0: То, как скажу,
1: да,
0: так и будет.
1: Еврейское слово, которое используется здесь, вот как господствовать в Бытие, 3 главе, подчеркивает лидерство с ответственностью. Есть другое слово «господствовать» или «владычествовать», да, которое в Бытие 28 тексте 1 главе применяется. Оно применяется по отношению к животным. И вот эта форма господства, да, это действительно господство. А вот здесь, когда Бог говорит «муж, будь господствовать над тобой», речь идет о лидерстве.
0: Но и лидерстве, наверное, я бы сказала, смиренное лидерство.
1: С ответственностью.
0: Да, с ответственностью, которую мужчина сознательно берет на себя. И проявляется это в заботе о женщине, правильно?
1: На самом деле...
0: Да, там любовь проявляет, так?
2: А вот, кстати, то, что вы сейчас говорите, это очень созвучно с тем, что уже в Новом Завете есть.
0: Да.
2: Как данность, да. Вот в одном из посланий, в первом послании апостола Петра, обращение к мужчинам. Апостол пишет так, 3 глава, 7 текст. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах». То есть, вот я согласен с тем, что сейчас Александр говорит, мужчина и женщина, по сути, перед Богом равны, но ответственность в общем за их жизнь, за эту семью возложена на мужчину. И здесь, Петр обращается к мужьям, просит, чтобы мужчины относились к женщинам как к немощнейшим. То есть, вы понимаете, намек на то, что мужчина более силен.
0: Да, он стабильный вообще в эмоциях, а мы, женщины, слабые, поэтому нам нужно вот такое покровительство. Покровительство с любовью, защита. То есть, вот как мы это понимаем, как Бог к нам относится, вот так же и мужчина к женщине. То есть, господство – это не какая-то там тирания, а это вот любовь.
3: Мне кажется еще, что вот после грехопадения Господь вот таким как бы повелением своим предостерег женщин, чтобы они не стремились к тому, чтобы быть мужчиной.
0: Да.
3: Потому что самая огромная ошибка женщины, когда она хочет стать мужчиной.
0: Да.
3: И наоборот, мужчина.
0: Сейчас эту тенденцию видно.
2: А женщина не хочет.
3: Женщиной.
2: А женщина и не хочет.
0: Она
2: просто
0: должна.
2: Она вынуждена.
0: Она вынуждена.
2: Потому
0: почему?
2: Что,
0: потому что
2: мужчина,
3: момент тогда.
2: Где мужчина?
0: Не берут господство.
3: Да. Да. Но есть и другой вариант, что женщина хочет быть сильнее мужчин.
1: Знаете, я хочу так сказать, что никогда женщина не возьмет лидерство до тех пор, пока мужчина ей это не позволит.
2: Ну, да. Или в другом случае, если женщина воспитывалась в семье, где лидером была мама, и она вольна или невольна, но она может перенять эту модель в свою семью.
1: Да, но не факт. Не всегда. Здесь может сработать нечто от противного, когда дочь
2: насмотрелась
1: на такую модель семьи, и она видела свою мать несчастной.
2: Но честно скажу, я почему-то в своей практике, в опыте встречи с такими людьми замечал, что дочери повторяют мам.
3: Может быть, это большинство случаев.
2: В большинстве.
0: Ну, хорошо, значит, мы договорились, да, что господствовать – это хорошо. Для женщины, когда муж над ней господствует. Это хорошо.
3: Не будет ошибок Евы.
0: Да. Вот, хорошо. А давайте тогда сейчас поговорим о супружеской спальне. Кто у нас здесь господствует? Потому что вот есть такое мнение, что женщины наказывают мужчин сексом, а мужчины наказывают женщин чем? Деньгами. Он говорит, ну я тебе не дам, и я тебе не дам, и все.
3: Получается, даже надо.
0: А вот что нам говорит, да, что нам говорит новый закон на эту тему?
1: Ну, не вполне соглашусь с вами, что только мужчины,
0: женщины,
1: наказывают отсутствием интимной близости.
0: Ну, это манипуляция, нет?
1: Манипуляция, но да. И мужчины тоже манипулируют интимной сферой женщин. Это, знаете, это принято считать, что эта сфера тут для мужчины,
0: мужчина только думает об этом.
1: Это не так. Это не так, потому что для женщины интимная близость не менее важна, чем для мужчины. Не менее. Она воспринимается несколько иначе.
0: Ну и как же воспринимается?
2: Но все же нужно согласиться с тем, что эта тема больше касается мужчин, болезненней для мужчин.
0: Да, вот мужчина не может прожить без секса, женщина может прожить без секса.
1: Не факт.
0: Ну, не факт?
1: Не факт.
3: Я тоже не совсем соглашусь с этим, что мы не можем без этого.
0: Если, да, если, ну как, Господь нас сотворил одинаковыми, да, и вот заложил дар сексуальности в нас, и что если двое живут вместе, значит, должно быть как-то одинаково. Но вот у нас такая, ну не знаю, ну насаживается такое мнение, что да, вот мужчины. И вот что интересного, давайте, не согласны.
1: Дело в том, что это стереотип, который пытается сегодня, скажем так, в нашем обществе продавить, что это важнее для мужчин, для мужчин, для женщин это не так важно. Угу. Да неправда это, слушайте, неправда.
0: Неправда.
1: Нет, неправда, конечно. Может быть, мужчина, он резче реагирует на внешние раздражители, да, то есть он увидел обнаженное женское тело, все, он отреагировал. На этом, кстати, реклама современная построена.
0: Да,
1: но,
0: это точно. Но, извините, холодильник и...
3: Рядом девицы, да?
0: Да, обнаженная.
1: Да. Да, хуже, когда вообще ключи автомобильные вот, продают, да, и их рекламирует женщина. То есть одно с другим совершенно, да, не связано.
3: Автомойку используют.
1: Но, может быть, женщина, скажем так, скромнее реагирует на внешние раздражители. На внешние раздражители. Угу. Но для нее близость с мужчиной переживается гораздо более осознанно и глубже, чем для мужчины. Поэтому я в корне не согласен с тем, что это только вот мужчины на это реагируют. Да не так это.
0: Угу. Вот давайте прочитаем 1 Коринфянам 7:4. Вот очень интересно здесь написано. Я давно, вот я помню, прочитала первый раз вот этот стих. Это лет где-то 20 назад, конечно, я была в шоке от этого, что вообще, во-первых, что написано это в Библии.
1: От чего вы в шоке?
0: Ну вот сейчас прочитаем.
3: Стиха, да.
1: Жена не властна над своим телом, но муж. Равно и муж не власти над своим телом, но жена. Чего ж вас так в шок повергло?
0: Ну как что? Во-первых, здесь... Да, нет, два, да, раз. И во-вторых, что открытым текстом здесь написано, что, пожалуйста, делай, что хочешь.
2: Мне кажется, здесь все-таки, здесь все-таки попытка, наверное, попытка увести человека от эгоизма, когда происходит манипуляция. Один манипулирует другим, говоря, я тебе это дам, не дам, ты мне то не даешь. Значит, вот этот текст, он как раз говорит о том, что в отношениях между супругами не работает, что это твое, это мое. Вот. То, что твое, это мое, а то, что мое, это твое. А значит, полное равноправие. Вы спросили про спальню?
0: Да.
2: Мне кажется, вот этот текст, он относится как раз к спальной комнате.
1: Да. Четко отвечает на этот
0: вопрос. Да. И что он отвечает?
2: О том, что,
0: равны.
2: Что в этом вопросе эгоизму места нет.
1: Не, понимаете, это не работает таким образом, что вот мужчина главный, и вот что я закажу, выберу, да, да, из сексуального меню, то будь добра, мне и приготовь. Нет, Бог поставил это в зависимость. То есть то, что происходит между двумя, между супругом и супругой в спальне, это обязательно должно быть обоюдным. Ни в коем случае никакой доминанты, никто не должен вот эту доминанту использовать. Ни мужчина, ни женщина.
2: Причем здесь не отменяется принцип главенства мужчины как того, кто ответственен за всю сферу, за всю симфонию их семейной жизни. Это не отменяется, что если в общих вопросах там, семьи мужчина должен нести ответственность как сильнейший, а здесь они абсолютно равны, наверное, мужчина также несет ответственность и за эту сферу, как глава. И как он будет управлять, и как он будет использовать, апостол Петр советует, как относиться к женщинам, как к немощнейшему сосуду.
3: Друзья, согласитесь вы вот с таким выражением, что мужчина наслаждается счастьем, которое испытывает, а женщина наслаждается счастьем, которое приносит. Вот в этой сфере, скажем так, в спальне, как это работает?
1: Конечно,
3: правильно это или
1: конечно,
3: неправильно?
1: Нет.
0: Я тоже,
1: конечно,
0: не я тоже не согласна.
3: Почему?
0: Ну, как чистый эгоизм здесь. Мужской, причем.
1: Да, в этой фразе мужчина, знаете, такой эгоист.
3: Наслаждение получает он, только он, как бы, да?
0: Да.
3: Не заботится о своей...
1: Нет, это не так. Я хочу сказать, что даже многие специалисты в области сексологии говорят о том, что мужчина по-настоящему чувствует себя мужчиной только тогда,
4: когда его женщина счастлива, счастлива с ним в постели. Поэтому я в корне не согласен с этим вопросом.
3: Я тоже.
2: Иначе будет развиваться комплекс неполноценности.
3: Он перейдет, мне кажется, этот комплекс в насилие.
4: Вообще Библия не рисует только женщину мне как сексуальную рабыню. Нигде. Вот удовлетворение потребностей друг друга, да. Но какое-то насилие...
0: Машины, и вообще быть сексуальной машиной, которая да, у нас сейчас постоянно вот это идет. То есть ты сексуальна,
2: мне кажется,
0: ты красавица,
2: вот
0: ты в общем...
2: Все-таки говоря о спальной комнате, вот эти тексты, то, что вы привели, они являются самыми важными. Муж оказывает жене должное благорасположение. Это включает комплекс отношений. Это, как мы говорили с вами однажды, о том, что любовь начинается с утра. А вечером красиво заканчивается. И муж является прямым участником. Чтобы эта любовь красиво закончилась, зависит многое от мужа. Оказывай жене должное благорасположение.
4: Не написано же, что жена оказывает должное расположение.
0: Да, а муж, вот интересно.
4: Лидерство мужчины или господство?
3: Вот это господство.
4: Мужчины заключается в чем? В том, чтобы сделать, окружить женщину такой атмосферой.
2: Ты задаешь тон
4: всему. Чтобы потом она вернула это тебе.
0: С процентами.
4: С процентами.
3: И в этом красота и счастье.
2: И все были бы счастливы.
4: И чтобы ты потом вернул ей с еще большими процентами. Вот это библейский идеал.
0: Вот это симфония любви.
4: Да,
2: точно.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
2: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Привет, друзья! Вновь программа «Пит-стоп». И опять Владик, Олеся, я Сергей. Сегодня я даже не знаю, как назвать эту тему. Она такая очень, мне кажется, актуальна для нас, для молодежи, для подростков особенно. Звучит она так: понты. Понты, вот что это такое, хорошие они или плохие. Я не знаю, вот мы будем сегодня об этом говорить, обсуждать. Я не знаю, кто-нибудь хочет, может, начать?
3: Ну, как вы думаете, вот так вот, это я понтуюсь, вот так вот просто телефон кручу?
2: Да, я сразу заметил, что у нас в студии уже некоторые это, рода понты
3: ну,
2: появились.
3: Ну, я так, да.
4: Предлагаете это проанализировать?
3: Типа, у меня крутой телефон, а, возможно, у меня там на нем ноль баланс, вообще просто я не могу никому звонить, и просто чисто вот достаю.
4: Ну, для этого, тем более, это он не мой еще даже бывает.
3: Да, иногда это просто не мой.
2: Ну, вообще, что такое понты? Вы знаете?
3: Понт?
2: Объясните мне, не знающим человеку, что такое понты. Что такое понт?
4: Ну вот, Сережа, вот знаешь, когда ты видишь издалека человека, да? И вот независимо от того, какое у тебя мнение о нем было до этого, точнее, может, ты знал его, может, ты никогда его не знал, вот ты сразу думаешь, что он пытается показать, что он не такой, как все. Вот это понты сразу же.
2: Да?
4: Да.
2: А, или может, ты его знаешь таким, а он тут себя выставляет.
4: А может, даже он и такой, как все, но как все лучше, лучшее. Знаешь, у кого есть определенный какой-то набор каких-нибудь гаджетов, да?
2: Так.
4: Вот. И он причисляет себя к этому кругу, и вот я один из них, вот у меня есть, я такой молодец. Вот это тоже понт.
3: Есть такая фраза: понты дороже денег. Слышали об этом?
2: Да, конечно.
3: Я просто, ну, читал такую историю, что один парень после свадьбы, он говорит: понты дороже денег. Это было сказано после свадьбы, после того, как все это прошло, да? И, ну, бывает такой свадебный понт. Ну, реально, просто чисто ради понта.
2: То есть вся свадьба – это понт.
3: Просто понтануться перед друзьями, что у тебя, ну, вот, самая лучшая должна быть свадьба, и вот все вокруг, там, те шляпки, вы видели на лимузинах, вот, знаете, шляпки?
2: Конечно.
3: Ну, вот шляпки, это понт, кольца. Ну, это далее. Понт или красота? Ну, как вы думаете?
2: Ну, во-первых, лимузин уже понт, так скажем.
3: Ну, а если у кого-то достаток? Вот я считаю, что понт – это в том случае, когда у тебя реально нету за гроша, и тобой взят кредит, ну, просто долговая яма, и заказан лимузин. Ну, вот это понт. Ну, вот я так считаю. А, допустим, если у тебя позволяют твои финансы, ну, заказывать лимузины, это, ну, в то же время это комфорт. Это вполне нормальное явление, но почему бы нет лимузин со шляпкой? Но если у тебя нет ничего, и ты живешь на какой-то там съемной квартире, которую ты не можешь себе никак позволить, у тебя в этой квартире один диван, в холодильнике мышь повесилась, как говорят, да, и у тебя самый крутой телефон, ну просто, и ты берешь кредит на свою свадьбу, чтобы заказать себе лимузин. Ну, я считаю, что это понт.
4: Это безответственно.
3: Ну, который просто вот, ну, пыль в глаза.
2: Вот, да, я согласен. Ну, знаешь, я думаю, что многие, так скажем, понты, такие как свадьба, как купить крутой телефон, они у нас сложились, ну, это как стереотипы у людей, сложились с модой, с современным движением, с тем, ну, человек очень смотрит на окружающих, как у всех, и он не хочет сильно отличаться, и он, наоборот, хочет чем-то превзойти даже, да. Вот были, недавно я защитил позаочный диплом, значит, с одногруппниками, 8 человек у нас было, защитились мы в тот день, все отлично. И потом давайте сходим куда-нибудь в кафе, давайте посидим как бы без проблем. Поехали, я знаю примерно каждого человека, ну так вот, ну кого лучше, кого хуже, знаю, чем занимаются студенты, кто-то уже работает, кто-то еще нет. И поехали мы, значит, они поехали раньше, я приехал, но смотрю, кафе такое. Мы заходим, там просто, я думаю, слушай, может мы не сюда приехали, а они, ну да, да, сюда приехали, сели. Мы сели, и они смотрят, я смотрю, и люди, то есть, заказывают такие штуки за там, за такие цены, что я говорю, зачем, я думаю, зачем, ну, слушай, и говорю, ребят, а он, да ладно, один раз дали диплом, можно, вот, я считаю, это понт, зачем, вот, после того, как ты сдал, Ну, можно спокойно посидеть и на берегу реки Оки, купить там, я не знаю, чего-нибудь из еды, повспоминать. Это все же такое для того, чтобы вспомнить, порадоваться друг за друга, поздравить. Но прийти в такой крутой ресторан, купить вот самое крутое, дорогое, чтобы поесть, чтобы потом можно было сказать, что мы когда зато закончили, мы сходили вот в тот-то ресторан, такие деньги. Ничего, что там пол зарплаты оставили там, да? Вот, но зато мы сходили. Вот. Я считаю, это понт и вообще не нужный просто
4: постой. Я считаю, что это не понт, потому что люди разные. Вот. Например, просто в зависимости от того, кто к чему тянется. Ну вот, судя по твоим одногруппникам, вот, они просто тянутся. Им, скажи, они собирались учиться дальше в этой сфере быть?
2: То есть учиться?
4: Ну, они получили диплом, да, так. Какой-то, вот. И они собирались
2: пойти. Нет, я думаю, что не
4: сидеть. Это была просто цель. Соответственно, у них цель просто, ну, именно была такая, просто взять, получить этот документ.
2: Хорошо.
4: И, соответственно, такая же цель была просто еще один раз оказаться на каком-то пике, то есть воспользоваться благами ресторана и так далее. Так. А для тебя эта цель другая, то есть была в другом. Вот, реально получить образование.
2: Нет, почему? Я тоже не планирую работать по этой специальности, вот, потому что я знаю, что поможет мне эти знания экономические в будущем, но, понимаешь, это была моя цель. Получается, их цель – это сходить в ресторан и вот так вот шикануть, как бы, чтобы потом можно было сказать.
4: Ну, это просто как бы повод.
3: Ну, хорошо, сейчас я вам прочитаю. Можно?
2: Конечно.
3: Вообще, ну, я просто нашла информацию о том, что такое понты. Они вообще начались все, знаете, откуда? В литературном языке равнозначных аналогов не имеющиеся. Это слово «понты» именно, да? И первоначальное использование...
2: Это литературное слово.
3: Первоначальное использование в уголовном и околоуголовном мире было вот именно вот слово «понты», да? И, может быть, помните вот такое вот выражение «не бери на понт мусор»? Оно использовалось, да, это была...
2: Это говорила... Но не мусор, просто не бери на понт.
3: Ага, это говорила просто одна героиня из фильма «Место встречи изменить нельзя». И дальше она говорила: «не пугай меня, я тебе не верю, у тебя нет против меня ничего». Взять на понт, то есть это обмануть, ну вот именно в этой сфере, это в принципе, то есть перевод этого слова, то есть это обман, фальшь, ну если так брать, да, то есть литературное слово. Понт – это вот именно «не бери на обман». То есть вот, ну, не бери.
4: Не заставляй думать меня так, как ты хочешь.
3: Да, то есть, нету. Ну, как бы, то есть это какой-то вот вокруг образ.
2: Ну, создание чего-то, да, нереального, да?
3: Нереального, да, то есть как бы, ну, имея там крутой там телефон, крутую там тачку там или еще что-то, но не имея внутри, ну, на самом деле таких возможностей оплачивать все это, ну, то это, скорее всего, это просто вот вранье. Ну, как бы, прежде всего, самому себе и также и людям. Ну, просто. Ты в то же время мог бы, ну, я не знаю, ходить с нулем в кармане, но иметь там крутую тачку, не иметь на это, ну, на нее, на ту же самую тачку бензина, так. Я считаю, что это понт. Ну, так-то.
4: Ну, тачка, а купил, если ты хотел все время...
2: Купил, но она стоит,
3: но она
2: для себя,
3: стоит,
2: да?
3: Но это как бы... Она вроде бы есть, но ее как бы нету. Ну, то есть это вот, ну, обман самого же себя, то есть ты... Это тот ресурс, которым ты не можешь пользоваться. Ну, так. Вот, я считаю,
4: если,
3: что
4: конечно,
3: это так.
4: Это не конечная цель твоей жизни – получить машину.
2: Слушайте, ну вот, вот про машину заговорили. Я не знаю, мне кажется, что это больше катит на мужские понты. Я не знаю, как девушки понтуются в машине. Я не знаю, вот покупают девушки машину, они говорят, что ты знаешь, ну, подружки свои.
3: Да, все говорят.
2: Ходят и такая, знаешь, Сузуки там этот, ключом крутят. Ты дала, да, какой мне
3: значок? Это понт, да, кстати.
4: А мне кажется,
3: Мне
4: кажется, девушки даже, может, даже об этом не говорят. То есть то, что вот я купила, они просто уже...
2: Они просто
4: при открытии двери уже отступают ногой на асфальт, закрывают, и все уже сразу становится понятно.
3: А еще я просто провела небольшой опрос такой, ну, в сетях. Я прям выкинула в тему общения, какие, ну, мужские понты вообще бывают. Первый ответ был такой: плеваться.
2: Плеваться, да?
3: Просто... Фу, вот такой понт. Я не знаю, к чему он, как бы. Мне кажется, каждый понт, он показывает характер человека, то есть, ну, как бы, культуру человека, к чему он относится. Потому что в каждой культуре есть, мне кажется, свой понт. Даже христианские понты есть.
2: Да, все есть.
3: Вот какие, ну, а какие? Я вот знаю один понт христианский. Это вот такой вот крест, не имея ничего внутри, ну, общего, наверное, с таким крестом, ты просто его одеваешь, хотя себя приобщить к христианству. Ну, бывает даже такое, да, приобщить себя. Я христианин, потому что у меня есть вот такой крест. Ну, просто на груди, я имею в виду. Внутри в сердце его нет.
2: Ну, вот я не знаю, почти у всех моих друзей, которые я знаю, у всех есть крестики. Ну, в основном. Mm-hmm. Очень мало у меня друзей, которые считают себя атеистами по-настоящему. Mm-hmm. Вот. Очень многие носят крестики. Знаю прям таких, которые прям, ну, вот, и ходят даже на службы, и которые там, mm-hmm. и так далее. Но... как бы в повседневные дни, вот, в днях они относятся к этому крестику как-то очень, не знаю, набожно. Вот к самому вот этому крестику относятся как-то как к божеству, я не знаю, как к чему-то святому. Вот. Но когда я спрашиваю у них, ребят, а ну, ты знаешь, что вообще это означает, почему ты носишь? Вот. Иногда даже не знают, как зовут человека, ну, кто висит на этом кресте, да?
3: Кто висел.
2: Да, я имею в виду здесь, на крестике, вот прямо у них там. И вот это тоже, я не знаю, можно это отнести к понтам? Ты говоришь, что можно, да?
3: Можно некоторые, ну, как бы, смотря кто, в один и тот же момент, как бы, есть разные люди. Кто-то относит просто как аксессуар, а кто-то реально как понт. Ну, вот такой вот крест нацепить, но я мало назову, что это, ну, как бы, как аксессуар. Он иногда даже к одежде не подходит. Не подходит.
4: Ты имеешь в виду большие
3: просто...
4: кресты?
2: Ну, большие, да, кресты, вот там, вот золото, серебро.
3: Хоп, вот такой
4: это,
3: крест.
4: Думаю, знаете...
3: И наружу, понимаете, вот толстовка на него одет, и вот такой крест висит. Я не знаю, к чему это, но мне кажется, все-таки...
2: Ну, знаешь, сейчас как бы модно среди людей стало такое, знаешь, что я человек верующий, то есть во мне есть какие-то моральные качества, моральные начала, я поддерживаю это. Это, мне кажется, стало модным, поэтому вот и люди носят такие кресты, как бы я за что-то там борюсь, там вот...
4: Мне кажется, это как раз вот это «я за что-то борюсь».
2: Так.
4: Вот. Это, мне кажется, это понт, это больше, это еще вдобавок вызов просто другим. Вот. Не то, чтобы заставить кого-то там думать, обмануть кого-то, а это вызов больше вот со стороны.
2: Ну смотри, тогда люди, которые носят вот крестик, допустим, ну мне что-то к крестику привязались, ну допустим, ну, такие, да, штуки, да? Вот. Они, получается, понтуются почему? Понт. Это когда ты создаешь что-то, чего не существует.
4: Иллюзия.
2: Они создают иллюзию, ну, человека, христианина, верующего. Да. Но если... Но принципы христианства, которые сам Христос, будучи здесь на земле, проповедовал, не,
3: да,
2: соблюдают.
3: Они не соблюдают.
2: Получается, это понт.
3: Понт.
2: То есть можно всем говорить, да? То, что, ребят, хорошо, ты вот сейчас... То есть идут люди там где-нибудь там это... Сидят там, общаются там нецензурной бранью, да? Или там курят, пьют и еще там над кем-то издеваются. И крестик, знаешь, на шее. То есть можно подойти и сказать, друг, у тебя здесь понт.
3: Лучше не говори, что-то он начнет по-другому понтоваться.
2: Да, и там уже просто начнется по-другому с тобой разговор.
3: Ну, а есть другие понты, не только, ну, там, крестик или еще что-то. А вот, ну, парни... Бывает такое, я просто это видела.
2: Так.
3: Они начинают понтоваться перед девушками. Ну вот, я просто один понт такой знаю, это вот бицепсами начинают понтоваться.
4: Мне кажется, иногда парни по поводу этих понтов, они, кажется, сами перед собой понтуют.
3: Ну и сами перед собой тоже, кто там куда ходил, кто больше накачал.
2: Там встали, давай армрестлинг там поставимся на руках. И особенно если рядом девушки есть, а ты уверен в своих силах.
3: Да. А, еще мне понт, тут сегодня вот тоже рассказали про понт. А человек за рулем, ну тоже про езду. Вот человек за рулем, если у него нету внутри понимания, что он ответственен за жизнь, ну, людей, тех, которых он везет, если он не один, да, допустим, в машине, а уж тем более, если это девушка, и если вот, ну, у него реально нету понимания о том, что он ответственный за жизнь той девушки, которая рядом с ним, он начинает понтоваться на дороге. Вот эти, вы знаете, шашечки вот эти вот играть, да? Не, ну, конечно,
2: обгонять во встрече,
3: круто,
2: да?
3: Я тоже хочу так научиться ездить, я вам честно признаюсь. Но
4: тренировалась, да?
3: Я пыталась, но я как-то
2: после
3: более...
2: После нескольких аварий я перестала пытаться.
3: Ну вот да, ну все же может просто привести к тому, что это приведет к аварии.
2: Это все до первого раза,
3: да. Ну да, ты круто ездишь, ты молодец, все, но зачем понтоваться перед девушкой? Иногда понт — это просто вот, ну, показать все самое лучшее, все, что в тебе там.
2: Ну вообще,
3: есть,
2: тогда как нам сказать, что вот, что такое понт, а что не понт? Есть ли вообще вот, что можно назвать понтами, что уместно? Там, уместные понты. Есть ли уместные понты? Или это можно не назвать?
4: Может
2: понты?
4: Быть, тогда, если уж мы определили понты как обман или вана самого себя, ага. Вот, тогда
2: да,
4: можем говорить про уместно ли выпендриваться. Тут уж не обман.
3: Но я считаю, что понт — это вот, ну,
2: вообще, знаете,
3: обман.
2: Психологи, я тоже почитал, пишут, что понт — это человек, пользуясь своими какими-то качествами или своим каким-то умением, которое возвышает его над какими-то другими, когда он об этом говорит, когда он это показывает, или когда пытается, ну, вот как-то вот этим возвысить себя, это всегда называется понт. Но почему я, если умею, например, там, что-то делать, я не могу там прийти и помочь тем, кто не умеет, или там, например, сказать, что да, ребят, я умею, вы, ну, они не умеют, и говорят, вот мы не можем, а я умею, я пойду сделаю.
3: Я считаю, что вот. Это просто использование того, что ты умеешь делать. А, ну, если определять вот, ну, именно как понт, ну, вот то, что мы назвали именно понт слово, да, мне кажется, великий русский язык. Он может быть словом и таким, и в то же время таким. Ну, так-то, если
2: вот даже, это... даже тот же лимузин, ты говоришь, что для кого-то это понт, кто... А для кого-то это обычное дело, да?
3: Да, для кого-то это обычно, что он может себе это позволить, а кто-то это просто понтуется, загоняя себя в долговую яму, ну, взяв кредит.
2: А еще, я считаю, что да, это не совсем. Еще психологи пишут, что понт – это повторяющийся человек, начинает как бы кидать такие фразы, когда он чаще обычного говорит о своих умениях, там, даже когда не надо никому. То есть это уже понт называется, понтуется и так далее. То есть когда он, у него заниженная самооценка, он хочет, чтобы его по, как говорится, уважали, чтобы его похвалили, чтобы его как-то, чтобы как-то выделиться, самореализоваться, вот это уже понт. Как бы. И когда это начинает часто появляться, то человеку просто, ну, как-то нужно избавляться от этого.
3: Да?
2: Вот. Ну, это теория все, но я вот сам знаю, что у меня тоже есть некоторые вещи, которые можно назвать понты. Вот прихожу, я иду, одеваю часы. Это, конечно, не мои часы, я их специально взял, чтобы показать.
3: Это не мой телефон.
2: Вот я иду на работу или куда-нибудь иду в рубашке, я опаздываю, я знаю, но вот обязательно для этой рубашки, у меня есть свои часы, у меня две пары часов, одни пары для стильного, так вот, когда рубашка, брюки, галстук, а одни пары спортивные. И я знаю, что там, я их куда-то иду, я знаю, что я не пользуюсь этим, я редко смотрю, но обязательно нужно одеть. Вот. То есть...
4: Ну, мне кажется, это просто
2: для красоты, для стиля,
4: это язык общения с другими людьми.
2: То есть это нельзя.
4: Если бы ты пришел...
2: Меня успокой, Владик.
3: Я считаю, что это стиль. Да? Ну, это нормальный это аксессуар, это твой стиль, к которому ты, ну,
2: привык. То же самое, что я часами не пользуюсь, а ты телефон, у тебя есть, но ты ему не звонишь.
3: Не, ну если там, конечно, нету денег, то я просто его достаю, то
2: но
3: это
2: он
3: понт.
2: Тебе нужен интернет там тогда.
3: Не, ну а денег-то нету, какой интернет?
4: Короче,
3: я что тут буду я делать?
4: Если ты пришел в спортивке, да? Если ты в спортивке пошел бы в спортивной одежде пошел бы в банк, ты бы туда не пришел бы просто. Ты ушел бы оттуда.
2: Тебя бы выбрали. Хорошо. Друзья, в Библии написано «не лжесвидетельствуй». Поэтому не лгите себе и другим, будьте теми, кто вы есть. И тогда все у вас будет хорошо и прекрасно. Пока!

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Александр Синицын.
1: Когда в 90-е годы я пришел в адвентистскую церковь и крестился на программе Джона Картера, мне приходилось встречаться с разными людьми с других конфессий. Это были евангельские верующие, баптисты, пятидесятники, харизматы. И очень часто у нас была с ними полемика такая, дискуссия по поводу разные темы. Один из вопросов, который они очень часто задавали, когда мне приходилось с ними, ну, так, встречаться и общаться, был следующий. «А ты покаялся?» Еще один из вопросов был такой. «А ты родился свыше?» И еще третий был вопрос. «А ты крещен Духом Святым?» Для этих деноминаций эти три важных вопроса, они были ключевыми. Действительно ли ты покаялся? Действительно ли ты родился свыше? И действительно ли ты крестился Духом Святым? Для адвентистской церкви тогда, в те годы, вопрос стоял в другом. Соблюдаешь ли ты субботу? В какой день ты ходишь в церковь, да? Но, тем не менее, этот вопрос действительно очень важный. Я остановлюсь только на одном вопросе из трех и так тему своей проповеди назвал. А ты родился свыше? И это, с одной стороны, вопрос, и в то же время то, о чем я хочу сегодня с вами общаться, размышлять. Что же такое рождение свыше? Что значит родиться свыше? Как я уже сказал, для адвентистов вопрос стоит немножечко в другом. Какой день я соблюдаю? Верю ли я в Бога? Ну и так далее. Да? Верен ли я Богу? Соблюдаю ли я все 10 заповедей? Но, мне кажется, вопрос о рождении свыше важен и для нас, верующих в том числе, которые ходят в церковь либо недавно, либо ходят в нее давно. И мы попробуем с вами в этом вопросе разобраться. И давайте мы с вами откроем Евангелие от Иоанна, 3 главу, где и представлен этот вопрос. На самом деле вот эта фраза «родиться свыше», он встречается у евангелиста Иоанна в Евангелии от Иоанна, а также в другом виде немножечко «родиться от Бога» в первом письме от Иоанна. И мы попробуем в этом вопросе разобраться. Конечно же, эти слова или это выражение, оно принадлежит в первую очередь Иисусу Христу. А фраза «родиться от Бога» принадлежит самому евангелисту Иоанну. Но мы попробуем сейчас в этом разобраться. Итак, Евангелие от Иоанна, 3 глава. И мы вспоминаем с вами историю беседы Иисуса Христа с Никодимом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Вообще, Христос не дожидается вопроса, который должен задать Никодим, или с каким вопросом он к нему действительно приходит. А мы видим с вами, он отвечает ему сразу, причем довольно-таки очень четко. «Должно тебе родиться свыше, если ты хочешь увидеть что? Царство Божие». Видите, насколько важен вопрос? Если я хочу увидеть Божие Царство, мне нужно родиться свыше. И нам нужно понять, что это значит. Если мы с вами сравним еще одно место чуть ниже, это 5 стих, то мы увидим, что Христос повторяет ту же самую фразу, но немножечко иначе, дополняя ее, и что-то, возможно, уже прояснится. Давайте попробуем. 5 стих. Иисус отвечал, ну, можно даже слова Никодима, как вопрос потом, да, который у него возник. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Понятно, что когда Христос говорит о рождении свыше, Никодим не совсем понимает, о чем идет речь, Да, подразумевая, что он уже однажды родился в иудаизме, в истинной вере. И как ему теперь назад? В утробу матери, что ли, зайти, да, чтобы опять заново? Здесь такой вот диалог поставлен на контрасте. Непонимание. Но Христос говорит. Иисус отвечал: «Истина, истина говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие». Еще четче, и вроде бы что-то проясняется, но не совсем, но нам нужно все равно в этом вопросе разобраться. Теперь тот, кто от воды и духа не родится, куда не войдет? В Божие Царство. Вы понимаете, вопрос какой серьезный? Если ты не родился от воды и духа, то ты не войдешь в Царство. Все, двери закрыты будут для тебя. Это же вопрос вообще важный. И нам здесь нужно понять, что такое царство, раз. И нам нужно понять фразу, что значит родиться от воды и духа, потому что фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и духа», как мы видим, это одно и то же. Да? Все понимают, что это одно и то же. Это не разные вещи. Да? Это одно и то же. Родиться свыше – это и есть родиться от воды и духа. Но что значит увидеть Царство Божие и что значит в него войти? Конечно, мы, к сожалению, люди уже такой христианской культуры, где в определенной степени сформировалось понятие, что Царство Божие или Царство Небесное – это когда человек умирает и после смерти попадает куда? Если жил хорошо и делал добрые дела, то попадает куда? На небо, в Царство Божие или в Царство Небесное. Поэтому иногда на поминках что говорят? Про человека, который умер. Царство ему небесное. То есть желает, чтобы все-таки этому человеку Царство Небесное досталось.

Там о другом говорит Христос. Да, ну спасибо, да, спасибо по поводу внутри. Вот, но не, что не снаружи, да? Царство Божие, о котором говорит Христос, это Божья власть, это Божье правление. И теперь важно понять одну деталь, что когда человек что-то, если он не переживет, например, рождение свыше, то что он не сможет понять? Он не сможет стать подданным вот этого Божьего правления, Божьего владычества. Он не станет подданным и глашатаем Божьего царя. И поэтому Христос хочет сказать Никодиму, что прежде чем увидеть признаки наступающего и приближающего Царства Божьего, которые сейчас проявляются через служение Иисуса Христа, Никодиму нужно родиться свыше. Он не увидит этих признаков, он не заметит этих особенностей, что совершает сейчас Бог Яхве через Иисуса Мессию, если он не родится. Вот когда он родится, он тогда увидит то, что совершает сейчас Бог на его глазах, и, соответственно, станет частью этого движения, которое Бог осуществляет через служение Иисуса Христа. Ну, помните, да, если мы читаем уже другое Евангелие, Евангелие от Матфея, где как раз Христос говорит об этом, да, «покайтесь, ибо приблизился...» Да, Евангелие от Марка, точнее, первая глава, да, «покайтесь и веруйте во что?» Евангелие, да, потому что выше он говорит, ибо настало время, приблизил сейчас, да, Царство Божие близко. Вот. Теперь нам нужно понять, что же значит родиться от воды и от Духа. Часть людей считает, ну, часть верующих людей считает, что родиться от воды – это значит креститься. Вы тоже так думаете? Ну, от воды, то есть покрестился, ты как бы заново родился, получается, да? А от Духа что значит тогда? Пережить какое-то сверхъестественное рождение, перерождение, возрождение. Что имеется в виду, если я покрестился? Мы же знаем прекрасную историю в 90-е годы, когда люди крестились толпами ради того, чтобы получить кассеты с темами Джона Картера, аудиокассеты. Помните, да? Кто покрестится, получит вот этот набор аудиокассет. И люди в 90-е годы, которые вообще тогда и Библию в глаза не видели, и другие книги не видели, и кассеты тоже редкость, пошли ради такого дара на что? На то, чтобы покреститься. И люди крестились. Ну, действительно ли они в этом случае родились от Бога? Как вы считаете? То есть мы понимаем, что родиться от воды и духа – это что-то другое, это не просто покреститься. Я не отрицаю той точки зрения, что рожденный свыше действительно покрестится потом во имя Иисуса Христа. Да, когда он родится, когда он переживет это состояние, он действительно заключит завет с Богом и совершит обряд водного крещения. Но это не совсем то, что говорит здесь апостол Иоанн, ну и Христос. Что же, о чем идет речь? Давайте мы для начала поймем одну важную деталь. Когда мы читаем, с чего начинается Евангелие от Иоанна, то мы видим, что евангелист Иоанн делает одну параллель своего Евангелия с еще одной ветхозаветной книгой, это книга «Бытие», с первой главой. Вспомните, с чего начинается Евангелие от Иоанна? Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, и все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть, говорит Иоанн. То есть евангелист делает отсылку на Бытие, первую главу, и он начинает свое Евангелие с рассказа о новом теперь творении. Да, первоначально мир был сотворен через Слово, и это Слово было с Богом. Да? И именно через это слово появился и был создан мир. Но теперь это слово, как напишет евангелист Иоанн чуть ниже, в 14 стихе, теперь это слово будет обитать с кем? С людьми. Да, это слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели его, да, и видели славу, как единородного от Отца. То есть Иоанн хочет сказать, что как мир был сотворен Богом, то теперь через Иисуса Христа что-то новое будет твориться. Что-то новое будет совершаться через Иисуса. Но что это новое? И теперь давайте откроем Бытие, первую главу, и с вами прочитаем. Это очень важно.

Бытие, 1 глава. И почему я на это делаю акцент? Потому что там тоже есть один стих, в котором упоминается и вода, и дух прямо вместе. Давайте посмотрим. «Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над чем? Над водою». Вот здесь, когда описано первое состояние мира, который вот только-только должен выйти из рук Божьего, да, из Божьего Духа, Божьего Сына, да, или Отца, вот этот мир показан, что Дух парит над водой, вода и Дух. И вот эта фраза «родиться свыше» и «родиться от воды и Духа», она означает, что через Иисуса Христа должно произойти какое-то возрождение человека. То есть как будто он мертв для Бога, но теперь силой Духа Божьего он как бы возрождается, вновь творится, он новым человеком становится. Это вот первый такой вариант, который... Да, вода, крещение, воды, крещение и так далее, это мы не скидываем со счетов, но здесь, скорее всего, евангелист Иоанн делает акцент именно на этом. И именно как отсылка на первую книгу «Бытие». Бог начинает через Иисуса что-то новое творить в человеке. Это раз. Во-вторых, есть еще один очень важный момент. Это, конечно, отсылка к апостолу Павлу, когда Павел говорит о том, что Бог возродил нас баней водную посредством чего? Посредством слова. И здесь второй момент, что вода может означать символом чего быть? Символом Божьего слова. Но если это так, то что получается? Что когда человек слышит Божье слово, то это Божье слово, наполненное силой Духа Святого, что-то меняет в нем внутри. Не только его разум, его сознание, но его сердце. И как будто там внутри человека зарождается новая жизнь, какое-то новое начало. И что-то в человеке начинает расти, развиваться так, что человек не может уже жить по-другому. И вот становится вот это новое теперь творение, новый человек. Но нам нужна конкретика, потому что, пастор, ты тут что-то философствуешь все, что-то на книгу «Бытие» куда-то нас отсылаешь, к какому-то новому творению. Все это как-то не очень конкретно, да ведь? Ну, к Слову Божьему еще как-то хоть немного понятно, но все равно ничего не понятно, да? Друзья, давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, первую главу, и прочитаем с вами стих 12 и 13, потому что на самом деле, в самом начале, евангелист Иоанн прям четко сказал, что значит родиться от воды и духа, что значит родиться свыше, или другими словами, что значит родиться от Бога. Читаем? Читаем внимательно. Можем даже помолиться сейчас внутренне, чтобы Бог открыл. Лучше с 11, даже с 10, чтобы вот мы увидели эту связь и целый текст. «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от чего? Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от чего? Или от кого? Но от Бога родились. У меня к вам вопрос. Кто от Бога родился? Согласно Евангелию от Иоанна, евангелисту. Кто от Бога родился? Он говорит точно, те, которые его приняли и которые в него поверили, вот они от Бога и родились. И это было не, как это переводит Кузнецова, это не жар был плоти, то есть, да, страсть, огонь, как рождаются дети, да? Мы же знаем прекрасно, как дети рождаются, как они появляются, из-за чего, по какой причине.
Иоанн хочет сказать, что на самом деле вот эти люди, которые приняли Иисуса и поверили в Него, они не по желанию человека родились. Это не плоть захотела, не естество человеческое это сделало, а это рождение произошло по воле Божьей, по силе Божьей, по Божьему Духу, Божьему изволению совершилось это. Это не моя была инициатива. Я вдруг когда-то захотел и сказал, хочу родиться свыше. А это сделал Бог, к этому состоянию человека привел. Но именно в результате того, когда человек принял кого? Иисуса. И в него поверил. Теперь у меня здесь несколько важных пояснений, потому что, слушайте, это очень важно сейчас. Все, сосредоточимся. Мысли гоним всякие потусторонние и так далее. Отгоняем, сосредотачиваемся и молимся, потому что очень важно. Потому что проблема верить в Иисуса сегодня в нашей культуре, в стране, ну, которая считается христианской, я понимаю, что само государство признает, считает, что государство светское, но я имею в виду культура, наследие, в котором мы сейчас живем, оно христианское, так ведь? Ну, не язычество же у нас полным цветом процветает, так ведь? От капища на капище стоит, идешь, пока в христианский культурный центр, уже 20 капищ прошел рядом, всяким богам посвящено. Но этого же мы не видим, так ведь? Другое культура, она христианская. Поэтому для людей сегодня как бы поверить в Иисуса, оно по умолчанию. Ты уже впитываешь культуру православную, да, если на Западе, то католическую или протестантскую, да, например, если там в Америке или в каких-то странах, где протестантизм очень силен, ты уже эту как бы веру впитываешь по умолчанию, да. Ну, если ты родишься, например, в стране мусульманской, где ислам, то вопрос поверить в Иисуса там, в этой стране, в исламской, как будет стоять вопрос? А если тебе еще и за это голову отрежут, например, если ты Иисуса произнесешь имя, казнят тебя, что ты, будучи вот в этой стране, где царит шариат, и где Аллах, и должна быть его воля проповедоваться, ты вдруг поверил в кого? В Иисуса Мессии. И вот тогда вопрос поверить и принять Иисуса становится как? Понимаете, это вопрос уже становится вопросом вообще жизни твоей. Ты либо живешь, либо умрешь. И теперь вопрос. Ты примешь теперь такую веру в Иисуса? Почему я сейчас на этот вопрос заостряю? Это очень важно, что значит поверить и принять. Потому что на самом деле иудаизм первого века как бы уже ждет Мессию, так ведь? Соблюдают субботу, не едят свинину, регулярно ходят в синагогу или храм 3 раза в год на праздники, так ведь? Поклоняются единому живому Богу. И по сути, что здесь нужно, во что еще надо поверить? Но встает очень важный вопрос, очень деликатный. Иисус действительно Мессия? Он самозванец? Он лжец? Лжепророк, который нас совратит с истинного пути? Или же он действительно посланник Божий? Божий слуга, Божий помазанник? Он Божий человек? Вопрос. Серьезный вопрос встает? Серьезный вопрос встает. И поэтому, когда Никодим приходит к Иисусу ночью, и у него вот этот вопрос назревает, он, с одной стороны, понимает, что Иисус – это учитель от Бога, потому что то, какие дела он творит, не может никто творить, если не будет с ним кто? Бог. Но все равно у него какой-то вопрос, который не дает ему покоя. Так кто же на самом деле Иисус, если он учитель от Бога, если действительно он Божий слуга, Божий помазанник и Мессия, то вопрос встает как? И Христос ему об этом и говорит: слушай, Никодим, если у тебя не произойдет вот это от Божьего Духа, что возрождение, если ты не увидишь от этого Божьего участия эти признаки наступления Божьего владычества, и как через служение Иисуса осуществляется это спасение и осуществление Божьего обетования,
Ты не войдешь в Царство Божие, ты не станешь Его подданным. И все твои регалии, обрезание на восьмой день, рождение от семени Авраамова, суббота соблюдения, хождение в храм, принесение жертвы, возвращение десятины, чтение Торы и всего другого, это вопрос встает, оказывается, очень остро. Две веры в первом веке требовали от язычников четкого отречения от всех богов. Это иудаизм и христианство. Если ты становился христианином в языческой культуре, то есть ты был язычником, и тебе нужно было действительно принять Иисуса Мессию, так, что именно Он Спаситель, Он Божий помазанник, и Господь Яхве через Него сейчас правит и совершает свое служение, тебе нужно было отречься от других богов. А это, простите меня, было очень тяжело сделать, я объясню почему. Потому что поклонение другим богам было встроено во всю общественно-политическую жизнь. Слышите меня? Это очень важно. Во всю общественно-политическую жизнь. Тебе нужно было чтить, во-первых, богов твоего рода, так? Затем нужно было чтить богов твоего города. Дальше нужно было обязательно чтить богов империи. Но и самое главное, чтобы быть политкорректным и никак-то не выделяться, нужно было признать императора, который обеспечивает этот мир всей империи. Каким нужно было его признать? Его нужно было признать божественным. И твоя лояльность к императору, к ему, что ты действительно его признаешь божественным. Тебе нужно было прийти в капище на общественную церемонию и поучаствовать в жертвоприношении и признать, что император, например, Нейрон, Божий Сын. Он Куриус, то есть Господь, и он Сатер, то есть Спаситель. Вопрос, а Иисус тогда кто? Иисус – Божий Сын, Он Господь и Он Спаситель. А вот тебе и приехали. И если ты откажешься от этого, ты вылетаешь просто из общественной жизни то же самое. Давайте переведу на современный язык, чтобы было понятно. Тебя лишают паспорта, всех твоих пособий, выплат, ну, которые государство начисляет тебе. Понимаешь теперь, что, чего ты лишаешься? Ну, например, ради веры в Иисуса. Как ты будешь верить, если ты потеряешь гражданство, свидетельство о рождении теперь, заберут у тебя все выплаты, все пособия, все льготы, все-все-все. Ты вообще никто теперь. Да ведь? Ну как, будешь теперь верить в Иисуса? Готов будешь покреститься во имя Отца и Сына и Святого Духа? Вот. Понимаете, что значит теперь в первом веке принять Иисуса? А евреи как быть? А тебя евреи сами выгоняют из общины и из синагоги. За что выгоняют? За то, что ты веришь в самозванца, в лжепророка Иисуса Мессии. Так ведь? Что делали другие евреи, когда узнавали, что евреи... Ну, вспоминайте вот Евангелие от Анны, если вы его читаете, что когда Иисус исцеляет слепого, то что там начинает устраивать по поводу слепого? Что делают? Так, расследование, так, тебе кто глаза, очи открыл? Давай говори быстро, кто? Так, не может ничего толком сказать, родители вызывают. Так, родители, это ваш сын, мой сын, наш сын. Слепым родился? Слепым родился. Почему видит? Откуда мы знаем, почему увидит? Вы у него спросите, ему уже, он же взрослый уже, мужик, за себя должен ответить. Так, быстро говори, кто тебя исцелил. Понимаете, что происходит? Это очень интересный фонд. Начинается некое такое противостояние, и христиане вынуждены были отойти, выйти из иудаизма. Понимаете, порвать с ним. Ну, потому что их выгнали оттуда. Их изгнали из синагог, изгнали из их общин, из этого строя. Поэтому христиане действительно оказались в очень непростой ситуации, в очень трудной. И поверить в Иисуса, Мессию, тогда... Это весь вопрос всей твоей жизни, всей твоей репутации, всего твоего имущества и так далее и тому подобное. Вот оно что значит. А сейчас мы вам дарим Библии. Кто получит
пройдет курс, сколько там, 28 встреч, в конце получите Библию и покреститесь, мы вам еще подарок дадим. Что? Чего-нибудь еще хорошенького, да? Что надо? И в 90-е годы люди, не видящие ничего, ой, да что бы тут не покреститься-то? Да во имя-то Иисуса Христа, родименького-то нашего, а? Чего бы не покреститься, да в водичку-то зайти и окунуться, и все, получить кассеточки, Библию получить. Вы видите, как интересно меняется вопрос, как по-разному акценты расставляются. Поэтому, когда речь идет о том, чтобы принять Иисуса и поверить в Него, братья и сестры, это не просто формально согласиться с тем, веришь в Иисуса? Ну, верю. Видите, как легко, да? Ты за эту веру не пострадаешь, тебе ничего за это не будет. Правда? А вот когда тебе скажут, а знаешь, мы тебя сейчас за твою веру за ноги подвесим и будем пытать. Будешь верить в Иисуса? Не-не-не-не-не-не. Бог с этим Иисусом. Кого, скажите, в кого верить, лишь бы только жизнь сохранить, да? Вот. Поэтому еще разочек. Родиться свыше – это пережить под влиянием Божьего Слова и силы Святого Духа такое обновление твоего ума и сердца, при котором ты действительно Иисуса принимаешь как Господа и Спасителя и веруешь в Него, и веруешь в Него настолько, что даже готов что? Жизнь за Него отдать. Потому что ты родился. А раз ты родился, ты уже новое. Новое творение, новые дети. И в заключение. Вы знаете, в первом Иоанна есть четыре критерия, как определить, родился ли я свыше или нет. Четыре критерия, чтобы узнать, родился я все-таки свыше или нет. Давайте попробуем эти критерии понять. Первое. Если вы знаете, что он праведник, знаете и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. Это первое. Сейчас мы поясним. Итак, первый критерий. Если я хочу узнать и убедиться, родился ли я свыше, что я буду делать? По первому письму Иоанна, я буду делать правду. Сейчас мы разберемся со всеми этими деланиями правды. Дальше. Второе. Посмотрим на 3 главу 9 стих. Итак, 3 глава 9 стих. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем». И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Итак, второй критерий, как мне узнать, родился я от Бога или нет. Что я? Я не делаю греха, то есть я не грешу. Опа! Попались! Все, так, тут уже начались сразу, в начале до этого делать правду. Но мы за правду, за правое дело. А тут сразу уже, оп, присели. Дальше идем, третий. Сейчас мы все разберемся. Третий. Четвертая глава, стих 7. 4:7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий, что? Рожден от Бога и знает Бога». Итак, третий критерий оценки, что я родился свыше, какой? Я люблю кого? Людей. Ну, не всех. Людей. Да, надо всех. Нет в Библии такого, чтобы всех любить. Там конкретно перечисляется, кого конкретно. Вот, дальше. Четвертое. Последний. 5 глава, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден». И всякий любящий родившего любит и рожденного от него. Вот так у нас четыре критерия появилось, как мне определить, что я родился свыше. От Бога, от воды и духа. Я делаю правду, я не делаю греха,
я люблю людей и я верую, что Иисус есть Христос. Теперь давайте немножечко разберемся, что означает именно делать правду, потому что здесь серьезная проблема начинается. Дословно в греческом языке Иоанн использует такую фразу «творить праведность». Не правду. Как вы знаете, правда у каждого своя. Поэтому вот мы свою правду и делаем. Не, это не значит, что вы родились, если вы свою правду только гоните. Здесь речь идет о том, чтобы творить праведность. И здесь конкретно оставляется пример, чью праведность творить. Здесь Иоанн прям как раз и говорит. Если вы знаете, что он праведник, то знаете и то, что всякий, делающий праведность, что? Рожден от него. Но чуть ниже, в третьей главе, как раз Иоанн и скажет, 7 стих. «Дети, да не обольщает вас никто. Кто творит праведность, тот праведен, подобно, как он праведен». Вы понимаете, что, о чем здесь идет речь? Здесь идет творить праведность не свою праведность, а чью? А праведность Христова, Божью праведность. Это значит, что человек, который родился от воды и духа, и он родился свыше, он теперь творит Божью праведность, не свою собственную. Он не себя на показ выставляет праведным человеком, а он живет по Божьей праведности, то есть потому, как Бог велит. Вот чего Бог от него хочет, он это и делает. Он по Божьей поступает, потому что он от Бога рожден. Он копирует отца. Вот ребенок родился и копирует своих родителей. И если ребенок подражает своему отцу, то же самое и родившийся от Бога подражает теперь кому? Христу. И здесь эта фраза «творить праведность», она связана действительно в первую очередь с контекстом завета отношений с Богом, то есть выстраивания отношений с Богом, так? И с контекстом действительно Божьего закона, Божьих заповедей. И вторая параллельная здесь, ну, не причина, а черта, это не делать греха. Вот теперь нам нужно здесь с этим разобраться. Что делать-то будем, братья и сестры? Грешите, скажите, пожалуйста. Согрешаете? Что, теперь не родились свыше, получается? Есть один подвох. Все дело в том, что, к сожалению, греческий текст, точнее, синодальный перевод не передает именно идеи греческого текста. Вот эта фраза «не делать грех», посмотрите, на, в 3 главу 9 стих, «всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя ее пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога, не может грешить». Вот эта фраза «грешить» означает, что глагол стоит в незаконченном времени. Что значит «незаконченное время»? Это значит, дословно можно перевести так, продолжает жить в грехе. То есть он его практикует. И здесь есть пояснение, которое мы встречаем в 8 стихе 3 главы. Кто делает грех, тот от кого? От дьявола. Почему от дьявола? Потому что сначала дьявол согрешил. И вот эта фраза «сначала дьявол согрешил» – неправильный перевод, вообще не точный. Дословно переводится так. «Потому что дьявол грешит от начала». Еще раз запомните. Не потому что дьявол согрешил когда-то, и все. А он, почему человек, который грешит, то есть постоянно делает грех, делает этот грех. Почему он от дьявола? Да потому что дьявол такой же. Понимаете? Вот он как вот восстал против Бога в самом начале, и вот так не уймется никак. Все грешит и грешит, собака. Все так вот и грешит. Все, и не может не успокоиться никак. И почему теперь люди, которые грешат, они от дьявола? Да потому что они, как он, делают. Вот он грешит, и они грешат. Он грешит, и они грешат. Они за него повторяют.
И они не могут никак оставить этот грех. Понимаете? Не могут никак выбраться из этого греха. Потому что все, они дети дьявола. А дети Божьи, которые родились, что они делают? Они грех оставляют. Простой пример. Идете вы по улице в чистой одежде. Рядом лужа. И вы решили ее перепрыгнуть. А это не простая лужица из чистой водички. Там еще и грязь, и всякие червячки ползают. Знаете такое, да? И вот вы хотели перепрыгнуть, неудачно прыгнули, и прямо в чистой одежде в эту лужу грязную шлепнулись. И вот вы сидите в этой луже грязной и себя еще натираете. Ах, хорошо как! Да? Или что вы делаете, когда вы в лужу шлепнулись и испачкались? Что вы делаете? Вы быстрее встаете, отряхиваете себя, быстрее бежите домой или отмываться, или переодеваться и тому подобное. Ну, то есть вы себя хотите эту грязь что? Смыть. Так вот, человек, рожденный от Бога, это не значит, что он никогда не согрешает вообще. А это значит, вторая глава, первый стих. «Дети сии, пишу вам, чтобы вы не согрешали, но если кто согрешил, то что? То мы имеем ходатая пред лицом кого? Иисуса Христа, пред лицом Бога, Иисуса Христа, праведника. Это означает, что когда я согрешаю, то грех мне противен, я не могу его делать». Да, я по какой-то стечением обстоятельств споткнулся, ошибся, обманулся, грех меня обманул и перехитрил, я прельстился, а потом дошло до меня, что я наделал, и я хочу избавиться от этой гадости. Мне не нравится грех, грешочек мой любимый, хочу погрешить. Нет, ты хочешь от него избавиться, ты борешься с ним, вот в чем вопрос, ты борешься с грехом. Поэтому, когда речь идет о том, что ты родился от Бога, это означает, что ты вообще ничего не делаешь, не грешишь, а это значит, что ты борешься с Ним. Твоя цель – это творить праведность Божью. Но если ты согрешаешь, ты обретаешь силу в Боге, ты восстанавливаешься, идешь дальше. Ты плюешь на этот грех и на дьявола, пошел прочь отсюда. Поэтому есть такая интересная фраза, которая говорит: если дьявол вам напомнит о вашем прошлом, то что? Напомните ему о его будущем. Понимаете? Все, плюньте вы ему в глаза и пошлите его куда подальше. Это не ваш отец. Это вообще не ваш пример. Кто ваш пример? Кто вашу жизнь возрождает, обновляет? Христос. Дальше. Любить. Любить особенно, как Иисус сказал, любите друг друга. Любовь. Это тоже будет черта, которая свойственна кому? Человеку, который родился свыше. Ну и про веровать я очень много уже сказал. Вот они четыре характеристики. И в заключение мне бы хотелось, чтобы мы с вами на этой неделе поразмышляли над этими вопросами. Первое. Ответьте на этой неделе на вопрос. Родился ли я свыше? Просто помолитесь, поразмышляйте. Это важно. Родился ли я свыше? Если да, то спросите себя, творите ли вы правду? Не делаете ли вы греха? И если вы пребываете сейчас в каком-то конкретном грехе, все, ставьте серьезно перед собой вопрос: или Христос, или грех. Слышите? Или Христос, или грех. Все, выбирайте. Потому что нужно определиться. Если ты родился свыше, то тогда ты можешь увидеть Божье Царство. И что сделать? И войти в Него, пребывать с Богом. Любишь ли ты людей, особенно в общине? Спроси себе, задайся этим вопросом. Любишь ли ты людей? Если любишь, значит, ты от Бога рожден. И последний. Действительно ли ты веруешь в Иисуса Христа, Мессию? Готов ли ты что-то ради Него повериться, довериться Ему? Ответь на эти вопросы. На этой неделе мы об этом думаем, молимся и размышляем. И пусть Господь нас куда-то выведет, но чтобы Слово Божие, семя Божие, если оно запало в нашу душу, чтобы оно проросло, и чтобы наша христианская жизнь, она действительно была христианской жизнью. Помолимся Господу. Господи, мы размышляли над непростой темой,
она, с одной стороны, ясна, если мы под действием Твоей благодати, Слова Твоего, которое мы слышим, приняли Иисуса и уверовали в Него, на Него положились и сделали Его своей опорой и основанием, и стали Его последователями, то мы, Господи, родились. И если мы обновили этот завет и заключили этот завет с Тобой водным крещением, и если действительно в нашей жизни произошла эта метаморфоза от Духа Святого, это преображение нашей жизни, разворот, это и покаяние, и обращение к Тебе, и это случилось, то, Господь, помоги нам помнить, что мы родились от Тебя и что мы живем теперь Тобой. Пусть, Господи, эта новая жизнь пробьется и ярче горит, и ярче светится. Благослови нас всех, Господи. Но если мы не родились свыше, если мы до сих пор еще не пережили это состояние, молимся, Господи, о том, чтобы это случилось с нами скорее. Господь, роди нас свыше от воды и духа. Возроди нашу жизнь и приведи в Твое присутствие. Ради Иисуса Христа молимся. Аминь.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Что должна переносить любовь? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. В эти праздничные дни хотим вновь рассуждать о том, что такое любовь. Как нам счастливыми войти в Новый год, несмотря ни на какие обстоятельства нас окружающие? Что такое настоящая любовь? Давайте сегодня вновь будем об этом говорить.
2: Есть такая пословица «любовь не вздохи на скамейке». И эта пословица как бы нас немножко отрезвляет, что ли. Что не только в чувствах дело, не только в симпатиях, но любовь – это труд. Вот. Особенно, когда люди создают семью и начинают воспитывать детей. То есть любовь, она должна расти, и любви нам нужно всем учиться.
1: Ну, вот в эти праздничные дни как-то больше хочется говорить о чем-то радостном. А вот ты, Коля, сейчас хочешь повести разговор в этом направлении, что любовь – это труд?
2: Это труд, да, и подчас даже тяжелый, потому что любовь должна чем-то жертвовать, как мы уже говорили в прошлый раз. Это любовь без жертвы, она, наверное, не бывает.
1: Я готов. А жертва делает человека счастливым?
2: Жертва, когда мне что-то жертвуют, мне, может быть, не ставить уже труда жертвовать в ответ. Потому что любовь, она взаимная. И любовь невзаимная, она, конечно, человек несчастлив от этого. И, наверное, многие из нас испытывали такие чувства, когда тебя отвергают, тогда как ты со своей стороны готов сделать горы, что ли, свернуть ради своей любимой или любимого человека, а оказывается, что это все не нужно. Это тоже.
1: А как же вот та тема, о которой мы заявились, любовь все переносит. Ну вот люби, ну и что, что тебя не любят, а ты люби, любовь все переносит.
2: Все это показывает нам статистика. Статистика разводов. К несчастью, эта цифра очень большая. Даже некоторые говорят, что чуть не каждый первый брак. Ну, не знаю, может быть, сгущает тут краски.
3: Наверное, сгущает. Но вот из нас троих и я одна в своей жизни пережила это. Ну, это очень тяжелое такое обстоятельство в жизни. Но Господь помогает перенести все. Ну, да. И несмотря ни на что.
2: Разные
3: продолжать
2: причины
3: жить
2: развода,
3: и радоваться.
2: Да. Но молодые люди, вот только что поженившись, через пару лет смотришь, разведены. Ну, что? Что побудило? Где же любовь? Ушла она? Она не уходит, мы же читали с вами. Никогда.
3: Не перестает.
2: Не перестает никогда. Человек оставляет ее, да. Но по каким причинам? Очевидно, не готов был на жертву, может, со своей стороны. Может, курить не бросил, ну, например. Жена не терпит там табачного дыма. Одна из, ну, такая причина, как уж мелочь вроде бы. А с другой стороны, как же я так брошу? Вот. Ради любви? Нет. Это же я не могу. Есть предел какой-то. И поэтому...
1: То есть бросить курить ради любви – это уже предел, за который невозможно зайти.
2: Для кого-то, да, может быть. Я вот не курил никогда. Вернее, мне было проще в этом отношении. Но к выпивке был пристрастен. Не так уж часто, но тем не менее это все семью не созидает ведь. Когда муж уходит из дома, и неизвестно, когда вернется, неизвестно, в каком виде. И потом, что чувствует жена, любящая меня. И где с моей стороны любовь? Без жертвы невозможно в данном случае. Надо же пожертвовать. Поэтому вот в «Песне песнях» есть такой текст. Про любовь так. «Крепка, как смерть, любовь». Люта, как
1: смерть, ничего себе.
2: Крепка. Вот о крепости любви говорится. Она настолько крепка, что даже как смерть. А смерть берет всех. Это против нее стоять никто из человеков не может. И любовь такая же крепкая, оказывается.
1: То есть против любви тоже никто устоять не может.
2: Да, она никогда не перестает. Божья любовь никогда не перестает. И дальше мы читаем. «Люта, как преисподняя ревность».
1: Вот к ревности переходим.
2: Этот параллелизм еврейский, да, вот говорит сначала о любви, а потом говорится о ревности. И параллелизм отличается тем, что говорится об одном и том же, только разными словами. Может быть, разными предложениями. Вот здесь...
1: Крепка, как смерть, любовь, а ревность что?
2: Люта, как преисподняя ревность. Люта.
1: Mm. То есть это все про одно и то же?
3: Ну, то есть знак равенства между любовью и ревностью.
2: Смерть преисподняя, да? Равенство, да?
3: Да, и здесь, значит,
2: и здесь
3: равенство.
2: Тоже. Любовь и ревность. Ну, как мы можем этот текст понять? На что готова пойти любовь? То есть ревность – это своего рода защитный механизм любви. Мы говорим о ревности в том смысле, что я защищаю свою семью, например, от посягательств третьей стороны какой-то, например. И я для этого делаю все, чтобы этого не произошло. И многие преступления совершаются из ревности, да, и многих оправдывают вроде бы.
3: А сейчас, говорят, это отягчающее обстоятельство, да. Ревности.
2: Ну, вот сейчас отягчающее. Сейчас много что изменилось, конечно, в мире. Но, тем не менее, я ревную, потому что моей любви угрожает опасность. Она может, ну, исчезнуть, что ли. Ей может причинить вред какой-то.
1: То есть в таком смысле ревность – это здоровое, это правильное чувство?
2: Нужно подойти, опять же, с позиции библейских. Наш Бог есть Бог-любовь. Бог, который есть любовь. Но в других местах говорится, что наш Бог есть Бог-ревнитель. Угу. И как это вот вместе теперь связать нам? Ревность Божия и любовь Божья. Библия нам рисует такого Бога. То есть Бог не будет попустительствовать грехам. Он, конечно, любовь все покрывает, но не в этом смысле. Бог не покрывает наши грехи. Он за них расплачивается.
1: Вначале прозвучало, что любовь все переносит, а Бог при этом ревнитель. Значит, все-таки не все переносит любовь?
2: Ну, она переносит все. Потому что Бог-то все переносит, во всяком случае. Что, чего он только не насмотрелся, глядя на наши, там, наши преступления, там, преступления человечества и так далее, на смерть невинных. Он все это переносил, но, опять же, любовь его не иссякла. Он не стал любить нас меньше. Никак. Может быть, наоборот, больше даже.
1: И преступников тоже?
2: Ну, Бог любит и преступников, но, с другой стороны, он ограждает от преступников людей, которые ни в чем не повинны. Ведь у Бог есть праведность тоже. Кроме любви, милосердия, человеколюбия, он еще и праведен, справедлив, то есть. И любое преступление должно быть наказано. Не случайно мы читаем «возмездие за грех смерть». Но дар Божий во Христе Иисусе – вечная жизнь. Во Христе Иисусе – любовь. Вот поэтому мы и говорим, что ревность, она, ну, не всегда плоха. Если, конечно, ее, ну, не доводить до безумия.
1: Ну, давайте вот порассуждаем, какие проявления ревности. А вот опять же, возвращаясь к тому, что любовь всему верит, всего надеется, все переносит. Как это связать с все переносит? Как это связать с ревностью? То есть с Божьей ревностью? У Бога нет неправильных чувств. Они у него нет, ну, неправильных проявлений. Они все совершенные.
3: Но мне вот кажется, что ограждение, ну вот как Николай Генрихович сказал, что ревность – это ограждение любви. И вот ограждение любви – это его закон. То есть закон, он показывает, что есть истина, а что есть ложь. И если ты нарушаешь закон, да, то ты наказываешься.
2: И это вот, третьего, четвертого уровня.
3: Да, да. И вот все-таки мне хочется зачитать. Вот я зачитывала уже тексты из первого послания Иоанна. «Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, а заповеди Его не тяжки». То есть вот он ограждает. Свою любовь он ограждает исполнением закона. То есть если ты говоришь, что ты любишь, то ты должен быть исполнителем закона. Не просто «я люблю» и все. То есть я сказал, а что из этого следует? То есть я должен исполнять закон.
2: Ну вот пример воспитания детей. Это такая иллюстрация такая хорошая всегда возникает. Вот непослушный ребенок, капризный, он там непомерно какие-то требования выставляет родителям. Может быть, даже какие-то грубые слова говорит в адрес своих родителей. А мама говорит, ну и что? Ну он же ребенок, ему, ну, надо его простить, я же его люблю. Он хороший, он добрый. Ну, вырвалось там, ну что. А сын там стучит ногами по полу, лежит на спине, там, хочу вот этого, хочу вот этого, хочу вот этого. И в ответ на там какие-то увещевания грубит своим родителям. А через пару часов, после того, как он успокоился, подходит той же маме и говорит, мам, ну дай на мороженое. Ну дай. И растроганная мама достает там кошелек, достает, ну на, иди, хорошо. Ну, правильно она поступает вот. Я считаю, что такого быть не должно.
3: Да, конечно, нет. То есть мы теряем свой авторитет. Если мы сказали «нет», а потом через два часа говорим «да», то мы потеряли авторитет. Я вот в одной из наших программ недавно совершенно слушала о воспитании как раз детей, вот вы говорили. И там, значит, нужно просто очень спокойно, но до конца держать свою позицию. То есть ребенку, если вы сказали «нет», он второй раз к вам подходит и просит опять того же. Вы ему говорите, «я вам уже сказал?» Он «да», говорит. «Ты получил ответ?» Все, отходит. Третий раз, четвертый, пятый. Пусть сколько раз подойдет, но постоянно, то есть то, что вы сказали, оно должно оставаться до конца. То есть закон есть закон, он не изменяется. И ваше слово, оно тоже должно быть постоянным.
2: Да, любовь идет на жертву, но невозможно жертвовать своим авторитетом родительским.
3: Да.
2: На эту жертву идти нельзя.
3: Это точно.
2: Тут вступает вот сила ревности.
1: Если на более старший возраст перейти, вот такой пример ужасный, конечно, но вот ребенок, он пошел по пути употребления вредных веществ, да, и стал зависимым от этого. И вот существует такое понятие «жесткая любовь», да, когда говорят, что если ты будешь дальше любить этого ребенка, этого человека молодого, или уже более старшего, и потакать ему, потому что он смертельно этого хочет, то ты ему принесешь только вред. Вот, может быть, вот про это мы говорим, что вот ревность, что Бог любит до ревности. То есть, что любовь и ревность не противопоставлены все-таки друг другу, а что вот защита, что ревность – это именно защита любви человека.
2: Да, вот именно так. Конечно, вот, ну, когда человек вот идет на такие жертвы, это очень больно. Любимый сын там, да, растили, вдруг. Это тяжело, да, но написано, что любовь все переносит, во-первых, и никогда не перестает, а во-вторых, что...
1: То есть она сможет это перенести, она, не надо бояться, что не перенесет.
2: Потому что это Бог есть любовь, потому что это его любовь, его качество, не наше с вами. Угу. Это его качество, и он... регулирует его, что ли, он контролирует ситуацию, он дает мне, ну, не впасть вот в это отчаяние.
1: И продолжать любить.
2: И продолжать любить, все равно с любовью относиться к моему любимому сыну или дочери, но, тем не менее, ставить запрет вплоть до закрытой двери перед наркоманом, например, и говорить, нет, я тебя домой не пускаю, и это тоже говорит любовь. Угу. Это ревность уже.
3: Ну, это очень тяжело, конечно.
2: Это большая,
3: но, да, это, то есть, действительно, ты должен настолько доверять Богу, что ты, ну, говоришь «нет». Говоришь «нет», при том, что ты всегда говорил «да». А вот это созависимость.
2: Притча о блудном сыне, да, помните? Mm-hmm. Отец сказал «да» сыну. На его прихоть там, да, хочу вот этого, хочу вот этого. И отец говорит, на, иди, пользуйся, давай.
1: Все твое.
2: Все твое. То есть он ему позволил, хотя он точно знал, что будет с этим наследством его, с этими деньгами. То есть отец, по сути дела, дал пасть сыну на самое дно. До тех пор, пока он не убедился, что нельзя было так поступать с отцом, и нельзя было этого делать. И просто, может быть, мы как родители не можем отпустить вот таких детей, которые уже, ну, погрязли в этом грехе. И говорю, нет, что бы то ни было, пускай лучше живет со мной, пускай пользуется там, пускай продает все там, всю мебель там, все на свете, пускай лучше, ну, хоть так вот. Но он будет со мной, потому что я люблю, у меня больше никого нет в жизни. Вот он один у меня, например.
1: Как еще раз тогда в свете вот таких вот рассуждений «возвращаемся, любовь все переносит»? Как это связать? То есть я не должен это допускать, а любовь все равно все переносит.
2: То есть, с другой стороны, я должен допустить, чтобы человек пал на самое дно, может быть.
1: Угу. Позвольте мне это. То есть, может быть, тут так надо понимать эти слова, что Бог даст мне любовь такую, которая перенесет вот все эти обстоятельства, да?
3: То есть для спасения, да?
1: Да, да, для спасения этого человека. Да. Ради спасения, да, ради даже спасения этого человека. Вот видите, такой серьезный разговор у нас пошел в праздничные дни. Но ведь это жизнь, это реальность, и мы все
3: и с этим сталкиваемся. И кто-то сейчас это испытывает,
1: да, и кто-то сейчас момент. Это испытывает, пусть будет благословением.
3: Да. Вот эти вот пусть мысли, Господь поможет.
1: Да, которые сейчас
3: чтобы звучат. Решить эту проблему, потому что, я думаю, во многих домах это проблема и сейчас, в праздничный день.
1: Да. Да, то есть ревность, вот хорошо понять, что такое ревность, потому что к ревности всегда относятся отрицательно, ревность – это что-то негативное. Да, ревность бывает негативная, а сегодня мы говорим о ревности в другом аспекте.
2: О ревности Божьей.
1: О Божьей ревности.
2: Ну да, мы можем вспомнить, и библейский потоп тоже был вызван Божьей ревностью. Он пытался, вернее, он спас 8 человек от полного растления того мира, который погряз полностью в грехе, ничего доброго уже там не было. Угу. И его любовь вынудила это сделать.
1: Да, во всемирном потопе погиб весь мир, кроме 8 человек.
2: Кроме 8 человек.
1: Это реальность, это
3: Но
1: было.
3: Самое-то главное, 120 лет Ной строил ковчег. 120 лет было дано тому миру, чтобы покаяться. И чтобы войти, тот ковчег, который построил Ной, он был достаточен для всех
2: Любовь
3: тех,
2: долго кто... терпит.
3: Да, долготерпение такое, что в течение 120 лет. И они могли войти в этот ковчег и быть спасенными.
1: Вновь звучит вот это вот покаяние. То есть нужно покаяние. Да. Бог ревнитель, он ревнует о том, чтобы его закон был соблюден.
2: Да, и при условии покаяния отношения устанавливаются между человеком и Богом. Точно так же и у нас, между людьми, когда один просит прощения другого, восстанавливаются отношения, и восстанавливается мир и любовь. Опять же. То есть, наверное, можно простить все человеку, кающемуся. Я точно все. Этого не знаю, но я думаю, что очень многое можно простить, если мы увидим в человеке искреннее раскаяние, искреннее покаяние и сожаление о том, что он сделал против меня.
1: А как вот вы

0: Потому что Господь ему помогает встать, раскаяться в грехах. И Господь готов нас принять, как вы говорили о блудном сыне притча. Готов Бог с распростертыми руками принять кающегося
1: грешника. Какой же будет Бог, если он не будет защищать своих детей, например, от посягательств, от угрозы смерти, от оскорблений, например, даже.
2: Другими людьми.
1: Другими людьми, да. Угу. Я вот вспоминаю тоже вот из детства. Я любил своего отца очень. Старался быть на него похожим. И где-то, ну, лет, наверное, был 10, может, 11. А он работал прямо в нашем доме, где мы жили. Он работал в цокольном этаже, там у них была мастерская. И вот он на все четыре стороны, на три стороны. И он как-то...
2: Все три стороны выходили окна?
1: Да. Полуподвал такой. И у меня был такой... Враг во дворе, такой Сашка, он на 2 года меня старше, и он все время надо мной издевался, все время какие-то, ну, тычки какие-то, все время какие-то вот у меня такие злобы какие-то. И вот что-то как-то вот вдвоем мы тут с ним оказались, и он начал мне как-то то ли руки выкручивать, то ли как-то вот так вот и смеется. И отец увидел там в окно, выскочил и отвесил этому Сашке такого пинка, что он метра на два отлетел. Я в такой ярости больше его не видел. Мне самому страшно, сейчас он меня достанется, наверное. Но он ушел вот так, просто молча ушел, все, ничего не сказал. Больше этот Сашка ко мне вот так не подходил с этими вещами.
0: То есть защитник у вас нашелся, он понял, что у вас есть кому защитить.
1: Ну да, как-то.
2: Это вот до ревности любит.
1: Я вот как раз к этой ситуации, да. До ревности любит дух. То есть Бог ли даст там своих в обиду, там, как зеницу ока, там мы читаем такие вещи там, в Писании, он как зеницу ока бережет свой народ, своих детей, которых он любит, которые, ну, не делают никому зла. И у меня вот такая вот иллюстрация, я подумал, да, Бог тоже иногда может пинка дать такому человеку или там группе, там, или может целое общество, чтобы защитить детей своих от посягательств. И в этом проявляется его любовь.
0: Но Давид и пишет, что отмщение Господу. То есть Господь отомстит за меня гораздо, как бы сказать, и я буду не повинен, да, в чем-то, да, а Господь возьмет на себя, потому что у Господа справедливость. Мало того, что у него милость, у него справедливость. И каждый получит по заслугам.
1: Да. Но у нас есть еще власти на земле, которые от Бога тоже, да, установлены.
0: Ну да.
1: Чтобы они вот как раз эту функцию
0: исполняли.
1: Да. Исполняли вот одно из этих вот ревностных качеств защиты от посягательств преступников и так далее, злобных людей.
0: Да.
1: А каков был бы Бог, если бы он все вот, ну, смотрел насквозь, ну я же всех люблю, я же, ну, одинаково всех, ну мучьте друг друга, там, пытайте там как-то. Убивайте друг друга. Но все равно я вас люблю. Это что-то было страшное в моем представлении. Я такого Бога не хочу.
2: То есть возмездие обязательно?
1: Возмездие за грех, да. Оно непременно. И говорится, что оно обязательно будет. Возмездие за грех – это всегда смерть. Возмездие за преступление тоже.
0: И вот Николай Генрихович сказал, что, да, власти, вот, к римлянам 13 глава, да, «всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч». Он Божий слуга, отмститель в наказании делающему злое.
1: Ну, вот мы можем представить тоже, что мы как капризные дети ведем себя в глазах Божьих. Что не пожелаем, там Бог, там, ну ладно, на тебе, там еще. Хочу вот этого, на тебе, хорошо, ладно. Я добрый, я люблю. А мы все больше, мы начинаем капризничать, истошно вопить, дай, дай, дай, например. Вот что он таких хочет детей иметь? Взбалмошных, там, строптивых, капризных? Нет, конечно же, нет. Любовь Божия, она не делает нас из нас избалованных детей Божьих. И нужна какая-то все равно острастка в наших же желаниях. Мало ли чего я пожелаю. Ну, к чему это может привести? Я же не знаю толком. А может, и знаю. Я все равно прошу, Господи, дай мне это. Дай мне под Новый год вот, там, вот эту машину, да, хорошо, там еще что-то, квартиру, да, и, ну да, это вот здорово, это прекрасно, Но когда я не получаю, то начинаю Бога обвинять,

0: что ты мне не дал, ты почему так себя ведешь там. Он меня воспитывает, он хочет во мне воспитать все, чтобы я научился.
1: То есть он мне дает то, что мне ко благу.
0: Да, чтобы я научился и терпеть в трудных ситуациях. В этом мире очень много ситуаций, которые, ну, тягостные, тяжелые. И я должен это учиться переносить. То есть хочу сказать, что Бог нас учит любви. Но как Он может учить любви? Он применяет и ревность. Ревность и по закону, по своему, и ревность потому, что, ну, мы делаем нехорошего вообще.
2: Да, и вот я смотрю продолжение вот как раз 13 главы, вот то, о чем вы говорили. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона.
1: Угу. Вот снова к этому возвращаемся.
2: Да, да, то есть любовь есть исполнение закона. То есть у Бога нет того, что Он готов нарушить закон ради любви. То есть именно любовь и проявляется в исполнении закона.
1: То есть все-таки любовь выше, даже если она наказывает за нарушение закона?
2: Да, да.
1: Это и есть любовь, когда она наказывает, потому, наказывает за нарушение закона, потому что нарушение закона, оно приносит только беду, да?
2: Оно приносит
1: оно
2: вред.
1: Оно приносит только горе, оно да. приносит только смерть. Поэтому Бог и наказывает за нарушение закона. Да. И это является проявлением любви.
0: Да, и проявлением тоже ревности. Вот, опять же, если мы вспомним Адама и Еву в Эдемском саду, за такое, казалось бы, незначительное преступление люди так поплатились жестоко.
2: Непослушание.
0: Ну да, но...
1: Ну, недоверие даже.
0: Непослушание рознь. Кажется, что такая малость, всего-то кусочек яблока там, или там фрукта этого, и все. Другие вон делают, сейчас смотришь, какие вещи делаются в мире. Так ужас ведь. Просто кошмар. А тут за какой-то...
1: Плод.
0: Плод, да. И все так плохо получилось. Ну, не знаю, как мы можем это все объяснять. Почему так жестоко? Ну вот, Господь видел, наверное, ситуацию от начала, к чему это приведет впоследствии. Вот если оставить вот так, как есть, что, ну, не наказывать. Ну, ладно, съели и съели. Ничего, плодов он много, подумаешь. Но заодно вот это небольшое непослушание, ну, теперь дает прецедент того, что теперь так могут делать все. Угу. И ангелы в том числе.
1: Ну, и ведь это не то, что вот жестокость Божья или там самодурство, ну, такой вот тиран. Вот я сказал, поэтому этого делать нельзя. Тут же ведь совершенно очевидно, что если это делать, то это принесет огромный вред. И то, что Бог сказал, не ешьте от дерева познания добра и зла, это же было не просто плод какой-то. Это было дерево познания добра и зла. Мы точно не знаем, что это такое. Но ведь это познание добра и зла. А зла-то ведь люди в то время не знали. И вот вдруг они, ну, им стало безразлично, ну, они сбросили со счетов то, что им Бог объяснял, наверняка Он им сказал, почему вам не нужно знать зло. И вот им змей говорит, вот вы вкусите, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И человеку вдруг захотелось знать зло. И вот это вот то, что мы продолжаем пожинать. То есть мы все потомки Адама и Евы. Это какое-то преобразование природы,
2: может быть? Это как раз нарушение закона. То есть Господь сказал одно, да, а ты поверил противнику Божьему. Ты поверил противнику, что ты, съев этот плод, будешь как Бог. То есть и сейчас у нас все боги. У каждого понимание, что есть добро и что есть зло. У каждого свое. Не обращаем внимания на закон. Закон не нужен, потому что я знаю, для меня это зло. Ну, а это
0: закон,
2: добро.
0: Закон-то четко говорил, смертью умрешь.
2: Да?
0: Вот все, вот в этом сказано. Ну, почему ты не послушался? Он же ясно, наверняка там были еще беседы и с ангелами у Адама с Евой, и с другими существами. Закон говорит смерть. Угу. Все, если только откусишь от этого дерева, смертью ты умрешь. Угу.
1: И вот, опять же, хотя и праздничное такое время, но все равно хочется вот про это поговорить. И ведь вот то зло, которое в мире, оно ведь приведет в конце концов к уничтожению этого мира. И про это сказано в Священном Писании, что ничем хорошим жизнь на этой планете не закончится. Вот. И это будет тоже проявление Божьей любви, когда он этот мир будет спасать от того, чтобы грех ее полностью не уничтожил, да? Чтобы праведники, чтобы те, кто выбрали следовать за Богом, те, кто любят его всей душой, те, которые впускают его в свою жизнь, которые наполняются Святым Духом Божьим, чтобы они были сохранены в конце концов.
0: Так это и показала история с потопом. Да. Господь позволил развиваться греху, давай вот этим как раз вот то, что ты говоришь, чтобы все поняли, к чему это приведет. Малейшее отступление от закона. Вот оно вырастает в такую страшную трагедию, как потоп. То есть зло повсеместно, не потоп, а зло.
1: То есть нарушение Божьего закона, оно ведет только ко злу. Он не, это не его прихоть. Это закон существования вообще мира.
2: Человека, да.
1: Это закон существования человека, что если мы нарушаем Божий закон, то это ведет к беде огромной, к беде, да. Ну, от которой невозможно защититься, и поэтому Бог вынужден, ну, делать то, что Он делает. Да?
0: Вот интересный есть текст в книге Исаии, 9 главе. Про ревность тут написано. Младенец, вот это пророчество о Христе, младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножение владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы утвердить его, укрепить его судом и правдою до века. И написано, ревность Господу Саваопу сделает это.
1: То есть это пророчество об Иисусе Христе. Это было за несколько столетий до того, как Иисус Христос родился в этот мир. И было вот это вот сказано.
0: Я читаю, любовь Господа Саваопу сделает. Тут написано, правда, ревность. Но они неотделимы.
1: Да. А почему все-таки слово ревность тут употреблено, интересно?
0: Да, вот почему. Потому что любовь невозможна без ревности. Их нельзя отделить друг от друга. Они должны быть вместе, как праведность, милосердие,
2: и справедливость.
0: Милость и истина, милосердие и справедливость, оно у Бога неотделимо. Угу. Точно так же и любовь с ревностью. Что это будет за любовь, если я не защищаю свою любовь? Я смотрю, как моей женой там измывается кто-то еще. Да как это вообще, может, вот мы же об этой ситуации говорили, как это возможно видеть, что ее обижают там как-то, мою любовь, ее попирают ногами, и я буду спокойно говорить, ну ладно, ну что ж, ну такова, значит, судьба, там еще что-то. Я люблю же, я же не могу там проявлять насилие по отношению к этому. Ну, я не знаю, насилие ли я буду проявлять или нет, но как, что-то я предприму, какие-то действия, я все равно буду... Это просто ревность меня толкает, это любовь меня толкает на эти действия.
1: Правильно я понимаю, что вот у Исаии пророчество о том, что придет Иисус Христос, что это сделает ревность Божья, потому что человечество настолько погрязло в грехе, да, что ему просто необходим Мессия, ему необходим Спаситель. Тот, кто спасет его, тоже вот в эти праздничные времена мы вспоминаем об этом многие люди, да, ну, некоторые как-то в определенную дату, а некоторые о Рождестве Христа, ну, стараются помнить все время, не забывать о том, что он постоянно рождается, чтобы он постоянно рождался в нашем сердце. Не как младенец, а как Бог.
0: Как заступник. Он пришел как заступник. Он пришел нас защищать.
1: И ревность
0: как раз вот, да, ревность – это функция защиты. Он пришел защищать нас от наших собственных же грехов. Он пришел защищать нас от дьявола, от его козней. Он пришел разрушить эти дела и вывести нас из этого рабства греховного. Как заступник, как защитник. И в этом Божья любовь проявляется. Вот в этой защите, в этой ревности. Я поэтому и считаю, что они неотделимы друг от друга.
2: Ну да. Ну вот я всегда как-то думала, вот ревность, я как-то сейчас по-другому на это взгляд, ну вот взгляд мой изменили, потому что я всегда почему-то думала ревность с отрицательным знаком.
0: Ну мы тоже, мы так всегда, да, воспитаны в этом. Конечно, да, это негатив.
2: Что
0: да.
2: Это, ну, больше люди проявляют ревность, именно, как бы сказать, подозревают. Угу. Подозревают человека в чем-то, там, в измене или ну, в каких-то... то есть они ревнуют, потому что они подозревают. И чаще всего вот такие патологические ревнители, да, они подозревают без оснований. То есть угу. они, ну, как иногда говорят, да, к любому столбу ревнуют. Вот. Но это, оказывается, все-таки вот ревность Божия, это равная любви, да, это ревность... как бы сказать, желающие мне добра, угу. только добра, то есть спасающие меня от моих же грехов.
1: Ну, да.
2: И спасающие меня не во грехе, чтобы я жила, а спасающие меня от греха. И только без греха жизнь возможна.
1: А для меня вот это тоже по-новому сейчас открылось, что ревность Господа соделала это, то есть ревность Господа, ну, что ли, вот то мы знаем, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, mm-hmm. дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть ревность Господа о нас, о нашей защите, о нашем спасении, о нашем вечном счастье, нашей вечной любви, она дала нам Мессию, она дала нам Иисуса Христа.
0: У нас есть защитник. У нас есть кому за нас постоять, за наши интересы. У каждого человека есть заступник такой. И вот Бог-ревнитель вот в этом
2: да,
0: смысле.
2: Это великая милость Божия, да? И эта милость дана каждому человеку. Если мы готовы принять это, да, то Господь дает свою защиту. И все Его обетования, оставленные в Священном Писании, они доступны нам, они действуют в жизни каждого из нас. Пусть Господь благословит да. нас, конечно.
1: Какое будет счастье, если весь этот год новый, если он пройдет вот именно вот под таким знаком, под знаком благословения от да. Бога, да, под знаком понимания, что Господь ревнитель, что Он охраняет нас, что Он охраняет закон свой.
0: Еще вот такая иллюстрация у меня с кровью человеческой. Она состоит из форменных элементов. Так называемых.
1: Формула крови, да?
0: Да, там вот есть тромбоциты, там эритроциты, лейкоциты, вот красные кровяные тельца, белые кровяные тельца. Вот красные кровяные тельца, они переносят все, значит, полезные вещества, кислород там доставляют органам, еще какие-то другие вещества. И убирают там, выносят все, что является продуктами распада, разложения. А вот лейкоциты, они выполняют такую функцию защитников. Если там какое-то народное тело, какой-то вирус, там, да, они стремятся его уничтожить, причем ценой собственной жизни, они жертвуют собой, эти лейкоциты, и умирают. Но в результате там исторгают из нашего тела народные вещества и болезни. То есть гибнут, по сути дела. Вот я считаю, что...
1: Гибнут вирусы, бактерии.
0: Да.
2: И лейкоциты тоже.
1: И лейкоциты тоже.
0: Лейкоциты да. гибнут сами, да. Угу. И вот в смысле Божьей любви и Божьей ревности я бы сравнил Божью ревность вот с этими лейкоцитами, которые идет на все, идет на жертву, но только чтобы защитить...
2: Ради спасения.
0: Ради спасения своей любви. Ради спасения тех, кого Бог так любит, что отдал своего Сына на смерть и ждет нас с распростертыми объятиями в Царстве Небесном. Он у нас заступник, он идет на все, идет на свою собственную смерть и смерть вечную, ради нашего спасения только. И эту великую надежду вот мне дает, что Бог-ревнитель есть, Он ревнует за меня, Он ревнует, то есть старается сделать все, чтобы каждый из нас получил наследие в небесах и имел жизнь уже здесь, полнокровную, на этой земле. Он же пришел нам дать ее с избытком.
1: Давайте мы какое-то пожелание дорогим зрителям вот оставим. Пусть это будет наш маленький вклад в эти праздники, в эти времена, когда так многим из нас нужна поддержка.
2: Можно я начну? Не оставайтесь должными никому и ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Так что будем любить друг друга, будем прощать друг друга, будем дарить радость, любовь, мир и прощение. Пусть Господь благословит на Новый год нашей жизни.
0: Мне хотелось пожелать нашим дорогим зрителям вот тоже из Библии текст, вот такой ободряющий, мне кажется. «Любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь доказывает нам, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Пусть Господь поможет нам принять эту любовь и растить ее, проявлять по отношению к каждому дорогому нашему человеку, близкому. И пусть наша ревность также послужит к тому, чтобы мы защищали свою любовь от посягательств сатаны и всякого греха».
1: Ну что ж, я с большим удовольствием присоединяюсь к этим поздравлениям. И хочу сказать, пусть Новый год наступающий будет счастливым для нас всех. Пусть Господь Иисус Христос рождается в нашем сердце на протяжении всего этого года. Пусть Он приносит нам настоящую любовь, которая только от Бога. Пусть мы наслаждаемся Его милостью, Его справедливостью. И пусть любовь нас наполняет такая, чтобы от нее этот мир становился все лучше и лучше. Спасибо огромное, Елена Валентиновна, Николай Генрихович. И ждем новых встреч с вами, дорогие друзья. Самых больших вам благословений в новом году.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Мы изучаем историю древнего Израиля в период Второго храма. Христианский символ веры, Никео-Царьградский символ веры, заканчивается словами «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь». А знаете ли, что в истории был достаточно долгий период, когда чаяния верующих также были связаны с жизнью будущего века, с Мессией и его царством? У нас в гостях ученый, теолог, библеист, историк, преподаватель, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Игизарян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Эдуард Михайлович. Вот, собственно, чаяние жизни будущего века.
2: Да.
1: Как это соотносится вот с периодом Второго храма?
2: Ну, мы уже говорили в прошлой программе о том, что важную роль в каноне Ветхого Завета играют пророческие книги. И три последние пророческие книги в разделе 12 малых пророков, это была одна книга, они, собственно, были написаны после плена. Это литература, которая как раз является частью вот этого вот периода второго храма. Агей, Захария и Малахия. Я еще раз напомню, если про Агея и Захарию мы можем говорить о том, что они начинают свое служение в 520 году до Рождества Христова, во второй год царя Дария, потому что царь Дарий издал указ о восстановлении храма в Иерусалиме. С пророком Малахии сложнее, потому что мы не знаем, кто это. У нас крайне мало данных в отношении самого Малахии, и поэтому нам сложно сказать, когда он совершал свое служение, но, по-видимому, мы можем говорить о середине V века. Середина, может быть, это 30-е годы V века до нашей эры, до Рождества Христова. Каждый из них сообщает что-то, касаемое будущего века. Каждый из них имеет какое-то, так скажем, как это называется, мессианское видение или мессианское пророчество. Может быть, эти пророчества не так, не такие яркие, как, например, пророчество Исаии, 53 главы там, или какие-то другие. Тем не менее, пророчества Агея, Захарии и Малахии тоже очень важны с точки зрения вот такого собирательного образа в отношении как, периода второго храма, так и в отношении представлений о мессианском веке, о самом Мессии как таковом. Ну, давайте наше сегодняшнее рассуждение, поскольку мы будем говорить именно об этих трех пророках, мы начнем, собственно, с Агея. Из всех трех это самая короткая книга, здесь всего две главы. И если мы будем внимательно читать эту книгу, то мы увидим, что фактически вся теология книги пророка Агея, она строится на, ну, как это принято говорить, на трех китах. Три основополагающие идеи, которые появляются здесь, в этой книге, они взаимосвязаны и взаимозависимы. Первая идея – это Бог, потому что народ, который пришел после плена, они столкнулись с тем, что у них возникли какие-то препятствия в строительстве храма, и после того, как они забросили это строительство фактически где-то на 15-16 лет, ну, стал возникать вопрос,
1: А зачем вообще сюда пришли?
2: Бог вообще, да. Вот мы сюда пришли. Бог какую-то роль играет, что-то он делает для нас или нет? Потому что ну вот, нам препятствует в этом, Бог как-то не проявляет свои силы и прочее. Поэтому что говорит Господь через Агея? Вот это первая богословская тема. Он поднимает вопрос и говорит: «Завет, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и Дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». То есть Господь напоминает, что Он заключил с ними завет. Этот завет до сих пор в силе. Он не поврежден, даже на основании того, что, несмотря на то, что народ пошел в вавилонский плен. Поэтому каков Бог вообще? Он таков, как вот здесь говорится, при исшествии вашем из Египта. Что происходило при исшествии из Египта? Господь сопровождал этот исход величайшими чудесами. Величайшими чудесами. Исход вообще как таковой, как событие, как явление, стал событием для Израиля нормативным, потому что, ну, вот вы знаете, да, мы сейчас живем в то время, когда пересматривается история, периодически говорят о том, что недопустим пересмотр истории и так далее, какие-то расставляют акценты по-разному. И это недопустимо. То же самое для израильского народа. Изначально существовала история исхода, есть основа. Это событие является нормативным. Поэтому если вы пытаетесь пересматривать, не обращаете внимания на исход или перетолковывать как-то не в духе исхода эту историю еврейского народа, это приводит к чему? К тому, что, собственно, вы становитесь, так скажем, толкователем неправильным, неверным. Потому что историю тоже нужно толковать.
1: Вы разрушаете вообще все, что на этом основании построено. Если вы основание меняете...
2: Да, вы разрушаете все. И поэтому было, в общем-то, для евреев недопустимо писать, так скажем, ну, в кавычках говоря, альтернативную историю. Это было недопустимо, потому что все пророки, они всегда обращались к опыту исхода. Именно в исходе мы видим, каков Бог, что Он готов идти до победного конца ради того, чтобы избавить еврейский народ из плена, освободить его из рабства. Именно с этим связана первая заповедь: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Да? То есть вот это очень важный момент, ключевой. Поэтому вопрос о Боге в книге пророка Агея и вот играет ключевую роль. Вторая очень важная тема, с которой Агей столкнулся, это храм. Потому что народ пришел, и Кир издал указ о том, что они могут вернуться, построить храм. Они пришли в землю обетованную, они столкнулись с проблемой. И они махнули рукой на все это. И поэтому Агей приходит и говорит, вот смотрите как.
1: Ну, тут все-таки немножко момент. Они махнули рукой или их заставили махнуть рукой в этот момент?
2: Они не проявили твердости характера. Вот поэтому смотрите, что происходит. Третий стих первой главы. «И было слово Господне через Агея пророка. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении». То есть Господь обращается через пророка и говорит, потому что что они говорят? Вот во втором стихе. «Не пришло еще время, не время строить дом Господень. Да, ничего страшного, подождет». И он спрашивает, а вам самим время, вот вы заботитесь о ваших домах и прочее, вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. И поэтому он начинает вот говорить, обратите сердца ваши на пути ваши, вы сеете много, а собираете мало и так далее. И поэтому дальше говорит, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору, носите дерева, строите храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. То есть иначе вопрос в чем? они не переживали о духовных вещах, а храм стоял в запустении. Но ведь вопрос тут в чем? Храм – это не просто какое-то здание. Храм – это место, через которое Господь является. Это то место, в присутствии которого посредством священника они могут войти и решить проблему, связанную со своей греховностью. Поэтому храм необходим. Они не могут нигде в другом месте приносить жертвы, как только в храме. А жертвенник в запустении, храм в запустении. Поэтому храм играет
1: ключевую роль. В запустении это значит, там служения нет.
2: Служения нет, совершенно верно. Служения нет, он не восстановлен. И поэтому храм играет ключевую роль. Поэтому вот Агей – это пророк храма, если можно так сказать. То есть он поборник того, чтобы народ построил все-таки храм. Да, он, может быть, будет не такой, как храм Соломонов, но он очень интересную вещь говорит. Он говорит, я в нем прославлюсь, и потом скажет о том, что слава этого последнего храма, вот этого второго, о котором мы говорим, она будет больше, нежели слава первого храма. Он был вроде бы такой, знаете, разукрашенный храм Соломонов и так далее, но его даже не называют храмом Божьим, его называют храм Соломонов, да? Потому что Соломон его построил. Вопрос здесь в том, что именно в этот храм придет Иисус Христос. Поэтому слава этого храма, она будет больше, чем слава первого храма.
1: Ну, вообще говоря, в чем вообще слава храма? То есть в чем она заключается? То есть как вообще понимать славу?
2: Она, в общем-то, связана с тем, каков замысел в отношении храма. Угу. А замысел храма заключается в том, что там происходит эта модель искупления человеческого рода. Это модель того, каким образом человек будет искуплен. И поэтому Христос туда приходит. И когда Христос умирает на кресте, мы видим, что новозаветный текст говорит о том, что завеса в храме, она разодралась сверху донизу. Поэтому вот для Агея это очень важный аспект. Еще один последний момент – это будущее Израиля. Будущее Израиля, оно напрямую связано и с Богом, и с храмом. Это, как знаете, колесо, которое о трех спицах. Вот. Уберите что-то одно, и все разрушается. И поэтому будущее для Агея, оно связано именно с тем, что вот эти люди, которые построят храм, они будут, так скажем, олицетворять будущего Мессию и Спасителя. Посмотрите, как говорит Агей в последнем стихе. Господь через него говорит, «В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зарававель, сын Салафиилев, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». Дело в том, что Зарававель был предком Иисуса Христа. Угу. Он был внуком царя Иехонии, который был взят в плен царем Навуходоносором. Вот. И поэтому вопрос в том, что Зарававель здесь и у Агея, и потом у Захарии, он является вот этим олицетворением Мессии, олицетворением Спасителя. Он некий образ, который берут эти пророки и, так скажем, в нем видят вот того Мессию, который должен прийти. И вот с его именем они связывают Мессию. И мы видим дальше, что когда дальше Матфей, апостол Матфей, будет писать священный текст, да, евангельский, он начинает ведь с чего? Матфей начинает с родословной Иисуса Христа. И вот он говорит здесь о том, что значит, смотрите, как в 12 стихе. «По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда». То есть вот как бы вот этот самый Зарававель, который являлся на тот момент времени, во времена Агея, он был губернатором, и мы видим, как вот дальше и Захария тоже будет в нем видеть некий прообраз Мессии. Что касается Захарии теперь, перейдем к нему. У Захарии большая книга, в общем-то, 14 глав по сравнению с Агеем. У него очень много образов, но мне понятно, что в рамках программы мы не сможем на все обратить внимание, но мне хотелось бы обратить внимание буквально на два текста. Во-первых, в третьей главе Захария говорит, он видит видение, как вот стоит первосвященник Иисус, сын Салафиилев, он стоит в запачканных одеждах. Вот. И видно, что вот четвертый стих говорит, он видел в видении, что значит, стоял вот сатана, который вот ему, знаете, вот сопротивлялся, противодействовал ему. И четвертый стих говорит, снимите с него запятнанные одежды. А ему сказал, смотри, я снял с тебя вину твою, и облекаю тебя в одежды торжественные. Иисус, первосвященник, во-первых, он имеет то же самое имя, что Иисус Спаситель. Угу. Да? Потому что слово Иешуа или Иисус, как оно переведено, оно означает Спаситель Яхвы. Угу. Вот. То есть тот, который послан Яхвы для того, чтобы спасти. Кроме того, вопрос в том, что он олицетворяет собой народ, который весь в запачканных одеждах, у него нечистая совесть, у него нечистая жизнь и прочее. Вот он представлен в таких запачканных одеждах. И Господь говорит, снимите с него. Он как будто бы оправдывает, очищает этот народ, снимает с него одежду, дает другую, а ведь одежда, она всегда является образом статуса. Да, mm-hmm. Поэтому статус Господь меняет. Но
1: священник еще, насколько я помню, у него запачканные одежды от того, что он приносит жертвы.
2: Да, но здесь немножечко о другом говорится. Здесь, уж если вы задаете такой вопрос, это, так скажем, нечистота, она связана не с кровью. Mm-hmm. В оригинале здесь используется слово, которое означает «изгаженные одежды». Mm-hmm. Понятно. Здесь вот такая вот крайняя степень нечистоты представлено таким вот образом. Изгаженная одежда, не просто запачканная там кровью. Uh-huh. Они вот это... Таким образом передана крайняя степень нечистоты народа. Но это не самое главное, может быть. Да? Здесь еще один очень важный момент. И сказал. Это сказал... Здесь используется в первом лице единственного числа вот этот глагол. Это говорит, по-видимому, Захария. И сказал, возложите на голову его чистый кидар. И возложили чистый кидар на голову, облекли его в одежду. Ангел же Господень стоял. Вот это интересное слово кидар. Потому что слово это, оно связано не с предметом священнической одежды. Это слово связано с предметом одежды больше царской. То есть мы видим здесь, вот в этой третьей главе, как в образе Иисуса, первосвященника, соединяется с одной стороны роль первосвященника, mm-hmm. с другой стороны роль царя, потому что на него возлагают кидар. Не вот эту вот, знаете, головной убор, на котором была вот эта золотая табличка, и там было написано «Святыня Великая», не это. Речь идет о царственных одеждах. Вот этот головной убор, больше похожий на нечто вроде бы короны. И еще один очень интересный момент. В шестой главе мы наблюдаем.
1: Тут есть еще один вопрос. В общем-то, Зарававель, сын Салафииля.
2: Да.
1: И Иисус, сын Салафииля.
2: Сын Иосидеков.
1: Иосидеков.
2: Сын Иосидеков.
1: Понял.
2: Вот смотрите, что происходит в шестой главе. Здесь интересный отрывок есть с 9 стиха. Но мы прочитаем немножко дальше. Значит, с 11, наверное. «Возьми у них серебро и золото, сделай венцы и возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого, и скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень. Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим». Вот заметьте, что происходит. Он воссядет на престоле своем, и он же будет священником. Вот, то есть это интересный образ. Они должны были сделать две короны, переплетенные из золота и серебра, и возложить на голову Иисуса, который, являясь первосвященником, олицетворял собой другого первосвященника, теперь уже Иисуса Христа. Но заметьте, мы повторяем это, Иисус Христос не просто первосвященник. Он первосвященник не по чину Аарона. Помните, об этом говорит послание к евреям? А по чину Мелхиседека. Почему? Потому что Мелхиседек был не только священником, он был еще и царем. И поэтому здесь вот это пророчество очень интересное, мессианское, оно связано со Христом, который являлся или является сейчас и первосвященником нашим, и царем нашим. Дело в том, что это очень интересно. Господь никогда не разрешал в ветхозаветные времена, чтобы цари исполняли бы священнические полномочия или прерогативы. Он всегда давал жесткую отповедь на это и всегда за это наказывал. Вплоть до того, что люди лишались трона своего. Ну, вы помните, да, пример когда Саул, да, пример Саул очень хороший. Саул не послушался Самуила, перед битвой принес жертву, выступил в роли первосвященника. Тут же появляется Самуил, который говорит: «Все, отторгнуто от тебя царство твое, Господь себе найдет человека по сердцу своему». Да? Вот. И таким вот образом фактически мы видим, что отторгается от Саула царство. Почему? Потому что он взял на себя, будучи царем, священнические прерогативы. То же самое происходит с царем Озией. Когда он, будучи царем, оделся, значит, в одежду священническую, взял кадила, вошел в Иерусалимский храм, стал кадить. И что произошло? Покрылся проказой и был отлучен от царства, жил где-то вдали от царского дома и прочее. Почему это происходит? Потому что единственным существом, который может в себе самом воплотить две вот эти функции, царскую и первосвященническую, причем без того, чтобы какой-то из них пренебрегать, как это иногда может случаться, этим существом является только Иисус Христос. Он является и царем, и первосвященником. И поэтому любая такая попытка, она рассматривалась как попытка вот встать на место Христа. Это фактически антихрист.
1: Но вообще среди языческих народов практика, что царь являлся и главой, ну, и первосвященником тоже, довольно распространено.
2: Да, такое было, все правильно. Но в том-то и вопрос, что это некая попытка, знаете, вот как-то скопировать.
1: Собрать в своих руках все.
2: Совершенно верно. Угу. Господь сказал, что такого в Израиле быть не должно. Каждый должен заниматься, так скажем, своим делом. Поэтому должно быть разделение властей. Первосвященническая власть на своем месте, царская власть на своем месте. Вот. И только Христос их объединяет. Только Христос может, не пренебрегая ни одной, ни другой, их, ими пользоваться. Поэтому вот это очень важный момент. Собственно, вот два текста, на которые я хотел бы вот здесь, в книге пророка Захарии, обратить внимание, потому что они, так скажем, вот показывают нам природу власти и природу служения Иисуса Христа как царя и как первосвященника. Ну и что касается Малахии, тоже очень важный и интересный момент, поскольку Малахия живет в середине V века, он сталкивается с тем, что ну, происходят неправильные вещи в храме и как-то вот нарушается, знаете, нарушается святость храмовая, приносится на жертвенник хромое, косое, ненужное. И вот, знаете, здесь такая поговорка «на тебе, Боже, что мне не гоже». Да? Вот. То есть вот здесь оно проявляется в период служения Малахии. Но если мы говорим о времени, так скажем, мессианской эпохи, то Малахия об этом говорит в последней главе и говорит: «Ибо вот придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные, поступающие нечестиво, будут как солома, попалит их грядущий день, говорит Господь Саов, так что не оставит у них ни корней, ни ветвей. А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саов». Многие считают, что вот это вот выражение «взойдет солнце правды», солнце праведности, это образ Иисуса Христа. Вот. И исцеление в лучах его. Вот
1: ну,
2: как бы.
1: В Новом Завете это же цитируется.
2: Да, совершенно верно. Поэтому вопрос в том, что это образ Христа, который приходит, и благодаря тому, что он для нас совершил, фактически мы получаем спасение, которое, знаете, иллюстрируется тем, что выйдете как вот тельцы упитанные, взыграете. Вот это удивительная радость будет от искупления. И вот что интересно. В последних стихах упоминается Илья. «Вот я пошлю к вам Илью, пророка, пред наступлением Дня Господня, великого и страшного». И вы помните момент, да? Христос проповедует, а ученики у него спрашивают: ну да, мы понимаем, но ведь должен сначала Илья прийти. А Иисус говорит: да, Илья должен прийти и все устроить, но вы-то его не заметили.
1: Он пришел.
2: Он уже пришел, и поступили с ним так, как хотели. И он говорил об Иоанне Крестителе. И поэтому вопрос в том, что когда здесь говорит Малахия об Илье, он фактически, вот Новый Завет, нам интерпретирует эти тексты как приход Иоанна Крестителя, который стал предтечей, который указал на Мессию, который сказал: вот Агнец, который берет на себя грех мира, и таким образом возвестил наступление новой эпохи.
1: По сути, ожидали кого-то весьма, как сказать, сильного, впечатляющего.
2: Да.
1: Ну, коль скоро Илья на колеснице на небо уехал.
2: Значит, он должен был так вернуться.
1: Да.
2: И вот что интересно. Заключение как бы вот этого пророчества связано с тем, что он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Вот, собственно, это была, в общем-то, проповедь Иоанна Крестителя, потому что вопрос о суде он поднимал, вопрос о справедливости он поднимал. И это все как бы важно было в контексте народа, к которому он непосредственно обращался.
1: Спасибо большое, Эдуард Михайлович, за ну, такой интересный анализ за эту тему.
2: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, какого Мессию ожидаете вы и ожидаете ли? Будем ли мы готовы встретить его, принять и войти в царство грядущего века? Всего доброго. До свидания.
2: До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Ведущий Роман Маринин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
2: Здравствуйте, Роман.
1: Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с 6 периодами брака. И сегодня говорим о 2-м периоде – молодожены. Очень удивительно, но лично мне интересно, почему вот этот период вообще находится в стадии или в периодах брака, молодожены. Вроде же еще брака не было.
2: Потому что уже есть регистрация отношений, и до появления ребенка есть определенные задачи. Людям нужно научиться.
1: Молодожены – это еще до бракосочетания?
2: Нет, это уже после бракосочетания. То есть стадия молодоженов, периодизация – это как раз вот факт заключения брака до появления ребенка. Этот период, пока у молодой пары нет детей, как раз называется молодожены. Вот. Ну, сейчас мы идем по такой достаточно как бы идеальной ситуации, может быть, да, классической схемы. Сейчас мы рассказываем так, как будто бы у людей есть время проходить стадию молодожены, да, стадию появления ребенка. Понятно, что на практике эти периоды могут пересекаться. То есть стадия появления ребенка может пересечься со стадией молодожены. Но тут просто нужно знать, что это просто людям сложнее будет. Вот и все.
1: Ну вот вы говорите о стадии молодожены. В прошлой программе мы говорили о стадии начала выбор супруга.
2: Да.
1: Вот две этих стадии, первая и вторая, где их граница, где ее искать?
2: Граница бракосочетания, штамп в паспорте, да, это граница.
1: А, все, ну, наверное, сейчас в умах наших зрителей картинка более так понятна стала. Хорошо, вот такой вопрос. Мы обычно говорим о том, что все эти периоды, они чем-то проблемы создают в семьях. Ну, все-таки, мы же чаще говорим...
2: Кризисный этап.
1: Кризисные этапы, да, связаны с проблемами, с какими-то переживаниями в семье. Вот с какими переживаниями могут столкнуться муж и жена вот в этот период?
2: Какие сложности, да?
1: Какие сложности
2: данной стадии. Ага. Но вообще хочу сказать основную задачу, главную, первейшую задачу этой стадии, что нужно сделать, это создать команду двух людей, команду именно, думающих вместе, живущих вместе, вместе решающих проблемы. То есть сложнейшая задача – объединение два мира в один. Вот. И как говорят, что брак это сделать достаточно сложно, достаточно непросто, потому что брак это не просто соединение двух людей, это слияние двух миров. То есть каждый мир содержит множество верований, требований, ожиданий, представлений в отношении себя, в отношении супруга, распределения ролей, как должны кто себя вести. Эти представления подчас не совпадают, очень часто не совпадают. Это очень такой болезненный процесс соединения вот этого два мира в один и выработка своих собственных каких-то правил внутрисемейных. Не обязательно брать под копирку то, что было в родительской семье. А люди как раз неосознанно воспринимают то, что было в родительской семье, так правильно, по таким шаблонам. И на этой почве возникает очень много конфликтов. Но еще задача, как бы даже первичные условия для того, чтобы произошло именно такое хорошее соединение вот этого двух миров и переход от «я» к «мы». То есть нужно допустим, начала, да, выбор партнера – это «я» и «я», ну, как бы отдельные личности. Когда мы уже в браке, когда уже штамп в паспорте есть, да, там бракосочетание, уже... Я не просто я, а я уже часть мы. Ну и мой супруг тоже не просто сам по себе отдельный человек, а часть мы. И важно понимать, что раньше все решения, которые я принимала, которые он принимал, касались только меня саму, либо него самого. А сейчас каждое мое решение касается другого человека. Это нужно ставить в учет. Ну и это очень большая работа, ну как сказать, работа нашей психики. Вот. И так вот, еще вот условие необходимое, при котором это возможно, вот как бы слить два мира в один, выработать свои собственные правила, своей собственной семьи, вот эту самую идентификацию «мы» найти. Это возможно только в том случае, если человеку, ну, если людям реально получится отделиться от своей родительской семьи, то есть отделиться от родителей. Причем отделение должно произойти на всех уровнях. На материальном, на физическом, на психологическом, потому что это... Когда человек является маленьким ребенком, он живет на территории родителей, родители его обеспечивают, и с эмоциональными проблемами он бежит сразу же к ним. И это нормально совершенно. Для ребенка это нормально. Но когда человек вырастает во взрослую личность, он уже становится самостоятельным, и желательно вот отделиться, оставить родителей. Потому что если этого не произойдет, то не получится создать вот

0: такую полноценную связь со своим супругом. И если допустить такую ситуацию, что родители вмешиваются в семью, родители постоянно вмешиваются в семью, это очень будет аукаться потом на других стадиях. Появление ребенка будет очень тяжело. На стадии семейных уз.
1: Многие люди, родители, как раз-таки не хотят отпускать своих детей. И часто говорят, вот, выйдешь замуж, уедешь, или женишься, уедешь от меня, больше внимания будешь уделять супруге, нежели родителям. Все, родители для тебя теперь не существуют. Мы часто это слышим, и многие родители сами не хотят отпускать своих детей.
0: Да, да. Мы об этом, вот что должно произойти со стороны родителей, да, мы будем говорить на стадии опустевшего гнезда, как родителю себя вести, да, как вообще себя настраивать изначально, свой мозг. Но здесь, как бы, этот процесс такой двоякий. То есть понятно, что задача родителей отпустить ребенка, отпустить его в самостоятельную жизнь. Задача ребенка отделиться. Ответственность взрослого человека тоже есть. Вот, потому что это совершенно нормально. Мозг развивается до 21-25 лет. После этого взрослый, самостоятельный человек. И, по сути, если человек вот вышел во взрослую позицию, он уже способен взять ответственность за свою жизнь на себя, он уже способен зарабатывать, он уже способен не жить на территории родителя. Если он способен принимать самостоятельные решения. Если этого нет, это значит, что человек находится пока в детской позиции, а ребенку создавать семью пока рано.
1: Вот сейчас существует такая статистика, и часто она приводится, цитируется, мужчина позже взрослеет. Это проблема вот для данной стадии?
0: Для данной стадии, я бы сказала, знаете, в чем проблема состоит именно для мужчин? Мужчине трудно налаживать совместную жизнь, потому что мужчины все-таки больше боятся потерять свою независимость и сформированные до брака привычки. Ну, какие-то привычки вот той вот жизни еще холостяцкой.
1: Боится что-то потерять, да?
0: Боится, да. Ну, как бы, ну, для мужчины может воспринимать это как хомуту какую-то, что его там охомутовали. Ну, даже есть такие, как бы, пословицы, поговорки, такие шутки. Вот. Женщине же сложно принять новое «мы», сформировать, потому что они не могут отказаться, и женщине сложнее отказаться от старого «мы», от родительской семьи. Потому что для женщины очень важно взаимоотношения, она постоянно находится в системе взаимоотношений, и ей кажется, что если она сейчас будет отрываться, это предательство ее семьи, предательство ее родительской семьи.
1: А кому больше, мужу молодому или молодой жене хочется вот эту вот модель своей семьи родительской и в свою семью перенести?
0: Я думаю, что это неосознанные вещи. Люди приносят эти модели просто на автомате. И вот поэтому тоже задача этой стадии – пересмотреть свои вот просто какие-то фундаментальные верования и привычки.
1: Но с этим стоит бороться или все-таки нужно как-то идти и
0: надо,
1: искать мировую?
0: Я думаю, надо, да, искать мировую, конечно, надо выработать что-то новое. То есть если устраивает, если это, в принципе, хорошо, то давайте это оставим, а вот это, вот, может быть, уже к нашей семье конкретно не подходит.
1: Но это нужно обсуждать? Или
0: конечно.
1: Оно должно приходить как-то так, тихонечко?
0: Конечно, конечно, это нужно обсуждать. Вот тоже задача, одной из задач главной стадии, вот этой стадии, что нужно сделать для того, чтобы эту стадию пройти хорошо и на других, как бы, стадиях проблем, чтобы не было, это умение решать конфликты. Умение решать конфликты и научиться общаться. Потому что очень часто люди не умеют общаться. Просто вот выражать свои желания, ну, то есть прямо говорить без намеков, говорить свои чувства, говорить «я» сообщением. То есть люди это как-то, ну, не умеют делать на самом деле. Это очень большой барьер потом создает. Потому что когда, например, если люди... Это как раз период дается для того, чтобы люди научились, ну, в идеале, общению друг с другом и навыкам разрешения конфликтов. Потому что если люди не научатся здесь решать конфликты, а стадия, допустим, потом пойдет дальше появление ребенка, там уже совсем другие задачи. Людям будет очень сложно. Они просто не смогут договориться, кто будет там, ну, за ребенком в данный момент там следить, заботиться, сидеть.
1: Ну, да.
0: Вот. То есть, и это как снежный ком. И если еще плюс люди не отделятся от своей родительской семьи, и создаться такая ситуация, когда родители будут вмешиваться постоянно в жизнь, либо люди будут эмоционально как-то зависеть от родителей, то это тоже не очень хорошая ситуация создает, ну, на дальнейших стадиях брака. И вот даже вот если переход к «мы» осуществлен успешно, то люди чувствуют в течение времени очень большое, удовлетворение. Они находят свой брак очень таким, удовлетворяющим, крепким, позитивным. Он приносит очень много радости. Если вот этот вот переход к «мы» так и не осуществлен, то есть, а это происходит в том случае, если человек не смог оторваться от своей родительской семьи, вот, то люди чувствуют на более поздних стадиях брака одиночество, то есть больше одиночества.
1: А что может способствовать к тому, чтобы кто-то из членов этой молодой семьи притормаживал вот это развитие? Слишком сильно я любил свою семью, это банально. Не хочу создавать чего-то нового. Давай вот полностью смоделирую то, что было в моей семье. Что может способствовать?
0: А вот опять же таки, сейчас, то, что вы перечислили, это зрелость, во-первых, да? Слишком сильно любил свою семью. То есть если взрослый человек, по сути, ему это не мешает, да, он вырос, он взял ответственность. Давай будем, как у меня было, все возьмем под копирку. Этот человек демонстрирует негибкость просто. Опять же, мы приходим к этой зрелости и гибкости, которая, по сути, очень желательно, чтобы у людей была.
1: А нежелание менять?
0: Тоже негибкость. То есть держаться за какие-то
1: было
0: свои...
1: хорошо, но в моей семье было хорошо, скажем. Почему мы должны что-то менять? Давай сделаем так, как у меня было.
0: Если жена с этим согласна, то проблем нет. Если жена тоже так же считает, что вот это хорошо, да давай это так оставим, без проблем. Если, допустим, жена так не считает, партнер так не считает, надо как-то переговариваться, да, учиться переговариваться и что-то новое создавать, свои новые правила. Потому что так, как было в нашей семье, это было у них, у моих мамы с папой. А сейчас я с другим человеком, и мой партнер — это не копия моего папы, например, да, вот моего папу это устраивало. И также то же самое там про жену, про мужа и про маму, про его.
1: А существуют ли такие ситуации, когда заведомо все идеально? Вот и он, и она, просто ни к чему подкопаться невозможно. Они поженились после штампа в паспорте, у них все как по рельсам пошло. Такое бывает? И как вообще этого достичь, если это возможно?
0: Опять же таки, от личной зрелости каждого человека. Если люди очень зрелые, если они готовы идти на уступки, на компромиссы, готовы решать проблемы, то, конечно, почему бы нет? Этот период можно пройти легко, то есть не обязательно, у кого-то этот период более сложный, у кого-то он не особо сложный.
1: А вот что сделать для того, чтобы вот этот период был максимально продуктивным? Чтобы в это время... можно было бы сделать нечто, что повлияло бы на всю последующую жизнь.
0: Я бы сказала, научиться общаться — раз, навыком общения. Научиться решать конфликты — два. Перейти от «я» к этой связке «мы». Создать команду действительно двух людей. И, то есть, получается, брак, интересы брака поставить в приоритет. Выработать новые правила. И еще плюс важнейшая задача – донести новый уклад нашей семьи до семьи расширенной, до родительских семей, что, конечно же, может тоже не проходить без трений, что может сопровождаться конфликтами, потому что каждая родительская семья, она почему-то априори, неосознанно ожидает, что новая семья, будет принимать именно их правила, их устои, но так не происходит.
1: Их советы, да?
0: Их советы, да.
1: А вот, кстати, относительно советов, насколько важно их просить, и потом, когда они уже даны, стоит прислушиваться, либо где-то стоит прям четко рубить эти советы на корню и говорить родителям: вы уж извините, но тут мы вынуждены по-своему как-то.
0: Советы у родителей, конечно, просить можно, в каких-то случаях даже нужно, потому что отделиться от родителей — это не значит куда-то их послать и совершенно неуважительно отрезать их от себя, да. Но советы просить можно, а дальше, когда совет дан, это уже ваша ответственность, понять, подходит вам совет или нет. И родители, они не вправе требовать, чтобы вы исполняли их советы.
1: Действительно, мы будем говорить об этом чуть-чуть позже, именно о родителях. О молодоженах. Простая ситуация. Его мама приходит домой и говорит: ты знаешь, он любит так и так. Ты лучше сделай так, а это сделай так. Она должна делать вид, говорить: спасибо. Я, конечно, конечно, все сделаю. И при этом делать по-своему? Или все-таки нужно прислушиваться?
0: Вообще такое правило, что взрослому человеку, ведь муж и жена, это, по сути, взрослые люди. Взрослому человеку нежелательно давать никаких советов, когда он не просит. Потому что это получается нарушение границ.
1: Наверное, родителям совет.
0: Нарушение границ личности, да. Это тоже, ну, важно понимать, что все, как бы, ребенок покинул дом, ушел в самостоятельную жизнь.
1: Угу.
0: И дальше это уже его ответственность строить свою жизнь.
1: Угу, я понял.
0: Так, как он считает нужным.
1: Да, а вот такая ситуация, поскольку мы говорим о вот этом рубеже брак, угу. Свадьба. Угу. Наверное, свадьба тоже для многих является ключевым моментом, и существует вот такой стереотип, и часто готовят молодых к этому. И мне лично тоже говорили, ты ж смотри, когда свадьба будет, вы со своей супругой обязательно поругаетесь. Обязательно. Без этого еще никто никогда не обходился. Хотя я знаю такие семьи, где не было никаких недопониманий. Но тем не менее, что можно сделать, чтобы при переходе из первой стадии брака во вторую вот этого конфликта не было?
0: Во-первых, как я предполагаю, почему люди ругаются перед свадьбой или на свадьбе, да, потому что свадьба – это событие, само свадьба – это стресс, это очень большой стресс, это вот весь организационный стресс, это все вот, нужно очень много задач сделать, людей пригласить, очень много вопросов решить организационных, это очень сильный стресс. И потом люди еще боятся, ну, как такой мандраж, да, ну, так, изменить свою жизнь, то есть вступить в брак, это уже новый статус получается. И все вот это копится напряжение, и ссора, это не что иное, как просто слив вот это вот напряжение накопившегося. Но это не значит, что партнер в чем-то виноват, это не значит, что я ошибку делаю, что я там не из-за того замуж выхожу. Тут опять же таки нужно понимать, что происходит.
1: Ну да, действительно, проблема очень актуальная, и, наверное, многие бы хотели бы найти легкого решения, но, как мы понимаем, не всегда это так легко. Действительно, к браку нужно готовиться и очень планомерно, мудро подходить. Спасибо, Ольга. Действительно, очень хорошие, добрые советы. Мы в следующей нашей программе будем говорить о следующей стадии появления ребенка, потому что приходит время, ребенок появляется, и молодые папа и мама, они сталкиваются с определенными проблемами. В следующей нашей программе Ольга будет отвечать на вопросы и проблемы этой стадии. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Скрипников Евгений. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Наверное, многие слышали такое выражение, что религия – опиум для народа. Что значит опиум? Опиум к чему призван? Чтобы смягчить боль, да, чтобы человек не замечал того, что сейчас не чувствовал той боли, которая у него есть. И есть такое мнение расхожее, что религию как раз придумали для того, чтобы люди, которые живут тяжело, бедные, больные, у которых в жизни ничего нет, могли надеяться на то, что когда-то у них все это появится. Вот. И, например, взять социалистические, коммунистические идеалы. Это тоже религия, да, которую людям навязывали, в которую многие поверили и потом разочаровались. А действительно ли это так? Или есть какие-то объективные у нас предпосылки не считать, что это выдумка?
2: Ну, во-первых, вот эту фразу «религия – опиум для народа», если не ошибаюсь, Карл Маркс, один из первых, упоминает эту фразу, люди принято трактовать двумя способами. Кто-то говорит, что опиум как лекарство, кто-то говорит, что опиум – это наркотик, который как раз-таки, вот как говорил Ленин, задурманил сознание людей. Mm-hmm. Вот как все-таки быть? И, наверное, нужно признать тот факт, что религия ведь изобретена не в прошлом столетии.
1: Uh-huh. Религия а была ли она вообще изобретена?
2: Религия появилась намного-намного раньше, испокон веков. Вот сегодня такой интересный факт. Наблюдение. В Африке находят племена самобытные, которые никак не были связаны там, с капиталистами или феодальным обществом, uh-huh. чтобы какие-то богатые управляли бедными. И в этих простых племенах, малочисленных, есть религия. Есть культ, есть жрецы. О чем это может говорить? Это может говорить о том, что в человека когда-то, в какой-то момент истории, было заложено желание во что-то верить, искать какой-то смысл жизни помимо природы, помимо своего бытия. То есть у нас есть такой маячок, который ищет что-то большее.
1: А откуда? Мне кажется, это изначально из Эдемского сада, когда люди утратили отношения с Богом, когда люди утратили возможность непосредственно в Божьем присутствии находиться, они рассказывали потом о своем этом опыте и о том, как вернуться к этому состоянию, как стать вновь, получить возможность быть с Богом. И есть такое мнение, да, что вначале появились примитивные формы религии, да, то есть, а потом оно совершенствовалось, и потом монотеистические религии вот возникли. Так ли это было на самом деле? Или вначале была вот истинная религия, да, истинная вера в Бога истинного, а потом уже с годами, там, да, с тысячелетиями, с веками люди некоторые утратили истинное понимание, но заменить его решили чем-то другим.
2: Ну, безусловно, если мы читаем Священное Писание, то Библия – это книга монотеистическая, то есть книга, которая говорит об одном едином Боге.
1: Истинном Боге.
2: Да, истинном Боге. Священное Писание начинается следующими словами. «Вначале сотворил Бог небо и землю». То есть источником религии, да, или религиозности, желание верить во что-то большее является именно Бог. Сегодня мы знаем, что есть языческие религии, различные культы, есть христианская религия, ислам, буддизм и так далее. Но вот этот факт, что человек желает во что-то верить, он как раз-таки доказывает, что религия имеет право на существование.
1: То есть она изначально была, и вот эта вот духовная жажда, стремление к духовному
2: была
1: общению
2: кем-то заложена,
1: с Богом,
2: стремление заложено к совершенству. Но какой контраст между языческими религиями и христианской религией? В частности, я как человек верующий буду говорить о христианстве, читая Священное Писание. Вот интересно, языческие религии, да, человек задабривает своего Бога, приносит жертвы, но языческие божества никогда не идут на прямой контакт с человеком. Угу. То есть человек надеется на силы природы, каким-то жертвами пытается чего-то добиться, но божество не откликается и не общается с человеком. Есть мифы, есть легенды, но история говорит обратное. Вот примечательно храм Артемиды Эфесской, одно из семи чудес света, потрясающее сооружение. Его сжег, если мне не изменяет память, Герострат, как раз-таки желая получить славу. Так вот, что произошло? Это было в 356 году до нашей эры. Он сжигает храм Артемиды Эфесской, и все критики начинают говорить, почему эта сильная богиня себя не защитила.
1: И его не покарала.
2: И почему не покарала его, и почему так случилось, что ее величественный храм разрушен. Примечательно, что жрецы...
1: Но ведь вот и в советские времена христианские церкви вот в нашей стране взрывали, да, уничтожали. И я не думаю, что каждый, кто это совершал, тут же
2: получал возмездие. Да, это очень важная тема. Закончу свою мысль. Жрецы нашлись, что ответить, потому что в ту самую ночь, когда был сожжен храм Артемиды Эфесской, родился Александр Великий, Александр Македонский. И они сказали о том, что богиня была занята более важными делами. Если мы читаем о христианской церкви или читаем о том, как Бог открывает себя, то Бог, вопреки многим другим религиям, идет на открытый диалог с человеком. Читая Ветхий Завет, мы находим, что Бог общается с Моисеем, Бог общается с Авраамом. Читая Новый Завет, Слово стало плотью. То есть Иисус приходит для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы открыть волю Божию. И вот как раз-таки христианская религия, она рассказывает о Боге очень личном, Боге, который ищет человеческих взаимоотношений, Бог, который открывается в общении с человеком.
1: Но ведь этот Бог, который ищет личных взаимоотношений, говорит о том, что нужно безропотно принимать свое положение, да, которое у тебя есть, и не стремиться к чему-то тому, чтобы здесь получить богатство, жить уже здесь, на этой земле, процветающим и так далее. Вот. И это очень на руку тем людям, которые богаты, которые денег хватит там на 10 тысяч жизней, и они культивируют в людях вот эту веру для того, чтобы, может, они не свергли их и не завладели их богатством, и не поделили снова все между собой.
2: Ну, мы с вами исходим из предпосылки, что только бедные люди верят в Бога, да, потому что это им выгодно, это им нужно, это их воздух, которым они дышат.
1: Но это их как-то не дает возможность пережить все те вот стенания, страдания, которые у них вот есть в жизни.
2: С другой стороны, вот у меня есть очень много знакомых богатых людей, которые достигли многого. Они очень известные люди в России, они успешные люди, успешный бизнес, но все равно чего-то им не хватает. Они испытывают нужду в чем-то большем.
1: Может быть, того и не хватает, что не хватало юноше, который подошел ко Христу и спросил, что мне делать, чтобы наследовать спасение? Он сказал, иди, раздай все имение твое нищим. Может, вот этого им не хватает? Поэтому их религия – это просто игра? А если бы они искренне верили, они бы взяли и раздали все?
2: Тем не менее, Священное Писание не призывает богатого человека раздать все имение. Христос сказал богатому юношу именно эти слова, потому что Христос, читая сердце, увидел, что для него это является камнем преткновения. Он любил богатство больше, чем Бога. Кстати, интересно задуматься, что корень слова «богатство» происходит от Бога. Потому что Господь благословляет человека. Мы читаем в Ветхом Завете, что и Моисей был, и Авраам, они были известными людьми, богатыми, занимали почетные должности, но это не мешало им быть верующими людьми.
1: Да как совместить вот, с одной стороны богатство, а с другой веру в Бога? Потому что большинство людей сегодня небогатых ответит, что если человек богат, а вот он не богат, то значит он украл, наворовал себе этого всего, и чаще всего так и происходит. Вот. Где грань между вот благословением Бога и когда человек сам себя благословляет, да, присваивая себе то, что ему не принадлежит на самом деле?
2: Можно было бы ответить двумя способами. Во-первых, богатство должно быть приобретено честным путем. Потому что если есть обман, если есть лукавство, Господь не может благословить, потому что отец лжи, мы понимаем, это сатана, и это его методы. Обман и так далее. Второй момент, такая проблема была в Новом Завете, когда богатые люди общались только со своим обществом, так скажем, своя каста избранных людей, и они все свое богатство аккумулировали для себя, то есть они не делились с нуждающимися.
1: Чаще всего так и происходит сейчас. У богатых свои клубы, у богатых свои отдельные тусовки, у богатых свой круг общения, и туда обычный человек просто не может попасть. Они его нужд-то не видят, потому что они проносятся там на своих дорогих автомобилях мимо них и даже и не смотрят, есть ли нужда у ближнего. Бог такое поведение одобряет или нет? Религия вообще об этом, чтобы богатых была как бы такая моральная защита своего богатства от бедных, потому что бедные, надеетесь, что у вас будет все когда-то, после смерти, а я вот всем уже сейчас наслаждаюсь.
2: Религия совсем о другом. Как раз-таки принцип религии в том, чтобы отдавать. Потому что, наверное, настолько богатым, как Христос, не был никто. Потому что Он создатель всего, вся вселенная – это Его дом. И вот Христос показывает, что такое настоящая религия. Он все отдает, даже самое ценное, свою жизнь отдает ради другого человека. Если христианин становится богатым, что ему делать? Во-первых, будучи человеком мудрым, конечно, он будет понимать нужду другого человека, он будет участвовать в жизни церкви, он будет участвовать в жизни нуждающихся, потому что богатство, подаренное Богом, это возможность. Возможность для того, чтобы изменить чью-то жизнь к лучшему, для того, чтобы послужить другому человеку.
1: Но, с другой стороны, человек, который стал богат законным путем, очень это непросто, я думаю, да, без каких-либо злоупотреблений, действительно, какой-то сколотить капитал. И он думает, почему я должен вот этому бездельнику, лентяю, который не может себя заставить там, да, элементарно на работу устроиться, хотя возможность есть устроиться на любую, для любого человека, если он там, у него руки-ноги целые, да, голова на плечах, пусть даже, может быть, тяжелую работу, но устроиться и зарабатывать самому себе деньги. А он сидит дома, не работает, а я должен сейчас то, что потом и кровью заработал, с ним делиться. Бог к этому призывает разве?
2: Я думаю, что нет, насколько я понимаю Священное Писание, потому что богатые люди, они, те люди, которые заработали собственным трудом, они никогда не будут человеку раздавать рыбу. Они будут учить рыбу ловить.
1: Он не будет, некогда учить рыбу ловить.
2: Он не будет плодить бездельников. Он,
1: А вот научить он должен?
2: Он, возможно, он может устроить человека к себе на работу для того, чтобы поделиться своими знаниями и помочь другому человеку самосовершенствоваться, расти.
1: Он его себе на работу возьмет, тот также будет продолжать бездельничать, ему придется его уволить, так он еще и врага себе приобретет, вместо того, чтобы как-то ему помочь.
2: Да, такое бывает, потому что люди не всегда ценят ту услугу, которую другой человек ему оказывает.
1: Ну и как быть? Вот человек, допустим, имеет определенные там... Он чуть богаче, чем остальные. С одной стороны, он не должен считать, что это только для него. Вы говорите, что это можно как возможность, как благословение для служения ближним рассматривать. А с другой стороны, он не обязан этого делать. И как вот ему найти золотую середину здесь?
2: Ну, я думаю, что нужно просить Бога о мудрости. О мудрости, как управлять своим богатством. Потому что если мы все-таки исходим с той предпосылки, что мы живем ради Царства, Божие, что самые драгоценные богатства будут в вечности, то сегодня, ценя земное, мы все равно можем этим служить нашим ближним, и богатый человек будет распоряжаться так, чтобы сегодня принести максимальную пользу в этом обществе. Не только для себя, но и для церкви, и для окружающих.
1: Вот есть поговорка такая: у кого-то бисер мелок, а у кого-то щи пусты. Да, то есть степень оценки состояния своего и своего недовольства тем, что ты имеешь, у каждого человека разная. Чем больше человек имеет, тем больше ему хочется, тем больше у него расходов, тем больше ему не хватает и так далее, и так далее. Бог одобряет вот такое вот стремление к все большему и большему благам, стяжательство вот такое.
2: Вы знаете, это стяжательство может стать для человека сетью, может стать тяжелым якорем, которое просто не позволит им идти ему по духовному пути. Причем для кого-то 1000 рублей может быть настолько ценными деньгами, что он перегрызет...
1: Ему хватит да, пару недель прожить на них, до пенсии, например.
2: Перегрызется с другими людьми из-за этой 1000. Вот, наверное, хорошей иллюстрацией здесь станет печальная история жены Лота. Она настолько привязалась к земному, мы не знаем, какой был у нее особняк, какое было подворье, но факт остается фактом. Она была привязана к земному. Настолько, что она не могла жить без этого, без этой прекрасной содомской земли. И это стало для нее гибелью. То есть она не смогла идти в...
1: Не смогла оставить это.
2: Не смогла оставить и идти туда, куда зовет ее Господь.
1: Так вот, все-таки религия и вера в Бога, она призывает к тому, чтобы стремиться к лучшему, или к тому, чтобы вообще ни к чему не стремиться и жить вот так вот, как живется?
2: Безусловно, вера ведет человека к совершенству, вера ведет человека к лучшему, потому что если человек поверил, то меняется его внешний облик, меняется его отношение к здоровью, меняется его поведение в семье, его поведение в обществе. То есть, если мы говорим, религия — это наркотик, то какие последствия наркотиков?
1: По
2: большому счету, человек должен все потерять, будучи вот в такой какой-то обманной дымке. Но если человек начинает искренне верить, если он имеет живое общение с Богом, то мы видим, что его жизнь меняется. Человек создан по образу Божьему. И самое главное предназначение в том, чтобы этот образ в себе раскрыть и явить образ Божий в своей жизни. Человек меняется внешне, внутренне, налаживается его отношения с коллегами на работе, и таким образом религия или вера, да, уверенность в Боге, становится для него благословением.
1: Угу. Но все-таки с точки зрения вот, Библии, Священного Писания, для человека благостней, для человека лучше оставаться бедным или все-таки стремиться к богатству и быть богатым? В каком состоянии легче достичь ему вот, той цели Царствия Божьего, да, оказаться спасенным? В состоянии нужды постоянной или в состоянии, когда у него может быть не вот какое-то богатство сумасшедшее, но он ни в чем не нуждается, он может спокойно себе жить и заниматься тем, что ему нравится.
2: Вы знаете, как показывает опыт жизни, и бедному человеку, и богатому человеку одинаково трудно. Потому что бедный человек может роптать на Бога: «Господи, почему ты не дал мне богатство, почему у меня болезнь?» Богатый человек может быть увлечен богатством, какими-то возможностями, удовольствиями и точно так же забыть Бога. Поэтому я думаю, что самое лучшее – это придерживаться золотой середины. Об этом говорил царь Соломон. Он обладал колоссальной мудростью, обладал многими богатствами.
1: И в чем середина
2: этого? И вот о чем он говорил: «Господи, не дай мне бедности и не дай мне богатства. Дай мне хлеб насущный». Хлеб насущный – это, конечно, условное выражение, не только хлеб и вода, но дай мне быть довольным то, что есть, то, чем я обладаю сегодня.
1: Великое приобретение – быть благочестивым и довольным.
2: Апостол Павел мог жить, будучи богатым человеком, когда имел такие благословения. Он много раз и постился, и не имел и кусочка хлеба, чтобы подкрепиться, но каждый день он благодарил Господа.
1: То есть нужно довольствоваться тем, что сейчас у тебя есть. Да?
2: Да, мы стремимся к развитию и в духовном плане.
1: Но не удручаемся, если у нас меньше, чем у ближнего, например.
2: Но мы радуемся, не завидуем, и радуемся тем благословениям, которые нам сегодня Господь дарует. А ведь Христос это и обещал. Он сказал, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и жизнь с избытком.
1: То есть стремление к лучшему, стремление, может быть, даже к избытку какому-то, оно не запрещено Богом, не запрещено Священным Писанием.
2: Конечно, оно не запрещено, но все-таки всякое земное приобретение, оно будет иметь тень греха, тень разрушения, потому что все равно земля и все дела на ней сгорят.
1: И мы должны... нужно быть готовым оставить это в любой момент и не обернуться за этим, не пожалеть об этом, как жена Лота, которую вы привели в пример, чтобы не лишиться спасения, да, не лишиться жизни вечной.
2: И помнить, что настоящее счастье будет в Царстве Божьем.
1: Спасибо, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья. Пусть Господь благословит вас. Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в «Рыбий бега». Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты провал?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушна.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать, поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь.
2: Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас она докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт. Внимание, марш!
1: Давай!
2: Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит — это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит — млекопитающее. Он же не мечет круг, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы, под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит. С 9-этажный дом, а весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
2: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
2: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
2: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, А вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
2: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: Теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие мои и зрители, и подписчики, и все, кто неравнодушен к Божьему Слову. Сегодня мы с вами поговорим на очень судьбоносную, важную и интересную тему. Называется она «Мой личный опыт с Богом». Что может быть интересного, спросите вы, в такой теме, как «Мой личный опыт с Богом»? А я вам скажу, у вас, у меня, у всех нас должен быть личный опыт с Богом. Что вы? Вы можете поспорить и скажете, да нет, у меня такого нет. А я вам скажу, есть. У каждого есть какой-то свой личный опыт с Богом. Ну, а что такое опыт с Богом? Это очень размытое понятие, как бы, где Бог, где я, и опыт какой-то с Богом. Не у каждого в жизни есть ситуация, когда он там был болен, какой-то очень тяжелой

по воде Иисуса. Конечно, мы люди 21 века, которые кто-то смотрел там или смотрит фильмы, телевизор, мы ко всему привыкли. Мы привыкли, что машины летают, что звери разговаривают, да все, что хотите. У нас мы сегодня наблюдаем и уже ни, как мы говорим, никого ничем не удивить. Ни грандиозным, ни микроскопическим, ни каким-то там еще другим способом. А вот для них, для жителей того времени, современников Иисуса Христа, это было на грани сумасшествия. То есть, когда ты видишь, находясь в середине озера, когда там не менее 4 километров до берега, вдруг ты видишь на расстоянии стоящего Иисуса, которого ты знаешь, руку которого ты пожимал, с которым ты вживую разговаривал, и вдруг он стоит. Они, естественно, вскричали, посчитали, что это призрак. Так вот, что интересно, я веду к понятию личный опыт. Петр понимает, что если он расскажет кому-то, возможно, да, ну так как бы немножко подумать об этой истории, и он скажет, да я видел Иисуса по воде, что ему скажут его современники? Да ладно, Петр, ну кому ты рассказываешь, ну что значит по воде? Да это было видение вам, то вы спали там крепко и приснилось. Так всем же приснилось, ну всем не всем, там видно будет. И понимаете, как бы, и он говорит Иисусу, повели мне идти к тебе. Он говорит, иди. И он выходит из лодки и идет по воде. Возникает вопрос, все хорошо, физика перестала действовать на Петра, вода стала с очень мощным поверхностным натяжением, не позволяющим провалиться не только там этому паучку, который бегает по воде, да, а и даже Петру. И в какой-то момент он тонет. Вопрос, в какой момент Петр решил утонуть? Да в тот момент, когда мы бы по-современному сегодня сказали, когда он решил сделать селфи на фоне идущего себя по воде, сзади ученики, тут Иисус. И вот в этот момент он начинает тонуть. Почему? Потому что Христос не делает чудо ради чуда, чтобы кого-то повеселить. Он не гастролер с цирка какого-то там, да, странствующего, чтобы собирать билеты и изумлять публику, показывая какие-то акробатические или фокусы, там, трюки и прочие вещи, и этим изумлять. Нет, он занимается спасением людей. Он занимается тем, что он формирует у Петра правильное мировоззрение на жизнь, на грех, на мир, на Христа и на Бога. И в этот момент вот эта возможность, вот это сомнение Петра и возможность для Христа, они сошлись. И он говорит, иди, да, и вот он начинает тонуть. Ну почему бы не убрать эту мрачную картинку, историю из этой картинки, точнее, картинку из этой истории, и не сказать ему, что да иди, да, обнимемся, давай, слушай, я на воде стоял со Христом рядом. Нет, он начинает тонуть, и Христос говорит, маловерный, зачем ты усомнился? Значит, вера, ее объем, количество, да, вот какое-то действие с этой верой, ведь у него была вера, сколько-то же метров он прошел по воде, и вдруг он начинает тонуть. Это очень интересная вообще история, личный опыт, это забыть невозможно. Но Петр приобрел несколько уроков. С одной стороны, он научился доверять Христу, что когда ты идешь ко Христу, за Христом, со Христом, ты можешь идти по воде, по асфальту, по глине, по воздуху, как мы читаем, будем встреча на облаке, да, то есть ты можешь не есть, как и история нам показывает. Моисей поднялся на гору 40 дней, ни хлеба не ел, ни воды не пил. Это невозможно 40 дней. С Богом все возможно. Он, более того, не только он не похудел, не осунулся, не позеленел, не ослаб, а больше того, мы читаем, что когда Моисей пришел и спустился с горы, то лицо у него сияло, то есть светилось. Ему приходилось накрывать себя покрывалом, потому что люди не могли на него смотреть вот так, ну, просто, потому что лицо его сияло. Он встретился с Богом. Это очень интересная вещь, да, то есть она тоже очень поучительная. Если я встречусь с Богом, возможно, я тоже начну сиять. А если я хочу сиять, чтобы вас впечатлить, возможно, никогда этот, знаете, фонарик и не зажжется, потому что источник питания не тот. Поэтому тот, кто сам себя хвалит, кто сам пытается очаровать кого-то там собой, своей добротой, своей жертвенностью, своим красноречием, я не знаю, да чем угодно, кто богатством, кто чем кого только не пытается там очаровать, оно не сработает. Поэтому смирение и простота. Петр получает несколько уроков. Сила Христа, иди по воде. Но и второй урок. Вера, кротость,
простота, доверие, отсутствие.

0: гордости. Посмотрите, сколько он всего понял. Рыбак тонет в середине моря, но он умел плавать, но, знаете, когда тебе страшно, то, наверное, все цепенеет. Так вот, к чему я эту всю историю рассказываю? Личный опыт – это очень сильный такой, знаете, столб, на котором можно очень многое как бы закрепить и поставить. И поэтому некоторые люди, пережив какой-то опыт своей жизни, они очень крепко за него держатся. Например, мой папа, он сейчас уже в годах, ему 87 лет. Я вот недавно его видел, и мой брат сейчас о нем заботится, его семья, да, помогает. И вот он, мы наблюдаем, как бы, как отец живет и так далее. Так вот, у него, интересно, в жизни был момент, опыт, когда они пережили голод. То есть он 33-го, кажется, года рождения. И получается, что он захватил вот те, знаете, самые лютые такие моменты. Он всегда прятал деньги, когда вот мы жили. То есть он никогда, чтоб он вот так, знаете, тратил налево, да никогда. Вот это всегда оставалось в памяти, что может быть все плохо. Ну, таких примеров тысячи тысяч, наверное, если не сказать миллионы. Ну, так вот интересно, что имея какой-то опыт, человек очень сильно будет за него держаться. Что делает Бог? Он начинает нам давать такие опыты, которые могут быть реальными, знаете, как сваи, фундамент, стоящий на сваях. То есть внизу там вода, может быть, еще что. А есть сваи, которые держат какое-то основание мощного чего-то. Бог говорит, ты нуждаешься в сваях. А что это за сваи? Это твой личный опыт. Вот здесь у тебя был опыт, вот здесь. И оно все подпирает и держит мощное большое здание веры. Может быть, маленькое у кого-то, но оно растет, потому что мы организм, мы живые люди, мы не просто механизм. Знаете, вот я христианин, я добрый человек, я должен всем помогать, я должен всем улыбаться, да, здравствуйте, хорошо, мне не больно, мне хорошо, и как говорил брат Александр Лисичный, когда меня бьют по пальцу, я не могу петь аллилуйя, да, то есть я живой человек. Некоторые думают, что христиане должны быть вот такими пластмассовыми, такими, я не знаю, как это еще по-другому выразить, искусственными. У нас все хорошо, у нас все прекрасно, мы за все Господа славим, мы птичкам улыбаемся, мы вот все зло нас раздражает. А в жизни бывает не так. Бывает так, что тебя грех тянет просто к себе. Тот, кто курил, его тянет курить. Тот, кто пил, его тянет пить. Ну и так далее. Так каждый своей, как говорится, ступенькой спотыкается. И в результате мы нуждаемся в том, чтобы Господь нас укрепил, освободил. И он говорит, тебе нужен личный опыт со мной, я тебе его покажу, я тебе его дам. И вот, открывая четвертую книгу царств, вторую главу, мы с вами находим интереснейший такой здесь эпизод. Вторая глава, 8 стих. «И взял Илия милость свою», ну, верхнюю такую одежду, «милость свою, и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба по сухому». Вот интересно, по суху, да? Он берет свою одежду, берет, бьет по воде, и Иордан расступается. Потрясающая вообще как бы история, чтобы речка остановилась. Это, ну, такое событие как бы достаточно не кино, давайте так скажем. И вот проходит какое-то время здесь коротенькое, да, и Илия уходит на небо, Бог забирает Илию, но остается Елисей. И вот мы читаем теперь, что говорит и делает Елисей, когда забран и Илия. 11 стих говорит, что там появилась огненная колесница, и он живым взят на небо. Кстати, потом, чуть позже, в Новом Завете, мы находим историю, когда Христос поднимается на гору Преображения. И на горе Преображения, там, где он преобразился. Вообще, что это за такое понятие, да, наверное, стоит сказать. Преображение. Он преобразился, поэтому называется гора Преображения. Он много был на каких горах, он молился там на горах, он чудеса делал, ну, все, много чего интересного. А это преображение. Там он изменился, то есть вид лица его изменился, одежды его сделались блистающие, белые, как снег, как там написано, белильщик на земле не может выбелить, как шерсть белая такая, знаете, когда ее вытравливают, она прям белоснежная. То есть он изменился, и ему явилось два человека, Илия и Моисей. И они, написано, беседовали с ним. И вот интересно вот что, что Христос, готовясь к заключительным событиям истории своего служения, кульминации, когда он возьмет на себя грех всего мира, каждого кающегося грешника, то есть вот эта борьба вот эти страдания, которые ему нужно было пережить. А ведь он знал, что это будет. И никогда не слушайте тех, кто говорят, ну он же знал, что он воскреснет. Знаете, это настолько необдуманная реакция, вот так ответить на вот ту агонию Христа, это просто невообразимо. И в этот момент являются два человека. А что они символизируют? Оказывается, Илия и Моисей символизируют две группы людей. Одна группа людей будет встречать Христа живыми. Это такие, как Илия. То есть он был взят живым на небо. А вторая группа людей – это Моисей. Это те, которые умрут и воскреснут. Поэтому, в принципе, если говорить глобально, для христианина не имеет большого такого значения, скажем, для его спасения. Он живым встретит Христа или он умрет перед пришествием Христа за 5 лет, за 10 лет, за год. Какая разница? И потом воскреснет. Грубо говоря, для него это будет мгновение, похожее на сон. Закрыл глаза, открыл глаза, все, совсем другое. Как мы ночь проспаем? Мы легли, заснули, глаза закрыли, открываем. О, что, уже утро, о, уже вставать, уже будильник. То есть, вот так вот у нас происходит. Мы не помним вот эти 8 часов, да, иногда и больше, если устал хорошо. То таким образом они символизируют вот эти две категории людей. Вот что интересно, вот как это было? Илью Бог забирает на небо. Все, он уже там, как бы огненная колесница его забирает. А что происходит с Елисеем? Это помощник Ильи. Давайте прочитаем, 14 стих. «И взял милоть Ильи, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, где Господь Бог? Ильи, он самый. И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей». Итак, мы видим, что Бог не берет одежду Илии, потому что там она не нужна. Там будет новая одежда. Так, кстати, об этом говорит Слово Божье, что мы должны будем скинуть с себя вот эту грязную, старую, греховную одежду и одеться во что-то новое. Более того, тело будет другое. Это уже будет новое, нетленное, неумирающее. Я хочу показать маленький пример. Вот что значит «тлеющее». Что значит пропадающее? Вот что значит грех. И получается, что, пожалуйста, хороший мандаринчик, да, такой добрый. Но обратите внимание на вот что. Он лежит и начинает портиться. И наступит момент, что он весь будет захвачен вот этой плесенью, вот этим гниением. И все. Поэтому Библия говорит, что тленному сему, телу нашему, нужно будет облечься или одеться в нетление. А вот этому смертному переодеться в бессмертное. Это настолько важно понять. И Илия в этот момент вознесения изменился. И поэтому, когда мы читаем, что для Елисея наступил момент такой кульминационный, Илии нет. Того гиганта веры больше нет рядом. А как мне жить теперь? И вот тут он задается этим вопросом и спрашивает. Вот милость Илии. Это его милость, одежда, не моя. Где, у него был Бог сильный, который давал ему такие опыты, такую, как сказать, уверенность, что вода расступалась. А я? А где мой Бог? И вот в этот момент он берет, бьет по воде, и она расступается. И тут, конечно, можно сказать, все дело в одежде Илии. И так многие сегодня верят. Пояс Богородицы, я не знаю, еще что-то, да что угодно, понимаете, мощи, прочие вещи, они исцеляют. Но ведь заметьте, он здесь не говорит, где милость Илии, он говорит, где Бог Илии. И даже если бы ничего не упало на него с неба, то он бы взял свою, и было бы то же самое. Потому что расступается вода не по вещи, не по тряпке в результате удара, а благодаря силе Божьей, которая держала этот Иордан, или, например, расступившиеся воды моря, Красного моря, Черного, которые держали воды, чтобы прошли израильтяне как по сухому. То есть сила Божья должна, это и есть опыт веры. Вот чего не хватает каждому из нас личного опыта. И вот что интересно, когда мы открываем 4 книгу Царств, 18 главу, мы сегодня вот так прямо в этой книге немножко с вами интересных вещей найдем, то мы находим здесь с 34 стиха очень интересную беседу. Читаем. Вот даже, может быть, знаете, как с 33 стиха. Здесь очень такая большая драма развязалась. Рабсак. Это такой человек, который достаточно был наглый. И вот он пришел и начал на евреев ослаблять руки народа. Ну, читаем. «Спасли ли боги народа в каждой свою землю от руки царя ассирийского?» Ассирия – мощная держава, кровопролитная, беспощадная, победоносная. И вот он, выступая от лица этой державы, говорит: «Спасли ли боги народа в каждую свою землю от руки царя ассирийского? Где боги Емафа и Арпада? Где боги Сепарваима, Ены, Иввы? Спасли ли они Самарию от руки моей?» Вот это тоже личный опыт. Посмотрите, у него был такой опыт. Да, он так жил. Ничего себе, они шли, побеждали, все у них было прекрасно. Самарию, все прекрасно. И он говорит: кто из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели Господь спасет Иерусалим от руки моей? И молчал народ, и не отвечали ему ни слова, потому что было приказание царя: не отвечайте ему. Очень интересно, вот здесь очень правильная позиция. Сегодня многие, да меня тоже трогают, и почему ты молчишь, вот ты должен вот это, или вот дать ответ на это. А может, я еще сам не определился, а может, у меня разочарование, а может, я вообще мыслю иначе. Понимаете, насколько это важно? Не сразу, как написано, кто дает ответ, не выслушав, да, тот глуп и стыд ему. А может быть, необдуманный ответ будет, или еще, а может, он обидит кого-то. Посмотрите на Христа, стоящего там, в этой притории Пилата, когда его Ирод допрашивает. Он молчит. Почему? Потому что и написано в духе пророчества, что он знал, что все его слова будут перевернуты и использованы против него. Они принесут вред, а не пользу. Но в нужный момент он открывал свои уста. Когда, например, слуга первосвященника ударил его, он спросил: если я сделал что-то плохо, скажи, покажи, а если нет, за что ты меня ударил? Тогда он его спрашивает об истине. То есть были моменты, но не для дискуссии, не для провокации, потому что вопрос был решен, он был арестован и на утро был распят. Поэтому это очень, ну, важные истины библейские, поэтому он здесь говорит, Библия, что народу было сказано: молчите, не вступайте с ним в словопрение. У него позиция, у него свой опыт, ничего себе, шли и всех мяли под ногами, как говорится, как могли. Пожалуйста, он сколько перечислил: боги Емафа, Арпада, Сепарваима, Ены, Ивы. То есть, как минимум, 5 таких, да, скажем, мест, которые они вот под собой перемололи. Что я теперь, говорит, в Самарию вошел, что, до Иерусалима не дойду. И в этот момент, посмотрите, что происходит. И пришел Илиаким, сын Хелки, начальник дворца, и Севна, писец, и Иоах, сын Асафа, вдея, писатель Кизеки, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рабсаковы. Первый стих 19 главы. «Когда услышал это царь Езекия, разодрал одежды свои, покрылся вретичем и пошел в дом Господень». И вот интересно, да, в 4 стихе он говорит: может быть, услышит Господь, Бог твой, все слова Рабсака, которого послал царь ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь Бог твой. Принеси же молитву об оставшихся, которые находились еще в живых. И вот интересно, что Господь начинает вмешиваться. Почему? Потому что он говорит: у тебя был такой опыт, а теперь у тебя будет другой опыт. Настолько отличающийся опыт, что ты даже себе не представляешь. Более того, это будет опыт для тех, которые наблюдали со стороны. И вот это вмешательство силы Божьей, оно настолько важно, чтобы мы могли понимать, что мы вообще-то все построены на сравнениях, мы все сравниваем. Разве не так? Это с детства тянется у нас. Это и есть греховная природа наша, вот именно природа, видите, вот тут нельзя сказать, вот этот вот верхний слой, оно прогнивает вовнутрь, оно не просто где-то вот эстетика пострадала, да, вот сейчас помыть и синенькое смоется и будет опять ровненькое, чистенькое, не будет, оно прогнило насквозь. Оно очень глубоко туда укоренялось. Вот это и есть грех. Поэтому, когда люди пытаются делать вид, показаться, что «а я вот с виду красивый», да, Бог видит внутренность. И он борется не столько вот это видимое, то есть его не это пугает, он хуже видел. Его пугает, что оно внутри такое. И он занимается полным исцелением человека от вот этого тления. И поэтому он говорит: сколько бы ты ни приводил себя в порядок, тушь, краска, я не знаю, там все, что хотите, помада, как бы мы ни пытались молодиться или там что-то делать, хвалиться, мы внутри заражены и мы разлагаемся. Поэтому Господь решает глобальную проблему нашего с вами, скажем, угасания. И вот важно здесь понять, что вот это сравнение, с которым мы живем, оно с детства идет. О, у этого мальчика там он выше меня. А у этой девочки пенал лучше, чем мой. Мама, у нее телефон дороже, чем мой. Купи мне айфон, потому что я не могу в школу теперь ходить с не айфоном. И так далее. Потом мы подрастаем и говорим, о, у него девчонка лучше, чем у меня. А у меня лучше, чем у него. А у меня джинсы круче, дороже. А у меня майка. А у меня и пошло-пошло. А потом мы переходим на автомобиль. А у меня джип, а не то, что у него, а этот говорит, а что у меня джип, у меня два, а у меня дом три этажа, а сколько у тебя квадратура, а у меня 200, а у меня 500, и пошло, пошло, пошло, у меня три участка, 4, а у меня 5, а у меня за границей, да что у тебя за границей, и понимаете, это без остановки, но надо понять, что это все, все оно не то, не это главное, и поэтому... Когда мы идем к вопросу личного опыта, и вдруг потом мы слышим у человека, который все имеет, и вдруг он говорит, а это все не главное, а что главное? Кстати, вот Жириновский Владимир Вольфович, да, недавно скончался, и интересно, есть у него интервью, я смотрел, где он жаловался, что говорит, нет у меня друзей вот таких, чтобы могли сказать, Володя, привет, дружище, там, дай пять, как ты поживаешь, там, да давай, садись, чаек попьем. Нет, говорит, все напряженные, все с дистанцией, каждый со своими, понимаете, а человеку этого не хватает, вот этой простоты, вот этого опыта, когда тебя любят, когда ты пришел грязный такой, да, домой, а жена смотрит на тебя и говорит, мой золотой, мой любимый пришел, давай, заходи, снимай это все грязное, да я вот тут вот, да, все, решим, отстираем, нет, выбросим, главное, ты вернулся, да я вот тут, ну, как дети, да, вот приходят домой, с блужи упал, вывозился, а мама любит, и вот это личный опыт, опять же, опыт с Богом какой, что когда я прихожу к нему грязный, вот такой, Господь не смотрит на меня и не говорит, это отвратительно, я не могу тебя взять с собой, это не мое дитя, это вообще чужой какой-то ребенок. Нет, он говорит, я люблю тебя. И поэтому, когда вот это все начало происходить здесь, то они опять молятся в 16 стихе, преклони, Господи, ухо твое, услышь, открой, Господи, очи твои, возри, услышь слова Синахирима, который послал поносить Бога живого. Вы видите, как им обидно, как неприятно. Ну так вот, что интересно, и Господь начал отвечать, и он сделал такие потрясающие вещи вот здесь. И вот он здесь говорит, 28 стих, «За твою дерзость против меня, за то, что надмение твое дошло до ушей моих, я вложу кольцо мое в ноздри твою и удила мои в рот твой, и возвращу тебя назад той же дорогой, которой ты пришел». И вот тебе знамение, он говорит Езекия, ешьте в этот год выросшее от упавшего зерна, в другой год самородное, на третий год сейте, жните, садите виноградные сады, ешьте плоды и так далее. И вот он 31 стих дает интересные советы. Ибо из Иерусалима произойдет остаток, и спасение от горы Сиона, ревность Господа Саваофа сделает сие. Что значит остаток? Видите, верные Божьи дети, они всегда будут в меньшинстве. Это и есть верный Божий остаток. Остаток людей, которые продолжают доверять Богу и не боятся, даже когда на тебя давит вот этот лев такой ассирийский, да, с его мощью. Ты доверяешь Господу. И он говорит, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И 35 стих, посмотрите, кульминация, какая у нас вывод. История, посмотрите, что. «И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые. И отправился, и пошел, и возвратился Синахирим, царь ассирийский, и жил в Ниневии. И когда он поклонялся в доме Нисроха, бога своего, то Адрамелех и Шарецер, сыновья его, убили его мечом». И сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Асардан, сын его, вместо него. Какая бесславная кончина жизни такого гордого царя. Одна страничка отличает вот эту необузданную дерзость и такое бесславное завершение. личный опыт. И более того, чуть позже мы вот здесь находим в тексте очень интересное воззвание, что с тех пор больше полчища сирийские не ходили больше, не воевали с Израилем, потому что, ну, видели, что Божья сила есть. Это будет случай, когда... Там много, когда они слепотой были поражены, здесь они просто погибли. Бог вот так усмирял, и вот это есть опыт. Поэтому, подводя итог, я что бы хотел сказать? Давайте не будем сравнивать себя с другими людьми. Каждый человек – это своя история, это свои привычки. И когда я спрашиваю иногда, вот что ты думаешь об этом городе, об этой стране, об этой церкви, там, я не знаю, о чем угодно, то мы понимаем, что это очень субъективный взгляд, субъективный опыт. Один ленивый, другой трудолюбивый, один привык к чему-то, другой скромен. И поэтому мы, наблюдая за жизнью, мы никогда, и послушав одного человека, не сделаем объективное видение, не обретем или решение. А вот когда ты читаешь Божье Слово, ты видишь, что да, ты можешь споткнуться. Авраам падал, да все спотыкались, все видим, что разочаровывались, где-то там вопияли к Богу. Но картина очень красивая. Бог велик, Бог силен. И вот этот личный опыт, когда ты, общаясь с Богом, когда ты, доверяя Богу, ты идешь за Богом, и ты даже понятия не имеешь, как могут решаться твои проблемы. А они решаются, потому что Бог вмешивается. И надо, Он воду сделает асфальтом. Надо, Он может зрячего сделать слепым. Один ангел, не тьмы тем и тысячи ангелов, один ангел прошел по стану, 185 тысяч замертво легли. Это о чем говорит? Что если у меня есть ангел-хранитель, если я доверяю Богу, я ему свою жизнь вручил и сказал: Господи, я вот как этот гнилой мандарин, Господи, я вроде вот с этой стороны я хороший, а вот с этой стороны я очень нехороший. И меня знают, может быть, с этой стороны, и говорят: какой хороший. Поэтому, как сегодня шутят, если вас знают с хорошей стороны, то сидите и не вертитесь, да, чтобы вас не узнали с плохой стороны. Но, а что ты, куда ты ее денешь, если она есть? Она есть абсолютно у каждого человека. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы у нас был личный опыт с Богом, опыт веры, чтобы мы признали перед Богом, что мы очень испорчены внутри. Не строили из себя красавицу и красавца перед глазами Божьими, а шли к Нему в покаянии. И в смирении Господь даст нам удивительные опыты, как Он это дал Петру, как дал другим людям. И Петр стал величайшим апостолом. Пусть Господь нас в этом благословит. Я каждому желаю пережить свой такой вот глубокий, интересный опыт с Богом. Он будет долго еще поддерживать наше духовное строение, которое сверху будет сатана пытаться разрушать, но если крепкий фундамент, у него ничего не получится. Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим Тебя за эти интересные истории Ветхого Завета, в которых Ты наставляешь нас и даешь нам такое интересное понятие, что такое личный опыт с Богом. И сатана нам хочет внушить другой опыт, что мы разочаруемся, общаясь с Тобой, что мы все потеряем. Но, Господи, так понятно сегодня, что один Твой ангел может сделать столько, сколько не может сделать вооруженная ассирийская армия в составе 185 тысяч человек. Господи, это совершенно безумное противостояние сопротивляться Тебе, особенно Твоей любви. Я прошу, чтобы Ты открыл наше сердце, чтобы каждый пережил свой личный опыт и этим опытом мог еще и поделиться с другими, чтобы дети наши видели опыт своих родителей. Благослови, Господь, каждого из нас, благослови наших дорогих зрителей и тех, кто сейчас слушает, чтобы они нашли, обрели свой личный персональный опыт, опыт доверия Тебе, опыт Твоего могущества, опыт примирения, опыт исцеления. Да будешь Ты прославлен и возвеличен, наш Господь и Бог, ныне и во веки веков. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка.
3: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Консерванты значатся на этикетках под шифрами от Е200 до Е299, то есть их код начинается на цифру 2. Консерванты и стабилизаторы по своему действию схожи с антибиотиками. В среде, в которой присутствует такой препарат, погибают бактерии. Одни из самых распространенных консервантов – нитродобавки Е250, нитрит натрия, Е251 – нитрат натрия и Е252 – нитрат калия. Именно им колбаса обязана своей привлекательной розовой мякотью. Ведь в процессе обработки фарш приобретает серо-бурый цвет. Они содержатся не только в колбасных изделиях, но и в копченой рыбе, шпротах, консервированной сельди. В больших дозах нитраты и нитриты вызывают отравление. Отрицательно влияют на печень и приводят к аномалиям плода во время беременности. К тому же любые консерванты убивают бактерии, в том числе и полезные бифидобактерии в кишечнике человека, и способствуют развитию дисбактериоза. Людям, страдающим заболеваниями печени, кишечника, дисбактериозом, холециститом, вообще рекомендуется исключить из рациона продукты, содержащие нитродобавки. У таких людей часть нитратов, попадая в желудочно-кишечный тракт, превращается в более токсичные нитриты, которые, в свою очередь, образуют довольно сильные канцерогены – нитрозамины. Очень часто можно встретить консервант под названием бензоат натрия Е211. Он часто присутствует в еде, которую любят дети. Его добавляют в газировку и чипсы, в мясо и кетчуп и многое другое. Употребление Е211 в пищу вводит детей в состояние гиперактивности. Профессор молекулярной биологии университета в Шеффилде Питер Пайпер установил, что Е211 может привести к циррозу печени и болезни Паркинсона. Обнаружил также, что данное соединение наносит вред ДНК. А в сочетании с витамином С, например, в некоторых видах газировки, Е211 образует канцерогенное вещество бензол. Конечно, разовое употребление этих веществ не приведет вас в больницу. Но какое количество бензоата натрия безопасно именно для вас – с вашими особенностями организма, вам никто не сможет сказать. Дети же обладают слабой способностью инактивировать в организме бензоат натрия. И чем моложе их возраст, тем беззащитнее организм в отношении вредного влияния бензойной кислоты. Некоторые очень опасные консерванты приходят в наш дом анонимно. Те вещества, которые производитель наносит на кожуру фруктов, он не обязан указывать на этикетке. Поэтому, тщательно моя фрукты, вы избавляете свой организм не только от пыли, но и от вредных соединений. Не разрешайте детям есть невымытые бананы. Вредные вещества с их шкурки легко могут попасть на руки ребенка, а потом и на мякоть банана. Молочные и кисломолочные продукты тоже нередко содержат в себе консерванты во имя увеличения срока хранения и ради улучшения вкуса, а на деле для увеличения продаж. Самый важный ориентир – срок их хранения не должен превышать 3-5 суток. Йогурт, который можно хранить год, да еще без холодильника, говорит сам за себя. Лучше выбирать те молочные продукты, которые не привезены из-за 3-9 земель, а произведены в ближайшем к вам районе. Все консерванты невозможно охватить в маленькой рубрике. Но повторим несколько основных правил. Срок годности для каждого вида продуктов должен быть минимальным. Чем он длиннее, тем больше там консервантов. Фрукты, в том числе обладающие несъедобной шкуркой, надо тщательно мыть. Будьте особенно внимательны к наличию консервантов в пище при беременности и нарушениях в пищеварительной системе. И задумайтесь о необходимости присутствия на вашем столе колбасных изделий. Итак, будьте внимательны и здоровы!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Есть совершенно великолепная книга Иова в Библии.
4: И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова.
5: Мы знакомимся с библейскими героями, и это помогает нам решать очень важную задачу. Нам легче читать саму Библию, и мы понимаем то, что в ней сказано.
1: В этой программе тема книги Иова, структура книги Иова, испытания Иова, духовные вопросы книги Иова.
5: Иов, Исаия и Иона – это личности, с каждым из которых связана своя драматическая история. О них нам рассказывают библейские книги, носящие их имена. Кстати, если книга носит имя библейского героя, это не значит, что он ее написал. В одном из современных русских переводов «Избранные книги Ветхого Завета», которые изданы были игуменом Иннокентием Павловым, я видел название «Книга об Иове» или «Об Иове». Вы наверняка слышали, о нем говорят как о многострадальце, то есть человеке, который пережил в своей жизни много бед. Поэтому его история – это история страдания. И главный вопрос, который беспокоит каждого человека на земле. Почему на земле случаются беды, горести? Кто за все это в ответе и будет ли этому конец? Задает эти вопросы сам Иов. Вот, например, его слова, обращенные к Богу.
1: «Ты сказал, кто это безрассудно омрачает мой промысел? Говорил я так потому, что не разумел деяний твоих чудных, непостижимых для меня. О них не ведал. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
5: Это глава 42, где поиск заканчивается. Книгу Иова можно по праву считать уникальной. На ее страницах едва ли не впервые действительно звучала тема о незаслуженном или невинном страдании человека. И несмотря на то, что такие сюжеты встречаются в месопотамских и египетских источниках эпохи Ветхого Завета, книга Иова возвышается как пирамида в истории литературы, без предшественника, без соперника. Книга начинается с пролога, главы 1 и 2, в котором говорится о праведном, богобоязненном человеке. «Жил некогда человек в земле Уц. Звали его Иов. Был он непорочен, честен. Пред Богом он благоговел и избегал зла. Но в один из дней на него одна за другой обрушились беды. Сначала Иов лишается всего нажитого добра. Потом он пережил ужасную смерть 10 детей, которые погибли под развалинами рухнувшего дома. А затем поражен он был лютыми язвами, с ног до головы. И при этом он сокрушен язвительными, жестокими словами собственной жены, посоветовавшей ему похулить Создателя. Ты все еще тверд в непорочности своей. Уж лучше прокляни Бога и умри. О случившемся несчастье Иову прослышали трое его друзей – Элифаз, Бильдад и Цафар, которые пришли к нему поддержать его и утешить страдальца. 7 дней, 7 ночей, подчеркивает рассказчик, сидели они рядом, пытаясь ответить на главный мучивший его вопрос. Почему? За какую провинность он страдает? У каждого из них свой взгляд, своя точка зрения, которую каждый из них пытается отстоять и доказать. И порой язвительные укоры всезнающих друзей больно ранят чуткого Иова. Он ошеломлен близорукостью жалких утешителей, как он их называет, дерзостью их неслыханных обвинений. Большая часть книги с главы 3 по 31 состоит из ярких речей и живых диалогов друзей Иова.
1: Главная тема книги – незаслуженное страдание праведника. Почему Бог допускает, чтобы страдал невиновный человек? Друзья Иова убеждены, что страдания посылаются Богом как наказание за грехи.
5: но их объяснение упускает из виду один из наиболее трагических вопросов. Почему праведные страдают, при этом нечестивцы процветают, если Бог справедлив? Иов отказывается принять их мертвящие душу, формально правильные, но неуместные ответы. Они идут вразрез с его жизнью, его собственным духовным опытом. Он обращается за ответом к самому Богу и открыто выражает ему протест.
1: «Нет, не буду я сдерживать свой язык. Поведаю о том, как дух мой страдает. Выскажу огорчение души моей. Разве море я или чудище морское, что ты стражу ко мне приставил? Лишь подумаю, постель моя принесет утешение сном, ложе облегчит страдания, когда забудусь. Как ты и во сне насылаешь ужас, видениями на меня страх наводишь. Предпочел бы я, чтобы удушили меня. Лучше смерть, чем жизнь в таком теле. Опротивила она мне. Но живу я не вечно. Отступись от меня, ведь дни мои словно выдох».
5: Ему кажется, что он отвергнут Богом. Бог лишил его милости и стал его неумолимым врагом. «Зачем ты скрываешь свое лицо? Меня врагом своим считаешь?» Вот это ощущение богооставленности для Иова мучительнее всех понесенных им утрат и физической боли. Зачем жизнь тому, чей путь потерян, кому Бог поставил преграду? Ответ Бога Иову из бури неожидан, парадоксален и не содержит ожидаемого Иовом объяснения причин своих страданий. Это скорее вызов Иову. В вопросах Бога к Иову о его способности постичь тайны мироздания содержится намек на то, что знание человека – ограниченное. У рационального познания есть пределы. В книге Иова ставится не богословская и не философская задача, скорее духовная, религиозная. Явление Бога Иова – это прежде всего действие благодати Божьей. Бог заверяет и свидетельствует, что в нынешних страданиях он не отвергнут, Бог его не оставил. Из пролога нам становится известно, что у Бога есть противник, враг, который ставит под вопрос бескорыстность и непорочность Иова. Бог позволил сатане подвергнуть Иову испытанию.
1: «Однажды вновь собрались сыны Божии, чтобы предстать пред Господом. Вместе с ними пришел и противник, чтобы также пред Господом предстать. И сказал Господь противнику: „Ты приметил слугу моего Иова? Нет больше на земле такого человека. Непорочен он и честен. Предо мной благоговеет и избегает зла. Он по-прежнему тверд в своей непорочности, хотя ты убеждал меня разорить его беспричинно“. И возразил противник Господу: „Каждый шкуру свою спасает. Все, что не есть у него, отдаст человек за свою жизнь. Но лишь протяни свою руку, коснись костей его и плоти его, и тогда он открыто проклянет тебя“. И сказал Господь противнику: „Вот он весь в твоей власти. Только жизнь ему сохрани“».
5: Но об этом диалоге Иов не знает. От него сокрыто то, что мы, читатели, узнаем с первых страниц. В Вышнем мире происходит великий спор между Богом и сатаной. Спор, который и объясняет случившуюся трагедию. В книге Иова поставлены важнейшие духовные вопросы о справедливости Божьей, о его верности обетованиям. Может ли человек бескорыстно доверять Богу, служить ему? Сам автор в этой книге открывается как великий художник слова, поэт-мыслитель. Он избирает диалог как форму разрешения глубочайшей проблемы. И вот это новый тип художественного мышления, который тысячелетия спустя назовут полифоническим мышлением по отношению к творчеству Достоевского. Скажет об этом Михаил Бахтин. Позволив всем участникам спора изложить свои точки зрения, автор древнего текста отдает предпочтение честно вопрошавшему к Богу Иову, а не знатокам-ортодоксам, которые выражают немало ценных и бесспорных идей, но им не по силам понять, что же случилось с Иовом и что он переживает в глубине души. Они догматики, их представления догматичные и односторонние. Их идеи, они настолько любят свои идеи, что, находясь рядом с человеком, который гниет заживо, они внутренне к нему безразличны.
1: Книга Иова отвергает примитивные и поспешные попытки решить проблему незаслуженных страданий, истинные причины которых нередко остаются тайной. Глубочайший духовный опыт Иова – это опыт духовного роста и мужания. Страдания не всегда, но очень часто приближают человека к Богу. И многие, проходя огненные испытания, возрастают в вере. «И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютую, от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел, вне селения. И сказала ему жена его: ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри. Но он сказал ей: ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз фимонитянин, Велдат савхиянин и Сафар наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе, сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его. И возвысили голос свой, и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу. И сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико».
5: Самое ценное в опыте Иова то, что, страдая, он не отрекается от Бога. Это великий пример для нас. Это духовный подвиг. Он направляет к Богу все свои вопросы и горечь отчаяния. Вот его слова, которые говорит он, исповедуясь перед Богом.
1: «Твои руки сотворили меня. Ты даровал мне жизнь и любовь свою. И твоим попечением дышу я. Знаю, ты можешь все. Для тебя нет неисполнимых замыслов. Раньше я лишь слышал о тебе, а теперь вижу тебя своими очами. Потому отрекаюсь я от слов своих и раскаиваюсь в прахе и пепле».
5: Близость Бога, присутствие Божье, изверение в том, что он принят и оправдан Богом, для Иова дороже и целительнее того ответа, который он надеялся получить. Завершается книга эпилогом, в котором звучат бодрые слова о том, что при жизни праведника для него есть достойное воздаяние. Все потерянное возвращено Иову. Но гораздо важнее для нас тот опыт, который Иов пережил, оставшись верным Богу и тем прославил его. Слуга Божий Иов говорит о нем правду. И книга Иова перекликается с пророчеством Исаия о страдающем слуге Божьем и предвосхищает весть Евангелия об искупительной жертве Иисуса Христа.
4: Первая встреча с Библией случилась тогда, это назывался город Ленинград. Я стала аспиранткой Ленинградского государственно-педагогического университета, тогда института имени Герцена. Начинающая аспирантка, получила я определенные задания по литературе, в том числе и о том, что познакомиться с Библией. Дело в том, что в моей семье не было Библии, и мои мама с папой не были воцерковленными людьми, хотя в душе у мамы это всегда было, вот и до самых ее последних дней. Я начала читать Библию на самом верху Казанского собора. Тогда это был музей истории религии и атеизма. И там я взяла Библию, начала читать, и я вам хочу сказать, что, прочитав 6-7 страниц, я закрывала. Я понимала, что теперь я понимаю лучше, я не готова воспринимать. Для меня была совершенно неожиданная по форме, по содержанию, толкование. И это случалось, наверное, раз 4-5. То есть я начинала читать и закрывала, кто от кого произошел. Я закрывала. И потом пришла и рассказала руководителю кафедры, тогда это был замечательный, светлая ему память, замечательный человек, ученый, Николай Семенович Гордиенко. И я с ним посоветовалась просто и сказала: ну не идет, не принимает душа. И он мне сказал, говорит, а как вы читаете? Я говорю, ну как, сначала? Как книги читают сначала? Вот, нет. Вы постарайтесь сделать иначе. И он мне посоветовал начать с книги Иова. И, собственно, мое знакомство с Библией началось с книги Иова. Это вот, как я понимаю, такой мостик между Ветхим и Новым Заветом. По своему содержанию считаю очень сильной книгой, поскольку как раз вопрос «За что?» «За что? Виноват ли человек, не виноват ли?» Вот этот, ну, удивительнейший, я говорю даже мурашки, вот это удивительнейший, конечно, момент и ответ. Я читала, как вы понимаете, потом книгу «Экклезиаста», книгу «Складе мудрости», и «Бытие», и «Второзаконие». В общем, это вот потом пошло, как оно должно быть.
6: Мерцанием звезд далеких безразлично был поворот дороги озарен. Дорога шла вокруг горы Масличной. Внизу, под нею, протекал Кедрон. Лужайка обрывалась с половины, за нею начинался Млечный Путь. Седые серебристые маслины пытались вдаль по воздуху шагнуть. В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной». Он отказался без противоборства, как от вещей, полученных взаймы, от всемогущества и чудотворства, и был теперь как смертный, как мы. Ночная даль теперь казалась краем уничтожения и небытия. Простор вселенной был необитаем, и только сад был местом для житья. И глядя в эти черные провалы, пустые без начала и конца, чтобы эта чаша смерти миновала, в поту кровавом он молил отца. Смягчив молитвой смертную истому, он вышел за ограду. На земле ученики, осиленные дремой, валялись в придорожном ковыле. Он разбудил их. «Вас Господь сподобил дни мои. Вы ж разлеглись, как пласт. Час сына человеческого пробил. Он в руки грешников себя предаст». И лишь сказал: «Неведомо откуда толпа рабов и скопище бродяг, огни, мечи, и впереди Иуда с предательским лобзанием на устах. Петр дал мечом отпор головорезам, и ух одному из них отсек, но слышит. Спор нельзя решать железом. Вложи свой меч на место, человек. Неужто

Ох, в гроб сойду, я в гроб сойду, и в третий день восстану, и как сплавляют по реке плоты, ко мне на суд, как баржи каравана, столетия поплывут из темноты.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Для вас поет Ольга Воробьева.

0: Духовное наследие.
1: Согласитесь, оказавшись в незнакомом месте, мы бы обрадовались, если среди спичек, ножика и каких-то мелочей в кармане отыскали компас. В нашем непростом и так часто непонятном мире тоже неплохо иметь надежный ориентир. Что такое совесть? Это компас среди неведомого. Виктор Гюго. В стране, где любили и ценили красоту, жил человек маленького роста, с короткой толстой шеей, лысый, с толстыми губами и выпученными глазами. Этот человек комичной внешности был мудрецом. Со шкатулкой, на которой изображен сатиры, в которой хранятся драгоценности, сравнивал мудреца один из его учеников, имя этого мудреца Сократ. Он жил за 4 века до Рождества Христова. Поразительно, что таким мог быть и такое мог познать человек, который жил до Христа и не знал Христа. Писал о Сократе Эразм Роттердамский, богослов и священник. Чем Сократ удивил Эразма Роттердамского и какие драгоценности оценил человек, исповедующий христианство и живущий уже спустя 16 веков после Рождества Христова. Обаятельный человек, открытый и простой в общении. Его можно увидеть в Афинах, на рынке, на площади, на улицах, под величественным портиком или под открытым небом. Там, где оживленный разговор привлек бы наше внимание и отрывистая, грубоватая речь Сократа околдовала бы своей силой. Всякий раз, как я его слышу, сердце мое бьется, как исступленное, и слезы ручьем льются из моих глаз. Я наблюдал, уверяет нас бывший его ученик, я наблюдал тоже и у других, и не затыкай я ушей своих от его речей. Меня постигла бы та же участь, что и многих других. Я состарился бы, сидя у его ног. Сократ говорит так, что каждый может его слушать. Он ведет беседы о делах человеческих, о том, что прекрасно и что безобразно, что справедливо, что несправедливо, что храбрость, что трусость. В каждом конкретном случае пытается понять, что такое добро и зло. Кроме своих бесед, он поражает смелостью во время войны и в сложных обстоятельствах ведет себя так, словно не страшится последствий своих действий. Друзьям же он объясняет, что поступает так согласно внутреннему голосу и никогда ничего не делает вопреки ему. Он дорожит дружбой. «Я всем существом стремлюсь к тому, чтобы те, по ком я тоскую, тоже тосковали по мне. Чтобы тем, с кем не хочется быть в общении, тоже хотелось общения со мной. Книги древних мудрецов я раскрываю и читаю вместе с друзьями. Мы считаем большой выгодой для себя, что становимся друг другу ближе». Молва же говорит о том, что он хитрец, что ему ничего не стоит доказать, что белое — это черное, а черное — это белое. Говорят, он терзает граждан своими поучениями о недостижимых добродетелях. По городу ходят слухи о рассказах Сократа о божественном голосе, который дает ему указания. И вот однажды, около полудня, молодой человек с поспешными движениями, длинноволосый, в грязном хитоне выкрикивает слова. «Это обвинение написал и клятвенно засвидетельствовал Милет, сын Милетов, пифеец, против Сократа, сына Софрониска из Дема Алапики. Обвиняю Сократа в том, что не почитает он богов, которых почитает город, что создает он других богов. Обвиняю Сократа в том, что развращает он молодежь. Требуемое наказание – смерть».
0: Духовное наследие.
1: Из речи Сократа на суде. «Моя жизнь протекала в беседах. Я мечтал, что в результате этих бесед вы наконец-то станете различать главное. Стыдно заботиться о выгоде, о почестях, а о разуме и о душе забыть. И я надоедал вам своими беседами и беспокоил вас сомнениями. Я жил как овод, который все время пристает к коню, к красивому, благородному, но все же несколько обленившемуся коню, и поэтому особенно нуждающемуся, чтобы хоть кто-то его тревожил. Это опасное занятие — беспокоить тучное животное, ибо конь, однажды проснувшись, может пришибить ударом хвоста надоедливого овода. Не делайте так, афиняне. Я стар, но еще могу послужить вам, а другого овода вы не скоро найдете. Сократа казнили. 70-летний мудрец выпил чашу растертой ядовитой цикуты. Жить по совести сегодня ничуть не легче. Но ведь за этим голосом, так хорошо нам знакомым, за голосом совести стоит Бог правды, всемогущий Бог, Его любовь, помощь и защита. Ведь Он не просто отправил нас в опасное путешествие, обеспечив надежным ориентиром. Он идет по этому пути рядом с нами. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей.

0: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наше исследование тем народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра. И постепенно мы с вами переходим от вопросов, связанных с Израилем вчера, к вопросам, которые связаны с Израилем сегодня. И тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «Станет ли Иерусалим мировым центром богопоклонения?» Друзья мои, это интересное явление есть такое. Я о нем прочитал несколько лет назад в одной из израильских газет. Оно называется «Иерусалимский синдром». Это психиатрический диагноз. В психбольницах Иерусалима можно разных людей встретить. Можно там встретить царя Давида, можно встретить там 15 Моисеев, можно несколько пророков Илья встретить. Может быть, это кажется смешным, но на самом деле это несчастные люди. Что с ними произошло? Почему это называется Иерусалимский синдром? Это действительно психиатрами квалифицируется как психиатрическое заболевание. Начинается оно не в Иерусалиме. Начинается оно где-то в другом месте, в другой точке земного шара, где живут люди, они вроде как бы искренне веруют в Бога, но у них есть навязчивая идея. Они ожидают, что, оказавшись в Иерусалиме, они обретут нечто особенное, что ли, как бы как апогей счастья, я даже не знаю, как это лучше всего сформировать. И вот для некоторых из них довольно непросто сделать, но они продают все, что имеют. Они собирают все свои сбережения и направляются в Иерусалим. И вот они окунаются в атмосферу современного Иерусалима. Это, ну, слоеный пирог. Там все, что угодно есть. И иудеи-ортодоксы, и хасиды, и секулярные израильтяне современные, и мусульмане, и христиане разных конфессий. Все оно варится, каждый в своем, как говорится, углу, в своем квартале. И все это имеет противоречие. Эти люди видят, что Иерусалим не соответствует тем идеалам, к которые они нарисовали себе вот своей навязчивой идеей вот в этом, в этой картинке. И у них начинается нервное расстройство. К сожалению, это интересная проблема связана с непониманием одного из важных фундаментальных пророчеств, которое записано на страницах книги пророка Исаии. Это пророчество сегодня, к сожалению, очень многие понимают, вот это видение Исаии, как видение грядущей славы Иерусалима, который снова, по их мнению, должен стать вот этим вот центром мирового богопоклонения. Вот как звучит это видение. И будет в последние дни гора Дома Господня будет подставлена во главу гор и возвысится над холмами. Что такое гора Дома Господня? Это очень хорошо видно на следующих фотографиях. Видите, перед вами известная, пожалуй, панорама, вид Иерусалима с Масличной горы. И, конечно же, сегодня вы видите вот этот золотой купол мусульманской святыни, который построен прямо над тем местом, где был когда-то храм Соломона, где после возвращения из Вавилонского плена Зарававель поставил небольшое святилище, и где Ирод вот таким образом, как сейчас это сохранилось, сделал ровную площадку, на которой размещался величественный храм, который он отстроил в конце первого века до нашей эры. И сюда, и это был храм, это было действительно одним из чудес света. Но посмотрите внимательно на рельеф, и вы увидите, что этот храм располагается тоже на горе. Смотрите, видите, вот это Масличная гора, а вот это, где располагался храм, видите, уходит обрыв, Кедронская долина, а потом подъем на место, которое когда-то называлось горой Мория, и там Авраам должен был принести своего сына Исаака в жертву. Но вы видите, что вот эта гора, на которой находился храм, Дом Господень, она не выше, например, Масличной горы. Более того, если вы посмотрите вокруг Иерусалима, вообще вокруг Храмовой горы, вот она, располагается кряж. Вот это Масличная гора на рельефной карте, а вот это гора обзорная, Скопус. И фактически вот эта гора Мория, она хоть и выдается на определенную высоту, но она ниже, чем вот эти вот окружающие горы. Вот они, видите, на рельефной карте изображены. И вот здесь у нас Храмовая гора. Исаия записал эти слова в то время, когда при царе Осии народ ходил и в храм, но совершал также курение на высотах. И интересно, почему Исаия говорит об этом. Исаия говорит о том, что наступит такое время, когда вот эта гора, она будет выше тех гор, на которых иудеи совершали свои идолопоклонные ритуалы. С момента, как с времен царя Соломона. Потому что именно жены царя Соломона здесь, на этих более высоких горах, устроили себе капище. И поэтому пророк с определенной болью в сердце говорит, что гора Дома Господня, она поднимется над вот этими высотами. И потекут к ним все народы. И пойдут многие народы и скажут: «Придите, взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит нас своим путям, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Друзья мои, если вы когда-то слышали кого-то из проповедников или богословов, который говорит вам о том, что книги Ветхого Завета написаны для евреев, не верьте. Понятно, что книги Ветхого Завета не написаны для язычников. Но в этих словах Исаии, пророка, записанных в 3 стихе 2 главы его книги, однозначно прописана цель, которую Бог ставит перед своим народом. Распространить из Сиона закон и из Иерусалима Слово Божье по всему миру, чтобы в мире уже не стало язычников, а чтобы все народы потекли на гору Господню и сказали, что мы у Бога Иаковлева хотим научиться Его стезям. Вот это цель Божья, которую Бог ставил перед своим народом. Не выделиться как одной какой-то расой, которая на всех смотрит сверху вниз, а распространить это Слово Божье из Иерусалима, распространить откровение Божье, Тору, закон из Сиона на все народы, чтобы все народы перестали быть язычниками, а все стали народом Божьим. И тогда, естественно, Бог будет судить остальные народы, обличит многие племена. Посмотрите на эту скульптуру. Вы узнаете место это? Перед вами Нью-Йорк, вот это Бруклинский мост, а скульптура эта стоит перед зданием Организации Объединенных Наций. Друзья мои, Организация Объединенных Наций с момента своего основания в 1945 году или там сразу после Второй мировой войны стремилась к тому, чтобы перековали мечи свои, все наорало, и никто больше не учился воевать. Безуспешно! Потому что только тогда, когда весь мир познает и примет закон, выходящий из Сиона, и Слово Божье, исходящее из Иерусалима, только тогда это было возможно. Но вопрос возникает вот в чем. Из Сиона выйдет закон. Закон выйдет своими ногами. Вы знаете, что это за фотография? Это еврейский праздник Симхат Тора. Радость Тора или радость в законе. Вот это свиток Торы, который торжественно несут по синагоге или на площади, и люди радуются. Причем это делается каждую субботу. На во время богослужения в синагогах, здесь вот так по центру в синагоге стоит так называемый Арон Кодеш, большой ларь, в котором находятся свитки Торы. И выходит раввин там и те, кто это делают, они берут этот свиток Торы вот таким вот образом и проносят его по синагоге. Люди смотрят на него и поют песню «Ки мицион теце Тора удавар Адонай Иерушалаим», «Ибо из Сиона выйдет закон и слово Господне в Иерусалим». Это часть ежесубботнего богослужения в синагоге. Друзья мои, Тора своими ногами еще не научилась ходить. Тору должны были нести люди. Дом Иакова должен был нести эту Тору людям. А для того, чтобы это могло произойти, дом Иакова, как сказано в 5 стихе, должен был ходить во свете Господнем. Понимаете, очень многие богословы заканчивают слова Исаии на 4 стихе и забывают о следующем стихе, о том, что это Израиль должен был Тору нести из Сиона всему миру. А для того, чтобы это сделать самим, надо было во свете Господнем ходить. В чем проблема? Проблема очень многих богословов и проповедников заключается в том, что они очень узко смотрят на пророческие книги. Они рассматривают пророков исключительно как предсказателей будущего. Но если мы посмотрим на библейские книги и на жизнь многих пророков, то вы увидите, что далеко не все пророки предсказывали будущее, которое исполнялось. Смотрите на Иону. Он обиделся на Бога очень сильно. Представьте себе, пережить то, что оказался он проглоченным рыбой, понимаете, весь пропахший рыбой, особенно содержанием желудка этой большой рыбы, появиться в Ниневии для того, чтобы сказать: «Вы, ниневитяне, через 40 дней погибнете». Через столько пройти, чтобы оказаться у разбитого корыта, не исполнилось. Он обиделся на Бога. Иеремии было открыто следующее о пророчестве, о природе пророчества. 18 глава говорит нам с 7 по 11 стиха. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его». Именно это было сказано ниневитянам через Иону. «Но если этот народ, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». И обратное тоже верно. «Иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою, утвержу его, но если он будет делать злое перед очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотела благодетельствовать его». «Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь, я готовлю вас зло, замышляю против вас. Обратитесь каждый от злого пути своего, исправьте пути и поступки ваши». Вы понимаете, в этом суть пророков. Не в том, чтобы предсказать будущее. Будущее предсказывают апокалиптические книги. Даниил, в частности. Он даже в Библии, в трехчастном каноне, мы говорили, Тора, пророки, Писание, он даже не входит в состав пророков. Не потому что раввины такие нехорошие, не хотят его признавать пророком, потому что его книга совершенно другая. Даниил – это апокалиптический провидец. Все, что он видит, все сбывается. А вот Иеремия говорит прямо: «Я-то замышляю, Бог замышляет против вас зло, но Бог не хочет, чтобы это исполнилось. Исправьте пути ваши и поступки ваши». Исаия тоже пророчествует подобным образом. Вот посмотрите на то, что записано в 10 главе. «О, Ассур, жезл гнева моего, бич в руке его мое негодование, я пошлю его против народа нечистого, против народа гнева моего, дам ему повеление ограбить грабежом, добыть добычу, попирать его, как грязь на улицах, так как рука моя овладела царствами идольскими, в которых кумиров более, нежели в Иерусалиме и Самарии, то не сделаю ли я того же с Иерусалимом и изваяниями его, что сделал с Самарией и идолами его». Обратите внимание, в этих стихах Исаия однозначно говорит о том, что Иерусалим подвергнется ассирийскому нашествию. Точно так же, как подверглась Самария, Северное царство. Было ли это пророчество исполнено? Оно начало исполняться. Вот у нас описание того, как пришел Синахириб, царь ассирийский, как он взял все укрепленные города и как он осадил Иерусалим. Интересно, что нам на аккадском языке, на глиняных табличках, достались хроники Синахириба. И там он хвастался, как птицу в клетке я запер царя Езекию, чтоб тот поклонился мне. Но что вышло? Царь Езекия был верующим человеком. И он молился Богу. И что произошло? Произошло чудо. Вышел ангел Господень и поразил стане ассирийском 185 тысяч человек. А потом еще и Синахириба убили его собственные дети. Вы понимаете? Бог предсказал иудеям, что наведет на них царя ассирийского, но народ покаялся, и Бог отменил пророчество. Понимаете? А что по поводу пророчества, о котором мы с вами говорили? Что по поводу пророчества, записанного во второй главе книги пророка Исаии? Ходил ли дом Иакова во свете Господнем? Исполнил ли народ израильский повеление Божье о том, что из Сиона выходит закон и Слово Божье из Иерусалима? Несли ли они свет Божий окружающим народам? Об этом мы поговорим в следующей части нашей лекции.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Программа «Независимость». Юлия.
1: Первое употребление алкоголя у меня случилось, наверное, лет в 5-6. Моей сестре пришли гости, и у них остались недопитое в рюмках какое-то вино. Ну, что-то было красное такое. Я попробовала, и мне очень понравился этот вкус, на самом деле. Потом я узнала, что это была Изабелла, там через какое-то определенное время. Вот. В школе, в общем, так, выпивать я начала где-то лет в 13. Это началось в школе, и был выпускной вечер. И мы пошли все гулять после 8 класса. И ребят предложили купить там какого-то вина аркоцетель, что-то такое в этом роде. Я сказала, что, знаете, аркоцетель – это вода, и пить его, ну, не имеет смысла. Вот, на самом деле, я только сейчас понимаю, что я уже тогда понимала, что, знаете, вот от вина вообще толку никакого не будет, как мне казалось на тот момент. В общем, я начала пить где-то лет в 13, после 8 класса так сложились обстоятельства, что мне не удалось пойти учиться дальше. Я поступила в ПТУ, в торговое училище, на профессию продавец-кассир. И там, можно сказать, что оттуда началось такое уже достаточное употребление, то есть уже так конкретно. То есть мы собирались после учебы, во время учебы, и выпивали. И у меня на тот момент не было никакого, знаете, ощущения, что это, ну, что это очень страшно, потому что выпивали все, и мое окружение говорило, что в молодости все пьют, это все нормально. После окончания училища я пошла работать по распределению в магазин, и там все это, в общем, знаете, все это стало усугубляться, но я не замечала этого. То есть я выпивала с своими подружками, там появились, естественно, какие-то приятели, у меня начались уже такие... Употребление началось, знаете, не по одному дню, а по два, по три дня. Первый раз у меня случился провал памяти, чему я очень удивилась, потому что я проснулась, я была одета, меня это очень удивило, на самом деле, не могла понять, почему это, что это со мной. Вот. В 19 лет, где-то 18-19 лет я вышла замуж. Мой муж очень сильно употреблял алкоголь. То есть я считаю, что он был алкоголиком, конечно, вообще законченным. Я предлагала ему кодироваться, но пила, можно сказать, что наравне с ним. Мы прожили 1,5 года, и я с ним развелась, потому что я уже не могла больше с ним жить. И вот в 23 года, в общем, с 23 до 28 лет, я помню, знаете, вот у меня провал. Я не помню вот этот отрезок своей жизни. То есть какие-то такие очень редкие воспоминания, но в основном это отходники, запой, отходняк. Там увольнение на работу, прием на работу. И вот так вот все в таком духе. В общем, постоянная там смена партнеров. В общем, я могу сказать, что половину из них я не помню. В общем, я могу сказать, что последние 5 лет, наверное, с 23 до 28, это было для меня адом. Самые тяжелые, наверное, были последние 2 года, потому что я уже понимала, что я не могу сама справиться. Я переходила, понимаете, мне постоянно казалось, что я могу контролировать алкоголь. Я переходила с водки на коньяк. Я помню, перешла с водки на коньяк, и мне 2 дня удавалось держаться, да, то есть пить его. Потом я ушла в такой глушащий запой, что еле-еле из него вообще выкарабкалась. Я переходила с водки на пиво. Я говорила на работе, что я закодировалась, после работы выпивала бутылку пива. Мне все казалось, что у меня нет проблем. Мне казалось, что я могу контролировать. И вот у меня был последний запой, когда, как сказать-то, я не знаю, в общем, на протяжении всего этого времени все это сопровождалось, знаете, вот описанные диваны. У меня начались первые признаки белогорячки. То есть ко мне на постель садился какой-то мужчина, все время звал меня куда-то. В общем, я боялась телефонных звонков, я боялась стука в дверь. Там, я помню, было на улице +28, я закрывала балкон. Мама говорит, ну так жарко, открой. Мне казалось, что за мной хотят прийти. В общем, знаете, на самом деле это было адом. И в последние моменты, перед тем, как уже бросить пить, знаете, я отложилась, выпивала, говорила, Господи, ну сделай так, чтобы я умерла. Я не умирала, то есть ничего этого не происходило. И я так катилась дальше. И, понимаете, меня может понять человек, который это пережил. То есть все вот эти вот, понимаете, я могла пережить физические муки. То есть все это можно пережить. Но состояние вот душевное, Это неописуемо ни с чем. Это страх, это кошмар. Ну, это просто кошмар просто. Я легла на диван, такая говорю, господи, ну сделай хоть что-нибудь. Вот в первый раз я тогда просто попросила о помощи на самом деле. Через некоторое время я встретила свою знакомую, которая знала мои проблемы. То есть я с ней не так по-женски чем-то делилась. Она мне дала телефон человека, который на тот момент не пил 5 лет. Она мне дала его телефон, я ему позвонила. Я проговорила с этим человеком по телефону 2 часа, он мне рассказал о себе. И его рассказ очень был близок к моему. То есть те же, знаете, тот же описанный диван, те же состояния отходника, то же состояние безотходности. Я могу сказать, знаете, вот у меня в последнее время уже было состояние, знаете, вот жить не хочется и умереть страшно. Но уже по-другому просто невозможно. Я не знала, как по-другому. И он мне дал адрес и рассказал мне о сообществе, в которое он ходит, сообщество анонимных алкоголиков, где он уже трезвится несколько лет, и через несколько дней я туда пришла. Когда группа началась, я заплакала. Меня встретили с таким теплом, что вот я почувствовала, что я среди своих, вот это вот было самое важное для меня на тот момент. Я стала ходить на группу только потому, что я очень боялась запить, только для того, чтобы остаться трезвой. И когда я приходила, я видела людей, у которых больше стаж трезвости намного, чем у меня, там, люди 5 лет трезвости, 7 лет трезвости. Мне это вообще казалось гигантским стажем, мне казалось, что это вообще невозможно. И люди оставались трезвыми, несмотря ни на что, вот это меня цепляло. То есть люди хоронили близких людей, хоронили там своих родственников, жен, детей, матерей, и оставались при этом трезвыми. Мне казалось, что это вообще, ну это просто нереально. Вот, я подходила, спрашивала их опыт, они делились своим, и то, что они говорили, было очень-очень близко мне. И это, конечно, вот это чувство сопричастности, оно очень сближало. И я ходила на группы вот так где-то на протяжении 4 лет. Я оставалась трезвой на протяжении 4 лет, но в какой-то момент я почувствовала, что мне все хуже и хуже становится. Я не понимала, в чем дело. И я обратилась за помощью. То есть настал такой переломный момент. Или я пойду пить, потому что я оставалась трезвая, но у меня были также страхи, у меня были обиды, я чувствовала себя плохо, я была озлоблена на мир, и все вокруг казались врагами. При этом я оставалась трезвой, потому что мне такая трезвость совершенно не нужна, я лучше буду пить. И я обратилась за помощью. Я обратилась к человеку, у которого есть опыт работы вот по этим шагам, потому что я видела, что человек обретает, у человека горят глаза, знаете, она чувствует себя спокойно, у нее нет страха. Вот это меня на самом деле притягивало. Для меня на тот момент это было самым важным. Потому что мне казалось, что я сейчас пойду уже пить, все, уже был полный край. И я начала работать по этим шагам. Я начала выполнять домашние задания, которые мне давались. И это принесло результат. Это стало давать результат. На сегодняшний день есть ощутимая разница между тем, что я пришла, какой я пришла, абсолютно полной развалиной, абсолютно без надежды, без веры, без желания жить. И на сегодняшний день я имею людей, которые всегда придут мне на помощь. Вот это для меня самое ценное. Я имею надежду, я имею веру в то, что я не одна, что мне что помощь всегда приходит, когда она нужна на самом деле. И я могу сказать, что вот это сообщество – это моя жизнь сегодняшняя. Ну, это действительно так.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Алиник. Вы слушаете программу «Наука и религия». В прошлый раз мы говорили с вами об истории взаимоотношений христианства и науки в новейшее время. Перечислили целый ряд ученых, которые верили в сотворение, верили в Творца и, более того, были христианами. Часто они не совпадали по своим взглядам с официальной позицией христианской церкви, той или иной церкви. Но они верили в незыблемость божественного авторитета Библии и верили в то, что у всего сущего, в том числе и у человека, была разумная первопричина, которая именуется словом «Бог». Мы говорили также о развитии медицины в контексте христианства, об организации медицинских учреждений, больниц, санаторий, Русской Православной Церковью в России, о католической церкви, которая владеет огромным количеством медицинских заведений сегодня по всему миру, и о церкви христиан-адвентистов седьмого дня, которая в научном отношении сделала много открытий. Один из таких центров — Лома Линда, университет, исследовательский институт, где впервые была совершена пересадка сердца новорожденному младенцу, где сконструирован протонный ускоритель, который сегодня применяется для лечения некоторых видов заболеваний и так далее. В целом, вопрос нельзя ставить наука, либо признание существования Бога. В целом, рассматривая вопрос взаимоотношений науки и религии, следует говорить об ученых, соглашающихся с идеей существования Творца, Бога, и об ученых, которые не соглашаются с этой идеей. Есть наука христианская, есть наука атеистическая, есть наука, строящаяся на религиозных основах, есть наука, отрицающая таковые. Продолжая разговор о науке и религии, мы сегодня поговорим о науке и Библии. Оказывается, Библия задолго до появления многих открытий в мире науки сообщала данные, которые впоследствии оказались подтвержденными экспериментально. Первый вопрос касается формы Земли. В энциклопедии Американо содержится следующая фраза касательно верований по поводу этого вопроса. Согласно древнейшему известному представлению людей о Земле, она является плоской, неподвижной платформой в центре Вселенной. Концепция шарообразной Земли не получала широкого признания вплоть до эпохи Возрождения. Библия же задолго до того, как ученые впервые выдвинули эту идею, а тем более доказали научно, говорила в книге пророка Исаии в 40 главе, в 22 стихе, в 8 веке до нашей эры, говорила о форме земли следующей. «Он есть тот, — говорится о Боге, — который восседает над круглою землею». Причем в оригинале на древнееврейском языке используется слово «хуг», означающее «круг» или «шар», передающий идею сферичности. О том, что Земля в действительности круглая, мы узнали на опыте экспериментально, после чего не было никаких сомнений в том, что она именно такова, именно сферична. Мы узнали окончательно 12 апреля 1961 года, когда Юрий Алексеевич Гагарин на корабле «Восток» облетел вокруг Земли за 1 час 48 минут. Библия же давно уже эти данные и знания содержала. Второй интересный вопрос – это вопрос основания Земли. На чем Земля утверждена? Древнейшие представления по этому вопросу сводятся к тому, что Земля стоит на слонах, черепахе или китах. Животные могли быть разными. И она поддерживается и имеет фиксированную точку опоры во Вселенной. В Библии же в 15 веке до нашей эры, в книге Иова в 26 главе, в 7 стихе, было сказано следующее. «Он распростер север над пустотою», речь идет о Боге, «повесил землю ни на чем». «Повесил землю ни на чем». 15 век до нашей эры. Библия утверждает, что у Земли нет видимой точки опоры в космическом пространстве. Опять же, открытие, которое на многие-многие столетия опередило появление научных, фактологически подтвержденных данных по этому вопросу. Третье интересное заявление Библии касается количества звезд на небосводе. Древние астрономы знали, сколько звезд на небе. Они подсчитали, и оказалось, что их немногим более 5000 звезд. Это то, что видно невооруженным глазом. Однако пророк Иеремия в 33 главе, в 22 стихе, в 6 веке до нашей эры, говорил о том, что воинство небесное неисчислимо. Его невозможно посчитать. Количество небесных тел не поддается подсчету. Когда Галилео Галилей соорудил первый в мире телескоп с 32-кратным усилением, миру открылась совершенно новая картина касательно количества звезд на небе. До того, как это открытие было сделано, противники Библии насмехались над заявлением пророка Иеремии, говоря о том, что он был настолько безграмотным, что не мог даже до 5000 с небольшим посчитать. На самом деле время оказало или показало верность и справедливость библейских данных. Телескоп, который сегодня находится на горе Паламар в Соединенных Штатах Америки, огромный телескоп, показывает, что только в чаше Большой Медведицы, всем нам известного созвездия, находится около миллиона галактик, каждая из которых содержит огромное количество подобных нашей солнечных систем, не говоря уже о количестве небесных тел и планет. Только в чаше Большой Медведицы содержится, согласно данным, полученным благодаря использованию телескопа на горе Паламар, содержится миллион галактик. Библия достаточно много сообщает данных, которые позднее были подтверждены научно. Эти данные также относятся к вопросу или к области генетики. В книге «Бытие» в первой главе в 15 веке до нашей эры было сказано, что когда Бог сотворил животных, Он сотворил их по роду своему. В стихах 11, 21, 24 сказано «приносящие по роду своему плод». Речь идет о растительности. Далее упоминаются рыбы, присмыкающиеся по роду их, птицу пернатую по роду ее, и зверей земных по роду их. Сегодня данные, предложенные 15 веков тому назад, вернее, 15 веков до нашей эры, подтверждаются генетическими исследованиями. К Когда производились опыты с мутированием плодовой мушки, для того, чтобы показать, что мутация возможна как объяснение механизма эволюционного развития и преобразования одного вида в другой, ученые пытались экспериментировать с количеством волосков на теле мушки. Обыкновенно у мушки 36 волосков на теле. В результате мутации удалось добиться огромной волосатости. 48 волосков на теле мушки. С одной стороны, и в сторону уменьшения 20. И все. На этом исследования закончились. Потому что больше 48 и меньше 20 волосков на теле не удалось вывести. Мушки становились стерильными, то есть неспособными производить потомство. Как пишет Норман Макбет в книге «Пересмотр дела Дарвина», изданной в 1971 году на странице 33, после многолетних наблюдений за мутациями у плодовых мушек, изменения были настолько безнадежно малы, что даже если бы в одной особи сочетались 1000 мутаций, все равно не получилось бы никакого нового вида. Таким образом, генетика говорит о том, что ДНК стоит на страже возможных изменений. ДНК задает параметры, в рамках которых возможны видоизменения, но ДНК сохраняет тот или иной вид от превращения его в другой. Как говорила Библия, все сотворено по роду их. В 1861 году Французская академия наук опубликовала 51 факт, по их мнению, противоречащий Библии. Однако шло время, наука развивалась, и сегодня люди, признающие авторитет науки, не считают ни один из этих фактов правдивым. Равным образом, в XIX веке ученые-эволюционисты называли 150 органов в человеке, являющихся, по их мнению, рудиментом. Когда мы получали образование в Советском Союзе, нам некоторые из этих органов все еще показывали. Сегодня известно, что нет ни одного органа, который не имел бы функциональности, который был бы ненужным. Все органы в человеческом организме, в том числе и аппендикс, является важной составляющей жизнедеятельности человека, и все они используются. Вывод, к которому мы приходим в конце сегодняшнего размышления, заключается в следующем. Следует опасаться догматизма в противопоставлении библейских данных и данных современной науки. Наука постоянно развивается, и многие из библейских положений она уже подтвердила. Вес воздуха, круговорот воды в природе, состав крови человека – все это данные, которые задолго до научного поиска и исследования были в Библии открыты. Поэтому нужно подождать, не торопиться с выводами. Библия в действительности уникальная книга. Библия – это книга, которая содержит массу данных, подтверждаемых точно открытыми, точно утвержденными современной наукой фактами. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас на нашей программе, которая называется «Найди свой путь». Сегодня мы ведущие с вами Велина и я Сергей. А у нас в гостях очень хороший человек, мой друг Даник. Привет, привет, Даник.
2: Привет.
3: Привет.
2: Привет.
1: Итак, Велина, о чем мы будем сегодня говорить?
3: Мы сегодня поговорим о том, какая есть грань между доверием Богу и между доверчивостью и беспечностью некоторой в жизни. Каждый верующий человек, он знает, что в Библии Бог учит доверять Ему полностью. Все свои проблемы, жизненные ситуации написано «возложите на Него». А неужели мы должны все возлагать на Него и вообще ничего самим не делать?
1: Ну вот о том, сколько мы можем возлагать на Него, а сколько мы должны делать сами, мы хотим, я хочу, чтобы мы сделали вывод, исходя из того, что нам расскажет сегодня Даник. У него есть особенная история в его жизни, и он наверняка тоже хочет нам тоже ответить на этот вопрос, да, вот после этой истории. Пожалуйста, Даник, расскажи,
2: да,
1: что
2: конечно.
1: У тебя было.
2: В общем, мне было 15 лет, и однажды я поехал в гости в другой город за 300 километров от Чебоксара.
1: То есть ты живешь,
2: да,
1: в Чебоксарах?
2: Да. Сейчас уже нет, но раньше
1: жил в Чебоксарах, жил там,
2: да.
1: И отправился куда-то за 300 километров.
2: Да. Первый раз в гость в этот город, получается.
1: Угу.
2: Сел на автобус, все хорошо. Мы проехали где-то 100 километров, там заехали в какой-то город, и сломался автобус, так вышло. Мы заехали в какую-то яму, там 2 часа водитель что-то делал. Ничего не получилось.
3: Это было зимой?
2: Да, зима была, и... Минус 20 градусов где-то было.
3: О.
2: Очень холодно было, я помню, мы стояли.
1: Это время находились,
2: да,
1: в автобусе?
2: Нет, когда делали, мы стояли на улице и мерзли.
3: Угу.
2: Очень было, конечно, холодно. Вот. И водитель потом сказал, что я ничего не могу сделать, но могу посадить тебя на другой рейс. По пути тебя возьмут, и ты доедешь, все хорошо. Типа, за билет,
1: угу,
2: деньги платить не надо.
1: Угу.
2: Вот, я сел, еду, а время... Зимой-то солнце быстро садится.
1: Угу.
2: Еду... Темно. Ну, я такой...
1: Сколько было времени уже примерно?
2: Часов 7, наверное.
1: Часов 7.
2: Вот, я еду, расслабился такой, думаю, ну, еще не скоро. Проезжаем, огоньки какие-то, другие. Я такой уже сижу, думаю, когда же приедем? Ну, подошел к водителю, спросил, мол, когда Ардатов-то будет? Он говорит, ты, парень, мы проехали уже.
1: Нормально.
2: Вот, и он говорит, я не могу повернуть обратно, я могу высадить тебя. Ну, тут недалеко, как бы... Минут 20, и ты дойдешь до города. Я такой, ну ладно, как бы, то что делать-то еще?
1: Тогда тебе еще не хватило смелости попросить водителя, давай вернемся.
2: Ну нет, что? Ты что там?
3: Ну, чтобы, я не могу вернуться.
2: Да, у него рейс был. Ну, в общем, он сказал, тут ничего страшного, ты дойдешь.
1: Угу.
2: В общем, я вышел.
3: На трассе?
2: Да, на трассе. Машин никого почему-то было, не было. А, смотрю, на телефоне остался 1%.
3: Отлично.
2: 1%.
3: Обожаю такие ситуации.
1: А люди тебя ждали, к которым ты ехал?
2: Конечно.
1: Ну как, они знали, что у тебя автобус сломался, что ты...
2: По-моему, я, да, звонил, предупреждал.
3: А родители?
2: Нет, родителям не надо было знать.
3: Они вообще не знали, что куда-то поехал?
2: Нет, конечно, знали, но...
1: Родители узнают об этой истории из программы.
2: Да. Привет, мам.
1: Хорошо, хорошо. Что было дальше?
2: То есть я один, ну, вокруг лес... Ну, трасса проходила сквозь лес. 1%. Я не знал, что делать. То есть куда идти? Понятно, что идти в другом направлении, но как долго и куда? И было немножко жутковато.
3: Немножко? Мне кажется, я бы умерла от страха в такой ситуации.
2: Когда ты подросток, тебе 15 лет, ты еще опыта жизни нет, что делать в экстренных ситуациях. В общем...
1: Ну, ты вот идешь, смотри, ты идешь, а машин нет, да? Машин
2: нет.
1: Не видно.
2: То есть,
1: у кого-нибудь быть, спросить, быть, где город находится,
2: нет,
1: куда
2: нет,
1: идти?
2: Нет.
1: Ты имел, говоришь, связь 1%. Ты позвонил тем людям, к которым ты едешь?
2: Да,
1: чтобы,
2: да,
1: они,
2: я
1: тебя
2: позвонил.
1: Тебя как-то направили?
2: Сказал, что я там-то, там-то.
3: Где? Что на трассе?
2: Да, я так и сказал, я там-то, там-то.
3: Не знаю, где я.
1: Я вот здесь 2 елки, 3 березы и дорога.
2: В общем, я позвонил, мне сказали, что как раз человек едет мимо, должен проехать в скором,
3: знакомый,
2: да, времени, ну, да, к кому я приехал,
3: угу,
2: и может забрать. Только мне нужно отправиться в какое-то, ну, идти в одно место, и там он меня заберет.
0: Найди, найди свой путь.
1: Мы сегодня говорим о доверии Богу и беспечности. Где грань, граница между твоей беспечностью, Даник, и доверием Богу? Вот то, что ты попал в эту ситуацию, есть ли в этом твоя вина? Как ты думаешь?
2: Ситуация была какая-то экстренная, и все, что произошло, от меня не зависело никак.
3: Ты один в 15 лет поехал вечером, не знаю куда, не договорился там, с кем вы, может быть, встретитесь, нет?
1: На самом деле я соглашусь с Даником, что нет вины в том, что автобус сломался, что ему пришлось пересесть на другой, но в том, что он проехал остановку, не досмотрел здесь. Сидел в телефоне, играл так, что у него остался
3: 1%.
2: Нет, просто телефон был такой, в который невозможно было поехать.
3: Который, в принципе, всегда был 1%.
1: Хорошо. Вот, скажи, когда ты начал просить Бога, и начал ли ты просить Бога о том, чтобы он тебе помог?
2: Ну, конечно же, я молился. И молился уже, когда... сломались. Автобус сломался, и когда стоишь часа два на морозе, что еще делать? Ты можешь только молиться и просить, чтобы все прошло благополучно. Когда меня посадили на автобус, я такой, ого, так здорово.
3: Бог ответил.
2: Бог делает такие для тебя так много. Даже если плохо все, находится выход. И я...
1: И вот когда ты
2: уверен
1: ехал,
2: был, что
1: когда
2: все ты ехал, хорошо.
1: Ага, вот это мне интересно было, то есть узнать, уверен ли ты был или спокоен ли ты был о том, что Бог тебя ведет,
2: да,
1: о том,
2: да.
1: Что Бог все сделает
3: хорошо. Какое у тебя состояние было в тот момент? У тебя была паника какая-то?
2: Нет, или... почему-то вот такого не было. Я просто молился Богу. Я рассказываю про то, когда мы сломались, а не когда я уже остался один на трассе. Там, конечно, уже...
3: Там уже паника началась.
2: Паники не было, но страшно было, что, получается, смотри, 1%, я вообще не знаю, где я, никого рядом нет, если телефон сядет, у меня никакой связи не будет, куда мне идти?
1: Ты просто скажи, смотри, вот здесь вот немножко дальше скажи, ты просто шел, когда тебя высадили, и когда ты знал, что в том направлении, ты просто шел, и что было дальше? Ты еще говоришь, что куда-то не туда повернул, или все нормально, или ты шел в том направлении?
2: Мне сказали подойти к какому-то светофору, но светофоров вообще
1: мало.
2: Огней вообще не было видно, я просто шел вперед, я думал, ладно, я не знаю, куда идти, и просто пойду вперед. Просто. И я просто шел, молясь Богу и прося, чтобы Господи разрешил эту ситуацию так, как, чтобы все было хорошо, и что потом мне мама ничего не сказала.
3: Самый большой страх.
1: Все было хорошо, и мне за это ничего не было. Интересно. Вы знаете, можно было бы раскритиковать Даника в этой ситуации, потому что кто-то бы не пошел бы, может быть, стоило бы разумнее остаться на месте, ждать, какую-то машину. На трассе ждать, пока кто-нибудь подъедет, потому что вдруг ты там уйдешь не туда, вообще в ту сторону, еще хуже, так скажем, зайдешь куда-то далеко, откуда там человек-хозяин, к которому ты идешь, вообще тебя не найдет.
3: Стоять и ждать на трассе, что тебе, с воздушный стаж, с неба лестницу спустит?
2: Скажу, что там было холодно, и просто стоять, это было не очень приятно. И во-вторых, мне сказал взрослый человек, что иди туда.
3: Прямо.
2: Да, и помощь.
1: Хорошо. Были ли у тебя еще в жизни ситуации, ты одну нарисовал, вспомнил такую ситуацию, да, рассказал нам эту историю, когда ты доверял Богу и, так скажем, Он тебе помог, и на самом деле Он ответил на твои молитвы?
2: Да, конечно. В моей жизни особо плохого такого много и не было.
3: До этого ситуации с машиной?
2: Нет, это я тоже не считаю так плохо, это просто... Такой интересный опыт был. А что прям какие-то беды серьезные, не было. Единственное, что в чем, наверное, какие-то проблемы такие мощные были, это в учебе. Как и у любого школьника, когда наступает экзамен, вот в 9 классе, и там уже, если ты не проходишь, то уже могут быть серьезные проблемы. Вот. И один из экзаменов поставили на субботу нам.
3: А что с чем связаны проблемы?
2: Потому что я... В общем, соблюдая законы Божьи, и там написано, что день субботний дай Господу. И получается, ни о каком экзамене...
3: То есть ты в этот день не учишься?
2: Да. Нет, не учусь, и речь не может быть ни о каком экзамене. Мои друзья тоже, которые в церкви со мной были, они как-то беспокоились, думали, что же делать нам. Поставили раз экзамен. А я почему-то в душе знал, что ну, Господь не допустит, чтобы моя жизнь как-то из-за этого что-то поменялось, что-то плохо было, mm-hmm. что Он сделает так, как должно быть, как лучше. Mm-hmm. И я спокойно готовился и просто верил, что Бог поможет.
3: И что
1: вот
3: было
1: вот
3: потом?
1: Интересно, вот это, мне кажется, больше похоже на беспечность уже. Даник, подожди, Даник, я скажу я свое мнение, потом ты будешь это защищаться. Вот ты знал, что экзамен в субботу, а ты доверял Богу, но ты не пошел, ну, я не знаю, пошел ли ты, договаривался с преподавателями, суетился, чтобы они сделали все со своей стороны, чтобы экзамен, может быть, поменяли на другой день.
2: Да, конечно. Разговаривали с директором школы.
1: Сразу вы это сделали, когда узнали?
2: Ну, практически, да.
1: Практически.
2: С учителями и потом даже к, ну, высшей инстанции были там, в администрацию, да. Вот. И нам сказали, что хорошо. Ну, не сразу, конечно, сказали, но сказали, что будет пересдача для тех, кто не сдал экзамен в первую волну. Mm-hmm. И с ними ты можешь сдать, и я...
3: То есть так вопрос решился,
2: да,
3: просто,
2: да? Вопрос решился, и я благополучно сдал экзамен mm-hmm. и пошел дальше в 10-й. Но mm-hmm. вот как раз противопоставить вот этой истории, когда я доверял, mm-hmm. и как раз пример обеспеченности тоже есть у меня.
1: Ну-ка, это интересно.
2: И тоже...
1: А то, что ты хороший, ты хороший.
2: И тоже про учебу. Вот, в 11-м классе. Вот тут уже прям очень серьезно. Не так, как в 9-м. В 9-м это еще цветочек. Uh-huh. Ну, мы тоже молились, чтобы экзамен не попали на субботу. Все было хорошо в обычные дни. И я просто, я думал, Господи, я вот очень хочу поступить сюда, в Нижний Новгород. Uh-huh. И, пожалуйста, сделай так, чтобы так и было.
3: Пожалуйста, напиши за меня ЕГЭ.
2: Да, что-то в этом роде. И я как бы такой думал, ну... Всегда Господь был со мной, всегда Он мне помогал. Mm-hmm. Я такой, все будет хорошо, что? Никогда mm-hmm. плохо не было. Mm-hmm. И я, ну, не особо готовился, скажу прямо, вот.
1: К экзаменам.
2: Да. И ну, как? Готовился, но не так усердно, как...
3: Как в 9 классе.
2: Да, и как стоило, сделал бы сейчас, нас... если бы вернулся обратно.
1: Ага.
2: А в итоге, ну, я когда пошел на экзамен, Господи, пожалуйста... Пусть я сдам на хотя бы там, баллов на 90.
1: Угу.
2: И каждый экзамен так. Но в итоге нет.
1: То есть ты сдал на меньше. И чем закончилась эта ситуация?
2: Ну, в общем, я не смог поступить на бюджет. И я решил для себя, что вот Бог... Ты просишь Бога о своей проблеме, но ты должен сам стремиться и тоже искать пути решения.
3: Прикладывать усилия.
2: Вместе с Богом, да. Чтобы Бог не один трудился на твоей проблеме, а вместе мы. Ну, как говорят, на Бога надейся, а сам не плашай.
3: То есть есть доля правды в этой?
2: Конечно.
1: То есть ты в этот момент, вот это вот, мне кажется, самая поучительная, наверное, одна из поучительных историй, которая будет уроком и для Даниила, и для всех тех ребят и девушек, которые смотрят нас. Экзамен просишь у Бога, чтобы Он тебе помог, но ты должен сделать сам.
2: Но занимайся.
1: Но занимайся, да.
3: Что Бог было... тебе напомнит, если ты ничего не учил, да?
1: Вот именно, да.
0: Найди, найди свой путь.
3: Мне интересно, и я думаю, нашим зрителям тоже будет очень интересно услышать окончание той истории, когда
1: чем
3: стоял на трассе.
1: Чем закончилась история в темную ночь?
3: Потому что у нас еще в голове ты, Даник, идешь по холодной ночной трассе, и еще ничего не произошло. Тебе как-то Бог помог эту ситуацию разрешить до конца?
2: Ну, если я сижу здесь, значит, Он помог.
1: Ну, мало ли ты мог добраться обратно в свой дом, но добрался ли туда, куда ты собирался?
2: В общем, иду я, да, дальше.
1: Идешь ты, да.
2: Иду, иду. Останавливается машина какая-то. Ну, приезжает мимо и останавливается.
1: Так.
2: Мне биби, ну, сигналит. Я думаю, ну, так как я один, я такой оглядываюсь, кому? Значит, мне.
3: С деревьям?
1: Да. Может, еще кому-нибудь?
2: Вот, подхожу, а это, кажется, тот человек, который меня ждал, кому я приехал. Он, в общем, должен был куда-то съездить по делам, а потом за мной приехать. И, то есть, я понимаю, что я должен был пойти в ту сторону, а он поехал туда. Вот, и я пошел прямо, то есть, и он по пути меня встретил, хотя я не должен был
3: там. То есть, вы должны были встретиться не в том месте?
2: Да, в другом месте, да. И, скорее всего, к тому моменту, как я бы подошел к правильному месту, у меня бы села зарядка, я не знаю, как
3: бы мы созвонились.
2: Да, созвонились, встретились. А так он меня встретил и говорит, это какое-то чудо, что ты тут оказался. И, в общем, я сел и спокойно доехал, и все было хорошо, и там потом уже шутили, что я... Мальчик, который дошел до Ордатова пешком. Вот. Но это такой один из ярких моих примеров в жизни, когда Бог, я видел руку Божью во всем этом. И я выяснил для себя, что даже если все плохо, если тебе кажется, что ну, хуже уже быть не может, то Бог всегда с тобой, и Он сделает из минуса плюс.
3: Здорово. Спасибо, Даник. Я вот для себя из этой истории и вообще из своих жизненных опытов тоже понимаю, что все, что мы можем делать от себя, мы делаем. Но в тех ситуациях, которые нам не подвластны, обстоятельства какие-то, как вот сломанный автобус, там, проехал остановку, может быть, в чем-то есть и наша вина, но мы уже ничего с этим не можем сделать. В таких ситуациях надо полностью просто на самом деле Богу доверить и отдать, потому что вот я представляю эту картину, ты идешь по трассе один, а Бог сверху, ну, как бы мы знаем, что Он среди нас находится, но Он все равно сверху, Он видит, где там едет этот твой знакомый на машине, где ты стоишь, Он знает, как вас соединить, и ты, это как бы такая связь, и как бы даже круче, чем мобильная. Она проверенная, она работает, у нее зарядка не садится.
1: Да. Хорошо, я бы хотел все-таки, чтобы Даня в конце пару слов буквально обратись к нашим, нашей молодежи, к тем зрителям, которые смотрят сейчас эту программу, и пожелай, что ты хочешь пожелать для них вот, в жизни, как вот доверять Богу правильно, но и в том, и в этом же, тем временем самому прикладывать все усилия.
2: Ну, я, наверное, повторюсь уже, что я говорил. Друзья, доверяйте Богу, молитесь, когда наступает, кажется вам, что очень трудная ситуация, но сами тоже стремитесь к тому, чтобы ну, вместе с Богом эту решить проблему. Не Бог один, не ты один, а вместе. И тогда у вас все получится. Ну и учитесь, конечно.
1: Спасибо, Даник, большое за то, что ты был у нас сегодня,
3: спасибо.
1: Поделился этой историей.
2: Вам
1: и
2: спасибо.
1: Другими историями своей школьной жизни, учебной жизни. Мы тебе желаем успехов в твоей учебе в университете, чтобы ты не повторял больше таких ошибок, учил, со своей стороны делал все, что нужно.
2: Хорошо, спасибо.
1: Это была программа «Найди свой путь». У нас был в гостях хороший человек, Даниил. Ведущая Велина, я Сергей. Мы очень просим вас, комментируйте, пожалуйста, передачи, смотрите их, ставьте лайки или дизлайки. В общем, реагируйте как-то, понравилась вам программа или нет, и оставайтесь с нами. Ну все, всем пока.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. В книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем». Ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле. Не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает. И здесь стал вопрос. Мы видим, все, казалось бы, все решено. И Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
2: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил. Но зато букашечки, козявочки все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно. Храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
1: Да.
2: Говоря о реальности небесного святилища и прочее. И тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
1: Ну, тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
2: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скине», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. И услышал громкий голос, и сказано «се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят «вот скиния», «вот храм». Бога. Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере в зоопарке, а слона и не приметил. Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он то увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
1: Очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
2: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
1: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
2: Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутренние ожидания, ощущения, 10 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям, в 8 главе, во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот Господь, построив этот небесный храм, он же одновременно этим же самым он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также.
0: Далее в программе.
2: Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. Если была возможность, Богу уже тогда небо и землю соединить.
0: Небо на земле.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
2: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественный понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
2: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
2: Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвешник, и стол, и так далее. То есть золото – это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куб шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куб сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Уже даже не столько святилище, все в целом.
2: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения, это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано: «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего не, уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
2: Неоднократно,
1: к сожалению. Да, и было необходимо очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
2: Да, теперь уже вся история завершена. И вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме, так? Угу. Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом Небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней. Ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но общая картина...
1: И контекст не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
2: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых. Угу. То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец». Угу. То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца. То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, оно
1: распространялось, и туда
2: распространялось
1: тоже
2: на весь храм целиком.
1: Да. Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что у новой земли не будет солнца.
2: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год Угу. Удивительное совпадение с количеством месяцев.
1: Да.
2: Приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела.
1: Угу.
2: То есть и библейский календарь лунный сам по себе. И это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца. То есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день-ночь, остается солнечная система, вот какая-то, да, течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Да, и мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже остается. Потому мы уточняем, что земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая земля, обновленная земля. Вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
2: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность. Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут.

0: Я делаю все новым. Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся Земля, точнее, кора Земли, поверхность Земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога, да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на Земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на Земле произошли. Потому Земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
0: завершения,
1: памятника даже.
0: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви, а во-вторых, это статус центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть, Земля как планета останется, она будет обновлена.
2: Небо на Земле.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
0: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожен и грех, и зло, и все остальное. В описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
0: ну, что есть,
1: к слову?
0: Угу. Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
0: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть, таким образом, вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что

0: Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей, вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
1: У Господа...
0: И, наконец-то, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
1: Все-таки исполнится. У Господа... Попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида – это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества, данного Аврааму, еще в далеком будущем. Так, Третье царство, 4 глава, 21 стих, говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
0: Море, фактически.
1: Да, то есть там полосочка. «И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его». То есть фактически это пророчество исполнилось.
0: Полноценно исполнилось. То, что обещало.
1: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
0: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
1: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась и продолжалась. И потом апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
0: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг. А у них это скорее редкость, чем данность. И к нам он призывает, говорит, войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
1: Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава. 10 стих говорит, в устроении полноты времен, то есть определенные временные промежутки, полнота времен, множественное число, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
0: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
2: В следующей программе.
3: Что человек хочет слышать Бога.
1: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
3: Первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла.
1: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
3: Да.

0: хлеба на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
3: Для вас поет Вадим Кочкарев.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Приветствую, дорогие друзья! Вы согласитесь, что взрослеть, конечно же, приходится всем. Интересно, но даже люди взрослые в чем-то своем, но на протяжении всей жизни периодически повторяют этот путь от младенчества к зрелости. Так происходит и в духовной жизни человека. Когда только начинаются наши духовные поиски, мы этот путь начинаем как дети и лишь со временем становимся зрелыми духовными личностями. Период детства характерен непониманием многих вещей, страхами, желанием заслужить Божье благоволение. А зрелость духовная появляется тогда, когда человек осознает, что Бог наполнен великой, бездонной отцовской любовью к каждому человеку. Так произошло и в духовной жизни Катерины. Историю свою она пишет нам сама. И начинается ее письмо так. «Мне 26 лет. Я принадлежу к цыганскому роду. В моей жизни было много предательства, разочарований и слез. По сути дела, я просто была очень легкомысленной и страдала за свои поступки. У меня было мало настоящих друзей. И даже те, которым я доверяла свое сокровенное, предали и отвернулись когда-то от меня». Из-за своих грехов я начала бояться Бога. Я слышала о конце света и страшилась мысли о том, что наступит день Господень, великий и страшный, и я предстану на суд перед Иисусом Христом. Все мои тайные дела станут явными, и тогда Бог, конечно же, накажет меня за мои грехи. Катерину не оставляла одна мысль. Что делать, чтобы мои грехи были заглажены? Катерина пыталась найти ответ в гаданиях на картах, в астрологии, через эти вещи пытаясь приблизиться к Богу. Но ее никогда не покидал страх за своих братьев и отца. Очень часто ее родные уезжали по каким-то делам. И если они задерживались дольше определенного времени, Катерина не находила себе места. Катерина винила в этом себя. И стоя у ночных окон, умоляла Бога не делать ее родным вреда. «А если наказывать, — пишет она, — то пусть за мои грехи он накажет меня одну». Но после долгих задержек в пути ее родные приезжали домой благополучно или рассказывали о каких-то незначительных дорожных мелочах, неприятностях. После этого Катерина падала на колени и благодарила Бога. Но какая-то непонятная страшная мысль не покидала ее. Она думала, что это какое-то предупреждение от Бога. Она думала, что все эти страхи, тревоги являются от Бога как бы посланием в том, что ей нужно было загладить свою вину перед Богом и получить его прощение. Но Катерина не знала, как это сделать. Она стала искать ответы в религии. Каждый раз, когда ей попадались книги или журналы о Священном Писании, она с жадностью их читала. И ей не важно было, какой церкви принадлежат эти брошюры или эти книги. Ей важно было только одно – как можно больше узнать о Боге и узнать о том, как обрести Божью милость, как обрести Его благодать. Катерина ходила в церковь, но пустота, холод не покидали ее сердце. Ее невестки, то есть жены ее братьев, принесли однажды ей книгу для домашнего христианского чтения под названием «Хлеб наш насущный». Катерина ее читала каждый день. Попадались ей другие книги, другие журналы. Она читала и их, а если ничего не понимала, просто рассматривала хотя бы иллюстрации, рисунки, пытаясь по ним понять суть написанного в книге. Но одна знакомая девушка, которая держала в своей домашней библиотеке Библию, дала Катерине ее почитать. Катерина ей сказала, что прочтет и отдаст, но закончила читать только лишь год спустя. И когда Катерина прочла Библию, в молитвах она обратилась к Господу и пообещала, что будет ходить в храм, что не выйдет из храма, пока не преклонится пред его крестом и не поцелует ног изображения Иисуса Христа, изваяния Иисуса Христа. Какое бы ни оказалось количество людей, Катерина должна была каждую субботу, каждый раз, когда она приходила в храм, обязательно пробраться ко кресту, к его подножию и преклониться. Пишет, признавая, что Господь давал ей силы преодолевать все, что встречалось на пути.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: На нее показывали пальцем, смеялись. Сторожа часто выгоняли Катерину из церкви. На их взгляд, она была не такой, какими должны быть прихожанки, так как Катерина, как мы знаем, цыганка. Прихожане отодвигали от Катерины свои сумки и относились к ней с подозрением. Они думали, что она пришла с одной целью – кого-то ограбить. Катерина пишет: «Мне было так обидно, аж ком в горле стоял». Но ей было все равно. Катерину тянуло к Богу. Тянула какая-то необъяснимая, непреодолимая сила. Библию Катерина изучала сама. Иисус не выходил из ее сознания, что бы она ни делала. Даже во сне снился, как она сама пишет. Иисус Катерину подкреплял, конечно же, но ее родные стали считать ее безумной. Когда приходили знакомые, Катерина им читала Библию, рассказывала, как могла, о Боге, а они только смеялись над ней. Отец швырнул Библию и угрожал выгнать Катерину из дома. Но она пишет: «Мне не было даже страшно, просто сильно болела душа, и внутри была горечь и обида». «Как это может быть, — думала я, — пишет Катерина, — они, как и я, справляют праздники, а Библию не любят. Неужели они думают, что Иисус был таким таинственным, что не мог оставить ничего после себя? Почему они не любят его книгу?» Катерина не могла этого понять и не могла ответить на эти вопросы. Ей было просто больно и обидно. Она входила в спальню, закрывалась, рыдала и молилась Богу, чтобы Он указал, на правильном ли она находится пути. Катерина очень долго, подолгу изливала пред Ним свою душу, молилась, прося, чтобы Он указал ей путь. Но Бог, как бы обращаясь к ее сердцу, говорил: «Будь там, где есть, надейся и жди, молись и верь, что получишь». Вот такую уверенность она имела в себе. Катерина возносила свои горячие и искренние молитвы к Богу и ждала. Ждала так достаточно долго. И в одно прекрасное весеннее утро Катерина в кармане отца, в его пиджаке, увидела розовый листок. Это оказался пригласительный билет на лекции. Там было написано, что самое главное – не пропустить первую лекцию. Катерина в своем сердце положила не пропустить лекцию эту, особенно первую, хотя она инвалид по слуху, но решила: «Я все равно пойду, я там как-нибудь разберусь». Катерина пригласила жену одного из братьев, та сказала, что обязательно пойдет, но говорить за нее с другими людьми не будет. Катерина согласилась, и удивительно, что никто из ее родных так и не знал, откуда появился этот листок. Катерина расспрашивала всех – братьев, сестер, мать и даже отца, и детей, но никто не мог дать положительного ответа. «Я поблагодарила Бога за этот подарок и ответ на мои молитвы», – заканчивает свое письмо Катерина. «Так я и стала христианкой, Бог указал мне верный путь, я очень счастлива». Я уверена, если человек искренне молится, не противореча воле Бога, Господь обязательно отвечает. Пусть каждый жаждущий испить из потока живой воды придет к подножию Христа, не боясь никаких насмешек. Кто не побоится унизиться перед людьми, того возвысит Бог. Но в свете всех страхов, которые так крепко держали меня, главное, что я поняла, нет такого греха, который он не мог бы простить, потому что Бог есть любовь». Калмыкова Катерина, город Дмитровград.
3: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь человека начинается с рождения. История хранит множество свидетельств о том, какие обряды сопровождали рождение человека в каких народах. Но еще более свидетельств накоплено о погребальных практиках. Люди, как правило, оканчивают свою жизнь смертью. Так было со времен грехопадения. И, к сожалению, если не придет Христос, мы с вами тоже должны будем пережить эту самую трудную ступень наших отношений с Господом — принять чашу смерти из рук Его. Принять эту чашу достойно, относиться к смерти как к дару Господа, как к самому трудному испытанию, которое переводит нашу веру на новый уровень, учились люди с древних времен. Особенно хорошо это удавалось иудеям. Они считали, что то, как погребен человек, отражает отношение Бога к этому человеку. Если Господь помог человеку быть погребенным достойно, если Он дал ему потомков, которые погребут его, если Он дал ему средства для того, чтобы приобрести фамильный склеп, значит, этот человек в серьезных, глубоких отношениях с Богом. И хотя мы знаем, что не всегда это в реальности было так, люди полагали, что это так. Статус в древнем мире очень серьезно зависел от того, как человек обеспечен, и погребение человека зависело от его статуса. Именно поэтому Авраам выражает так много беспокойства, когда умирает Сара. Он покупает поле с пещерой Махпела, чтобы похоронить свою умершую. Это поле до сих пор находится в том же самом месте, и пещера на поле содержит саркофаги с костями Авраама, Сары и Исаака. Конечно, место претерпело значительные изменения. В свое время мусульмане воздвигли над этим местом внушительное строение, и попасть в пещеру теперь можно только войдя внутрь и спустившись в люк. Тем не менее, Авраам успокоился, когда он купил пещеру, потому что достойное погребение — это очень важная забота каждого человека в древности. Ур халдейский, из которого вышел Авраам, отличался необычными погребальными практиками, что касается царской свиты. Эти обряды можно было бы назвать даже жестокими. Поступая на дворцовую службу, человек знал, что ему придется умереть за своего царя и что верным ему он будет до самой смерти. Частью этого отношения верного к своему монарху была готовность уйти в мир иной в день похорон царя. Монарха вносили в подземный тоннель и несли к специально приготовленной камере, где его тело полагали для успокоения. Но за телом шефствовал весь кабинет министров. Весь кабинет министров держал в руке чашу с ядом. Дворцовый оркестр играл при этом, а народ, стоящий снаружи, закрывал подземный тоннель тяжелой надгробной плитой. Оказавшись погребенными заживо, придворные выпивали чашу с ядом, и постепенно затихающие звуки оркестра свидетельствовали о том, что наступает смерть. В Палестине с древних времен люди пытались обрести какой-то клочок земли, чтобы там хоронить свою семью и своих предков. Южнее Иерусалима находится удивительное место – склон, который называется Кетев-Хином, что переводится как «плечо долины». Этот склон разделяет собою долину Гинном и долину Рефаимов. Здесь недавно было открыто обширное захоронение, которое относится к VII веку до нашей эры. VII век до нашей эры – это времена царя Иосии. В камере 25 было обнаружено более 1000 интереснейших предметов, которые свидетельствуют о той эпохе. Ученые узнали, что даже иудеи, погребая своих умерших на погребальные скамьи, возлагали множество подарков для этого человека. Сосуды с едой. Они возлагали туда также оружие, стрелы и амулеты. Два потрясающих амулета найдены в пещере номер 25. Они представляют из себя тонко раскатанные серебряные листы. Один из них 8 сантиметров длины и 4 сантиметра ширины, другой в половину меньше. На них в 19 строках содержится благословение, записанное в книге чисел 6 главе с 24 по 26 текст. Там говорится: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да презрит Господь на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, да сохранит Господь тебя и даст тебе мир». Вот эти священные слова сопровождали человека в последний путь, и они отражают веру человека в то, что Господь позаботится о том, что будет после смерти. Пещера 25 дала очень много результатов, что касается изысканий в отношении погребальных обрядов Железного века. В это время в пещерах уже высекали погребальные скамьи, которые были расположены в форме подковы. Под скамьями делались репозитории для костей. Вот почему в Писании так часто говорится: «приложился к отцам» или «почил с отцами», «отошел к отцам своим». Эти фразы подразумевают, что через год после того, как тело истлевало, родственники приходили в пещеру, собирали кости и буквально сваливали их в кучу, в репозиторий, то есть в каменный ящик, который высекали под скамьей. В изголовьях, куда укладывали голову человека, обычно делалось углубление. Иногда это углубление окаймлялось контуром подковы, а иногда подкова имела как бы завитки по краям. Все эти тонкости свидетельствуют о том, что человек жил в эпоху Железного века. Позже техника изготовления гробниц несколько изменилась. Например, во времена Христа было принято уже высекать гробницы так называемым гребневым долотом. И если ученые видят на стенах гробницы следы этого долота, они понимают, что это первый век нашей эры. В первом веке нашей эры было принято хоронить людей в тот же день, когда они умирали. Талмуд говорит о том, что Давид умер в субботу, и Соломон решил не утруждать себя в день субботний приготовлением пышных похорон, поэтому отложил похороны на следующий день, чем очень сильно прогневал всех иудеев. Когда человек умирал, тело его готовилось к погребению, натирали его сначала маслом, которое играло роль мыла, затем омывали водой и умощали вновь маслом. В этот раз масло играло роль благовония, и часто оно было отдушено редкими травами или было драгоценным. Это стоило очень больших средств в те времена. Богатые люди могли себе это позволить. Но бедные люди иногда вынуждены были просто омывать тело водой. Затем тело пеленали. Как пишет Барретт, иногда на это уходило 300 метров льняных бинтов. Бинты изготовлялись специально для погребения. И если человек был богат, то его пеленали большим количеством бинтов и каждый слой промасливали, в силу чего все это образовывало плотный саркофаг. Очевидно, так был погребен Иисус, потому что в 19 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, что Никодим, Иосиф из Аримафеи позаботились о достойном погребении Иисуса, и израсходовано было 100 литров алоэ. Когда человек был приготовлен, его выносили, и на улице его окружали плакальщицы. Если ожидалась смерть какого-либо человека в деревне или в городе, то плакальщицы, обычно женщины из бедных семей, со своими свирелями уже толпились у дверей. В книге «Экклезиаст» говорится: «Ибо отходит человек в вечный дом свой, и готовы окружить его на улице плакальщицы». Плакальщицы, которые кружат по площади, как хищные птицы во многих апокалиптических отрывках Священного Писания, являются некой аналогией этим хищным птицам, потому что хищные птицы участвуют в погребении трупов. Плакальщицы, как и хищные птицы, питались от трупа, жили за счет чьей-то смерти. Они играли обычно на свирелях, и в те времена свирели и флейты нередко имели два раструба. Сопроводить тело до гроба, окруженное плакальщицами и плачущими родными, считалось достойным делом. В Иудее всякий человек, встречающий процессию, которая шла за город, чтобы похоронить тело умершего, примыкал к этой процессии, даже если он не знал ни умершего, ни его семью. Итак, когда человека во времена Христа полагали во гроб, то гроб затворяли чаще всего квадратным камнем. Сейчас нам это кажется странным, потому что чаще мы видим картинки, на которых изображен круглый камень. Лазарь выходит из гроба, а позади него отверстие с отваленным круглым камнем. Но круглый камень встречается в эти времена в гробницах очень редко. Из 800 исследованных иерусалимских гробниц только 4 закрывались круглым камнем, остальные закрывались квадратным камнем, либо еще как-то по-другому. Например, та гробница, в которой по преданию был похоронен Лазарь, вообще закрывалась не вертикально стоящим камнем, а горизонтальным камнем, потому что она была двухкамерной, и вторая камера находилась ниже первой. Вход в эту камеру был закрыт камнем, который лежал на ней горизонтально, на входе как люк, и скрывал собой лестницу, которая вела к тому месту, где был погребен Лазарь. В таком случае чудо было немыслимым, потому что Лазарь должен был выйти, туго связанный пеленами, не просто семеня по ровной поверхности. Он должен был выйти из-под земли по ступеням, широко шагая, и без сверхъестественной помощи вряд ли туго связанный человек мог бы сделать это. Чудо было настолько недвусмысленным, что Синедрион тут же решил убить Иисуса. Но поражает еще одно обстоятельство. Когда Лазарь умирает, но еще жив, сестры посылают к Иисусу с просьбой позаботиться об этом. Просьба выражена косвенно, как принято на Востоке. Вот кого ты любишь, болен. Иисус медлит. Но когда вестники к нему пришли, наверняка Господь знает, что Лазарь уже мертв. То, что Лазарь умер, когда пришли вестники к Иисусу, можно легко вычислить, складывая дни, которые ушли на путешествие у этих вестников и у Иисуса. Один день пути за Иордан, где был Иисус. Затем 2 дня Иисус медлит, и 4-й день Иисус идет в Вифанию. Мария и Марфа в слезах. Марфа утверждает, что уже смердит, потому что 4-й день, как Лазарь, положен во гроб. Это было очень важно, чтобы Лазарь пробыл в гробу 4 дня, поскольку иудеи в те времена верили, что человек в первые 3 дня еще не до конца мертв. Может быть, поэтому они оставляли в древности множество продуктов, сосуды с водой подле тела умершего. Целую неделю родные ходили плакать на гроб, 3 недели им нельзя было носить украшений, и целый год они не участвовали в увеселениях. Зная, что иудеи верят, что на 4-й день душа улетает навсегда, потому что якобы не узнает разлагающегося лица, Иисус понимал, что воскресить Лазаря в 4-й день будет действительно глубоким, серьезным свидетельством его божественной силы. Именно поэтому воскресение дочери Иаира не было достаточным и убедительным. Понимая, что Иисус продемонстрировал божественную силу воскрешать мертвых, Синедрион принимает решение убить Иисуса. Синедрион принял это решение. Он пошел в своем отрицании Господа до конца. А какое решение примешь сегодня ты?

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Людмила Верлан.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. На нашей программе «Вкус настоящего счастья». Как это замечательно, что можем поговорить о себе, о наших взаимоотношениях, о том, каким образом нам может быть хорошо и комфортно в этой жизни. Ну, ладно, вы можете сказать, но это хорошо, если вот так все складывается. А вот если рядом со мной человек меня не понимает, и вообще он какой-то не такой, как быть тогда? Можно ли выстраивать взаимоотношения бесконфликтные? Можно ли создать комфортные условия тогда, когда у человека куча недостатков, когда он совершенно меня не понимает, и вообще он какой-то бесчеловечный? Человек бесчеловечный даже не верится. Крокодил бескрокодильный, пусть он лучше встретится. Он невинный, безобидный крокодил бескрокодильный, но опасный, бессердечный человек бесчеловечный. Как часто нам кажется, что именно те люди, которые находятся рядом с нами, и они являются источником проблем, и что все это потому, что они меня не понимают. Давайте рассмотрим, какие основные проблемы встречаются в наших семьях и которые разрушают наши отношения, разрушают мир, покой, которые не дают нам возможность полноценно общаться. Первое — это потеря общения. Это тогда, когда нам просто некогда общаться. По статистике, в благополучных семьях матери общаются со своими детьми где-то в среднем 2-3 часа в неделю. То есть это имеется в виду полноценное общение. Это не просто там уроки сделал, как там себя чувствуешь, иди поешь. Это не общение, именно общение. А отцы 7-8 минут в неделю. А уже о муже и жене, об их общении вообще очень трудно что-то либо говорить. Вот скажите, пожалуйста, когда такое количество времени мы уделяем нашему общению, можно говорить о том, что мы будем понимать друг друга? Очень сложно. Следующая очень большая проблема — это потеря общих целей или интересов. Тогда каждый член семьи живет какими-то своими интересами. Может быть, проблема — это половая несовместимость, но при современной сегодня науке это уже тоже не является проблемой. Большая проблема — это невежество и грубость. Тогда, когда члены семьи очень грубо относятся друг к другу. И чаще всего это достается детям. Они же не могут дать отпор. Расстроили на работе, проблема какая-то с начальством, нахамила продавщица. Отвечает ребенок, потому что попал под горячую руку. Это очень большая проблема. Следующая проблема — это потеря чувства удовлетворения и радости. Тогда, когда человек уже не хочет идти домой, его не радуют родные стены, он не чувствует удовлетворения от встречи с своими близкими. Это большая проблема. Одна из проблем — это деньги, которая является достаточно сложной проблемой и источником конфликтов, споров, недоразумений. Ссоры из-за детей, зачастую между старшим поколением и средним. Очень часто родители ссорятся с бабушками и дедушками из-за детей. Ссорятся между собой родители. А дети это очень хорошо чувствуют. И они даже стараются вот так вот столкнуть родителей между собой, зная, на какой почве они могут поссориться. Потому что если родители в ссоре, то дети очень часто от этого только выигрывают. Потому что их оставляют в покое, и они могут делать все, что задумают. Естественно, большая проблема — это алкоголь и наркотики. Также вопрос женских прав и большая проблема из-за сватов. Зачастую родители мужа и жены, они бывают как-то с разными традициями, с разным воспитанием, может быть, с разным уровнем жизни, и начинаются попрёки. А вот моя мама, а вот моя мама, а вот мой папа, а вот мой папа. И из-за этого достаточно много всяких проблем и недоразумений. Вот если эти проблемы не разрешить, они как снежный ком разрастаются, и потом они сметают все на своем пути. Естественно, что одна из главных причин вот неумения общаться и неумения решать эти проблемы — то, что вот в школе учат всему, и очень правильно учат. Но, к большому сожалению, в очень редких школах учат искусство общения, искусство решения проблем и взаимоотношения. А следующая причина из-за того, что мы не умеем общаться, — это то, что мы боимся общаться. У многих из нас были какие-то, может быть, такие негативные опыты общения. Многих из нас предавали друзья. Многие матери также, в общем-то, делают очень большую ошибку, когда читают дневники своих детей, когда начинают, может быть, высмеивать их какие-то недостатки перед другими людьми, когда открывают какие-то тайны, которые дети доверили. И вот этот страх перед тем, что меня вот могут как-то подвести, меня могут не понять, и вот этот страх, он мешает общаться. Опять-таки, многие мальчики, наверное, подавляющее большинство мальчиков в детстве слышали: «Не плачь, ты мужчина. Не кричи, не бегай, сиди тихо». И вот эта фраза, которую очень многие слышали, она как раз и приводит к тому, что у многих мужчин, У них создается такое ощущение, что легче подавить свои чувства, чем их правильно выразить. Намного проще все это спрятать в себе. Я же мужчина, я не должен показать слабость. Я не имею права рассказать жене о том, что вот как у меня кошки там на душе скребут. В конце концов, это все приводит к непониманию, скрытости, к ухудшению взаимоотношений и даже к болезни. Ну и понятно, что еще причина плохого общения в том, что люди просто не испытали успеха нормального, хорошего общения. Зачастую мы просто повторяем сложившиеся какие-то стереотипы. Может быть, нас и не устраивали отношения, которые были в родительском доме, но волей-неволей мы впитываем вот эти устои, впитываем этот стиль отношений. И хотим или не хотим, но мы все равно повторяем у себя в семье даже то, что мне не нравилось. Естественно, что очень большую роль играет и социальное окружение. То, что я вижу вот именно в тех людях, с которыми я общаюсь. Если я понимаю, что в данной моей сейчас субкультуре не принято, скажем так, общаться, то мне очень трудно быть открытым. Если, например, я живу в большом многоквартирном доме, и соседи не общаются между собой, мне очень трудно будет переступить этот порог и пойти как-то постараться наладить отношения с соседями. Если я вижу, что соседи каждый живет в своем мирке и не выходит на контакт, то нужно будет приложить очень много усилий для того, чтобы разрушить такие отношения и начать общаться по-нормальному. Но нужно еще помнить, что действительно у нас различия в строении мозга. У мужчин одно строение мозга, у женщин другое. Это уже научно доказанный факт. Да, точно так же обе половины. Есть и у мужчины, и у женщины. Точно так же левое и правое полушарие. Но у женщин более развито правое полушарие, у мужчин более развито левое полушарие. И поэтому достаточно сложно бывает понять друг друга, потому что женщины мыслят одними категориями и опять-таки хотят, чтобы мужчины стали такими, какими они их придумали, и пытаются их переделать в связи с своими понятиями, а мужчины сопротивляются, потому что, естественно, у них совершенно другая логика, у них совершенно другие восприятия и совсем другое видение. Поэтому это тоже является одной из причин многих конфликтов и недопониманий. Ну и самое главное — это типы темпераментов. Каждый из нас рождается с каким-то темпераментом или с каким-то ведущим темпераментом, потому что редко мы встретим темперамент один какой-то в чистом виде. И вот различие темпераментов тоже является причиной недопонимания и возмущений. Когда меланхолик начинает общаться с холериком, один взрывной, очень такой быстрый, а другой медленный и размеренный, то естественно, что если они не постараются понять друг друга, то будет очень много конфликтов и неприятностей. Очень важно то, что мы действительно учимся говорить 3 года в среднем, а слушать всю жизнь. Нам намного проще говорить самим, чем выслушать другого человека. Нам проще сделать какие-то выводы, как-то прореагировать на окружающую среду, чем

Возмущаемся, когда это делает он. Или «смотри сюда, когда я с тобой разговариваю». А на самом деле мы сами смотрим непонятно куда. Мы должны помнить о том, что в среднем средний оратор приблизительно говорит 100-150 слов в минуту. Медленная речь — это 80-90 слов в минуту. Быстрая речь — это 170 слов в минуту. Но мы должны помнить о том, что мы способны слушать до 600 слов в минуту. Вот так наша способность устроена. Очень важно, чтобы мы приучали себя к слушанию. Даже в Библии есть такой интересный стих. «Будь медлен на гнев, но скор на слушание». Очень важно уметь слушать другого человека. Потому что мы и думать можем 5 раз быстрее, чем говорить. Но, к большому сожалению, мы это не используем. Чаще всего мы раз сказали, а потом только начинаем думать. Хотя мы наделены способностью думать 5 раз быстрее, чем говорить. Мы должны просто перед собой поставить такую задачу — постараться выслушать другого человека, особенно нашего ребенка. Вот на наших детей у нас никогда нет времени. Как часто наши дети слышат: «Отстань, да некогда! Да что ты своей болтовнёй уже мне все мозги запудрил!» И ребёнок расстроенный уходит. А где ему еще научиться искусству общения? И потом, когда уже хотелось бы родителям, чтобы дети с ним поговорили, они точно так же, дети говорят: «Мам, отстань, мне некогда, у меня дела». И старушечка плачет в уголочке. И очень обидно, что у сына нет времени с ней поговорить. И забывает о том, что в былые времена, когда ребенок хотел с ней поговорить, у нее тоже не было времени. Мы должны помнить о том, что в нашем общении есть 3 такие составные части. Это наше словесное общение, когда мы говорим. Это наш тон голоса и наша мимика и жесты. Мы должны помнить о том, что слова на нас действуют. В среднем это всего-навсего 7%. Вот мы воспринимаем из того, что мы слышим. Тон голоса весит 38%. Мимика и жесты — 55%. То есть мы воспринимаем больше то, что мы видим. И тон нашего голоса. Рассказывает такой интересный случай. У одного отца сын учился в городе. Отец был неграмотный. Сыну понадобились деньги, он присылает отцу письмо и просит: «Отец, пожалуйста, пришли мне денег, потому что вот у меня необходимость такая». Отец, не умея читать, пошел к одному соседу. Сосед тут был чем-то расстроен, и он так это грубо, зло прочитал, что: «Отец, мне нужны деньги, пришли мне деньги». И я дал письмо отцу. Отец так возмутился: «Ну надо же, уехал в город учиться, мне не помогает, еще деньги требует. Не дам ему денег». Но потом все-таки, ну, отцовское сердце-то переживает за сына. И он пошел к другому соседу. А тот сосед совсем другим тоном, совсем другим голосом. Тот же самый текст прочитал. Но то прочитал таким образом, что отец прослезился, побежал на почту и даже не простым переводом, а телеграфным послал, чтобы сын быстрее получил. Текст был один и тот же. Роль сыграла интонация. Поэтому очень важно, чтобы мы помнили и о нашей интонации. И как часто мы думаем: ну через что этот ребенок там плачет? Ну ничего такого не сказал, а ребенок плачет. Но сказали мы таким тоном, что ребенку действительно стало больно и неприятно. Мы должны об этом помнить. Основные правила успешного слушания — это необходимо поддерживать хороший зрительный контакт. Когда нам кто-то что-то рассказывает и делится с нами, а мы смотрим в потолок или в окно, понятно, что у человека отпадает желание больше нам что-то рассказывать. Наша осанка тоже должна быть внимательна. Если мы закрыты или там руки скрестили, насупили брови или, наоборот, смотрим куда-то в сторону, это говорит о том, что эта поза закрыта, и что мы ждем, чтобы этот человек быстрее закончил общение с нами. Очень важно демонстрировать заинтересованность в том, что мы слышим. Задавать вопросы. Не просто слушать так вот молча, может быть, а как-то прояснять. А я правильно поняла, что вы сказали? А вы это имели в виду, когда говорили? Важно помнить о том, что нужно слушать больше, говорить меньше. Выбирать интересные и практичные темы. И вот мы испытываем чувство защищенности и комфортности. Это когда мы точно знаем, что я могу прийти к моему близкому человеку, я ему могу рассказать, и он меня выслушает. Он меня внимательно выслушает. Он меня поддержит и подскажет, что делать дальше. Мы должны помнить о том, что наиболее важная функция общения — это не передача информации, а укрепление отношений. Те супружеские пары, которые не способны разговаривать друг с другом, лишены основы своих отношений. Открыв сердце и вступив в общение, можно обратить даже чужого человека в близкого друга. А что же говорить о наших близких, о наших родных, о наших детях, о муже, жене? «Ты мой лучший друг, потому что мы оба говорим на одном языке». Хотя иногда и с разной скоростью. Но я знаю, что меня выслушают, я знаю, что меня поддержат. Я могу открыть свою душу и знаю, что никто не посмеется над тем, что я чувствую, и над тем, что я думаю. Существует 5 основных уровней общения. Самый дальний

ней уровень общения — это наши обыденные фразы. Ну, тогда, когда мы просто говорим «как дела?», ну, нормально. Вот встретились, как погода, ну, какие-то общие расхожие фразы. Этот уровень общения вообще ни к чему не обязывает. Это вот самый такой, скажем так, отдаленный уровень общения, который, в общем-то, не способствует ни близости, ни взаимопониманию. Какие-то общие обыденные фразы, обменялись этими фразами, встретились и разошлись. Или даже дома. Ну как, уроки в школе прошли? Да нормально, ну и ладно, иди ешь. Вот и все. Это пятый уровень общения. Формально задан вопрос, формально дан ответ, и больше никаких вот таких вот взаимоотношений, пересечений нет. Четвертый уровень общения — это обмен информацией. Тогда, когда мы начинаем что-то уже рассказывать. «Мама, ты знаешь, Коля сегодня нечаянно окно выбил, а ты в этом не был замешан». «Да нет, мамочка, но вот ты знаешь, но все-таки я ему мяч подавал». Но вот это уже будет четвертый уровень общения. Ребенок еще не раскрылся, он еще не сказал то, что действительно было на самом деле. Но он, в общем-то, он передал просто информацию, что случилось в школе. Или там муж приходит домой и говорит жене: «Ты знаешь, вот у нас на работе так прошел слух, что вроде бы кому-то должны повышение дать». На самом деле муж переживает, но он не может открыть почему-то это своей жене. И он прячет вот это свое переживание за просто какой-то такой фразой, за передачей информации, но не более того. Он говорит информацию, и если жена не проявит заинтересованность, если она не скажет: «А вообще, вот ты, наверное, переживаешь по этому поводу». «Ну ты не переживай, ничего страшного, даже если тебя не повысят, я все равно тебя люблю». Это уже будет другой уровень общения. И такое общение будет располагать мужа, он будет прекрасно понимать, что его жена любит независимо от его зарплаты и от его повышения, что он все равно в этой семье дорог и нужен. Следующий уровень общения — это идеи и мнения. Тогда, когда человек начинает делиться какими-то своими мнениями, идеями, когда он пытается что-то донести до другого человека. Вот, например, все-таки жене следует заниматься только домашними делами. Кто будет убирать, если жена пойдет на работу? Муж высказывает свое мнение, что ему не хотелось бы, чтобы жена работала. Жена говорит: «А может, я могла бы тогда работать хотя бы на полставки? На ведь деньги не помешают?» То есть она говорит уже о своем мнении, обмениваются мнением. Это уже более близкий уровень общения. Тогда, когда каждый из супругов высказывает то, что он думает, и он не ставит это в пику другому человеку и не говорит, что вот только так и никак иначе. Он высказывает свое мнение, что мне хотелось бы, чтобы было так. Другой говорит об этом. То же самое, если ребенок. Он приходит и говорит: «Мамочка, я так сильно устал сегодня. Можно я не буду выносить мусор?» Ну, мама говорит: «Ну, если ты устал, я понимаю, что ты устал, сынок. Ну хорошо, давай это сегодня я в мусор вынесу». То есть идет уже какое-то более близкое общение, ребенок раскрывает, он не просто молча, там, скажем, приходит и говорит, что я не буду мусор выносить, не хочу. Он обосновывает, он раскрывает маме, он говорит, что вот он устал, что он плохо себя, может быть, чувствует. Это уже более близкий уровень общения, когда человек не боится сказать свое мнение или какое-то свое состояние, свое ощущение. Следующий уровень общения — это чувства и эмоции. Это тогда, когда человек говорит о том, что он переживает, о том, что у него действительно есть на душе, о том, что его это мучает или беспокоит. Скажем так, предлагается такой пример. «Я дальше с этими детьми в нашей машине ездить не могу. Нам нужно купить что-то побольше, иначе я сойду с ума». «Ну а где взять деньги? Если мы попадем в долги, я сойду с ума». Ну вроде бы как вот объяснились супруги между собой. И дальше в продолжении, опять-таки, должно быть продолжение этого диалога, и должны вместе вот высказали свои эмоции, высказали свои чувства, высказали то, что им не нравится, что их напрягает. И дальше найти нужно какой-то компромисс, какое-то компромиссное решение. Дальше нужно подумать, а что таки все-таки сделать, чтобы дети так не шумели в машине. Может, купить какую-то игру, которую они не могли бы играть, пока они едут в машине. Может быть, кого-то оставить дома. Ну, дальше идет уже обмен мыслями и идеями и принятие какого-то обоюдного решения для того, чтобы и одному, и другому человеку было комфортно и эмоционально хорошо. Естественно, то самый-самый близкий уровень общения — это тогда, когда мы говорим самое-самое сокровенное. То, что особенно нас сближает друг с другом, это когда мы говорим то, что у нас там внутри находится. Когда мы делимся с близким человеком тем, что мы не можем никому другому рассказать. Мы уверены, что нас это поймут, не засмеют. Мы можем рассказать о том, что тревожит, болит. И мы уверены в то, что нас поймут. То, что мы никогда ничего не можем сказать другому человеку. И у каждого такой вот сокровенный человек есть свой.
Я помню, что я влюбилась первый раз, мне было 9 лет. И, конечно, я боялась кому-то об этом сказать, потому что понимала, что меня засмеют. 9 лет девчонки. И вдруг влюбилась. И так вот вроде как на полном серьезе, по-взрослому. Но вот одному человеку я могла это рассказать, поделиться. Взрослой женщине, которая была намного-намного меня старше, где-то лет, наверное, 15-16. Вот она меня поняла. Она не высмеяла. Она, в общем-то, действительно поняла. Говорит, Людочка, да, такое бывает. Да, моя родная. Через это мы все проходим. Мы не знаем, как Бог распорядится твоей жизнью. Ну, это замечательно, когда человек любит. Любовь это обогащает. Она дает нам новые импульсы. Она нам помогает расти больше. Вот она по-хорошему, по-доброму со мной поговорила. Мне было очень приятно. И я на всю жизнь сохранила привязанность к этому человеку. Это очень важно, чтобы был такой человек, которому мы можем сказать самое сокровенное. И, конечно, замечательно, когда этим человеком становится муж или жена, когда этим человеком становятся родители. И дети точно знают, что они могут прийти и рассказать маме все то же, или папе, то, что он никому больше не может рассказать. Ни другу, ни подруге. Это очень важно. И вот этот уровень общения, если он сохраняется в семье, действительно, эта семья очень счастливая. Потому что люди чувствуют себя защищенными и понимают, что они могут открыть свою душу, и никто там ничего не сделает, что никто их не ранит, что никто не пройдет, вот, скажем так, вот тяжелыми сапогами по душе. И что тогда я могу себя чувствовать в этой семье совершенно комфортно и защищенно. Счастливы эти дети, которые чувствуют вот такое понимание со стороны родителей. Они чувствуют себя комфортно, и они развиваются очень хорошо, когда понимают, что с любой болью, с любой проблемой можно прийти к родителям, они поймут и поддержат. Любить — это вместе идти по жизни. Настоящая любовь — это не тогда, когда мы смотрим в глаза друг к другу, а когда мы идем в одном направлении. Это настоящая любовь, когда мы поддерживаем друг друга и понимаем. Супружеские пары и семьи, которые общаются на уровне глубоких внутренних чувств и сторон их жизни, свидетельствуют, что такое общение укрепляет их узы. Самораскрытие, которое открывает подлинное сердце человека, дает возможность развитию неподдельной близости в наших отношениях. Тесные отношения — это когда тебя полностью знают, любят и принимают. И такие отношения следуют только после самораскрытия. То есть, конечно, нельзя ожидать, что эти отношения выстроятся сами по себе. Кто-то должен сделать первый шаг. Премудрый Соломон говорит в притчах: «Если хочешь иметь друзей, будь сам дружелюбный». То есть никто первый сам не придет к себе и не раскроет свою душу. Самому нужно сделать этот первый шаг. Тогда, когда я показываю свою незащищенность, делаю этот первый шаг, да, конечно, может быть такое, что меня не поймут, может быть, надо мной посмеются. Да, это можно пережить. Но намного тяжелее жить в своем мире, замкнутом, ни с кем не делясь. Очень трудно жить, когда у тебя все там внутри. Ты не можешь никому рассказать, не можешь ни с кем поделиться, не можешь ни с кем помолиться. Но для того, чтобы появился такой близкий человек, нужно самому сделать этот первый шаг. Нужно раскрыться. Нужно вот действительно поднять забрало и дать возможность показать, что я вот, я полностью открыта. Что касается взаимоотношений, то это правда, что нас инстинктивно тянет к тому человеку, который делает себя уязвимым, который берет на себя риск отбросить все внешнее и раскрыть свою истинную сущность. Вот это очень важно, чтобы мы об этом помнили. Когда мы пытаемся опять-таки сделать первый шаг, опять срабатывает тот же самый закон бумеранга, о котором мы говорили на прошлых встречах. Чем больше я отдаю, чем больше тепла и понимания я вкладываю в свою семью, тем я ближе становлюсь к этим людям. Еще нужно помнить одну такую важную вещь. А правило 5 минут. Что это за правило 5 минут? Как правило, когда мы возвращаемся домой, когда мы начинаем общаться с нашими близкими, чаще всего это происходит после рабочего дня, после того, как мы устали, после того, как мы, может быть, проехали в транспорте, может быть, кто-то нам наступил на ногу. И когда мы приходим в таком состоянии домой, как правило, в глаза что бросается? Ну, какие-то вот непорядки, да, или непомытая посуда, или, может быть, незаправленная постель, не вынесенный мусор, забытый некопленный хлеб, там еще что-то. И когда мы в таком состоянии приходим домой, или мы были дома, тоже устали за целый день, а кто-то из близких пришел домой, и начинаются сразу же упреки, это как, знаете, вот получается, как льдинки, которые попадают в трещинку, в камни. И эти льдинки, они потом тают, а потом опять замерзают. И трещинка из-за этого получается все больше и больше. И в конце концов, неожиданно, камень
рассыпается. Вот это вот точно так же в наших взаимоотношениях, когда мы встречаемся вечером, и начинается эта наша встреча, наше общение с упреков, с недовольства, а за день мы отдалились друг от друга. И это вот как вот эти маленькие льдинки разрывают наши отношения. И когда-то мы можем вдруг понять, что мы перестали понимать друг друга, мы перестали быть близкими друг к другу. Очень важно помнить, вот эти 5 минут, 5 критических минут, в первую очередь надо прийти и сказать твоим близким, насколько сильно ты их любишь, насколько они тебе дороги. И тогда, потом уже после этого можно говорить о том, что тебе не нравится. Это правило я стараюсь тоже исполнять в своей жизни, и оно меня часто спасает. Буквально совсем недавно произошел такой случай. Прошлой весной. Зять мне решил сделать сюрприз и посадил втайне от меня весенние цветы. И весной необыкновенной красоты расцвели гиацинты, очень такие пахучие, красивые. Но у меня много цветов дома. Есть и нарциссы, есть и тюльпаны. И мы жили, сын с невесткой и дочка, вот с зятем, мы все жили в одном доме. Но и бывало так, что я видела мои цветы в комнате у сына с невесткой. Ну, я радовалась только тому, что сын вот преподносит своей жене цветы. И вот очень один красивый гиацинт расцвел. Я каждый раз, когда заходила во двор, я просто не могла на него налюбоваться. В очередной раз я возвращаюсь домой, смотрю, моего гиацинта нет. Он срезан. Первая мысль — это опять сын твоей жене понес. Первое желание было сразу так вот возмутиться, а потом стоп, 5 минут, правило 5 минут. Я зашла в дом, всех расцеловала, сказала, что вот как я рада всех видеть. Потом думаю, я пойду переоденусь в свою комнату, а потом скажу вот свою фе, что я недовольна, что ну ладно, там эти нарциссы и тюльпаны преподносятся жене. Но этот вот мой подарок, в конце концов, это тот гиацинт, который мне так нравился. Поднимаюсь я в свою комнату, осмотрю, этот гиацинт в вазочке у меня стоит. Оказывается, дочка, видя, что он уже начинает так вот, ну как бы вять, она решила, что последние вот эти денёчки этот гиацинт постоял у меня в комнате и радовал только меня одну. Вот представляете себе, если бы я зашла в дом и с таким негодованием набросилась бы на сына. Естественно, сразу же бы, ну как-то отношения бы у нас испортились бы, невестка была бы недовольна, почему-то вдруг я на сына налетела. Вот эти 5 минут спасли нас от конфликта, от ссоры. Это очень важно. Первые 5 минут прийти домой и сказать своим близким, насколько они дороги нам, насколько мы их любим. А потом, даже если придется сказать что-то такое, как там в чем-то упрекнуть или сказать какое-то замечание, это будет совсем по-другому. Пусть качаюсь в солнечном порту кораблем со счастьем на борту. Пусть как птица весточку во рту людям приношу я доброту. Есть на свете горькие слова. Пусть их скажет друг и скажет брат, пусть другие их не говорят. Есть как хлыст свистящие слова. Скажут их, и устоишь едва. И обида пеной морской очи захлестнет тебе тоской. Есть такие злобные слова. Скажут их, и напрочь голова. Скажут их, и черен белый свет. Ни весны, ни песни больше нет. А еще не скажут ничего. Не увидят горя твоего. Мимо равнодушные пройдут, и улыбки под ноги падут. Кланяется крана голова. Выгружая в солнечном порту, с корабля со счастьем на борту, людям добрые слова. Будьте счастливы, говорите друг другу добрые слова, и пусть мир, покой, взаимопонимание навсегда поселится в ваших домах. Всего вам самого доброго!

0: телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Здравствуйте! В прошлый раз мы начали изучение 11 главы книги Даниила. Сегодня мы продолжим рассмотрение этой главы. Пророчества в конце 11 главы представляют для нас особый интерес, поскольку в них говорится о том, что они относятся к концу времени. С другой стороны, когда мы читаем эти пророчества, то с удивлением находим упоминания о давно исчезнувших цивилизациях и государствах. Действительно ли в конце 11 главы книги Даниила речь идет о конце мировой истории? Что символизируют исчезнувшие народы, такие как едомляне, моавитяне и аммонитяне? И, наконец, какое отношение это пророчество имеет к нам, людям, живущим в 21 веке после Рождества Христова? На эти и другие вопросы сегодня отвечает доктор богословия Ростислав Николаевич Волкославский. Предлагаю вкратце напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, то есть об 11 главе книги пророка Даниила. О чем в целом эта глава?
3: 11 глава книги пророка Даниила – это самая подробная, самая обширная панорама всемирной истории, пророчески предсказанная Даниилом. А она содержит 45 текстов, расчленена на 45 отдельных текстов. И первые тексты мы рассмотрели, первые 11-12 текстов, они включают историю народа Божия в эпоху Персидской империи и в эпоху греческого господства. Завершаются они тем, что на арене появляется Римская империя. Это интересный момент переходной. 15-й текст, совершенно очевидно, что приходит на смену новая система. И придет царь Северный, усилит и устроит вал, и овладеет укрепленным городом. И не устоят мышцы юга, ни отборное войско его, не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним. И на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его». Значит, перед этим шла речь о царе Северном и Южном, и это совершенно ясно, все толкователи понимают, что противостояние в этих Северного и Южного царя это представляет противостояние двух частей бывшей империи Александра Македонского. Это противостояние Селевкидов на севере и Птоломеев на юге. Значит, это борьба между греками сирийскими и между греками египетскими. Условно они здесь обозначены по своему географическому положению север и юг, царь северный и царь южный. В отношении к Иерусалиму это действительно было на севере сирийское царство, на юге египетское. Вот они противостояли друг другу до тех пор, пока на арене не появилась еще одна северная же система или сила. Это Римская империя. Римская империя, или в ту эпоху это еще была Римская республика, она завоевала все эллинистические государства. Она завоевала Македонию. После покорения Карфагена в 146 году, до Рождества Христова, значит, на юге, римляне двинулись на восток. Они уничтожили Македонское царство, они уничтожили Грецию, Коринф был разрушен в 146 году до Рождества Христова, в том же году, что и Карфаген фактически. Вот. И потом они дальше пошли на восток, то есть Малую Азию завоевали, которая, интересно, что малоазиатская часть этой империи, она самовольно отдалась в руки римлян. То есть написано, никто не устоит перед ним. То есть когда Рим завоевывал эти государства, не было силы, которая могла бы противостоять ему. таким образом северную территорию, всю территорию бывших греческих государств покрыла Римская империя. Она завоевала затем и Сирийское царство греков. Вот. Дамаск пал в 64-м году до Рождества Христова под давлением войск Помпея, римского полководца. Таким образом, весь регион севера, который раньше принадлежал грекам, теперь уже принадлежал римлянам. И теперь уже северным царем, естественно, становится Рим. Но он идет дальше под кодовым названием, образно говоря, под кодовым названием «Северный царь». Теперь будут идти все государства или все те системы, которые будут завоевать вот эту территорию или владеть вот этой северной частью. А на юге царем южным будут все государства, которые находятся южнее. То есть вот Африка, Ближний Восток, те части, которые южнее Иерусалима. И вот интересный момент, вот здесь говорится, и никто, кто выйдет к нему, будет действовать по воле его, и никто не устоит перед ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его.
2: Славная земля – это что такое?
3: Славная земля – здесь, конечно, пророк Даниил имеет в виду Палестину, и потому что она же тогда, там был храм Божий, тогда была истинная религия там. Вот он говорит, что никто не устоит перед ним. Это очень важный момент. Некоторые ошибочно считают, что это пророчество относится к Антиоху IV Эпифану, греческому царю. Вот, на самом деле греческий царь Эпифан и его отец Антиох III, который называется Великим, они не были могущественными в том отношении, чтобы против них никто не мог устоять. Они сами были побеждены, в конечном счете, римлянами. Вот. Поэтому северным царем, перед которым никто не устоял, с этого времени начинается господство Рима. Твердой рукой Рим держал все в своих руках. Уже Гиркан II, это первосвященник иерусалимский, едет в Дамаск и просит у Помпея, который стоял, римский полководец, помощи для того, чтобы воевать со своим братом Аристобулом, вот, который находится в Иерусалиме и заперся в Иерусалимском храме. Два родных брата, оба евреи, но они борются за власть, и один из них приглашает римлян на помощь для того, чтобы свергнуть брата и захватить руководство в свои руки. И Помпей сделал такую услугу. Он пошел и помог, так сказать, разрушить. Храм не разрушили, но осада была длительной. Они взяли штурм эту крепость храмовую и помогли, значит, Гиркану зайти на престол. Но во всяком случае, тут исполнилось пророчество другое, что он на славной земле поставит стан свой. С этого времени римляне становятся, конечно, господами на этой территории, хотя и оставляют некоторое время самоуправление в Иудее. Таким образом меняется только руководство на севере и юге, а географически они остаются до конца этими территориями.
1: Открытая книга.
2: Ростислав Николаевич, а говорится что-то в 11 главе об Иисусе Христе?
3: Да. Хотя он не назван Иисусом Христом, он назван здесь Вождь Завета. 22 текст говорит о Вожде Завета, что северный царь, от северного царя пострадает и Вождь Завета. Угу. Так вот, я читаю этот текст следующим. «И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, даже и сам Вождь Завета». Действительно, в эпоху императора Тиверия Христос был распят. А император Тиверий как раз и отличился тем, что он совершил очень сильные и мощные завоевания для Римской империи. Еще даже не будучи императором, а будучи приемным сыном императора Августа, он был уже главнокомандующим римской армии. И он потопил огромное восстание, которое произошло в Панонии. Это на территории современной Венгрии восстание было. Вот. Против римлян. Потому что римляне уже покрывали эту территорию всю. Вот. И историки пишут, что где-то около 200 тысяч человек восстали против него, но он всю эту армию всех этих восставших, он, так сказать, победил. И много побед он совершил, Тиберий. Но в его дни как раз и был распят вождь Завета Иисус Христос. Вождем Завета Христос назван и в других местах, когда мы читаем в 9 главе этой книги, где сказано, что будет предан смерти Христос, вот, и Он пострадает. Поэтому смерть Иисуса Христа – это такое знаковое и основное событие, мимо которого 11 глава не могла пройти.
2: Это поворотный пункт в 11 главе книги Даниила и в истории человечества.
3: И в истории человечества, потому что это событие, которое дало человеческому разуму и человеческому духу новое дыхание. Христос умер за грехи мира. Он разорвал вот эту причинно-следственную связь бесконечных войн и так дальше. Показал, что есть другой выход. Что небо протестует против такой истории, что Христос пришел и умер для того, чтобы любовью своей победить вот эту человеческую цепную реакцию человеческой ненависти.
2: Александр Николаевич, Иисус Христос однажды сам процитировал 11 главу книги пророка Даниила в Евангелии от Матфея. Мы читаем 24 главу Евангелия от Матфея, 15 стих. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы». И здесь же евангелист добавляет такие слова: «читающий да разумеет». О чем мы должны разуметь? Что мы должны понимать? О чем идет речь?
3: Бесспорно, тут, где Иисус Христос говорит, Он пророчески предсказал гибель Иерусалима своего времени.
2: То есть это после Его смерти,
3: да,
2: воскресения,
3: да,
2: и,
3: да,
2: вознесения.
3: Да. И бесспорно, все события после 22 главы, они уже, это события после первого века. То есть после смерти Иисуса Христа вся история разворачивается до 45 текста, до нашего времени, по основным вехам. Вот, я хочу обратить ваше внимание на очень важный текст, 29-й. Здесь продолжается речь о северном царе, то есть о римском государстве. «В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не таков будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, и он упадет духом, и возвратится, и злобится на Святой Завет, исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение а с отступниками от Святого Завета». Вот.
2: То есть это о каком времени идет речь?
3: Здесь говорится, в назначенное время царь Северный опять пойдет на юг. Вот это, я предлагаю такое толкование этого текста. Некоторые предлагают, что это относится ко второму походу Антиоха IV Эпифана на юг против Египта. Но при детальном исследовании и хотя бы Полибия, историка, который действительно подробно описывает все вот эти события.
2: Классический
3: труд Полибия, история. Вот, в двух томах, она даже сейчас в русском языке есть издана. Вот. Здесь говорится совершенно определенно, что Антиох IV Эпифан, они предполагают, что это все было еще до Рождества Христова, вот это событие. Вот. Что это было 164 год до Рождества Христова и так дальше. Антиох Эпифан как будто бы идет на юг. Вот здесь они предполагают это. Вот. В действительности историк Полибий пишет совершенно ясно, что Антиох Эпифан не предполагал и не планировал, не назначал времени второго своего похода на юг. Он ушел после первого похода к себе в Сирию и выжидал, когда два брата которые в Египте правили, между собой схлестнутся за власть. Mm-hmm. И тогда он придет и, так сказать, возьмет все с их, ну, в результате себе власть заберет. Вот фактически его второй поход был совершенно неожиданным для него. Он выжидал, что братья столкнутся между собой. Mm-hmm. Птолемей VI и Птолемей VII в Египте столкнутся, два родных брата за власть. Вместо того, чтобы столкнуться, они помирились. Mm-hmm. И это спутало его планы, а что он думал, что не уничтожит друг друга. И теперь он, как взбешенный, пошел на юг. С ним поплыли корабли, значит, на Кипр его флот пошел в это время, а он с сухопутным войском пошел на Египет. Но это не было в назначенное время. Это совершенно другое понятие. Назначенное время, категория назначенного времени, здесь имеется в виду пророчески назначенное время.
2: И когда это время было?
3: А в римскую эпоху пророчески назначенное время, это 7 глава говорит. Только единственный период, который захватывает европейскую цивилизацию и римскую, европейская цивилизация, это наследница римского мира. Это тоже царь Северный. Вот. Там сказано, что он будет иметь власть 1260 дней. Пророческий день выдается, представляет собой год в пророческом масштабе. То есть в течение пророчески назначенного времени вот этого 1260 дней.
1: Открытая книга.
3: В назначенное время он пойдет на юг. И действительно, в начале вот этого пророческого периода, который начинается в 5 веке нашей эры, римляне попытались снова завладеть югом, который они потеряли в результате нашествия варвар. Вандалы захватили юг. Римляне сделали еще теперь одну попытку захватить Византию, уже Восточная Римская империя. Пытается восстановить Римскую империю снова. Юстиниан посылает свои войска на юг. Вот, но ему не удается. Он только на некоторое время, на короткое время завладел Египтом, за короткое время завладел Италией. Потом пришли лангобарды, пришли другие.
2: Это варварские племена.
3: Варварские,
2: да?
3: племена. И они сорвали его планы в конечном счете. То есть он не смог иметь таких успехов, как имела языческая Римская империя, которая владела югом на протяжении 300-400 лет. А он, ну, может, лет 20, там, 15-30, не больше. Он теряет все эти вот, вот. Этот второй поход в назначенное время, пророчески назначенное время, он не имел успеха. Потому что в одно время с ним, сказано, придут корабли китимские. И вот тут именно действительно начинается эпоха арабских завоеваний. Арабы строят свой флот на Кипре. Они были сухопутным народом. В основном кавалерия у них была всегда. Они совершили все, вот этот арабский халифат был построен путем сухопутных завоеваний. Они покрыли всю территорию, которая раньше принадлежала Восточной Римской империи, и вплоть до Испании дошли, вы знаете это. Вот. Но они строят свой флот на Кипре. И когда они построили свой флот на Кипре, они стали хозяевами Средиземного моря. Корабли китимские, так сказать, лишили римлян или Восточную Римскую империю, царя Северного, они решили тех амбиций, тех возможностей, которые он имел. Он
2: в хотел... данном случае в роли царя Северного выступал уже преемник Римской империи, да, то есть папа римский.
3: И в данном случае тут и византийский император, и уже, естественно, глава католической церкви. Они вместе теперь. Это симфония церкви и государства, которая возникла в Византии.
2: Ростислав Николаевич, вы упомянули, что в конце 11 главы книги пророка Даниила речь идет о нашем времени, то есть о том времени, в которое живем мы с вами. Почему там не упоминаются такие страны, которые играют доминирующую роль на современной арене? Например, Соединенные Штаты Америки, Япония, Китай, страны Евросоюза, Россия, в конце концов. Почему говорится о каких-то странах, которые уже давно прекратили свое существование? ЕДОМ, МААФ, ОМОН, значит, Ливия, Египет, эфиопляне, те страны, которые далеко не ведущую роль в современном мире играют. Что означает это?
3: Я думаю, что это вполне нормальный язык и подход, вполне нормальный. Потому что Даниил писал языком своего времени. Он не мог назвать там Алжир, он не мог назвать Тунис, он не мог назвать, значит, те государства, которые возникли на этой территории, там Йемен, Иордания, он не мог говорить этим языком. Но территория активная, активный театр действий остается тот же. Царь Северный, теперь царь Северный – это европейские государства, наследники римского мира, они находятся на той же территории, где находилась римская, западная Римская империя. Вот, и Восточная Римская империя отчасти. Вот, и вместе они продолжают ту эстафету, которая была раньше. Вот, поэтому он называет ту территорию теми словами и теми названиями, которые тогда активными были. То есть он не меняет территориального фронта событий. Но другое дело, можно уточнить и смысл вот этих символов. О которой, или названий там Едом, Маав, ОМОН. Вот. Поскольку историческая панорама развивается до конца истории, историческая панорама вот этого в 11 главе, вот, то здесь от 40-го текста по 45-й очень интересно описываются последние события, в которых, ну, можно сказать, и наше время входит. То есть развязка вот этого большого и затянувшегося на века и тысячелетия конфликта между Севером и Югом, о котором говорит это
2: что пророчество. Имеется в виду под Едомом, Моавом и сынами Амоновыми с одной стороны, и Египтом, ливийцами, эфиоплянами с другой?
3: Да, ну вот здесь написано,
2: по вашему мнению.
3: Что имеется в виду? Что они не будут уничтожены царем Северным, да? Спасутся от руки его.
2: Да,
3: Едом,
2: да,
3: Маав,
2: да,
3: и большая часть сынов Амоновых.
2: Не спасется земля египетская.
3: Да. Но если возьмите сегодня, какое государство находится на вот этой территории? Едом, Маав и Амон.
2: Ну, наверное, арабские государства.
3: Конкретно. Там находится сегодня, это Иордания. Она покрывает все те три маленькие государства, которые здесь обозначены. Вот. И нужно сказать, что даже вот в последних конфликтах, вот в последней даже войне, которая была, Иордания, несмотря на то, что это арабское государство, она заняла интересную позицию. Вот. Она пропустила, значит, бронетанковые войска во время вот этой последней войны с Хусейном через свою территорию. Против Ирака, когда шла вот эта война.
2: Американские войска.
3: Да, американские. И вот это было, это же известно, что они пропустили через свою территорию. Не то, что противостали, а пропустили через свою территорию. Вот. То есть некоторые арабские государства, они вступают в контакты, в такие союзы с северным царем.
2: А северный царь сегодня кто?
3: Северный царь – это те народы, которые являются политически активны на той территории, которая раньше принадлежала Римской империи.
2: Возникшие на развалинах Римской империи.
3: А кто это? Далеко ходить не надо. Это Евросоюз современный.
2: Соединенные Штаты Америки,
3: Соединенные
2: потомки
3: Штаты Америки. Это Северный Европейский Союз. Если хотите, это НАТО. А все-таки духовным и идейным вождем их все-таки остается Рим. Духовным вождем их остается Рим.
2: Ростислав Николаевич, мы благодарим вас за интересную беседу. Наше время подошло к концу. Это была программа «Открытая книга». До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Сегодня мы продолжаем разучивать наш комплекс. Он стал немного сложнее, но я думаю, мы с вами отлично с ним справимся. Главное – делать зарядку с удовольствием. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, начнем. Пожалуйста, встаем. Итак, шагаем на месте с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро шагаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы, еще немножко мы походим и остановимся. Хорошо. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Следите за тем, чтобы осанка у вас была хорошая, спина прямая. Проверьте, у всех спина прямая. Вот так, молодцы. Пожалуйста, птичка чистит перышки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующее упражнение для шеи. Маятник к правому плечу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Упражнение для рук. Волна. Руки перед собой. И волна пошла у нас в левую сторону. Пожалуйста. И раз от локтя. Хорошо.

8 и вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для рук. Ножницы, пожалуйста, правая рука вверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично, ножницы у нас лезвия прямые. Вот так. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Дорогие ребята, продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ступней. И правая нога. Раз, два, три, четыре. Хорошенько, да, разминаем ступню. И в другую сторону поворачиваем ступню правой ноги. Нога на носочке. Так, левая нога. В одну сторону. Так, хорошо. Молодцы. И в другую. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Теперь колени. Наружу сначала. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Пошире. Юлечка, можно ноги поставить, тогда будет удобнее делать это упражнение. И внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – колонна. Подтягиваем правую ногу к груди. Обхватили. Ага. Тянем носочек вниз, сохраняем равновесие. Другая нога. Пожалуйста, хорошенько подтягиваем ее к груди, насколько можете. Так, еще раз. Правая нога. И левая. Видите, как у нас уже хорошо получается. Уже почти не падаем. Молодцы. Так, следующее упражнение. Качели. Ноги широко. И приседаем на правую ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Присели на правую ногу. Потянули носочек на себя. Так, на другую ногу. Хорошо. Вот как мы с вами покачались на качелях. А теперь гусиный шаг. Так, идем гуси, гуси, га-га-га. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Кружочек хотя бы один пройдем, не падаем. Молодцы. Дошли. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх и наклонились. Раз, коснулись пола. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И чуть-чуть побегаем. Сложное упражнение, но зато оно тонизирует нас очень хорошо. Вставляет сердце хорошо работать. Пошли. И раз, два, три, четыре, семь, восемь, раз, три, четыре, пять, шесть. Молодцы. Так. Расслабить чуть-чуть, ножки стряхнули. Хорошо. И потянулись. Вверх на носочки поднялись. Потянулись и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И вытягиваем правую руку. Так, хорошо. Другая нога и рука. Потянулись. Хорошо. Еще. Так. Немножко задержимся в этом положении. Руку. Вот так прямо. Хорошо, молодцы. Следующее упражнение. Садимся между ног. Можно на пятки, кому как удобно. И наклоняемся назад. Поднимаемся. Поднимаемся потихоньку. Так, хорошо. Садимся. Расставляем ноги. И сцепляем пальцы рук за головой. Упражнение маятник. Олег, наклоняемся вправо, касаемся пола локтем, держим спину прямо, смотрим вперед перед собой. Хорошо. Касаемся еще.

0: два, еще три и четыре. Молодцы! Теперь упражнения будут для пресса.
1: Ложимся на спину, ложимся. Опять же, руки за головой и тянемся к ногам, к носкам. Олег, носки вытянули вперед. Вот так. Приподнимаемся, поехали. И раз, вдох, выдох. Вдох, выдох. Делаем это упражнение 10-12 раз. Только тогда у нас будет хороший результат. Так. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение для пресса – ножницы. Ноги прямые. Пожалуйста, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Упражнение «Мостик». Хорошенько потянулись, выпрямились в одну линию. Молодцы. Так, опустились. И заключительное упражнение «Качели». Поехали. Раз, два и три. Сели. Все. Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо. И настроение у вас замечательное. Мы ждем вас завтра. Делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе
2: веселей.
1: До свидания.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы изучаем, каков Бог, что Библия говорит о Божестве, помня то, что однажды сам Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 3 стихе. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Согласно этому утверждению, жизнь вечная есть следствие познания Бога. Чем больше мы знаем о Боге, тем правильнее наше отношение к самим себе, к нравственности, к будущему и ко всем иным вопросам, тем качественнее духовный опыт, тем полноценнее он и правильнее с точки зрения Священного Писания. Итак, картина Бога, представление о Боге, оно влияет напрямую на все, что представляет собой духовный опыт. Посему это чрезвычайно важный вопрос, который простирается на эту жизнь и также на жизнь вечную, как утверждает Иисус Христос. «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Мы уже многое успели узнать о Боге, о том, как Он являет Себя, как Он открыт в Библии и как исторически греческая философия, влившись в христианское богословие, отчасти исказила библейское представление. И новые поколения христиан усваивают, часто без проверки, устоявшиеся взгляды и представления, в том числе и на природу Божества, и, к сожалению, порою лишают себя радости и живости религиозного опыта ввиду картины далекого, апатичного, трансцендентного и безликого Бога, который, к счастью и к радости, не является следствием библейского откровения. Библейский Бог иной. Каков же он? Какова библейская картина Бога? Мы дадим общие положения вначале и затем посмотрим на то, как именно это следует из Библии, из Священного Писания. Во-первых, Библия рисует Бога, взаимодействующего с миром. Отношения Бога к миру описываются в динамичных, а не в статических понятиях. Во-вторых, не только Бог влияет на мир, но и мир влияет на Бога. В результате ход истории – это не только продукт божественного деяния в ней. Человек тоже вносит свой вклад в развитие истории и то, каким оно будет. В-третьих, знание Божие этого мира тоже динамично, не статично. Бог не воспринимает историю одномоментно, но входит в историю, взаимодействует с людьми. Участвуя в этом, Бог познает. Это называется динамичный взгляд на Бога, или еще один термин – открытый взгляд на Бога. Это следует, во-первых, из библейских стихов о том, что Бог реагирует, Бог изменяется. Во-вторых, из стихов Библии, говорящих о свободе творения, с которым Бог считается, о свободе человека, о свободе ангелов. Находясь под влиянием греческой философии, к сожалению, христианские богословы в поисках попытки найти сущность Бога взяли у Филона Александрийского, иудейского философа, именно греческий путь познания о Боге. Книга «Исход», 3 глава, 14 стих, стала отправной точкой. «Исход», 3 глава, 14 стих, говорит: «Бог сказал Моисею: „Я есмь сущий Иегова“, и сказал: „Так скажи сынам Израилевым: „Сущий послал меня к вам“». Однако этот стих, в отличие от того, как представлял это Филон Александрийский, это ответ на вопрос о том, что Бог делает, а не вопрос о том, кто Он есть. Если посмотреть на контекст, то мы читаем следующее. С 13 стиха этой 3 главы книги Исход. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есть сущий. И сказал еще Бог Моисею, 15 стих, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам, вот имя мое навеки в памятовании о мне из рода в род». 16 стих. «Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте», и так далее. То есть Бог здесь говорит о своем действии, о том, что Он помнит свой завет. И таким образом, вот этот стих, Исход 3.14, который на протяжении столетий в христианском богословии считался описанием сущности Бога, фактически описывает действие Бога больше, чем сущность. А фактически в самой Библии есть только 2 стиха, описывающие сущность Бога. Первый из них мы уже рассматривали. Это Евангелие от Иоанна, 4 глава, 24 стих, где говорится «Бог есть Дух». Это Его сущность. И второе место – это 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 18 говорит «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Бог есть Дух – и Бог есть любовь. Любовь же обязательно подразумевает общение, динамику. Бог не может быть статичным, Бог не может быть оторванным, далеким и бесчувственным, апатичным, если Он есть любовь. Итак, библейские свидетельства о природе Бога коротко сводятся к тому, что, во-первых, Библия рисует Бога, взаимодействующего с миром. Во-вторых, не только Бог влияет на мир, но и мир влияет на Бога. И, в-третьих, знание Бога в отношении этого мира динамично, не статично. Это так называемый динамичный, открытый взгляд на Бога. Давайте теперь посмотрим на библейские свидетельства об этом динамичном взгляде на Бога. Ветхий Завет открывает нам 3 основных элемента. Мы начнем это исследование и продолжим его во время нашей следующей встречи. Итак, первый элемент – это описание Божьих чувств. Ветхий Завет очень много говорит о Божьих чувствах. В самом начале, буквально в первой главе книги Бытие, с первых строк Библии, мы узнаем о Божьих чувствах, когда Бог говорит, давая оценку своим действиям. Например, 10 стих 1 главы. «И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями, и увидел Бог, что это хорошо». Бог рассказывает о своем отношении, о своих чувствах. И было хорошо весьма, очень хорошо, когда Он завершил процесс творения, как говорит 31 стих 1 главы. Но наиболее ярко чувства Божьи описываются тогда, когда Библия говорит о реакции Бога на неверность своего народа. Когда народ отступает, Бог тогда говорит о своих чувствах. И, пожалуй, наиболее красноречиво об этом написано в книге пророка Осии. Осия был призван Богом для того, чтобы реально и наглядно продемонстрировать Божьи чувства, поскольку он женился, и жена стала изменять ему. Вот что говорит 3 глава книги Осии, 1 стих. «И сказал мне Господь, Осии 3.1, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Через образ отвергнутого мужа Бог показывает внутреннюю агонию, которая происходит тогда, когда его народ отступает от него. В книге Осии в 11 главе 8 стихе, например, говорится о чувствах Божьих так. Осии 11 глава, стих 8. «Как поступлю с тобою, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Содомою? Сделаю ли тебе, что Севаиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя». Итак, Бог описывает свои чувства. Бог очень много говорит о своих чувствах. Это свидетельствует о динамичном взгляде на Бога. Бог не статичен. В нем происходят изменения внутреннего плана во внутреннем мире Бога. В следующий раз мы продолжим разговор о том, как библейские свидетельства подтверждают вот этот динамичный, открытый взгляд на Бога. И поговорим о Божьих намерениях, и поговорим о том, как Бог описывается в своих изменениях. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Радуйтесь всегда в Господе!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. С наступлением первых холодов вновь возникает опасность новых вирусных инфекций. И особую тревогу испытывают в этот момент родители, потому что такими заболеваниями чаще всего болеют именно дети. О профилактике вирусных инфекций у детей и об их лечении мы будем сегодня говорить с врачом-педиатром Татьяной Зинатулиной. Здравствуйте, Татьяна.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, Татьяна, почему же все-таки вирусные инфекции действительно стоят на первом месте среди заболеваний детей? Почему эта проблема по-прежнему так актуальна в педиатрии?
3: Ну да, совершенно правильно вы сказали. 90% всех вирусных инфекций приходится именно на ОРВИ и грипп. И этим заболеванием болеют и дети, и взрослые. Взрослые до 4 раз в год, а детки до 6 раз в год. И почему так актуально говорить об этой проблеме? Дело в том, что вирусная инфекция занимает второе место среди младенческой смертности.
2: А возможно ли какая-то все-таки профилактика вирусных инфекций у детей? Нам, родителям, кажется, это просто невозможно, потому что дети, они любят играть друг с другом, они, может быть, не так изолируются друг от друга, если видят, что какой-то ребенок болен. Все-таки мы, взрослые, как-то более бываем осторожны в этом плане.
3: Да, существует три вида профилактики. Профилактика до встречи с вирусной инфекцией, профилактика, если же встреча с вирусной инфекцией у ребенка произошла, и профилактика вирусной инфекции контактных, то есть родственников, которые живут в одной квартире с больным ребенком.
2: Давайте начнем сначала. Значит, что можем мы сделать вообще?
3: То есть до встречи. До того, как встретить. Да. Ну, первые два основных момента мы должны затронуть. Для того, чтобы не заразиться вирусной инфекцией, у нас должен быть хороший иммунитет и ограничить вот этот контакт с вирусной инфекцией. Значит, как мы будем повышать свой иммунитет? Иммунная система, что она любит? Она у нас любит сон полноценный у ребенка, то есть 7-8 часов, даже до 9 младшие школьники должны обязательно спать. Потом иммунная система не любит сладкого. То есть если в преддверии холода, в преддверии эпидемии, допустим, гриппа или вирусных инфекций, нужно значительно сократить употребление сладкого детей.
2: То есть сладости, это имеется в виду конфет, печенье,
3: да,
2: зефир?
3: Да. Вот такой на 60%. То есть доказано, что если ребенок ест много сладкого, то на 60% активность иммунной системы снижается.
2: Но относятся ли к этим сладостям сладкие фрукты и сухофрукты?
3: Наоборот. Эти продукты, вам перечислили, наоборот, повышают иммунную систему. То есть как еще можем поднять иммунную систему? Хорошее 3 или даже до 5 разовое питание, которое богато и белками растительного происхождения, и, там, допустим, животное, если какие-то проблемы со здоровьем. Очень много должно быть фруктов, овощей в этот период. То есть питание ребенка перед эпидемией гриппа должно быть максимально разнообразным. И также здесь необходимо использовать побольше растительных жиров, так как они готовят наши сосуды к встрече с вирусной инфекцией. Потому что вирусная инфекция, она очень так разрушительно действует на стенки сосудов, поэтому вот эти вот растительные жиры, они очень необходимы, чтобы укрепить нам сосудистую стенку.
2: То есть это различные виды растительного масла. Какие здесь нормы для ребенка?
3: Норма для ребенка – это от 1 до 2 столовых ложек, в зависимости от ее возраста, от типа телосложения, от его физических нагрузок.
2: Также, наверное, это можно здесь быть, могут быть и орехи, да, и такой плод, как авокадо.
3: Это очень хороший заменитель, как бы естественный такой заменитель растительных жиров. То есть это вот основные такие моменты для повышения иммунитета. И, конечно же, закаливание, о котором мы также с вами в одной из передач говорили, о закаливании. То есть вот это закаливание, питание, режим, сон. И, конечно же, стараться, чтобы ребенок испытывал меньше стресса. Потому что стресс очень негативно влияет на иммунную систему. То есть это вот простые, казалось бы, рекомендации, но они очень сильно влияют на вообще активность иммунной системы.
2: И не только ребенка, но и взрослого тоже.
3: Да, и взрослого тоже. И второй момент. Мы должны как бы по максимуму сдерживать встречу с вирусной инфекцией. Как мы это делаем? Значит, первые советы – это избегать всех массовых мероприятий в период эпидемии вирусной инфекции. То есть
4: да,
3: ребенок на все массовые,
4: на
3: на массовые мероприятия желательно не посещать. Вторая рекомендация – это проводить, такое есть выражение, медицинская санация носоглотки, там, ротоглотки. В чем она заключается? Обычные солевые растворы, которые можно приготовить на основе либо обычной поваренной соли, либо морской соли, либо купить готовые растворы в аптеке. То есть это может известный вами аквамарис, солин и аквалор. То есть это готовые растворы такой, с хорошей правильной концентрацией морской соли. И если период эпидемии, пусть ребенок утром брызнул, промыл нос соленой водой, со школы пришел, промыл, перед сном промыл себе.
4: То есть несколько раз в
3: несколько
4: день?
3: Несколько раз, да. Проводили эксперименты в садике, параллельные две группы. В одной группе не использовалось ничего для профилактики, а в соседней группе постоянно промывали деткам нос соленой водой. И возникновение вирусной инфекции гораздо было ниже в той группе, где именно это проводилось.
4: И это вирусная инфекция где-то, наверное, полгода бушует обычно. И что, это не вредно в течение полугода как себя полоскать?
3: Рекомендовано и нет никаких противопоказаний каких-то в интервальном каком-то применении. То есть можно это постоянно. То есть соленая водичка, она просто смывает слизистую от вирусов, от всего плохого, что вызывает вирусную инфекцию, и не имеет никаких там явных каких-то там побочных эффектов на слизистую.
0: Живой источник.
4: Что делать все-таки, если мы уже встретились с вирусной инфекцией?
3: Если встреча с вирусной инфекцией произошла, заболевание это острое, оно проявляется катаральными явлениями, это в виде насморка, боли в горло, чихание, кашель, может быть, также головная боль и повышение температуры. Это естественная реакция. Это естественная реакция, заложенная даже нашим Творцом. То есть не нужно бояться, что появилась температура, что у ребенка такое красное горло, что у него столько износа выходит. Это естественная реакция организма на то, чтобы удалить вирус из носоглотки. То есть не нужно сразу же с первого дня бросаться, снижать температуру и скорее закапывать нос. Нет, в данной ситуации нужно просто промывать нос соленой водой и не снижать температуру, если она не выше 38,5.
4: Но если ребенок нет судорог, да, если все нормально, так сказать,
3: да, вот в отношении судорог, чтобы нам не получить массу осложнений при возникновении такого заболевания, то это нужно лечить обязательно с доктором. Обязательно нужно вызывать врача. Обязательно. То есть я призываю всех родителей для профилактики, даже пусть доктор посмотрит. Во-первых, он оценит состояние вашего ребенка, есть ли наличие хронических заболеваний, которые мы должны, так сказать, уберечь, да, подлечить, может быть, защитить от вирусной инфекции. И сама тактика лечения вирусных инфекций у всех деток разная, в зависимости, конечно, от выраженности острого процесса и от заболеваний. И зачастую мы получаем очень много осложнений от именно самолечения родителей. Вот, например, некоторые родители, видя такую высокую температуру, бегут в аптеку, покупают антибиотики.
4: Нет, наверное, неправильно. Вы же сами сказали, что на первых порах нам нужно как бы дать организму просто самому
3: перебороть это. Какие последствия мы от этого получаем? Дело в том, что антибиотики, они при неправильном их назначении, при неправильном подборе режима, использования сроков использования, развивается резистентность. То есть организм не будет иметь в дальнейшем чувствительности к этому антибиотику, когда он будет, возможно, нужен, когда будет серьезный бронхит.
4: Он не будет действовать как
3: или пневмония, он не будет действовать. И потом он вызывает дисбактериоз. То есть неадекватное использование антибиотика вызывает дисбактериоз кишечники. Что такое дисбактериоз? Это такое состояние, когда нарушается потом переваривание пищи, снижается иммунитет, снижается содержание витамина В и К в организме, накапливаются продукты интоксикации в кишечнике за счет этого дисбактериоза. И все это следствие приводит к снижению иммунитета. То есть вот, казалось бы, назначили антибиотик, хотели помочь ребенку отойти, пройти мимо доктора, и получили массу осложнений. Потом жаропонижающие средства. Тоже родители пытаются сразу же снизить температуру.
4: Да, обычно
3: до 38,5 температуру ребенка снижать ни в коем случае нельзя. Температура говорит о том, что иммунная система начинает активироваться и бороться против вирусной
4: инфекции.
3: Значит,
4: все в порядке с ребенком как раз, да?
3: Да, если температура есть, значит, иммунная система работает. Но если температура уже выше 38,5, то уже можно дать жаропонижающие средства. Следующие какие проблемы возникают? Родители часто назначают противокашлевые препараты тоже сами. Какие проблемы мы здесь преследуем? Дело в том, что кашель есть сухой, кашель есть влажный, кашель есть переходящий с сухого в влажный. И именно вот эти вот все стадии, так сказать, созревания кашля, они лечатся разными препаратами. И многие родители, видя, когда ребенок уже вот прям кашляет, прям хороший такой продуктивный кашель, он прям вроде бы как мучается, ему еще покупают муколитики, которые сжижают эту мокроту. И в результате что происходит? У ребенка так кашель созрел, который он пытается уже сам своими резервными силами освободиться от этой мокроты. принимают эти помоколитики, эта мокрота разжижается, и хуже ребенок начинает захлебываться этой мокротой.
4: Еще хуже становится, да.
3: Еще хуже становится, да. То есть в данной ситуации, когда кашель созрел, мукалитики не принимаются, используются физиопроцедуры и используется даже дренаж. То есть можно ребеночка вниз головой положить на ноги. То есть вы сидите, а он на ногах, допустим, лежит. Да, и постукиванием по грудной клетке снизу вверх, чтобы мокрота это выходило хорошо.
4: Я знаю, что их хорошо как бы немножко щекотать, что ли, чтобы они смеялись,
3: да,
4: чтобы они
3: массаж.
4: Это кашляли, чтобы они как раз активные в этот момент вели такой образ жизни, да, чтобы вот как бы не лежали, а так вот бегали, тогда они начинают больше.
3: Да, и эти препараты кашлять. Больше 3 дней не назначают. Потому что мы пересушиваем бронхи, мы получаем массу осложнений. То есть, получается, мы получаем целый букет вот этих вот неприятностей от самолечения родителей.
4: А все-таки что-то родители могли бы сделать со своей стороны? Потому что, ну, как сказать, идти в поликлинику иногда лишний раз не хочется, потому что там большие очереди, подхватывает ребенок твой какую-то следующую инфекцию. И, может быть, и не каждый раз нам необходимо туда ходить.
3: Ну, в любом случае, если температура, если есть вирусная инфекция, для осмотра осмотреть ребенка, конечно, доктор должен. Все-таки я настаиваю.
4: Это было бы, конечно,
3: да.
4: Хорошо.
3: Это идеальный вариант. Но со стороны родителей что вы можете сделать? Ну, первое. Казалось бы, такие простые советы, которые использовались давно и, наверное, немножко их забыли. Нужно проводить обязательно влажную уборку до 3 раз в день в комнате, где находится больной ребенок. То есть влажная уборка необходима, потому что носоглотка воспалена, она чувствительна, чтобы лишней вот этой пыли, грязи не было, чтобы вот эти вирусы, которые летают в облака, в этих
4: чтобы
3: воздухе...
4: Чтобы ребенок не получал дополнительно еще, да, их количество.
3: Да, то есть не получал не только еще вирусы, но и вот эту вот пыль домашнюю с одежды, с постели. То есть нужно обязательно делать влажную уборку. И проветривать тоже до 3 раз. То есть родители не должны забывать. Потом родители должны следить за рационом питания. То есть во время вирусной инфекции нужно значительно сократить употребление белков, как растительных, так и животных. Mm-hmm. И в основном перейти на растительную или овощную, растительно-молочную диету. То есть максимально легкая диета, чтобы все потенциальные такие силы организма, они расходовались на борьбу с инфекцией, не на переваривание, да, тяжелой пищи.
4: Обязательно обильное питье, сырые, да,
3: овощи, да, обильное фрукты. Питье обязательно. То есть вот этот вирус в межклеточных тканях, в крови, он вымывается большим количеством воды. И также как бы, использование воды является профилактикой при высокой температуре, чтобы не было каких-то осложнений от высокой температуры.
0: Живой источник.
3: И, конечно же, режим у ребенка должен быть желательно постельный режим. То есть хотя бы первые 2-3 дня ребенок должен лежать.
4: Да, когда температура.
3: И понимание, не ругать ребенка, почему ты раздет, я же тебе говорила, ты был раздет,
4: ты
3: выпил
4: да.
3: холодной воды. То есть мы нагнетаем обстановку вот в этой ситуации, чтобы поднять иммунитет ребенка, нужна забота, любовь, сочувствие, почитать ему книжечку, поиграть в что-то с ним. То есть проявить вот этот максимум внимания, чтобы ребенка на фоне положительных эмоций поднялся иммунитет и произошла борьба вот с вирусной инфекцией.
4: Да, говорят, что любовь – это основа сильного иммунитета.
3: Да.
4: Без нее не может быть сильного иммунитета. И, наверное, какие-то еще, возможно, там применение трав, да, вот это такие...
3: Ну, в вопросах фитотерапии. Тема довольно-таки интересная, и всегда родителям кажется, что это естественные методы лечения, да. которые не будут иметь каких-то побочных эффектов на здоровье ребенка. Но на самом деле, с учетом неспокойного аллергенного фона у многих деток, все-таки с фитотерапией нужно быть очень и очень осторожными. Даже вот с этими горчичниками, да, которые часто родители да. любят использовать. И горчица тоже имеет вот эти вот эфирные аллергенные масла,
4: да,
3: которые тоже негативно. Да, они очень негативно влияют на здоровье. Поэтому в отношении трав нужно все-таки посоветоваться с врачом или с врачом-аллергологом, у которого вы наблюдаетесь. Также в отношении лечения, то, что оно в основном направлено на, как бы, на против вируса. То есть он либо убивается, вирус. Также лечение направлено на то, чтобы поднять иммунитет, и симптоматическое лечение назначается доктором. То есть это как бы основы. Антибиотики же назначаются, если ребенок больше 3 дней, у ребенка держится больше 3 дней температура, больше 38,5, и появились уже признаки наслоения вторичной инфекции. Да? То есть это в виде уже как бы бронхита, в виде гайморита. То здесь антибиотики уже назначаются. Да. Почему опять нужно показать ребенка доктору? Потому что родители могут наоборот...
4: Пропустить вот этот
3: да,
4: момент,
3: они могут пропустить да. наслоение вторичной инфекции и получить уже не бронхит, а пневмонию с ее осложнениями и с дальнейшим уже стационарным лечением.
4: Вы говорили также еще о третьем виде профилактики. Когда болен кто-то в семье. Вот это, мне кажется, такой очень тоже сложный момент.
3: То есть члены
4: потому
3: семьи,
4: что мы
3: которые находятся да,
4: да,
3: в контакте.
4: Трудно изолироваться.
3: Но рекомендации очень простые и, ну, довольно-таки эффективные в семье. Но первое, изолироваться нужно от вируса. Каким образом? Можно использовать маску. Либо она одноразовая.
4: Тот, кто болен?
3: Нет, не тот, кто болен, кто ВКонтакте.
4: То есть, кто здоровый, наоборот.
3: Да, да. То есть использовать маску трехслойную, но ее нужно менять, если это марлевая трехслойная, то ее нужно менять 3-4 раза в день.
4: Проглаживать достаточно ее просто, да?
3: Можно проглаживать, да, это особого значения не имеет. Также пить очень много жидкости. У больного должна быть отдельная посуда, то есть на это очень нужно обращать внимание. И повышать свой иммунитет чем? Сократить сладкое, хорошо спать, меньше депрессии и полноценное питание.
4: То есть, когда мы рядом с опасностью, нам, да, я так понимаю, нужно проявить
3: и продолжить закаливание, если оно осуществляется, у вас увеличивается как бы в развитии вот этот процесс закаливания, то его нужно обязательно продолжить. Да, кстати, мы еще не поговорили о таком моменте, как гигиена рук. И, кстати, 15 октября – это Всемирный день мытья рук.
4: Даже Всемирный?
3: Даже Всемирный день. Почему уделяется такое довольно-таки хорошее, большое внимание именно гигиене рук? Потому что, в принципе, не только вирусная инфекция, но и как бы ОРВИ, но и другие вирусные инфекции, так как энтеровирусные инфекции, гепатит, допустим, но и другие инфекции, они передаются именно через грязные руки. Поэтому деток нужно с детства приучать. Ну, как и взрослым показывать пример, деткам нужно постоянно, особенно в период эпидемии, мыть руки. И объяснять это деткам, почему так нужно. Не просто вот ты помыл, ты не помыл. То есть в приказном как бы варианте там ругать ребенка, почему ты не помыл. Объяснять, что если ты помоешь, это будет здорово для твоего здоровья, все бактерии уйдут, и ты не заразишься вирусной инфекцией.
4: Да, вообще еще один такой способ. Мне кажется, у нас один способ просто проще другого.
3: И также, конечно же, нужно обращать внимание на ваши личные отношения с ребенком. Как я уже говорила, что где любовь, где забота, где понимание, сострадание, там и иммунитет высокий, и ребенок в состоянии как бы положительных эмоций, он лучше проходит процесс лечения. И еще очень важный такой рецепт, который часто я использую в лечении своей, допустим, девочки. Я прошу у Бога мудрости, как правильно поставить диагноз, а как правильно подойти к лечению данного заболевания. И прошу, чтобы ребенок, чтобы Бог изменил мышление ребенка, чтобы не капризничал. Да?
4: Да, не
3: я не хочу пить вот это, я не хочу делать эту процедуру, я не хочу лечиться. То есть прошу мудрости. И совместно с девочкой также мы молимся, просим, чтобы Бог тоже вмешался в процессы исцеления от всех вирусных инфекций.
4: Спасибо, Татьяна, что вы поделились с нами не только как врач, но и как мама. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Да, действительно, Бог – великий источник всех благ. Всего вам доброго. До свидания.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Начало мудрости – страх Господень.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас сегодня в гостях религиовед, магистр теологии, специалист в области христианства и ислама Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Рад встрече.
2: Такая тема интересная. Хотелось бы, чтобы мы ее сегодня коснулись и обсудили. Мусульмане верят в то, что Иисус Христос, или как он назван в Коране, Иса,
3: да, Иса
2: действительно историческая личность. Это правда?
3: Да, да. Это один из великих пророков, который в мире ислама, он есть, его почитают и уважают.
2: Угу. Но для христианина, для любого, конечно же, одним из главных событий, которое совершил Иисус Христос, это его распятие на Голгофе.
3: Угу.
2: Именно там он пролил свою невинную кровь за грехи всего мира, всех людей. И благодаря этой заместительной жертве, этой великой жертве, которую он принес, сегодня все верующие в него могут получить прощение грехов. А несмотря на то, что в исламе они верят, да, в то,
3: верят,
2: что Христос был, да, исторической
3: личностью. Детство, похоже, описано, да, это все.
2: Какие-то есть не расхождения между христианством и исламом в плане понимание распятия. Вот прокомментируйте, пожалуйста.
3: Да, эти расхождения есть. Они, может быть, даже существенные, потому что большинство сегодня исламского мира считает, что все-таки Иисус не был распят.
2: Угу.
3: Что это им показалось.
2: Вот об кому этом, им?
3: Именно, ну, мы вернемся к этому тексту, именно посмотрим, кому именно им в этом тексте четко сказано. И сегодня, на самом деле, очень многие исламские ученые заявляют о том, что все-таки была какая-то замещение Исы, теория подмены, что вместо Исы там был распят либо Иуда, либо еще кто-то. Но мы чуть позже к этому вернемся. А вначале бы хотел сказать всем нашим зрителям о том, что я глубоко уважаю всех пророков, и я понимаю, что когда я буду произносить имя одного пророка либо второго, я должен его поприветствовать и сказать особые слова «Алейхиссалам». Но когда я буду говорить о пророке Мухаммеде, то я должен особым образом поприветствовать его и сказать «Саля Аллаху Алейхи Вассалам». Но наша передача имеет четкий лимит времени, к сожалению. И поэтому вы уж меня простите, что я тогда не буду повторять эти фразы, но я всегда их подразумеваю и в уме, и в сердце.
2: Угу.
3: Итак, возвращаемся к нашей передаче, к нашему вопросу. Даже начинается, наверное, расхождение с того, что многие мусульмане сегодня, они не принимают Евангелие, говоря о том, что эта книга, Инжил, она переписана. Ее изменили.
2: А кем переписана?
3: Самими христианами, так, как им было угодно, что якобы это, может быть, или католические священники, или еще кто-то. Ну, то есть просто как они посчитали нужным, так и изменили слова Аллаха.
2: Угу.
3: И поэтому они...
2: А изначально они верят в то, что Аллах послал через Иису Евангелие?
3: Да. Изначально они верят, что есть еще дополнительно, помимо Корана, есть три священные книги. Таурат, Забур, Инжил.
2: Угу.
3: Таурат – это Ветхий Завет, можно сказать, Тора. Забур – это поэтические книги, то есть Псалмы, да, и многие другие.
2: Притчи,
3: и,
2: наверное,
3: да,
2: Экклесиаст. Да, туда,
3: да, да, да, да, да. Вот из этой «Песни песней». И также, ну, может быть, «Плач Иеремии». Угу. И еще вот Инжил – это значит весь Новый Завет. То есть изначально в Коране написано о том, что это книги, дарованные Аллахом, в них свет для богобоязненных. Именно Иса пришел вот с этим Инжилом, принес вот этот новый свет, скажем, людям. Он как раз-таки был одним из пророков, который показал правильный путь, по которому нужно идти. Ну, давайте вернемся сначала.
2: Подождите, но мне хотелось бы, вот этот раз вы коснулись этого момента, что якобы Новый Завет и Евангелие были каким-то образом изменены, первоначально их суть и текст, но ведь в христианстве очень много научных свидетельств и доказательств,
3: да, да, да,
2: того, что текст Евангелия не изменился с тех самых пор, как он был записан. И есть свитки, рукописи, да, очень древние, которые написаны на греческом языке, оригинальные, может быть, не оригинал, который под пера евангелиста вышел, очень древние свитки. И я, сравнивая их, тогда еще и не было католической церкви в помине. Тогда единая была церковь христианская, да, вселенская. Вот, и текст не изменился.
3: Как раз об этом я хотел бы и сказать, но хотелось бы вначале прочитать одну суру. Эта сура называется Юнус, то есть Иона, если взять по-русски, это 10-я сура. И там мы читаем такую фразу. Значит, если же ты в сомнении о том, что мы не спаслали тебе, то есть именно Всевышний Аллах говорит своему народу, что если ты в сомнении о том, что мы тебе не спаслали, то тогда спроси у тех, которые читают Писание до тебя. То есть, если у тебя есть вопросы, ты не понимаешь Священное Писание, Коран, ты должен спросить тех, у кого уже было до этого Священное Писание. То
2: как
3: есть, в данном
2: интересно.
3: Случае, у христиан.
2: Это имеется в виду христиане, да. Иудеи, наверное.
3: Да. То есть, у них уже было Священное Писание. Интересно, что вот эта сура...
2: Это в Коране, в самом Коране, Аллах рекомендует правоверным обращаться к христианам.
3: Книги, да, как и... он еще к... называется. Народ потрясающе. Книги, народ Писания. И вот посмотрите, эта сура была написана, она является Мекканской сурой, она написана в период между 610 и 622 годом.
2: В Мекке.
3: В Мекке, да. То есть пророк Мухаммед в 622 году говорит о том, что есть Писание неизмененное, есть книги, Священное Писание, и есть люди, знающие это Священное Писание, поэтому обращайтесь к ним за дополнительным откровением, за дополнительным советом, если вам что-то непонятно.
2: Это 7 век.
3: Это 7 век,
2: начало 7 века. Ну, мне кажется, сохранились свитки, датированные и более ранними периодами.
3: Однозначно.
2: Конечно.
3: Да, и мы сегодня видим интересное, уникальное событие, несколько даже сакральное, я бы сказал. Сакральность его в том, что если Мухаммед принес именно народу Востока единобожие, теократию, установил единые законы, то другой мальчик, Мухаммед тоже, в 1947 году...
2: Мухаммед Эт-Тхиб.
3: Да. Нашел особые свитки, свитки Мертвого моря. Это 1947 год, и когда ученые начали смотреть датировку этих свитков, это были свитки Священного Писания, они были датированы где-то 120-м годом до нашей эры.
2: Но это больше относилось все-таки
3: к
2: Танаху. Да,
3: это к Ветхому Завету. Но теперь мы посмотрим на то, что уже сохранилось, на то, что сегодня мы имеем. Есть три полных кодекса. Это, вот у меня они перечислены здесь, это Синайский кодекс, Ватиканский кодекс и Александрийский кодекс. Что значит кодекс? Это значит книга, которая содержит в себе полностью весь текст Библии. Ну, может быть, за небольшим каким-то исключением какая-то, может быть, страничка прошла, пришла от ветхости в негодность. Эти кодексы датируются от 350 до 450 года нашей эры.
2: То есть это столетиями до того, как Мухаммед сказал слова. Обращайтесь к народу книги, имеющим Писание до вас.
3: И все тексты, все полностью, все там сохранено. Вот оно однозначно, мы имеем тот же библейский текст, который вот у нас сегодня. Есть вариант переводов, может быть, одно слово можно сказать прекрасный, великолепный, чудный, замечательный.
2: Но это переводы.
3: Это переводы, конечно. Да. Но то же самое слово, оно вот просто стоит на
2: и в Коране ведь очень много переводов.
3: Да,
2: и по-разному разные
3: однозначно.
2: Мысли выражаются, но суть-то остается прежней. Да,
3: и сегодня на русский около 8 переводов Корана, даже если не больше, ну, которые, по крайней мере, вот так уже достаточно хорошо ходят в народе. И поэтому каждый вариант перевода, конечно, это некоторый, может быть, пересказ, но, тем не менее, основная весть, основная мысль, она там содержится.
2: Конечно, для ученых, для теологов, религиоведов нет никакой проблемы обратиться вообще к первоисточнику, подлиннику, написанному на греческом, посмотреть, что евангелист имел в виду или автор послания какого-то имел в виду изначально, без всякого перевода. Поэтому говорить о том, что что-то было изменено, но для человека маломальски разбирающегося в вопросах библеистики, это смешно даже.
3: Потому что это ведь экспертизу проводят независимые ученые, независимые археологи.
2: Порой даже атеисты, неверующие, для которых это просто текст, древний текст. Да, у них нет какого-то к этому отношения, даже к нему как к Богу Духу. И для них порой даже важно найти какие-то, может быть, вещи, опровергающие разночтения. Но они тоже их не находят.
1: Пророки в Коране.
3: Ну уж если касаясь именно Нового Завета, Инжила, то более полные рукописи мы имеем, которые датируются 175 годом. А если просто маленькие кусочки или маленькие странички, фрагменты из этого Евангелия, они начинаются от 60-го года, то есть фактически... при жизни апостолов. Фактически мы видим, что сегодня они есть. Поэтому вот сказать, что Библия изменена, это, не сказать ничего, к сожалению.
2: От чего же тогда пошел такой слух, скажем так, в исламе?
3: Желание все-таки, наверное, какое-то внутреннего вот этого разделения. Мы лучше, чем они, вот как-то какая-то, может быть, духовная гордость. Или, ну вот, ну, просто это
2: попытка
3: человеческое.
2: Попытка искусственно отделиться.
3: Да, да, да, да, это человеческое измышление, к сожалению. И здесь вот как-то вот, вот наша человеческая природа, она взяла свое. Но если быть честным и объективным, надо все-таки признать, что мы имеем то же самое Священное Писание. К тому же, если Аллах хранит Коран, если он оберегает свое Священное Писание до сегодняшнего дня, и ни одна буква из этого не пропала, то тем более сам Масих, говоря о Новом Завете, говорит, что точно так же ни одна йота и ни одна черта из закона не пропадет.
2: Кто говорит?
3: И сам Масих. Ага, угу. Книга Откровения имеет серьезнейшее предостережение. Там именно Всевышний говорит о том, что если кто добавит что к словам книги сей, угу, на того Бог наложит язвы. Если то, что вырежет из этой книги, заберет оттуда, у того Всевышний заберет участие в жизни вечной. Поэтому это серьезнейшее предостережение. И если Аллах следит за Кораном, угу, то неужели у него не хватает сил следить за Священным Писанием? Неужели он не всемогущий? Угу. Субхана Аллах, Аллах причист, Аллах свят. И поэтому он однозначно оберегает свое Священное Писание, которое он даровал. И мы не можем говорить о том, что сегодня Библия изменена. Угу. Ну и идем теперь дальше.
2: Вот вопрос, который мы изначально подняли в начале этой программы. Почему же тогда большинство, не все, да, то есть есть часть исповедующих ислам, кто верит в то, что распятие — это реальное событие, но большинство почему-то считает, что это лишь показалось кому-то.
3: Да,
2: давайте
3: да,
2: теперь коснемся этого вопроса более подробно.
3: Хорошо, давайте мы прочитаем это место. Это 4-я сура Ан-Ниса, сура женщины, где написано. Вначале, ну, вообще эта сура идет об аудеях. То есть мы видим, что Аллах заключил с ними суровый завет на горе, но они этот завет не исполнили, они были всегда неверны ему, они не верили в его слова, они не верили в то, что вот именно девственница Мария, что вот у нее вот именно через воплощение вот слова Аллаха появился мальчик чистый, о котором мы читаем в Священном Писании.
2: Иудеи не верили.
3: Да, иудеи не верили. Вот так и написано. За их неверие, за то, что они изрекли на Майрам великую ложь. Это, значит, 4 сура, 156, 157.
2: Мариам — это вот Мария как раз.
3: Мария, да. Да, 156, 157.
2: Привычно называют ее Богородица.
3: Ну, да.
2: В нашей стране, в общем,
3: в православной.
2: Да, православной. Называют ее Богородица.
3: Да, хотя несколько, может быть, не до конца библейский термин, но он именно философ и богословы ввели. И читаем теперь дальше. И, значит, и за их слова. Мы ведь убили Мессию Ису, сына Майрам, посланника Аллаха. А они не убили его и не распяли, но это только представилось им, и поистине те, которые разногласят об этом, в сомнении о нем, нет у них об этом никакого знания, кроме следования за предположением. Они не убивали его, наверное? Нет. Аллах вознес его к себе, ведь Аллах велик и мудр. Что мы видим в этом тексте? Во-первых, сразу уже сомнение. Они не убивали его, наверное? Нет. Во-вторых, это иудеи говорят, это мы убили его. Но если быть все-таки четким, честным и внимательным, мы видим, что все-таки и Иисуса Христа распинали римские солдаты.
2: Но здесь, если вспоминать,
3: согласие,
2: Пилат не хотел это сделать. Да, это было под давлением иудеев, их религиозных лидеров, первосвященников, Синедрион и так далее.
3: Да. Но это только как бы первые такие моменты. Давайте посмотрим на этот текст несколько немножко поглубже. Во-первых, здесь в этом тексте сказано о том,

0: Сура Аль-Имран, сура номер 3, в переводе на русский язык означает «род Имрана». И там говорится следующее, это 55-й аят. «Вот сказал Аллах, о Иса, я упакую тебя и вознесу тебя к себе. Я очищу тебя от тех, которые не уверовали, и от тех, которые последовали за тобой. Возвышу тебя до самого дня воскресения над теми, которые не уверовали». Интересно, здесь Аллах говорит: «Иса, я упокою тебя». И вот это слово «упокою», оно однозначно означает смерть.
1: И в арабском языке.
0: Да, и в арабском языке. Надо понимать, что некоторые арабские богословы говорят, что это сон. Но Иса Масих, он часто точно так же сравнивал смерть со сном.
1: В Евангелии, да, про Лазаря, да, например, да. Когда он шел, когда Лазарь умер, друг его, да. Брат Марфа и Марии, он говорит: «Лазарь уснул». Да. Он говорит: «Если уснул, то выздоровеет». Угу. Тогда он прямо им сказал: «Лазарь умер». Да. Они думали, что он говорил о смерти его написано, да. А они думали, что он говорил о сне обыкновенном.
0: Да, да, да.
1: Поэтому эти слова очень рядом стоят.
0: Да, да, да. И также еще одна сура, 19-я, Марьям, то есть это сура Мария. Mm-hmm. Здесь говорится о именно Иисусе Христе, который в колыбели, будучи еще младенцем, пророчествовал и говорил такие слова: «Мир мне в тот день, когда я родился, в тот день, когда я умру, и в тот день, когда я буду воскрешен».
1: Mm-hmm. То есть он сам о смерти своей, да, тоже заявлял и говорил.
0: Да, то есть смотрите, вот эти события: рождение, смерть, воскресение. И Аллах говорит, что я упокою тебя и воскрешу.
1: И сам пророк, который назван пророк, Иса, в Коране говорит о том, что он будет и рожден, и умрет, и воскреснет.
0: Да. И теперь опять возвращаемся к 4-й суре, которую уже мы читали. И опять мы читаем, что Аллах говорит: «Я вознесу тебя к себе», то есть после именно смерти. Им только показалось, что он умер, потому что Иса отдал свою жизнь добровольно, потому что он не умер навсегда, потому что Аллах его воскресил. Mm-hmm. И вот в этом и есть вот то, может быть, не до конца понимание той сути вещей, которая произошла. Я понимаю, почему в арабском мире очень так вот напряженно к этому относятся, потому что по именно богословию арабского мира Аллах всегда сохраняет своих посланников. И если Аллах не смог защитить Ису от смерти, значит, он не всемогущий. Значит, его всемогущество подвергнуто сомнениям в данном случае.
1: Ну, нам очень хорошо как раз вот воспользовавшись тем советом, о котором вы сказали, обратившись, если что-то не понимаешь, обратись к тем, кто имеет Писание до тебя. Но в Евангелии четко сказано, почему он должен был умереть и для чего. Это не потому, что Бог его не мог сохранить. Он сам мог, уже будучи на кресте, еще будучи жив, приказать ангелам небесным, они бы его сняли, освободили. Но он добровольно пошел и умер именно для того, чтобы избавить людей от вечной погибели.
0: Да, это была воля Аллаха на данный момент как раз-таки. Это был специальный план, это был великий план, о котором мы поговорим, наверное, с вами в следующей передаче. Это план о той великой жертве, которая как раз вот представлена как раз в Коране. Кто является этой великой жертвой, для чего вообще они нужны? Вот об этом, я думаю, было бы очень хорошо нам поговорить и подумать. Поэтому я бы сегодня посоветовал всем не торопиться с выводами, а очень внимательно изучать две книги, сопоставляя одно с другим. Я понимаю, что очень много традиций сегодня, очень много человеческих преданий.
1: Которые берут свое начало не в Коране даже, и не в Библии, и не в Евангелии.
0: К сожалению. Но когда мы читаем только Коран и видим вот эти тексты, то они прямо заявляют о том, что все-таки сам Иса говорил себе, что ему надлежало умереть и надлежало воскреснуть.
1: Да.
0: Поэтому здесь нужно быть объективными, здесь нужно уметь принимать сторону друг друга, идти как-то вот навстречу и не быть противниками в данном случае.
1: Большое вам спасибо, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущая Любовь Русина.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами в нашей рубрике «Библия, люди и судьбы». Нам приятно открывать страницы Библии и читать истории библейских героев. Тем более, что они совсем не похожи одна на другую. Сегодня нашей героиней будет необычная женщина. В течение 40 веков она является олицетворением коварства и предательства. Для нее не было ничего святого на этой земле. Ни человека, ни любви, ни Бога. Потому что деньги затмили ей глаза, и ради того, чтобы получить как можно больше денег, она готова была предать любого. Имя этой женщины – Далида. Для того, чтобы узнать поподробнее о том, как она совершала свои коварства, мы откроем Библию, книгу Судей и прочитаем, как с помощью вот этих своих порочных, может быть, принципов, она победила самого непобедимого мужчину. Ее история записана в 16 главе книги Судей. Мы начнем читать вместе с вами с 4 текста. Написано так. «Самсон полюбил одну женщину, жившую в долине Сорек, и имя ей Далида. К ней пришли владельцы филистимские и говорят ей, уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый 1000 сиклей серебра. И сказала Далида Самсону, скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить». Филистимляне буквально устали от побед Самсона, и поэтому они очень огорчились, что в стане их врагов такой великий, мужественный человек. Поэтому всеми силами своей души они решили победить его. Давайте читать дальше. «Самсон сказал ей, если свяжут меня 7 сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди». И принесли ей владельцы филистимские 7 сырых тетив, которые еще не засохли, и она связала его ими. Между тем один скрыто сидел в спальне ее. И сказала она ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя!» Он разорвал тетивы, как разрывают нитку пакли, как будто бы ее пережег огонь. И неузнана была сила его. То есть в данный момент ничего не получилось, потому что Самсон не спешил раскрывать секреты свои. Да, в общем-то, наверное, от начала он и не хотел этого сделать, если бы не постоянная настойчивость Далиды. Давайте читать дальше, что же произошло. «И сказала Далида Самсону, вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь, чем связать тебя?» Он сказал ей, «Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду, как прочие люди». Далида взяла новые веревки, связала его и сказала ему, «Самсон, филистимляне идут на тебя». Между тем один человек скрытно сидел в ее спальне. И сорвал он с рук своих веревки, как нитки. И сказала Далида Самсону, «Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь. Скажи же мне, чем бы связать тебя?» Вот здесь мы с вами можем обратить внимание на ту настойчивость, с которой Далида пыталась выведать, в чем же сила Самсона. Но даже эти, казалось бы, явные проявления коварства ее совершенно не могли убедить Самсона в том, что она пытается строить ему ковы. Самсон так сильно полюбил ее, что он был наивен, как ребенок, желая довериться ей во всем. И тем не менее, что же произошло дальше, читаем. Он сказал ей, «Если ты вочешь 7 коз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздями к кальной колоде и прикрепишь ее к колоде так, что я не смогу оторваться, тогда ничего не получится, сила моя уйдет». Решила и это испробовать Далида. И прикрепила их к колоде и сказала, «Филистимляне идут на тебя, Самсон!» Он пробудился от сна своего и выдернул кальную колоду вместе с тканью. Настолько он был силен. И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце свое не открываешь? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его так, что душе его стало тяжело даже до смерти, он открыл ей сердце свое и сказал ей всю правду. «Бритва не касалась головы моей, я на заре Божией от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня великая сила моя, и я сделаю слаб, как бы прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей свое сердце, послала и звала владельцев филистимских и сказала им: «Идите теперь, он открыл мне сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в своих руках. И усыпила его Далида на коленях своих, призвала человека и велела постричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи глаза, и повели в Газу, и оковали его 2 медными цепями, и он молотил в доме узников. Такой страшный конец был у Самсона за ту доверчивость, которую он проявил к Далиде. Но на этом история не заканчивается. Однажды филистимляне устроили праздник Дагону, которому они молились и которого почитали. И когда развеселилось их сердце, они решили привести Самсона для того, чтобы посмеяться над ним. В это время они не подозревали, что волосы Самсона отросли, и сила вновь вернулась к нему. Тогда Самсон возопил к Богу, прося у него о помощи для того, чтобы он мог отомстить за оба своих глаза. И мы читаем это: «О Боже, вспомни меня и укрепи меня теперь». После того, как Самсон воззвал к Господу и вернулась сила его, он совершил нечто очень необыкновенное. Он сказал: «Умри, моя душа, с филистимлянами!» И оперся всею силою о столбы, которые были рядом с ним, и обрушился дом на владельцев, и весь народ погиб вместе с Самсоном. Вот такая необыкновенная история записана на страницах Библии. Господь показывает нам этой истории, как коварно и зло сердце человеческое. Пророк Иеремия говорит об этом: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, и кто познает его?» Господь желает, чтобы мы оберегали себя от сетей людей лукавых, злых, для которых деньги – это все. И для того, чтобы достать как можно больше этих денег, они готовы на любую подлость и на любое предательство. Наверное, особенно актуально это сейчас, когда в чести и коварство, и ложь, и всевозможные подлоги. Пусть нас Господь охранит и убережет от людей подобного рода. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.

0: Воскликните Господу вся земля.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: просто, о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Страх. Почему мы его испытываем? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, давайте разберемся с тем, что такое страх. Страх – это эмоции. Эмоции, как правило, отрицательно окрашенные, которые возникают в ответ на какую-либо опасность или угрозу. Однако не все люди, испытывая страх, чувствуют дискомфорт или негатив. Например, люди, увлекающиеся экстремальными видами спорта, испытывают прилив адреналина. Страх может быть кратковременным или длиться продолжительное время. Вы увидели ребенка, выбегающего на проезжую часть. «Стой!» – в страхе кричите вы. Ребенок останавливается, и вместо страха вы испытываете облегчение. Это кратковременный страх. А вот пример продолжительного страха. Вы сдаете анализы, чтобы врач мог поставить диагноз. Больны вы или нет? Результаты анализа будут известны только через неделю. Пока вы ждете результата, вы будете испытывать страх всякий раз, думая о плохом. С одной стороны, страх сковывает, а с другой – мотивирует. Страх, как эмоция, оказывает влияние на нашу физиологию. Учащается сердцебиение, кровь приливает к мышцам ног. Можно сказать, что страх – своего рода защитный механизм. С одной стороны, он помогает остановиться и оценить окружающую ситуацию, а с другой – начать действовать решительно. Но почему мы испытываем страх? Основная причина страха – опасность или угроза. Опасность или угроза может быть реальной, предполагаемой или мнимой. Реальная угроза. Например, вы едете с кем-то на автомобиле, водитель идет на обгон, выходит на встречную полосу, и вдруг неожиданно появляется встречный автомобиль. Водитель пытается завершить маневр, и за несколько секунд до столкновения – завершает обгон. Угроза была реальной, и вы испытали страх. Кстати, сразу же после этого может возникнуть гнев. «Что ты делаешь? Тебе вообще нельзя садиться за руль!» О гневе смотрите наше видео «Почему мы гневаемся?». Предполагаемая угроза. Например, человек идет по стеклянному мосту в Китае. Высота моста 180 метров! Пол и перегородки сделаны из стекла. Человеку кажется, что стекло сейчас треснет, и он упадет. Однако этот мост может выдержать 800 килограмм на 1 квадратный метр. Мнимая угроза. Человек чувствует недомогание, и при этом он часто слышит рассказы друзей о смерти больных раком. Человек начинает думать, что он болен раком, и от этого испытывает страх. Хотя в реальности он может быть здоров. Существует еще и эмоциональное расстройство или фобия. Человек, например, в детстве пережил какое-то негативное событие, которое повлияло на его эмоциональное состояние и осталось в подсознании. Когда подобный случай происходит, человек испытывает страх. Что нам делать с нашим страхом? Страх, как защитный механизм, может быть нашим помощником. Нам нужно научиться понимать свои страхи, а также научиться понимать окружающих нас людей, чтобы поддержать их или успокоить.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Для вас поет Ксения.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
3: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. Как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого как бы и началось. То есть в один день я уколола 1 куб, на следующий день я уколола 1,5. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег, у меня уже была такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, таким сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, как бы вот в то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, так думала, что первый раз, как бы в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима, а вот его отпустили как раз на химию. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году. И познакомилась с Сергеем, сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще. Но он очень здорово воровал. А мне, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи. Деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать. И мне не надо будет сидеть в тюрьме. Пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колёб, меня все время рвет и рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, что роды, во время родов обновляется кровь. Я и так очень грамотно все это расписывала. Ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, у меня не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку. А Сергей, бог с ним, с этим Сергеем, как бы. Вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, продадим ему площадь и купим адвоката, и как бы его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, как бы эти трофические язвы. Вот. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, долечиваться, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть. Мы сняли квартиру отдельно, жили.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И такая иду, И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела. Я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках маленький Новый Завет. И она меня позвала в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что он мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации, и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Они приехали, забрали меня просто из дома. Никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах, и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему, мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот, и невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла, вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. И я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. Это. У меня был очень низкий, проколенный голос. И я вдруг запела.
2: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru. в разделе «Книги в подарок».
5: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Совсем недавно я подвозил одну нашу сестру из церкви. Надо сказать, что сестра примечательная. Она совершает особое служение вместе со своим супругом. Они содержат такой христианский наш пансионат помощи людям, которые, ну, остались без попечения в преклонном возрасте. То есть там люди пожилого возраста, и они находятся в этом пансионате до своего последнего часа. И как-то мы с ней разговорились, а ехал я посещать женщину, которая борется с онкологическим заболеванием, пожилая уже тоже в годах, и уже видно, что немного дней вроде как Господь ей оставляет. И она сказала одну такую интересную мысль. Это наша сестра Любовь Егоровна. Она говорит, вот много людей уходили у меня на руках. И вот те, у которых с Господом все решено, ну, как бы нету сложных моментов, то есть нераскаянных грехов или людей, которых не прощено, они уходят легко, безболезненно. А есть другие ситуации, когда человек борется с Богом, или, скажем так, Бог продлевает даже в немощи дни, чтобы человек мог что-то изменить в своем решении, в своем отношении. Ну, не берусь судить, насколько это справедливое суждение, но точно опыта у нее больше, и она чаще присутствовала при кончении людей. Но одно мне точно, ну, как бы понятно, к сожалению, так существует сейчас, что наша жизнь, она в большей степени ориентирована на то, чтобы жить как можно качественнее, что, в общем-то, и неплохо. И вся жизнь, она направлена на то, чтобы получить как можно больше каких-то радостных моментов, удовольствий, полноты и так далее. И это, наверное, сильно отличает от того, какой настрой был людей чуть-чуть в другие времена. Тоже 19-е столетие, там, читая классиков, мы видим, что людей очень беспокоит, а как они будут уходить? Умрут ли они достойно? Проживут ли они достойную жизнь? Каков будет итог их жизни? И дальше в этой длинной беседе она мне рассказала, фактически все время сейчас я этой беседе и посвящу, она мне рассказала об одном человеке, который был в моей общине еще до того, как я направлен был пастором в Липецк, город Липецк. И он рассказал, как легко на ее руках уходил наш брат, которого звали Володя Лукин, Владимир. Он достаточно взрослый был человек. И в последние дни жизни своей, она его досматривала вместе с супругом, он жил у них в зале, у него было 4 любимых вещи, которые каждый день ему нужно было получить от тех, кто о нем заботился. Первое, каждый день он просил, чтобы ему читали послание к римлянам, 8 главу. Второе, он просил, чтобы Любовь Егоровна пела ему любимый псалом о небе, о небесной жизни. Третье, чтобы ему сделали массаж. Хотя на теле уже были такие бугры, метастазы. Назвать это, ну, массаж нельзя делать, да, но просто какое-то тактильное прикосновение, оно помогало ему бороться с болью. Еще у него была любимая певица Надежда Бабкина. Обязательно несколько песен он должен был послушать. И 4 таблетки баралгина. Это все, что нужно ему было, чтобы прожить еще один день в борьбе со смертельной болезнью. И ушел он очень тихо. Любовь Егоровна говорит, что она поговорила с ним, вот, сделала массаж, спела песню, на часик отлучилась, ну, в другую комнату буквально перешла, чтобы приготовить обед. И когда вернулась, он уже успокоился. Абсолютно тихо. Но она рассказала мне несколько историй о его жизни. Но прежде чем я их вспомню, хотел бы прочитать стих из Библии, из книги «Мудрости», книга «Притчи», 11 глава. Там большой, на самом деле, отрывок о том влиянии нашей жизни, наших устремлений и на то, что будет потом. И начинается все с каких-то таких простых, я бы сказал, бытовых, обыденных вещей. Кто ты в жизни? Ты порядочный или нет? честный или нет. И дальше вот это ведь продлится, ведь когда-то придет конец земной истории твоей личной, и во многом то, что будет происходить в последние минуты, зависит от того, как строилась жизнь. Что же здесь написано? Притча, 11 глава, с 1 стиха почитаем. «Неверные весы – мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему». То есть порядочность. «Придет гордость, придет и посрамление». Ну, скромно надо жить, да, не выпендриваться. «Но со смиренными мудрость, непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их, не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти». Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда прямодушных спасет их, а беззаконники будут уловлены беззаконием своим. Со смертью человека нечестивого исчезает надежда, и ожидание беззаконных погибает, а праведник спасается от беды, вместо него попадает в нее нечестивый. Вот эта картина притч, которая здесь рисует автор Соломон, она иногда кажется, ну неужели так все идеально? Неужели так идеалистически? Ведь мы видим в этом мире, что иногда нечестивые, они живут, бахвалятся своим нечестием, а праведнику живется тяжело. Но вот что мы с вами не видим часто, не замечаем, уходит из нашего зрения, потому что зрение наше физическое, а есть духовный мир, что на стороне человека Божьего присутствует сила Божья, Божье присутствие, ангелы небесные. То, что мы часто в нашей секулярной жизни уже забыли брать в расчет. И вот история, которая приключилась к Володе Лукину. Он был женат, жена у него, ну, женщина из другой социальной группы была, то есть он простой рабочий, работал руками, здоровые, крепкие руки, не то, что там, знаете, иногда с человеком здороваешься, как будто щупальце какое-то пожало, там крепкая пятерня такая, настоящий мужчина. Вот. А супруга его, она была ИТР, то есть интеллектуальный работник, ну и она себе позволяла его так немножко гонять, прижимать. Большие у них споры были, а большая часть жизни его становление веры проходило в 90-х годах, когда не сладко было жить. И очень много споров было по поводу денег, заработка, всегда это было непросто. А Володя, он такой человек, который... вот от всего сердца хотел служить Богу, все принципы соблюдал. И вот для того, чтобы даже десятину отдать, он, жена все деньги забирала. Ему приходилось где-то искать какие-то халтуры, подработки, чтобы точно отработать и вернуть Господу те деньги, которые он считал должным. И вот в один из дней, уже лето было, зарплаты не платили толком, и вся надежда была на огород. И вызревала клубника, и жена его уже начинает теребить, надо собирать клубнику, потому что вот, надо собрать, пока там не обокрали ничего. И уже хотел его в субботу заставить, но Володя стоял твердо, никуда не поехал. Но в воскресенье рано утром, в 3 часа утра, он поднялся, взял свою супругу, быстро собрали 4 ведра клубники. Она немножко имела такой дефект, хромала, и тяжело ходить, и вот он сам брал 2 ведра, отнесет. А потом жена так подойдет, караулит он следующие 2 ведра, и вот такими вот перебежками они кое-как добрались до остановок. И время, посмотрели на часы, еще рано, автобусы не ходят. И вдруг откуда-то приходит автобус. Ни по времени, непонятно, что за автобус, какой-то икарус с гармошкой, заезжает на эти дачные участки. Открываются двери, выходит парень. И Володя его хорошо запомнил, описал Любовь Егоровна, она мне, говорит, красивый, молодой, с такими кудрявыми, красивыми волосами, но самое главное была улыбка, и в клетчатой рубашке. Высокий, красивый, с улыбкой. Подходит к нему и говорит, привет, Володя. Володя вообще не понимает, кто это, думает, может, жены какой-то знакомый. Жена думает, что, может, Володин знакомый. Привет, Володя, берет прямо ведра, помогает ему занести в салон. Володя оставшихся 2 ведра тоже берет, заходит. Садятся в этот автобус и едут. И он говорит, еду и смотрю, что водитель смотрит на меня и улыбается, всю дорогу улыбается. Еду дальше, а тут голова работает, а надо же продать это. Собрать собрал, а ты еще попробуй продай. ну, что делать, надо продать, думает, а где лучше, на центральный рынок, ну, он дальше, может быть, приеду, уже покупателей не будет, может быть, не пораньше выйти, там у нас такое кольцо перед мостом, может быть, там, где собирается, вот едет, едет, пока думает, в это время автобус останавливается, парень подходит, помогает водитель, берет два ведра, говорит, Володя, мы приехали, пойдем, я тебе помогу, берет два ведра, выносит, Володя идет за ним, приходит на место, ну, там, где на кольце, где тоже собирались дачники, продавали свою продукцию, ставит два ведра, говорит им, Володя, ты сейчас быстро все продашь. Володя ставит своих два ведра тоже, оборачивается, никого нет. И он в шоке, до него доходит, говорит, жена, это ангел был. Да, говорит, остань, какой, давай сейчас тут торговать, надо быстрее, чтобы продать. В это время подходит какой-то мужчина, говорит, ваша клубника, моя, свежая, да. Забираю все четыре ведра, помогите только отнести. Володя говорит, я еще и понять ничего не успел. Беру эти два ведра, иду за ним, там мужчина выходит, зашел к себе домой, в ванну высыпал всю эту клубнику, деньги дал, деньги, говорит, несу жене, даю. И говорю, жена, Зина, это ангел. Она считает деньги, еще не все не понимает. Говорит, я не знаю, кто это, я его первый раз вижу, ты его знаешь, нет. Это ангел Божий, смотри, он исчез. С этого момента жена начала потихонечку, до этого она так вообще ничего не слушать не хотела, начала приближаться к церкви, начала ходить. И вот для него был это шок такой, шок для каждого из нас, наверное, потому что мы не видим с вами участия духовных сил в нашей жизни. Иногда это кажется невероятным, но мы живем в мире, где не только где-то там далеко Бог, и мы здесь со своими там страданиями, переживаниями, но Бог активно через своих служебных духов, через послушные ему стихи, вмешивается и меняет нашу жизнь. И не обязательно это какие-то вопросы жизни и смерти. Вернее, даже не обыденные вещи, они могут быть вопросами жизни и смерти. Ведь с этого момента начался путь его жены к Богу. Чуть позже он другую историю рассказал, когда уже ангел он не видел, но слышал. А жена, ну, такая въедливая достаточно была особа. И вот он говорит, как, ну так, обыкновенное время еще как-то терпимо, жить можно. Как зарплата, и если зарплату вовремя не дают, хоть ты домой не иди. И вот такой день, когда он должен был получить зарплату, но не получил, опять идет, говорит, и так аж ноги не идут домой, потому что знаешь, что сейчас будет там мне нотации. Иду потихоньку, иду, и вдруг явно слышу голос такой. «Проверь гомонок». Ну, может быть, кто-то не знает, что такое гомонок. У нас на сленге, там в Липецкой области, это кошелек, бумажник. Ну, как-то мысль так эту отогнал. Говорит, ну, что проверять, знаешь, что там ни рубля нету, ни копейки нет. Опять, «Проверь гомонок». Интересно, да, вот мысль от Бога, от ангел внушает, Бог говорит, он сленгом нашим пользуется, он понятен нам хочет быть. В конце концов, когда в третий раз он уже услышал вот эту настойчивую мысль, он достает бумажник, открывает, а там одна только их ввели в обращение, красивая такая купюра, 5000-ная, на те времена это большие деньги. Он так увидел и не знает, что делать. И первая мысль, друзья пошутили, наверное, зарплату дали, мне подложили. Звонит друзьям, говорит, что такое, откуда деньги в кошельке. Они говорят, Володя, ты у нас единственный в бригаде, не пьешь, ты что там, нету денег, никто не давал. Он думает, может, какая-то фальшивка, кто-то подшутил, пошел в магазин, купил там бутылку кефира, ему сдачу дали, он работает, настоящие деньги, вышел по новой.

которые всю жизнь затрагивают. Иногда они быстрые. Когда Володя умирал от рака, уже в последние дни к нему приехал пастор, чтобы сделать еле помазание. Сделал еле помазание. Среди ночи Володя говорит, я просыпаюсь, чувствую, что-то во мне меняется. Что-то происходит. Он уже лежачий был, не вставал. Вдруг он говорит, ну, не пойму, что на что-то происходит. Взял одну ногу, поставил, оба, двигается. Вторую поставил, с дивана спустил. Туловище выпрямил, встал, постоял на ногах. Ходить могу, быстренько лег. И говорит, буду копить силы. Копил силы, чтобы на следующий день, а это было перед субботой ровно, Володя собрался, приехал в церковь засвидетельствовать, что Бог действует в его жизни. Бог действует в жизни церкви, в жизни людей. И когда его везли, он говорит, везите меня ко второй части. Я не знаю, насколько у меня вот этой силы есть. Он уже долгое время лежал к тому времени. Но привезите, чтобы я мог выйти и прославить Бога, поблагодарить Бога. Ну, по его просьбе так и привезли. Он вышел, обратился к церкви, поблагодарил всех за молитвы и прославил Бога. На один день Бог добавил ему вот это хорошее ощущение, силы, чувства. И в нашей жизни нужно тоже, наверное, научиться вот этому важному качеству. Что бы ни происходило, какие бы беды ни приходили в нашу жизнь, Иисус сказал важную вещь, что для каждого дня достаточно своей заботы. А хлеб насущный дается на этот сегодняшний единственный день. У меня друг, когда столкнулся с тяжелой болезнью отца и думал, что отец умрет, и это был шок для него, он говорит, что в тот момент я научился жить одним днем. Вот в один сегодняшний день. Сегодня близкий мой любимый человек жив. И я буду молиться за другие дни, но сегодня я буду благодарить Бога, потому что у меня есть этот день. Потому что сегодня Бог ко мне близок. Потому что сегодня Бог участвует в моей жизни, и я могу любить и отдавать свою любовь, кому-то служить и принимать чье-то служение, говорить добрые слова и их слышать. Один день в жизни, то, что дарит Бог нам каждый день, когда мы просыпаемся к новому дню, этот подарок мы имеем для того, чтобы могли ощутить жизнь в полноте. Друзья мои, есть вещи, которые нам неизвестны, которых мы не знаем, что сокрыто от нас под мраком неизвестности. Мы говорим о втором пришествии, что Господь придет. И дальше расплывчато. Придет скоро. Есть знамения, может быть, Он придет завтра, может быть, через 50 лет. Но в этом дне, в этом времени есть много-много дней по одному. Как и наша жизнь. Наша жизнь, она такая же быстротечная и непредсказуемая. Ты не знаешь, что будет за следующим поворотом. Но сегодня есть день. День, о котором когда-то сказал апостол Павел. Он говорит об Иисусе и говорит, что ныне день благоприятный. Ныне день спасения Божьего. И каждый новый день нашей жизни. Я хочу, чтобы мы с вами научились радоваться и благодарить Бога за день спасения, день любви и великой силы Божьей в нашей жизни. Пусть Господь благословит всех.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Если вы внимательно смотрите за нашей деятельностью, вы могли заметить, что сегодня мы снимаем в немножко нестандартном интерьере для данной программы. Дело в том, что в данный момент мы проводим запись нашего нового цикла «Территория реальности», на который приезжают 10 спикеров, 10 профессионалов, 10 мастеров своего слова. Сегодня с нами наш первый спикер, первый гость, священнослужитель, музыкант, молодежный пастор Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Павел, прежде чем мы перейдем к теме, давайте немножечко раскроем людям, те, кто вас еще не знает, о том, кто вы, чем занимаетесь, и самое главное, почему вы этим занимаетесь.
3: Я вырос в христианской семье, и для меня жизнь, служение в церкви – это достаточно органичное явление, как бы продолжение жизни. Мои предки имели серьезные религиозные убеждения еще в середине 18-го столетия, за что были сосланы правительством. Потом в советское время тоже мои дедушки по отцовой и по материной линии, они были служителями. Один из них был в 42-м году расстрелян за убеждение. Угу. Мой дед был осужден за убеждение в военное время. По стечению обстоятельств и по проведению Божьему, я встретился с внуком того человека, который руководил расстрелом моего прадеда в 42-м году. Мы с ним друзья и оба христиане. А в 10-м году я пошел на служение и очень рад тому, что это свершилось.
2: Ваши предки, родители, они были тоже служителями или они просто были верующими людьми?
3: Многие были и просто верующими, некоторые были на служении. Угу. Один из... мой дедушка по маминой линии, он был священнослужителем в Закарпатье и в течение 40 лет благовествовал на территории Венгрии и Западной Украины.
2: Для меня это интересная тема и довольно-таки близкая, потому что я тоже рос в семье священнослужителя, и очень было похоже на вашу историю, то есть мой прадедушка был в ссылке за религиозное убеждение и умер. Мой дедушка тоже сидел в тюрьме 5 лет. Тоже за... Они были пасторами, они были служителями. Мой отец был служителем. Но я, в отличие от вас, видя эту жизнь, не хотел себе такой жизни. Я люблю Бога, я хожу в церковь, но та жизнь, которая выпадает священнослужителю, даже элементарная вот... элементарные такие вот как бы служения в разных городах, в разных церквях. Сколько я хапнул проблем с переездами, с новыми школами, новыми друзьями, новыми местами. Я сказал, что нет, это не для меня. Я не хочу, чтобы мой ребенок также вот скакал с места на место. Почему у вас это по-другому?
3: Ну, я просто сравниваю...
2: Давайте без вот таких вот пафосных каких-то речей, там, я люблю Бога, я хочу служить. А вот почему вам это не так?
3: Нет, 10 секунд пафоса, я люблю Бога и хочу служить.
2: Ну, это понятно.
3: Вот. А на самом деле я просто вспоминаю, что выпало моим предкам... Я и смотрю на то, что они заплатили за свои убеждения, за свою веру, и сравниваю с тем, что у меня сейчас. Я чувствую небо и земля. Я не до крови сражался. Я, можно сказать, купаюсь в любви, купаюсь в шикарных условиях современной жизни мегаполиса и так далее. Даже все какие-то есть издержки или слабости, которые вы назвали в этом служении, они ничего не стоят в сравнении с тем, что испытали предки, или хотя бы первые христиане.
2: Вот, может быть, раньше, когда были преследования, были какие-то гонения, людей, наоборот, это сплочало. Сейчас все хорошо, сейчас нет проблем, сейчас занимайся чем хочешь. И вот, может быть, это охлаждает людей?
3: Да, именно нынешнее состояние построение благоденствия и хороших комфортных условий, что я чаще всего слышу, что люди хотят служить, когда будет очень комфортно. Они ждут, когда все будет замечательно, будет время, здоровье и финансы, и тогда они послужат. Угу. Я хотел бы, чтобы не искать комфорта, а наоборот создавать ситуации, когда комфорта нет, когда надо рисковать, жертвовать, напрягаться, перенапрягаться, тратить силы. Можно сказать, это делать несколько искусственно, потому что, ну, знаете, в малом верен, над многим Господь поставит. Если впереди, согласно религиозным представлениям, тяжелые испытания, последнее время, там, бедственное время Иакова и прочие термины, то надо к ним как-то готовиться. На уровне богословских умозаключений вряд ли приготовишься к подобным явлениям и выдержишь их
2: чаще всего люди, которые вот только на этом строят свою жизнь, свое служение, ну, становятся какими-то фанатиками.
3: Фанатиками в плане...
2: В плане того, что строго, вот четко так, вот и никак по-другому.
3: Нет, строго это не по отношению к другим, а по отношению к себе. Строгость к себе — это никогда не фанатизм. Строгость к себе — это, наоборот, собственное там, воспитание, попытка мобилизовать ресурсы, самообразование и так далее. А по отношению к другим, наоборот, служение другим. Я же напрягаюсь, чтобы послужить, а не чтобы всех построить. То есть этот принцип очень важен. То есть я служу для людей. И когда я что-то делаю, я вижу, прежде всего, лица людей, которым я служу. И когда я вижу обратную связь и благодарность, вот это окрыляет. Вот ради этого можно напрягаться. Вот ради этого апостол Павел и на плах ушел, и на испытания, и так далее. Почему? Благовестие.
2: Смотрите, вы молодежный пастор.
3: Ну, можно
2: вы
3: сказать.
2: У нас записывали очень много молодежных программ. Не берем во внимание возраст. Почему молодежь? Ведь для молодежи сейчас самое сложное – это донести что-либо вообще в принципе.
3: Донести тяжело, но эффект, если донести, то будет эффект в разы больше. Потому что, когда общаешься со взрослыми людьми, имеешь... ну, понимание, что уже очень многое сделано. Многие вещи даже не исправить. При всей силе Божьей благодати многие советы уже, к сожалению, не действуют. Потому что жизнь сложилась, человек сложился, сформировался.
2: Но не кажется ли такой момент, что людей в возрасте легче стронуть, легче сдвинуть, чем молодежь? Наша молодежь сегодня ничем не проймешь. Им ничего не надо.
3: Ну, может быть, мы недооцениваем молодежь. Постмодернистская молодежь все-таки имеет некие плюсы. Допустим, искренность, желание быть востребованными, желание помогать и так далее. Надо копать. Если мы просто смотрим из классических представлений на них, то, конечно, для нас это дико. Мы их не понимаем, да? Но это наша проблема, потому что мы другое поколение, и мы не имеем права так оценивать. Надо оценивать, опускаясь на их уровень.
2: Ну, это... ну я не буду себя к нашему поколению. Я все-таки считаю, что я еще все-таки поколение молодежи.
3: Перед сном надо паспорт почитывать чаще. Это немножко отрезвляет.
2: Да.
3: Иисус говорил с людьми на языке людей. Поэтому он воплотился. В этом вообще вся суть Евангелия. Опускаться на уровень того, кому хочешь помочь. Но с молодежью в этом плане действительно так. Сегодня не готово... Ну, общество вообще у него ответов нет. Может быть, скорее религиозные структуры не готовы настолько рискнуть своей идеологией и своими принципами, чаще традициями, чтобы опуститься на уровень молодежи и донести Евангелие и какие-то духовные ценности до молодежи. Не готовы, потому что всегда риск. Ну, знаете, если хочешь помогать человеку, упавшему в лужу, ты обязательно сам вымажешься.
2: Спачкаешься, да.
3: А когда ты считаешь, что ты, значит, твоя чистота, это твое личное достижение, да, синдром Каина, то тогда ты к валяющемуся в грязи прикасаться не будешь. Типа, ну, я чистый. А Господь говорит, нет, ты вывались, и за то, что ты вывалился и вымазался, я тебя очищу. Это называется вера в благодать или в праведность Христа. Поэтому надо помогать. И апостол Павел это классно использует. Он говорит, ну, для чуждых закона я буду как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Христом. Это нормально. Поэтому с молодежью нужно так, на их уровень, немножко опуститься в плане музыкальных воззрений, отношения к досугу, к ценностям и так далее.
2: Ну, я согласен с тем, что если сдвинуть такую молодежь, то эффект может быть вау.
3: Причем молодежь, знаете, это она молодеет, реально молодежь. То есть надо работать уже с детьми чуть ли не вот со школьного возраста. Потому что когда я сталкиваюсь с подростками, я просто опускаю руки.
2: Там все еще хуже.
3: Да, потому что они уже сформированы, и уже, причем еще бунтарский возраст, да, вот эти все элементы, и у меня уже нет ответа. Я чисто по-человечески иногда опускаю руки.
2: И что вы делаете в этот момент?
3: Стискиваю зубы в кулак и продолжаю дальше. То есть, ну, все равно надо что-то делать. предлагать разные формы изучения Священного Писания, разные формы христианского досуга, активность, служение.
2: И они это принимают?
3: Ну да. Они, когда это делается не на уровне такого, значит, классического представления, я сейчас вас буду учить, я ментор, да, вот, значит, вот слышь ты, вот сюда, вот так вот, по ранжиру. Нет, вместе с ними. То есть я работаю наравне, я не прораб. Когда я что-то делаю с молодежью, я делаю как все. Там, таскаю декорации, подметаю полы, значит, кашу газон. Я делаю все, как обычные люди. И это подкупает, и ребята хотят делать что-то со мной вместе. Видя, что я не птица высокого полета, а я такой же служитель. А служители вообще в церкви все. Я просто немножко чуть больше послужил, чуть-чуть больше могу посоветовать.
2: Ну да, служитель — это слово «служить».
3: Это принципиально. Не все это понимают. Многие воспринимают, значит, служитель — это такая, значит, эманация.
2: Шишка.
3: Да. Духовная шишка с нимбом, протестантским нимбом иногда. Это проблема.
2: Понятно. Я хочу напомнить, что мы снимаем программу «Иначе говоря», и мы иначе говорим, иначе отвечаем на некоторые вопросы. Павел, давайте немножечко перейдем к той теме, которую мы разбирали на территории реальности. Это тема важная, тема бесконечная, несмотря на то, что у нас не так много времени, попытаемся как-то галопом по Европам пробежаться по тематике отношений, тематике одиночества. Вы вчера, ну, интересно заметили такой момент, что ты не один. Хуже, когда ты...
3: Ноль.
2: Да. Но все-таки вопрос именно в том, что люди привыкли, что если... Что такое одиночество? Одиночество, особенно для молодежи, у нас программа для молодежи, это одиночество чаще всего для них воспринимается как отношение. Парень с девушкой.
3: И если любовные отношения.
2: Если ты их нет, то ты одинок. Угу. Вы немножечко раскрыли эту тему по-другому, и, в принципе, об этом даже никогда не задумывался. Обрисуйте, пожалуйста, ее.
3: Мы люди, существа социальные, иначе у нас были бы персональные трансляции для монастырских келей. Мы в любом случае как-то соприкасаемся с людьми друг с другом. Мы вырабатываем, согласно своим представлениям и ценностям, отношения к другим. То есть, ну, допустим, если я вижу парня, я здороваюсь за руку с парнем. Если я вижу девушку, я не здороваюсь за руку с девушкой, если она того не пожелает, ну, как-то не принято у меня, допустим, так. Если я вижу человека женатого, замужнего, значит, у меня тема вопросов общения на уровне семьи.
2: Ага.
3: Если не замужний, соответственно, уже общение, отношения как к незамужним. Если я женат, да, и я в браке, значит, я не могу себе позволить формат общения еще какой-то. То есть даже просто поговорить с человеком уже нам диктует то, ну, отношение к нему и свой статус. И есть просто набор терминов, которые определяют то, как люди относятся к другим людям. Одни, допустим, смотрят чуть ли не на всех, как на потенциально сексуальных партнеров. Это называется озабоченность. Да. Некоторых, если вы серьезно, что, лечить надо.
2: Что в этом подразумевается? То есть я женатый человек. У меня красивая жена. Но я могу спокойно, идя по торговым центрам, где-то по улице, посмотреть. О, какая красивая девушка идет. Красивая девушка.
3: Ну, смотрите, что никто это не запрещал.
2: Ну, понятно, но я для себя делаю оценку.
3: Да.
2: И мне, я, может быть, скажу неправильное слово, но нравятся другие девушки. Они красивые. То ли это, о чем вы говорите?
3: Даже это важно понимать. Вы в этот момент, когда вам
2: честно,
3: нравится...
2: Честно, я по-другому, наверное, не только я. Зрители, молодежь, парни молодые по-другому не могут. Они могут встречаться, я могу даже, наверное, сказать с уверенностью, они могут встречаться, ну, конечно, кроме каких-то таких особенных людей, которых вот видят только вот свое и ничто. Но все равно, имея какие-то отношения, они все равно видят и оценивают других.
3: Ну, в данном случае мы переходим в категорию духовного восприятия, да, Иисус сказал, когда смотришь, переживай на тему, не согрешишь ли, вопрос в другом. Вы когда смотрите, у вас рука тянется инстинктивно снять колечко и начать флиртовать?
2: Нет, именно вот вопрос.
3: Уже хорошо. Уже хорошо. Потому что, к сожалению, в обществе сегодня принято... Ну, вот я вспоминаю сюжет, встречаюсь с другом, с которым не виделся десятилетия, и говорю, как дела? Он говорит, все нормально, как жизнь? Вообще хорошо, я женат, две любовницы, полный комплект. И для него это норма, он этим бравирует. Он хвалится, что жизнь состоялась. Понимаете? Вот в чем проблема. Я хочу обращать на это внимание, потому что многие из запретных сфер вдруг перестали быть запретными.
2: Ну да, сегодня это тенденция такая.
3: Или кто-то, девушка вот в университете, да, еще 20 лет назад, она говорит, я хочу создать семью, я хочу быть матерью-одиночкой. Типа вот я хочу там родить ребенка и сама его воспитывать одна. То есть она еще даже семью не создала, еще отношений серьезных нет, но у нее же вектор, что матерью-одиночкой быть, это нормально. И ребенок, которого она вырастет, это будет замечательно.
2: Без отца.
3: Да. Это ее ценность. В другой раз там я учился в колледже, афроамериканка на предмете антропологии, приведя своего ребенка в класс, говорит преподавателю, ну вот у меня ребенок растет, там мальчик годика 3-4, ну вырастет, сам определится, кто он, мальчик или девочка. То есть она прямым текстом заявляет на всю аудиторию, что это нормально. То есть ее ребенок, по ее уже замыслу, как взрослого человека, будет строить свою жизнь и отношения на основании возможного самоопределения, мальчик он, девочка, и как он будет относиться к
2: другим. Это где, в России здесь?
3: Нет, это в Штатах.
2: В Штатах. Угу.
3: В России сегодня уже тоже такие есть элементы, когда в столичных больших городах люди строят свободные отношения.
2: Я вот это замечаю в последнее время, такая негласная пропаганда. У нас все-таки законом это запрещено, слава богу, я тоже этого придерживаюсь. Но все равно шуточки, какие-то передачи, какие-то, не знаю, какая-то реклама косвенно начинает, ну, людям навязывать это.
3: Вы знаете, из категории шуточек мы уже давно ушли. Шутки были в начале 90-х. Когда мы смотрели на какой-то западный фильм, и там был голубоватый персонаж, и мы все на это там ухмылялись, улыбались, ой, как мило. Сейчас это все выставляется уже как серьезное достижение. То есть серьезные ток-шоу, серьезные дебаты, права, отстаиваемые на юридическом уровне, понимаете? Сейчас это же не шуточки. Мы прошли этот период. Мы смеялись над этим якобы злом, а теперь начали серьезно, потому что это уже факт. Почему? Сначала разрушалась идея отношений. То есть браком считалась любая форма сожительства какой-то период времени. Сейчас отношения для секса и какие-то встречи – это абсолютная норма. Сегодня молодежь спокойно говорит на тему, что сколько у них было сексуальных партнеров. Допустим, понятие как секс в браке, оно вообще разделилось. То есть может быть секс, может быть брак. Причем брак либо по расчету, либо по контракту, либо незарегистрированный, на самом деле это уже не брак. То есть понятия смешиваются, и во всем этом, над всем этим, парит слово «любовь» в ангельских крылышках, в сердечках и так далее. Это обман. Потому что ребенок, когда смотрит на ценности общества, он думает, о, любовь это вот это, все любовь.
2: И все это нормально.
3: А в европейских странах вот это все тоже пройденный этап. Сейчас любовь – это любить неведомую зверюшку, любить родного брата и сестру и спать с ними. Сейчас идет пропаганда уже инцеста и педофилии, потому что голубизну уже давно провели. Десятилетия как провели, узаконили, все, тема закрыта. Теперь следующий этап, он уже идет, это педофилия и инцест. И он пропагандируется. Есть реклама социальная, есть какие-то образовательные программы, это все вводится.
2: Но опять же, это не у нас.
3: Не у нас, но судя по тому, какие ценности, какая у нас статистика по бракам, по моральному состоянию молодежи, мы идем к этому. Мы можем еще долго себя успокаивать, о, у нас не так плохо. Ну, давайте подождем 10-15 лет, будет плохо. В 90-х годах тоже у нас было лучше, правда? Но мы-то прошли эти периоды, 20 лет прошло, и сейчас вот какая ситуация. Открытое гей-лобби, открытое гейское сообщество среди священнослужителей. Сколько этих скандалов? Не мы их инициируем, они сами по себе эти скандалы выливаются, потому что есть пострадавшие люди. Наверное, это проблема. Наверное, люди немножко с терминами заигрались. И я вижу смысл, почему мы эту тему поднимаем, называть вещи своими именами. Есть агамия, есть моногамия, есть полигамия, есть поливерность.
2: Давайте немножко раскроем тем, кто не знает, что это такое.
3: Ну, допустим, есть идея безбрачия. Знаете, в чем проблема? Некоторые считают, что они безбрачны, но при этом спят направо и налево. Нет. Если у человека обостренная, значит, потребность, но при этом он не создает брак, это не агамия. Это озабоченность и отношения для секса. Агамия – это человек, который способен
4: воздерживаться без всяких потрясений для организма, для психологического своего состояния. Он безбрачен, потому что в жизни он избрал что-то другое.
2: Считаете, это нормально, что люди, вот, называть вещи своими именами, да? Вы назвали термины такие, ну, не скажу научные, но все-таки это термины. Современная молодежь, она не знает, что это такое. Агамия, полигамия, им все равно. Они как бы живут и спят, и все.
4: Именно поэтому я эту тему выбираю не из каких-то закрытых источников, а достаточно открытых. Есть такое понятие, как погуглить. Я думаю, что погуглить сегодня молодежи не влом. Если вдруг ты услышал какое-то слово незнакомое, включай смартфон, ищи...
2: А вы думаете, ну хорошо.
4: Но это
2: так,
4: доступно.
2: Я с кем-то живу, да. Так, как бы мне подумать, что же такое я делаю? Я вожу, я узнаю. Зачем мне это надо? Мы сейчас со стороны можем сказать им, мы должны называть вещи своими именами. Что ты там блудишь, ты там, я не знаю, у тебя то, у тебя то, у тебя то. Им-то это не надо. Вот он живет такой жизнью, ему все хорошо.
4: Хорошо. Тем, кому не надо, насильно мил не будешь.
2: Ну, согласен.
4: Я не пытаюсь установить диктатуру, когда я буду залезать в каждую комнату и в каждую спальню и диктовать, как и что. Свобода, да, добились, да, у нас свобода. Но есть люди, которые задают вопросы, есть молодежь, которая еще не определилась и которая не понимает. Если у меня есть возможность дать им ответ, я должен это озвучить, чтобы они в силу своего пытливого ума, своего интереса получили ответы. И когда они будут знать, это знание не даст им покоя.
2: Ну, то есть,
4: это идея.
2: Человек должен проявить какой-то, ну, первый шаг, скажем так.
4: Ну, конечно, Господь говорит, имеющий уши да слышит. Но реально очень много людей в мире ушей никаких не имеет, потому что не хочет слышать. Ну, и Господь не заставит, поэтому не надо сейчас какими-то идеями жить, что мы сейчас скажем правду, и весь мир покается и изменится. Нет, я такой иллюзии не питаю, но я отвечаю за себя. У меня есть возможность сказать, я скажу. И, может быть... Еще важный момент. В настоящем времени человек вдруг не задумывается. Но потом, когда начинает ломаться жизнь, когда начинает сдавать здоровье...
2: Что не так со мной?
4: Человек начинает задавать вопросы. Когда дров наломал, а может быть, стоило разобраться? И он, человек, начинает разбираться. И какой-то процент, какой-то вот шанс что-то изменить у человека есть. Хотя бы поставить диагноз. Ну, вот как в больнице,
2: ну,
4: да?
2: Понятно.
4: Можно профилактикой заниматься, а можно приходить уже в реанимацию. И из профилактики можно выйти здоровым, и из реанимации тоже люди выходят, бывает, здоровыми, правда? Но просто цена другая. Поэтому ну, безнадежных практически нет. Бог дает шанс. Хотя я как-то немножко оптимистично сказал. Мне кажется, безнадеги очень много.
2: Ну да. Смотрите, тема довольно-таки серьезная, довольно-таки щепетильная и довольно такая, ну, острая. Когда мы записывали в нашей другой студии передачу «Территория реальности», присутствовало очень много молодежи. Молодежи, даже больше скажу...
4: Подростков.
2: Подростков. Но, тем не менее, вы открыто и прямо называли вещи своими именами. Считаете ли вы, что им уже пора об этом задумываться? Или все-таки вы не были готовы к тому, что будет такая молодая аудитория?
4: Нет, конечно, готов, и потому что я знаю, что... Буквально со школьных лет, ну, если не с начальной школы, то со средней школы, а это 4-5 класс, молодежь уже вовсю находится под атакой пропаганды нехороших ценностей, начиная с музыки, начиная с моды. Угу. Когда я это вижу, то мой разговор на тему отношений, каких-то событий в жизни людей, все равно даже... В этой ситуации выглядит, как будто рассказ о динозаврах.
2: Ну, это, наверное, как в этом, в шутке, что «Дочка, хочу с тобой поговорить о сексе». «Да, мама, что ты хочешь об этом узнать?»
4: Типа того. Более страшная картина в том, что когда делается исследование в классе, то девственница оказывается учительница, а не кто из учеников. Это проблема, да? Когда дети тратят свой жизненный потенциал, свой биологический потенциал на... Якобы отношение на любовь, на самом деле это какой-то кобелизм, да, животный такой, то перспективы и светлого будущего у них очень мало. Их убивает мода, потому что обнаженка, потому что постоянное, значит, вымерзание всего и вся. Их растрачивает их здоровье питание, фастфуд или снеки популярные. их, ну, в психологическом плане вытравливают отношения. Даже если нет интима, но есть много отношений, типа игра в любовь, романтику, это выжигает. Когда они приходят к возрасту создания брака, они уже любить не способны. Они растратились.
2: Оно все больше извращено, наверное.
4: Да, потом приходит, конечно, ощущение, что брак не совсем удовлетворяет. Поэтому начинают люди экспериментировать с браком. Поэтому позволяют себе полигамические отношения или, ну, когда дозволительные многочисленные партнеры или свингерство даже. То есть, ну, страшные вещи, когда уже идея брака, она совсем себя дискредитирует. Люди не представляют. Почему? Да они в браке уже с 10 лет жили. То есть у них была романтика, подарки, ухаживание, совместное ночепровождение и так далее. Все было, все элементы брака.
2: Зачем штамп в паспорте?
4: Да, а потом, а зачем штамп в паспорте? Ну, конечно, действительно, зачем? Они правы, зачем? Вы все, что было в браке, все испытали. Остается только чадородие. И реально дети рождаются по залету, внебрачные и так далее. Я был педагогом, у меня был... класс, классное руководство. Из 30 детей 2/3 было из неполных семей, неблагополучных. А в одной семье мама убила папу, сидит в тюрьме, мальчика воспитывает бабушка. Я когда почитал список, подумал, что за ситуация, я был в шоке. И это было 18 лет назад. Ситуация в нашей стране лучше стала по бракам, когда у нас процент разводов он невероятно высок. Лучше. Когда у нас количество сирот, отказников и абортируемых младенцев, оно дико растет.
2: С каждым годом все хуже и хуже.
4: Ну да. Наверное, надо бить тревогу хотя бы на всех уровнях, начиная от профилактики, от терминологического какого-то понимания и заканчивая уже какими-то конкретными запретными государственными мерами, которые тоже обсуждаются.
2: Ну, они есть. Слава богу, все-таки наше государство, я думаю, что из последних сил все еще держится за соломинку.
4: Есть устои. У нас есть пока еще устои, да.
2: Спасибо, Павел. Я думаю, что эта тема, она такая... бесконечное, можно о ней говорить много, несмотря на то, что у нас очень ограничено время.
4: Суть в том, что в нашей теме мы не столько пытаемся дать все ответы, мы хотим задать вектор размышлений.
2: Это самое главное.
4: Надо культивировать у молодежи стремление самим формировать на основании правильных источников взвешенное мировоззрение. А стержень очень важный в нашей стране, которая является такой христианской. Я думаю, что Священное Писание — это самый сильный фундамент для формирования представлений. И на основании правильных представлений можно, конечно же, выработать и отношения, и вести отношения, и строить семьи.
2: Спасибо, Павел. Спасибо и вам, что вы были с нами. Мы в данной программе пытаемся иначе смотреть на некоторые вопросы. Задавайте себе вопросы, смотрите на все иначе, не так, как вы привыкли. Возможно, то, как вы жили до этого, то, как вы живете сейчас, это совсем не то, что хочет от вас Бог. Спасибо вам.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: В жизни каждого человека есть цель, и очень важно в нее попасть. Застенчивые парни. Есть новый вид застенчивых парней. Стесняются быть чуточку умней, стесняются быть нежными в любви. Что нервничать? Легли, так уж легли. Стесняются друзьям помочь в беде, стесняются обнять родную мать. Стараются, чтобы никто нигде не смог на человечности поймать. Стесняются заметить чью-то ложь, как на рубашке у эпохи вошь. А если начинают сами лгать, то от смущения, надо полагать. Смущаются, чья совесть нечиста. Не быть Иудой, не продать Христа. Стесняются быть сами на кресте. Неловко как-то там на высоте. Стесняются карманы не набить. Стесняются мерзавцами не быть. И каждый год становится страшней среди таких застенчивых парней. Это стихотворение написал поэт Евгений Евтушенко. В нем выражено наблюдение поэта. Когда я впервые прочитал это стихотворение, я увидел кое-что в себе, что мне захотелось самому изменить. Откуда появляются в человеке склонности, с которыми приходится бороться? Давайте поговорим сегодня об этом. Почему в каждом из нас есть и добро, и зло? Почему договориться сделать что-то злое куда легче, чем что-то доброе? Ну, посудите сами, что проще сказать? Мужики, пошли по пиву, или пойдемте-ка покроем рубероидом крышу соседки Анне Александровне. Да, вам смешно. А я вот вспоминаю случай из жизни. Как-то мужики из нашего подъезда сговорились покрыть крышу одной милой женщины. Но я за всю свою жизнь таких историй видел столько, сколько у меня пальцев на одной руке. Добро, оно есть в душе каждого человека. Ну, даже если это преступник, который сидит в тюрьме. Но вот что получается, даже если человек святой по жизни и всю свою жизнь прожил в монастыре, то и в нем могут оказаться злые наклонности. И чтобы воплотить в жизнь что-то хорошее, нужно приложить много усилий, а прикладывать их очень никто не хочет. Детей приходится нам воспитывать, их нужно чему-то учить, чему-то хорошему. Почему? Да потому что злому они научатся сами по себе. Итак, давайте сделаем такой вывод. Для того, чтобы сделать что-то доброе, нужно приложить усилия. А делать этого не хочется. Владимир Семенович Высоцкий в своей шуточной песне однажды спел: «Я самый непьющий из всех мужиков, во мне есть моральная сила». На самом деле моральная сила есть у каждого из нас, но ей не все хотят пользоваться. Вечный конфликт между тем, чего хочется, и тем, что на самом-то деле нужно. Мы свободны выбирать пути те, которые мы считаем правильными. По какому пути нужно пойти? Есть ли в моей жизни какая-то цель? Зачем я здесь? В жизни каждого человека обязательно есть цель. И очень важно в нее попасть. В Библии упоминается одно маленькое слово – грех. Оно буквально означает непопадание в цель. Есть цель, но вот попасть в нее очень трудно. Вот непридуманная история из реальной жизни. Как-то однажды моей супруге пришлось рожать в роддоме. И вот на глазах у нее произошел такой случай. Буквально на соседней койке рядом с ней лежала такая женщина. у которой днем раньше родился сын. И вот дело в том, что эта женщина решила отказаться от своего сына и оставила его там, в роддоме. Ушла, сказала, ну, мол, зачем нищету рожать? И когда моя жена рассказала мне этот случай, я подумал, а что значит рожать нищету, когда ее уже родили? Малыш нормальный, живой, он есть. Для кого-то это была бы большая радость. И вот он появился, и вместе с ним появилась ответственность и какая-то цель. Но в эту цель не попали, в нее даже не попытались попасть. И выяснилось, что таких малышей было некоторое количество. За ними ухаживали медсестры. И вот что странно, эти малыши лежали в отдельной палате и редко когда плакали. Они не плакали. Казалось, как будто что-то чувствовали. В жизни каждого человека есть цель. И очень важно в нее попасть. И вот еще один пример. Что нужно сделать, если вы голодны? Ну, понятно, что заработать денег, сходить в магазин, купить продукты, ну, вдобавок нужно еще уметь что-то делать, ну, и получить хоть какое-нибудь образование. А можно проще, можно пойти и украсть. Вот два пути. И прямой путь всегда нелегкий и непростой. Я думаю, все вы видели лук, из которого стреляют стрелами. У него есть прямая тетива и изогнутая древка. Это два пути – прямой и кривой. Отсюда и слово такое – лукавый, как древко лука. То есть лукавый – это человек, который не ходит прямыми путями. Вот этим самым словом назван сам сатана. Дело в том, что если пойти таким непрямым путем, то не избежать последствий. Каких? Самых разных. Наркотическая зависимость, тюрьма, болезнь, смерть, разводы, аборты, предательство, убийство и многое, многое другое. Непопадание в цель всегда чревато плохими последствиями. И вот беда. Нам свойственно смотреть не на путь, по которому мы идем, а на последствия нашего пути. Часто у человека проблема вовсе не в том, что он пристрастился к сигарете. Проблема в том, что раком заболел. Беда вовсе не в том, что женщина вступила во внебрачные взаимоотношения, а в том, что аборт делать надо. Часто люди видят проблему не в том, что идут мимо цели, а в том, что последствия пришли. Не в том, что я грешник, а в том, что я умираю. Возникают вопросы. Откуда на земле появились зло и грех? Как этот грех попал в меня, появился во мне? Можно ли от него избавиться? И если можно, то как? И потом, почему я здесь? В чем же цель моей жизни? Как в эту цель попасть? Ведь в жизни каждого человека обязательно есть цель. И очень важно в нее попасть. Очень важно. И вот, чтобы поговорить на эту тему, мне нужно немножко пофилософствовать о свободе. Адам и Ева, они были созданы Богом свободными. Есть три условия, при которых возможна свобода. Во-первых, свобода, она тогда свобода, когда я физически свободен и ничем не ограничен. Ну, например, не ограничен стенами, за которые я не могу выйти. Скажем, тюрьмой, или я не заперт в квартире на 10-м этаже за железной дверью, которую снаружи кто-то запер и унес ключи. Я свободен. Свобода – это когда на моих руках нет наручников и ноги не закованы в кандалы. Во-вторых, свобода возможна тогда, когда я владею необходимой информацией. Но я не могу поехать отдыхать в другую страну, если турагент не расскажет, как я смогу это сделать. Ну, я элементарно не смогу починить свой автомобиль, если не буду знать, как он устроен. Мне нужно купить книжку, где описывается устройство моего автомобиля. Мне нужна информация, без которой я ничего не могу сделать. И в-третьих, свобода возможна тогда, когда я юридически чист, не ответственен и не имею долгов. То есть я не преступник и не должник. И вот теперь обратимся к истокам. Книга Бытие, глава 2. «И взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого древа в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, нет, плоды из дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, взяла плодов его и ела, и дала мужу своему, и он ел». Можно ли было бы назвать свободными наших прародителей Адама и Еву? Физически. Конечно, они могли ходить куда угодно. Может быть, им что-то было запрещено, да я не заметил. Они могли сделать все, что хотят, что пожелают. Владели ли они информацией? Конечно, разумеется, Бог предупредил их, чтобы они не приближались к этому дереву познания добра и зла. Может быть, Господь запретил им подходить к нему? Нет, ничего подобного не было. Господь только предупредил. Было предупреждение, но не запрет. Почему? Умереть могут. А я думаю, это серьезный аргумент. Первые люди, были ли они юридически ответственны? Нет, они были созданы Богом абсолютно святыми и чистыми перед законом. Почему же так получилось, что Ева пошла наперекор божественному предупреждению? Ей понравилось, что дерево дает знание, знание добра и зла. До сих пор, к сожалению, у них не было опыта узнать, что такое добро и зло. А как вам слова «будете как боги»? Не боги, а как боги. Это и привлекло. Первые наши прародители, Адам и Ева, приобрели опыт познания. И это знание оказалось не самым лучшим, потому что, познав то, что мы называем злом, они познали и ответственность за это зло. Вот так знание принесло смерть. Возмездие за грех – смерть. Вот так зло пришло в наш мир. Оно сделало нас, потомков Адама и Евы, пленниками греха. Мы перестали быть свободными. Мы юридически ответственны за все склонности к злому. В нас запущены некоторые процессы нравственного разложения. Адам и Ева просто... Они не просто согрешили. В них согрешили и мы, их потомки. Их проблемы передаются к нам по наследству. И что же получается? Выходит, у нас нет другого пути, нежели путь зла. Мы все равно так или иначе однажды должны умереть. Вот примерно так сатана и стал князем этого уже несвободного мира. Однажды в церковь пришел один очень интересный человек, и мы стали с ним друзьями. И, походив некоторое время, вдруг он стал очень ревностным в вере. Я спросил его, как получилось так, что ты поверил? И он рассказал мне о том, что когда-то в воровской компании ему во время карточной игры подсыпали клофелин в кофе. И вот в состоянии дурмана он проиграл свою квартиру. Я спросил его, ну а как же получилось, что ты в церковь пришел? Он после этого стал искать церковь. Что ты нашел в ней? Спросил я его. Покой. Что? Покой? Я ожидал услышать все, что угодно, только не это. Мы почему-то стремимся к чему-то, ждем чего-то, добиваемся. Кажется, что вот если я получу такое образование, то вот если я женюсь вот на этой женщине, то тогда. И если я куплю вот такую машину, то вот тогда-то. И кажется, что вот когда мы добьемся всего того или другого, придет то самое счастье. А оно все никак не приходит и не приходит. И думая, что вот оно, но нет, это не то. А на самом деле нам нужен всего-навсего покой. А для того, чтобы получить покой, нужно совсем другое. Иисус в Евангелии сказал, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Он приглашает прийти к нему, чтобы научиться попадать в цель. Откуда же взялся сатана? Мы находим в Библии печальный рассказ о том, как Богом созданный Херувим, прекрасный ангел, однажды злоупотребил Богом данной свободой. Вот как об этом описано в Библии, в книге Иезекииль, 28 глава. «Так говорит Господь Бог, ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей, изгнал тебя, Херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю перед царями, отдам тебя на позор». Вот так описано падение прекрасного ангела Херувима, некогда печати божественного совершенства. По латыни «светоносный» звучит «Люцифер». Именно таким могло бы быть его имя на латинском языке. А теперь же Библия называет его лжецом. Да, лжецом, отцом лжи и убийцей. Прямо так и написано. Ты был убийца от начала. И сегодня его называют дьявол, что означает противник, и сатана, что означает клеветник. Имена говорят сами за себя. У него когда-то в жизни тоже была цель, но он перестал в нее попадать. Как же так получилось, что он попал на землю, а не на какую другую планету? Дело в том, что во Вселенной не только планета Земля населена разумными существами. Есть прочие миры. Вселенная огромна. В Писании есть несколько слов об этом. Книга Исаии, 26 глава, стих 18. Всего несколько слов, но как они важны. Прочие миры не пали. Очень коротенький текст, но о многом говорит. Он говорит о том, как о том, что есть прочие миры, другие планеты, на которых есть жизнь. Ведь ясно, что речь идет не о земных государствах. На земле нет миров, которые не пали. Значит, у этих миров тоже была возможность грехопадения. Но они такой участи избежали, чего не сказать, к сожалению, о земле. К тому же у Люцифера появились последователи среди ангелов. Их называют бесами. И все они составляют вот те силы тьмы в воздухе, о которых говорит апостол Павел. Сатана и его ангелы попали туда, где их приняли. И этим местом, к величайшему сожалению, оказалась планета Земля. Апостол Павел так написал о борьбе церкви со злом. «Наша брань не против плоти и крови, а против властей, мироправителей тьмы века сего, против князя, господствующего в воздухе». Где? В воздухе, как точно сказано. Мы не видим ни его, ни ангелов сил тьмы, но мы постоянно ощущаем на себе их влияние, ощущаем изнутри. Мы просто хотим делать злое. Вот почему на злое сговориться куда легче, чем на доброе. Вы понимаете, в чем суть? Мы словно живем на темной стороне, где правит князь тьмы и его ангелы. Зло есть во всех, во мне, в вас, в вашем соседе, в ком угодно. И его трудно победить. Именно поэтому нам приходится воспитывать детей. Иначе сами по себе, без воспитания, они вырастут совсем не такими, какими их задумал Господь Бог. И мы, родители, запрещаем им поступать плохо. И даже самих себя должны усмирять, будучи взрослыми, понимая, что можно, а что нельзя. Каково же наше положение на земле? Порассудите сами, свободны ли мы? Свободны ли мы физически? Нет, мы не можем попасть на небеса. Мы остаемся здесь, на земле. Да и на земле здесь многие ограничены тюрьмой за преступление. Свободны ли мы юридически?

0: либо стать свободными, свободными от греха. Он умер, чтобы мы могли освободиться от зла и смерти. Ну, о свободе мы поговорили, а еще нужно поговорить о законе. Законом называют первые пять книг Ветхого Завета. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Пять книг Священного Писания. И вот в книге «Исход» в 20 главе вот весь закон выражен очень коротко в виде 10 таких заповедей. Апостол Павел сказал вообще, что весь закон можно выразить еще короче. Двумя словами – «возлюби Бога и ближнего, как самого себя». Закон и называется «законом свободы». По сути дела, закон – это основная часть теории любви, если можно, конечно, так выразиться. Когда мы рассуждаем о законе, мы рассуждаем о пути, который Бог предназначил для людей, о пути, ведущем к цели. Что же предлагает Священное Писание? Надо поменять пути, сойти с одного пути и пойти по другому. В Библии эта перемена называется обращением. Вот то, что повелел сам Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. «И сказал, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Обратитесь. Это поворот на 180 градусов. Есть такое греческое слово, по-русски оно звучит «хьюпострефо», апостроф, произошло от этого. Апостроф, то есть оборот. Представьте себе, что вот я стою так, как стою. Экран находится с правой стороны от меня. А камера, благодаря которой вы меня видите, с левой. И теперь я делаю поворот на 180 градусов. Что изменилось? Я остался стоять, как и остался. Теперь наоборот, экран стал слева, а камера справа. По идее, все на своих местах. Да, изменилось мое положение по отношению к экрану и к камере. Это, конечно, образно. Вот так и в жизни. Когда человек переживает обращение, в общем-то, все остается на своих местах. Все-все. Начальник на работе, ворчливая жена на кухне. Как была, так и будет. Муж, как бросал грязные носки под кроватью, так и будет их бросать. Все останется на прежних местах. И двоечник ваш сын в школе, и ваши друзья в пивной. Все, все будет там, где было и раньше. Изменится только ваше отношение ко всему этому. И вот с момента обращения, если вы повернетесь к Богу, Он начнет учить вас любить. И главным пособием в Его науке будет закон. Он так и назван – законом свободы, чтобы мы научились попадать в цель, чтобы наша жизнь приобрела истинный смысл – Иисус завещал церкви: «Идите и сделайте учениками все народы». И следуя этому божественному поручению, я не могу не призвать вас к тому, чтобы вы стали учениками Иисуса Христа. Он приглашает вас стать Его учениками. В Его школе жизни для чего? Для того, чтобы вы стали свободными. И не для того только, чтобы в вашей жизни появилась цель, но и для того, чтобы вы в нее попали. А это истинное счастье в жизни каждого человека. Есть цель, и очень важно в нее попасть. Задумайтесь, какая цель у вас?
1: Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их Он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом.

очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Лупашина.
1: Я всю жизнь как бы мечтала, чтобы у меня была семья, дети, но больше всего я хотела, чтобы у меня был сын. И когда я вышла замуж, я постоянно молилась Богу, чтобы Бог послал мне именно сына. И однажды я, когда шла домой вечером поздно, обратилась к нему и услышала ответ в голове у себя, его как бы голос был у меня, что как бы родится у тебя сын, и будет, ну, назовешь его Слава. Ну, я тоже как бы думала, что Слава, слава Богу, то есть вот посвящение как бы ребенка Богу. И я получила ответ и обрадовалась, и вот, ну, как бы рассказала мужу, и мы хотели, чтобы у нас родился ребенок. Но так получилось, что как бы наши отношения с ним не складывались, он уезжал в командировку, то там еще как-то. То есть мы виделись только один раз в месяц, и тоже довольно как-то неудачно мы так все встретились, поругались тоже. Я думала, что ничего у нас нормально не получится, и как бы я вряд ли смогу забеременеть. Но проходит какое-то время, я понимаю, что вроде бы беременность как бы должна наступить. Я купила тест, сделала тест, а тест показывает, что я не беременная. И я опять молюсь, я говорю, Господи, вот как бы я не беременна. Я как бы расстроилась, да. А Бог мне отвечает, нет, ты беременна. Я такая, ну ладно, пойду еще тест куплю. Пошла еще купила тест, сделала еще раз тест. Тест опять показывает, я не беременна. Я опять Богу говорю, ну Бог, ну видишь, я не беременна. А Бог мне опять отвечает, ты беременна. Я такая, ну ладно, пойду третий тест. Третий тест был то же самое, то есть опять не беременна. Я уже не выдержала, пошла к врачу. Пришла к врачу, врач выслушал меня, посмотрела и сказала, что я беременна, и нужно просто будет еще тест по-другому сделать. Я очень обрадовалась, что врач подтвердил мою беременность. Я пришла такая счастливая домой. Это было что-то, я там танцевала, такая радостная была, как бы ответ на молитву. Вот. Проходит какое-то время, все благополучно, беременность проходила хорошо. На 6-м месяце мы пошли делать УЗИ. С моим мужем, с мамой. И мы пришли. И врач говорит, ну, у вас прекрасная девочка там внутри. Очень там все понятно, что это прямо 100% у вас девочка. И все обрадовались, а я такая, как девочка, ну, вроде я мальчика с Богом как бы просила. Мальчик, и он мне сказал, что мальчик будет. Я как-то прям очень расстроилась. Ну, я даже переспрашивала несколько раз акушерку, или кто там был из женщин, которые вот смотрели меня. Они говорят, нет, 100% девочка. То есть там прям видно все, что вот это девочка. И, в общем, мама обрадовалась, что моя мама и мой муж очень хотели девочку. А я как бы с Богом там как-то пыталась тоже опять говорить, и Бог мне отвечает, нет, будет мальчик. Я думаю, не знаю, как это будет, когда уже вот доказательства, факты, вот, пожалуйста, девочка у нас там на УЗИ. Проходит еще какое-то время, перед родами мы опять пошли делать УЗИ, и вот там уже определилось, что мальчик. Все были в шоке, а я как бы, ну, как бы была рада этому очень, потому что я поняла, что да, Бог обещал мне, что будет сын. Вот, и родился прекрасный мальчик, Слава, мы так его и назвали. Слава, слава Богу. И ну, благодаря тому, что вот я как бы этот опыт испытала, я поняла, что несмотря на то, какие обстоятельства жизни складываются, да, то есть нужно верить Богу. Бог, если Он сказал, то так в жизни и случится.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Евгений Марьян.
1: Второе пришествие Иисуса Христа – это великая надежда мира. Ожидание радости встречи с Богом и со всеми спасенными. А чем является второе пришествие Иисуса для вас, дорогие друзья? Однажды ученики спросили Иисуса о том, когда ожидать Его пришествия. Послушаем, как об этом повествует нам книга Деяний святых апостолов. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Для последователей Христа начиналась новая эпоха – переход к новому служению. Героической жизни и служением Иисуса из Назарета только что окончилась эпоха Мессии. Божий Сын пришел, жил и умер в соответствии с библейскими пророчествами, исполнив в точности то, что определил Ему Отец. Иисус – звезда Иакова, подобно пастырю, кормил свое стадо, нося на руках агнцев. Он прожил свою жизнь, врачуя людей с разбитыми сердцами, провозглашая пленным освобождение, открывая перед заключенными двери темниц. Он разбивал оковы зла и брал на себя тяжелое бремя угнетенных. Верный своему призванию до самой Голгофы, Он был извязлен за наши грехи, терпел мучения за наше беззаконие. Наказание нашего мира было на Нем. Его ранами мы исцелились. Первое пришествие увенчалось необычайным успехом. Ученики Христа наблюдают, как Он после завершения Своей миссии спасения человечества возвращается к Отцу, который послал Его в этот мир. Он уже произнес последние слова, в то время как биение их сердец было настолько сильным, что можно было слышать их стук. Поднимая руки, чтобы в последний раз благословить опечаленных учеников, Иисус медленно поднимается ввысь. Ученики не видели, как Он выходил из могилы, но они видят Его сейчас. Царит благоговейная тишина, в то время, как они поднимают головы и тянутся к Нему, дабы до последнего момента оставаться с Ним. Того, кто навсегда изменил их жизнь, забирают от них в соответствии с Божьим провидением. Однако в час разлуки дается двойное обетование, на котором изъиждутся их надежды. Это обетование предназначено не только для 11, но и для всех верующих в каждом поколении. Вот это двойное обетование. Обетование Святого Духа и обетование второго пришествия Христа. Оказывается, Иисус ушел не навсегда. Его Дух находится с нами везде и постоянно. Христос придет снова в силе и большой славе. Радость надежды для нас, друзья мои, Иисус придет снова. Насколько же захватывающим было принадлежать христианству в первом столетии, жить во времена апостолов? Какая это честь! Знать первых 12, слышать их проповеди, читать их послания, быть свидетелями совершаемых ими чудес, всем своим существом ощущать первое биение, пламенную надежду скорого возвращения Господа. Надежда на второе пришествие была огнем, зажигающим каждую душу. Тогда не было дискуссий относительно того, будет ли пришествие буквальным или же символическим. Не возникало спора и относительно теории определения времени пришествия, а также дебатов о причине конца света. Настанет ли он в результате космической катастрофы или же ядерного взрыва? Это сегодня такие размышления раздаются. В Первоапостольской церкви среди живых были люди, которые слышали учение Христа непосредственно из Его уст. Из Его рук насыщались чудесно умноженным хлебом. Они видели, как трепетали перед Ним демоны и искали защиты, услышав Его имя. Они были свидетелями, как силою Слова Иисуса открывались закрытые до того глаза и уши. От селения к селению ходили со свидетельством те, которые в числе первых услышали небесное обетование. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Заметьте точность языка ангелов в передаче этой мысли. Это обетование конкретное даже в международном плане. Двое мужей, одетых в белые одежды, свидетельствуют о том, каким образом Христос возвратится, указывая при этом на способ Его вознесения с земли. Вот почему так важно то, что ученики видели, как Он уходил. Второе пришествие основывается на вознесении. Если Он поднимался на небеса, то и возвратится таким же образом. Апостол Павел говорит в первом послании к фессалоникийцам следующие слова. «Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Если Он был поднят на облаках, то на облаках и возвратится. Христос предупреждает нас. «Итак, если скажут вам, вот Он в пустыне, не выходите. Вот Он в потаенных комнатах, не верьте». Если все ученики видели, как Он уходил, тогда каждый житель земли увидит Его возвращение. «Ибо как молния исходит от востока, и видна, бывает, даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого». Все будет именно так, как Христос сказал. Божье Слово является гарантией. Оно не может обманывать. Иисус придет снова. Самая важная весть для нас заключается в следующем. Иисус, который возвращается, это тот же Иисус, который был на земле раньше. Сегодня, через 2000 лет, Он остается таким же нетрадиционным и простым, каким был всегда. Он и теперь остается вне человеческого внимания. Он приходит не ради исполнения нашей мечты, а ожидает, когда Его мечта совпадет с нашей. Готовы ли мы сегодня встретить именно этого Иисуса? Это насущный вопрос для последнего поколения всех верующих. Мы знаем, что Иисус грядет. Но знаем ли мы Иисуса, который грядет? Он не стал благословеннее к Западу из-за Его достижений в религиозном мире. Он не стал представителем среднего класса только потому, что мы легче принимаем ценности среднего класса. Он не изменил своего принципа относительно спасения, чтобы он соответствовал нашему вероисповеданию. Он тот же Иисус, каким был всегда. Иисус, который учил, что Божье Царствие принадлежит детям и что единственным величием в глазах неба является величие смирения. Это тот же Иисус, который разрушил все существующее сегодня. Это социальные барьеры, чтобы таким образом приобрести всех людей для Царства Божьего. Он тот же Иисус, который бросал вызов коррумпированной церковной власти и открыто называл книжников и фарисеев лицемерами. Он тот же Иисус, который так и не освободил Израиля от римского гнета. Наоборот, он учил своих последователей любить поработителя и молиться о его спасении. Это тот же Иисус, который был неортодоксальным, непредсказуемым, неконтролируемым и для кое-кого даже опасным. Иисус придет снова, независимо от того, знаем ли мы Его или нет. Но если мы Его не знаем, тогда Он придет не за нами. Каждому необходимо уточнить, что мы понимаем под словом «знать». Ведь Библия отбрасывает концепцию спасения посредством каких-то особых знаний. В этом и состояла суть гностицизма. Не существует таинственного знания, благодаря которому можно было бы собственными усилиями обрести спасение. Доктринальное преимущество также не является ключом от врат небесной обители. Знание многих неопубликованных трудов об Иисусе Христе также не может служить в качестве запасного хода в Божье Царство, хотя их теперь можно легко получить. С другой стороны, спасение по благодати совсем не исключает знания. Но в первую очередь следует знать не совокупность фактов, даже библейских. Знание, которое спасает, это личное знакомство с Господом Иисусом. Я не соглашусь с тем, что, мол, внимание Церкви сегодня к личности Иисуса Христа – это движение маятники в другую сторону. Иисус никогда не был на задворках нашей веры. Напротив, Он – средоточие нашей веры и жизни. Мы никогда не считали, что внимание к личности Христа и необходимости тесных отношений с Ним может быть слишком большим, ведь в Нем наше все. Как-то я читал о мальчике, который жил возле моря и более всего на свете любил строить замки из песка. Каждый день после возвращения из школы он строил различные замки. И с такой же регулярностью каждый день группа хулиганов разрушала их. Однажды по совету дедушки мальчик в основании замка положил кирпич и блоки бетона. Когда в следующий раз хулиганы пришли разрушить замок, они поранили ноги. Оказывается, даже песчаные замки становятся неприступными, когда они строятся на скале. Верующие также не защищены от нападок врага, от плотских слабостей. Но когда их жизнь строится на скале, они способны выдержать все. Эта скала есть Иисус. Не факты об Иисусе, не благословение от Иисуса, даже не истинное учение от Иисуса. Заметьте, друзья, сам Иисус Христос. Иисус самый милостивый и самый грозный одновременно. Он не похож на то, как его представляют себе люди. Он, как никто другой, поднимет их к небесам и, как никто другой, поразит их чувства. В вопросе, записанном в Евангелии от Луки, 18 главе, «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Иисус не спрашивает о вере в доктрины или же в какую-то конфессию. Иисус ищет веру в себя. Мы не являемся истинными верующими, если верим только в то, что Он говорит. Мы должны верить в Него. Только в таком случае Христос формируется в нас, и мы начнем замечать Его во всем. Готовность включает в себя два элемента. Правильные взаимоотношения и знание того, где мы находимся. Другими словами, познание Иисуса и знание времени. Посему в то время, когда мы наблюдаем за знамениями и за поведением зверя, мы ни в коем случае не должны забывать смотреть на Голгофский крест. Быть готовым к пришествию Иисуса значит быть готовым к встрече лично с Иисусом. В пришествии Христа кроется двойное благословение. Оно предполагает не только два этапа. Оно открывается в двух личностях. Иисус, которого мы ждем, это Иисус, который уже с нами. Поэтому обетование пришествия – это надежда, которая прибавляет радости в то время, как время пришествия не имеет значения, ибо мы готовы в любое время. Наша готовность – это сам Иисус Христос. Готовы ли вы, друзья мои, ко встрече с Иисусом? Давайте помолимся. Дорогой Иисус, благодарим Тебя за эту радость надежды на славную встречу с Тобой. Ты скоро грядешь в сей мир. Приготовь нас к этой радостной встрече. Во имя Иисуса. Аминь. Настало время прощаться. Будем помнить, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Петрович, а что это у тебя за видеокамера на шапке?
2: Это Сэшт-2003. Спасение электрошоковой терапии. Эта камера следит за каждым твоим движением, а вот этот микрофон записывает твое каждое слово. Ну, если ты сделаешь или скажешь что-либо, что нарушает 10 заповедей, то тебя так шарахнет током, что пальцы на ногах свернутся в колечки.
1: Не понял. А в чем прикол-то?
2: Ну, что непонятного-то? Покупаешь такую штуку, ну и забудь про нарушение 10 заповедей. Твоя жизнь станет такой святой, что Бог обязательно примет тебя на небеса. Вот посмотришь, за 19,95 эта штука разойдется как хот-доги.
1: Слушай, Петрович, по-моему, это пустая затея. Ничего у тебя не выйдет.
2: Да ты что? Я ж над ней 5 лет работал.
1: Сука!
2: Хотел сказать 2 года.
1: Сука!
2: Хватит. 2 недели. 2 недели.
1: Больно, наверное.
2: Если честно, да. Но, как видишь, эта штука хотя бы не дала мне солгать, и я остался святым перед Богом. Ну, в каком-то смысле.
1: Ох, Петрович. Ты просто пытаешься изменить свое поведение. Ты знаешь, твое сердце должно измениться. А это случится только если ты попросишь Бога простить тебя. Да выбрось ты этот Сэшт-2003. Зачем ты с ним возишься?
2: Затем, что я хочу, чтобы как можно больше людей спаслось.
1: Ай-яй-яй, ну ладно. Просто хотел заработать.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
4: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Первые шаги в следовании за Иисусом всегда начинаются с изменения образа наших мыслей. Потому что Христос хочет, чтобы человек имел правильную перспективу, видение жизни и понимание, кем для него является Сын Божий. Священное Писание говорит, что мы все согрешили и все нуждаемся в спасении через Христа. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 3 главе в 23 стихе. «Потому что все согрешили, — говорит он, — и все лишены славы Божьей. И первая ступень в прогрессе спасения — это покаяние. Каждый из нас в своей жизни совершает как хорошие, так и отрицательные поступки. И при встрече со Спасителем мы чувствуем себя виновными в наших ошибках, которые Библия называет грехом. Все, что Господь желает от нас видеть, так это признание нашей вины и чистосердечное покаяние. Дух Святой продолжает нежно приглашать каждого человека. Я читаю из книги «Деяния апостолов», 3 главы, 19 стих. «Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Самый великий грешник, поднявшийся на ступень покаяния, получает полное и окончательное прощение. И вместе с прощением он также получает нескончаемую радость и полный душевный покой. Следующая ступень в процессе спасения – это духовное рождение свыше. 3 глава Евангелия от Иоанна, 3 стих. Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Небесное». Рождение свыше – это чудо, когда Христос входит внутрь человека и полностью изменяет его. Вы знаете, почему большинство людей не могут пережить этот опыт чудесного духовного рождения? Потому что они не верят в это чудо. Поэтому Бог не может совершить это с ними. Но позвольте вам сказать, что в наше время каждый день сотни тысяч людей во всех странах мира доверяют Богу, верят в это чудо и проходят через процесс духовного рождения. И они счастливы. Поэтому я вас приглашаю сегодня. Доверьтесь Господу. Господь обязательно совершит это чудо духовного рождения с вами. Он совершил это с многими людьми. И если чудо духовного рождения возможно для тысяч людей на африканском, азиатском, южноамериканском континентах, то почему же Бог это не может сделать со мной или с вами? Конечно, Он может. Да, Бог в силе это сделать с тобой или со мной, если ты Ему это позволишь. Недавно один 8-летний мальчик сказал мне, что он понимает, что чудо духовного рождения – это когда он изменяется. И он говорит: когда я родился свыше, когда я принял Христа в мое сердце, даже мой домашний кот это заметил, потому что я его уже больше не пинаю и не дергаю за хвост. В его детском сознании он воспринимал, что изменение практическое, которое произойти должно, оно должно быть действительным в его жизни. И последняя ступень в процессе спасения – это жизнь послушания. Вся земная жизнь Христа – это было воплощение полного послушания воли Божьей. Он даже разрешал людям не верить Ему, если Он не исполняет волю Своего Отца. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, в 37 стихе мы читаем. Христос говорит: «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне». Выражение нашей любви к Господу подтверждается нашим послушанием 10 Божьим заповедям. Если вы чувствуете, что люди вас не уважают, если вы чувствуете, что ваша жизнь не прошла так, как она бы должна бы пройти, если вы чувствуете, что в вашей жизни вы допустили много ошибок, и если вам дьявол говорит: «Наверное, тебе уже и не стоит даже пытаться», вспомните Матфея, которого люди ненавидели, который сам себя, может быть, ненавидел, и который однажды услышал приглашение от самого Иисуса: «Следуй за мной». И вот этот человек, которого не уважали и даже ненавидели люди, удостоился такой большой чести написать свою книгу, назвать ее своим именем, в этой книге рассказать об Иисусе Христе, рассказать свой собственный опыт своего знакомства с Иисусом.
Сегодня эта книга – достояние для миллионов, миллиардов людей во всех странах мира. На протяжении уже 20 столетий, больше, чем 20 столетий, миллионы, миллиарды людей читали эту книгу, обратились к Богу. Я сегодня хотел бы, чтобы это было также нашим опытом. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Есть, 8-8.
4: Нет.
5: Аня, Саша, ребят, идите сюда. Вы случайно не знаете, что это за мальчик тут бродит вот туда-сюда?
4: Нет.
3: Да. Что это он тут круги-то нарезает, а?
5: Да.
3: Я, как наиответственнейший работник, заявляю с полной уверенностью, что он не местный.
5: Странно.
3: Да, странно. Может, он шпион?
5: Ну, какой такой шпион?
4: Да, не шпион.
5: Ну, у него самого надо спросить, кто он. Ребят, ну, может быть, вы пойдете и спросите у него. Но видно, что он не просто так ходит.
4: Хорошо.
5: Ну, да.
4: Пошли.
6: Привет, меня зовут Аня, а это Саша.
7: А я Олег. А ты что-то потерял?
6: Да,
7: я себя потерял.
6: Разве можно себя потерять?
7: Я думал до этого момента, что нельзя. А я из другого города. Я приехал сюда к тете, пошел в магазин и потерялся.
6: Мы тебе поможем, пошли.
7: Пойдем с нами.
6: Пошли.
7: Пошлите.
8: Дядя Афанасий,
6: вот это Олег. Он из другого города приехал к тете. Угу. Пошел в магазин и потерялся.
5: Такое с каждым может произойти, ребята. Очень приятно познакомиться, дядя Афанасий.
8: Мне тоже.
5: Олег.
3: Ну что, Олег Лапин, потерялся?
7: А откуда вы меня знаете?
3: Откуда? Сейчас тетю Дашу твою встретила. Она тебя ищет, а ты тут прохлаждаешься.
7: Да?
3: Да.
7: А где?
3: Ой, сейчас расскажу. Вот пойдешь вот туда прямо. Там увидишь серый дом справа. С подъездом.

0: Знаете, эта ситуация мне напомнила одну историю, которую я вам хочу рассказать.
1: Какую историю?
0: А вот пойдемте ко мне, узнаете. Это история об одном потерявшемся мальчике. Она записана в Библии. Точнее, конечно, это не он потерялся. Его забыли. Забыли в огромном многолюдном городе. Вы, наверное, удивитесь, этого мальчика звали Иисус.
1: Иисус?
0: Да. Дело было так. Когда Иисусу исполнилось 12 лет, Иосиф и Мария, его родители, в первый раз взяли его с собой в храм, который находился в Иерусалиме. В эти дни там собралось множество народа, потому что был великий праздник Пасха. Иисус и его родители пришли в прекрасный храм, чтобы поклониться Господу. Когда пасхальное служение закончилось, пришедшие из других городов люди, в том числе и его родители, покинули Иерусалим, а Иисус задержался во дворе храма. При этом храме была школа, где знаменитые библейские учителя собирались со своими учениками и изучали закон Божий. Туда и пришел юный Иисус. Тем временем Мария и Иосиф обнаружили, что Иисуса с ними не было. Целую ночь они повсюду искали его, но не нашли. Тогда Иосиф и Мария вернулись в Иерусалим. Иисус был все в том же храме и разговаривал с учителями и сам задавал вопросы. При этом все удивлялись тому, как он все понимает и какие разумные дает ответы. Учителя знали, что Иисус нигде не учился, поэтому были очень удивлены его глубоким знанием Священного Писания. Мария сказала: «Что ты с нами сделал, сынок? Мы очень тревожились и повсюду тебя искали». Тогда Иисус сказал им: «Зачем вы искали меня? Разве не знаете, что я должен быть в том, что принадлежит Отцу моему Небесному?» Но они не поняли, что Иисус хотел этим сказать. Иисус вернулся с ними в Назарет и во всем слушался Иосифа и Марию. Вот такая вот история.
1: Да, нелегко пришлось Иисусу. А почему учителя слушали Иисуса?
0: Ну, дело в том, что эти учителя не совсем все правильно понимали в Библии, да и самого Господа не совсем правильно понимали. И Иисус должен был открыть им глаза на очень многие вещи. Вот поэтому он и находился тогда в храме.
1: А что должен он был им объяснить?
0: Ну, я сейчас не смогу вам этого рассказать. Я вам об этом буду рассказывать постепенно, на следующих встречах.
2: Ну вот, а теперь настало время прощаться.
0: Совершенно верно.
2: Пишите нам и задавайте вопросы.
1: И присылайте рисунки.
0: До свидания, ребята. До новых встреч.
2: Пока!

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.

0: 92-22.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца».
2: Причастник – человек, который посредством веры повторяет в своем духовном пути опыт жизни, смерти и воскресения Христа и приобщается к божественной природе. Сотворив людей по своему подобию, Бог дал им уникальную возможность проявлять в жизни божественные свойства, такие как святость, милосердие, любовь. В результате грехопадения человек утратил божественный образ и приобщился к злу. Сын Божий Иисус Христос пришел на землю как человек, пострадал, умер и воскрес, чтобы люди могли верой приобщиться к Его опыту и силе, разделить Его награду. Об этом напоминает христианский обряд Вечери Господней, во время которого верующие принимают символы тела и крови Спасителя. Во второй главе послания к Галатам апостол Павел говорит о том, что был распят вместе со Христом, а во второй главе послания к Колоссянам он напоминает верующим, что они умерли вместе с Христом для греха и воскресли с Ним для обновленной жизни. Бог предоставляет христианам все потребное для жизни и благочестия, чтобы они могли соделаться причастниками божеского естества. Новый Завет также сообщает о сопричастности верующих к славе Христа. Апостол Петр называет себя соучастником в славе, которая должна открыться.
1: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова?»

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает нас.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: В русском языке слово «пряность», «пряный» происходит от древнерусского «пряный», то есть «наперченный». Именно перец был первой заморской пряностью, появившейся на Руси. В древности его могли позволить себе только очень богатые люди, ведь стоимость перца была сравнима с золотом. Вестготы, завоевав Рим, потребовали выдать победителям 2500 килограммов золота и 2500 килограммов перца.
2: Полезная минутка.
3: В наши дни перец специй уже не ценится так высоко. Зато интерес к перцу, как к овощам, только растет. Разноцветные плоды перца радуют глаз, а их витаминно-минеральный состав вдохновляет своим разнообразием. В начале 20 века из паприки даже выделили новый витамин, который назвали витамин П. Он отвечает в организме за эластичность и прочность стенок сосудов. Его недостаток проявляется в кровоточивости десен и покраснении глаз. Кроме того, человек может чувствовать вялость и быструю утомляемость. Болгарский перец поможет легко восполнить недостаток витамина П. Тем более, что в этом замечательном овоще он соседствует с аскорбинкой, которая значительно усиливает его действие. Если вы полюбите сладкий перец, то получите не только вкусную и красивую добавку к блюдам, но и защитите свои сосуды. Витамин П укрепит стенки сосудов и капилляров. А капсаицин, горчинка, присутствующая в разных видах перца, препятствует образованию тромбов, таким образом тоже внося свой вклад в здоровье. Перец не только полезен для здоровья, но и необходим тем, кто хочет хорошо выглядеть. Сок сладкого перца пополам с морковным пьют в косметических целях. Он хорошо справляется с ячменями и юношескими угрями, восстанавливает здоровый цвет лица. Можно попробовать использовать перец и наружно в качестве маски. Это полезно для сухой и чувствительной кожи. Она делает ее ухоженной и увлажненной. По содержанию витамина С болгарский перец уступает разве что облепихе и плодам шиповника. Особенно много аскорбинки вокруг плодоножки. Поэтому, когда чистите перец, срезайте как можно меньше мякоти. Приятно то, что этот важный витамин может сохраняться в перце несколько месяцев. Кроме того, сладкие перцы прекрасно хранятся в морозилке. Стресс, ярость, злость, обида в одно мгновение может сжечь запас витаминов в организме. Болгарский перец поможет не только восстановить витаминный баланс, но и вернет хорошее настроение. Витамины В1, В2, В6 и ПП нужны для правильной работы мозга. Поэтому перец так полезен людям, страдающим депрессией или апатией. Он восстановит сон и вернет утраченную энергию.
2: Полезная минутка.
3: Болгарский перец как будто сошел с палитры художника. Его плоды могут быть разных цветов, но все они яркие, сочные, красные, желтые, оранжевые, зеленые. Но разноцветная окраска – это еще и признак разного состава. В перцах красного и желтого цвета много каротина, поэтому они необходимы курильщикам, как активным, так и пассивным. Дело в том, что сигаретный дым вызывает опасный дефицит витамина А. Перец возвращает его организму, уменьшая опасность. А зеленый перец, как установили ученые, полезен женщинам, так как он оберегает здоровье молочной железы. Плоды любого цвета богаты калием, натрием, а также микро- и макроэлементами, такими как железо, цинк, йод, калий, фосфор и магний. Благодаря такому изобилию перец – это отличное общеукрепляющее средство. Он улучшает работу печени, главной биохимической лаборатории в организме. Считается, что тот, кто часто ест перец, тот реже болеет. Несмотря на такую высокую пищевую ценность, Перец нужно употреблять осторожно при проблемах желудочно-кишечного тракта, так как в нем много эфирных масел и грубой клетчатки. В нашей стране перец чаще всего едят после тепловой обработки. Однако гораздо лучше есть его свежим – в салатах, бутербродах. Можно просто закусить сочным перчиком, как мы едим яблоки. Именно так наш организм получит максимум витаминов. Если это для вас непривычно, сначала попробуйте красные или желтые сорта, так как они более сладкие. Если вас все-таки смущает некоторая горечь, опустите сырой перчик на минуту в кипяток. Здоровья вам! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет группа «Эдем».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о том, что произошло в истории нашей планеты после потопа, а также о ледниковом периоде. На наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. В нашей программе также принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Итак, Татьяна Юрьевна, нас прежде всего интересует такое интересное событие, как ледниковый период. Когда он начался? Что явилось его причиной? Как долго он продолжался? Но прежде чем перейти к ледниковому периоду, нужно, наверное, рассказать о том, какой оказалась Земля после потопа.
3: У нас уже такая хорошая картина складывается,
4: да, общая
3: от происхождения.
4: Картина. Истинная история человечества и Земли, так как она следует из Священного Писания. Но если говорить об этом периоде, то на какие же, собственно, тексты Библии мы будем опираться, потому что если спросить даже людей, которые читали Библию, они скажут, что, собственно, в Библии особенно и не говорится о ледниковом периоде. Но как вы думаете, какая книга Библии повествует о ледниковом периоде? Наверное, сразу так не ответишь. Отвечаю. Это книга Иова. Это книга, которая была написана, собственно, в конце ледникового периода. То есть эта книга, самая древняя книга Библии, и я даже проанализировала количество слов, там лед, снег, замерзает, там, я не знаю, стужа и так далее. То есть в этой книге гораздо больше таких слов и упоминаний, чем во всей остальной Библии. В Библии там говорится снег, но обычно как сравнение, побелело как снег. Вот везде вот побелело как снег, белое как снег. Это говорит о том, что люди знакомы были со снегом, но а здесь это что-то реальное. Вот, значит, вот поток черный ото льда, и в нем снег. Это пишет человек, который сидит в Аравии, и вот у него такие сравнения многократно. Хранилище льда и снега и так далее. В общем, будете читать книгу Иова, и обращайте на это внимание, и там же говорится о пещерных людях. Обратите на это внимание. Мы, конечно, всю книгу читать не будем. Самую общую, просто такую панораму нарисуем, что произошло после потопа. Значит, через год, ровно через год после того, как начался потоп, упали первые капли дождя, Ной и его семья вышли из ковчега. Три сына. Сим, Хам, Иофет с женами, Ной с женой. И других людей на земле больше не было.
3: Все поэтому... животные, которые были,
4: ну, да, животные тоже вышли. В данный момент мы на людях. Вот сегодня в основном о людях будет. Хотя животных тоже. Значит, вот люди вышли оттуда. Первый вывод, который можем сделать, все мы вот являемся потомками одного из трех сынов Ноя, Сима, Хама или Иофета. Ну, у меня есть подозрение, что я потомок Иофета. Я думаю, что мы так более-менее ориентируемся тоже вот в этих вопросах, потому что потомки Симы – это семиты, это понятно, это арабы, евреи, ну и так далее. Иофет – это очень распространенная ветвь, там так и говорится в Библии, что он очень распространится, то есть он по всем континентам. В данном случае Ахам – это хамиты, это население Египта, Мицраим, население Ханаана древнее, по-видимому, Китай и так далее, потому что Синей, один из, значит, сыновей Ханаана, племена рассеялись, когда есть основания считать, что именно это племя переселилось и дало начало китайской нации. Тут такой интересный вопрос. Значит, это было, ну так, вот мы точно не знаем в нашем летоисчислении, сколько это было, но примерно 4500 лет тому назад встает вопрос, а как вот те 6 700 000 000 человек, которые мы, скажем, имели на июль 2008 года, как вообще они могли бы вот за это время произойти, если мы имеем 8 человек? Ну, представьте себе, что именно могли бы, а если бы, скажем, это событие, окончание потопа было бы, там, скажем, 10 тысяч лет, то, ну, это было бы, так сказать, нереально, потому что именно расчет, что при самом низком темпе прироста населения, если взять, значит, просто 1%, то до современного уровня мы должны были бы дойти за 5 тысяч лет. А нам...
3: Это начиная от 8 человек, которые вышли из ковчега.
4: Да-да-да. А нам Библия сообщает о том, просто свидетельствует о том, что первоначальный рост человечества был просто взрывообразным, потому что перечисляются количество сыновей у детей и внуков Ноя. И, в общем, за редким исключением, от 4 до 11 сыновей имел каждый из этих людей.
2: Только сыновей.
4: Только сыновей.
2: Дочки не понимают.
4: Но женщины традиционно не учитываются, а прилагаются к сыновьям, так сказать. То есть это действительно стремительный, взрывообразный, значит, рост населения. Причем половая зрелость у людей после потопного, она наступала гораздо раньше, чем у допотопных людей, потому что там мы имеем минимальный срок первого ребенка 65 лет, а здесь
3: рождение ребенка,
4: рождение первого ребенка. Да, то есть это подростки до 65 лет, которые,
3: конечно,
4: детей не имели. Да, если 900 лет жили. Кстати говоря, именно и сейчас обращается внимание. Вот эта акселерация, которая идет, это очень плохой признак. Чем раньше наступает половая зрелость, тем это худший прогноз на долготу жизни человечества. И действительно, наступление половой зрелости после потопа сократилось, и мы смотрим там 30, там 32 года. Но представьте себе, вот быстрое, относительно быстрое наступление половой зрелости, огромное количество потомков. То есть вы представляете, с какой скоростью росло послепотопное население.
2: Вот на самом деле исполнялись слова, которые Бог сказал еще Адаму и Еве. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. И было удивительно, как это от двух людей, ну от одной семьи, от Адама и Евы, произойдет весь род людской. Но так на самом деле
4: и
2: есть.
4: Мы все происходим от одного из сынов Ноя, а через них восходим, родство наше восходит к нашим прародителям Адаму и Еве, потому что все живут на земле, значит, имеют этих общих прародителей. Но мы говорили о тех научных данных, анализа генетики, когда ученые, сами того не желая, пришли к таким выводам, что всему роду человеческому дала начало одна женщина и один мужчина. И как они выходят из этого положения, мы с вами говорили, да? То есть они, такая казуистика начинается. Вот. Но нам нет нужды в этой казуистике, мы знаем, что мы восходим к нашим прародителям. Вот. И, соответственно, вот мы пришли, вот, собственно, поняли, что те сведения, которые сообщает Библия, они абсолютно не фантастичны, они реальны, и только это и может быть. Потому что если мы будем, опять же, говорить о миллионах лет, что человек размножался, то вообще непонятно, куда поместить этих людей, где их останки, они же умирают, где их орудия труда, строение. А если думать, что они строили хижины, которые разрушились, это абсолютно нелогично, потому что самое древнее строение на Земле, оно и самое совершенное. Пирамида Хеопса, построенная во время ледникового периода, она так и не превзойдена по тому, так сказать, ну, по расчету, по технологии, так сказать, технологии, по тому, что же заложено в это строение. Какие знания заложены в это строение. Поэтому это наивность думать, что, так сказать, сначала человек ничего не умел. Все как раз наоборот происходит. Но двинемся от Ноева ковчега и посмотрим, что же увидели наши предки, которые вышли из ковчега. И они столкнулись с совершенно необычными условиями. То есть земля была абсолютно другая. Впервые они осознали, когда они сидели в ковчеге, они имели последствия ветра, их там волн, ветра их катало. Но так вот, когда они вышли на землю, они впервые почувствовали, что такое ветер. Впервые увидели облака, впервые увидели радугу. Потом они столкнулись с суточными, довольно резкими перепадами температур. И очень скоро узнали, что времена года чередуются, что это не вечное, так сказать, лето, а что именно идет чередование времен года. Это все было новое.
3: А почему оно произошло?
4: Потому что самое главное — рухнул водный слой, водно-паровой слой, да, который служил зонтиком, мощной защитой. Мы говорили, что он защищал от радиоактивных излучений прежде всего, ну и так далее. Создавал парниковый эффект, климат, повышенную влажность воздуха давал. Мы это все говорили, сейчас я так вот коротко перечислила, но вот слой рухнул. Что же вместо этого? Естественно, если бы не было нового защитного слоя, то люди и животные, которые вышли из ковчега, они бы немедленно погибли, потому что излучения ультрафиолетовые и другие, они абсолютно губительны и несовместимы с жизнью. И поэтому грешному человечеству и вот бедным зверям, пострадавшим совершенно ни за что, за своего царя-человека, Господь, конечно, дает возможность обустроиться на новой земле и дает новый зонтик. А именно тот озоновый слой, который и сейчас существует. Но хотя вот несколько тысяч лет тому назад в этом зонтике дыр не было, и он был хорошим качества, да. Тем не менее, он был менее надежным, чем водный слой в смысле защиты от радиации. То есть пошли мутации, начали накапливаться ошибки в той совершенной генетической информации, которая была заложена в живые существа, в частности, генетической информации человека. Пошли накапливаться мутации. В результате, примерно через 1000 лет после того, как люди вышли из ковчега, близкородственные браки стали невозможны, потому что они проявляют очень хорошо дефекты генетической информации. Поэтому, значит, браки между сестрами и братьями, значит, и между даже двоюродными сестрами, двоюродными братьями, в общем-то, стали нежелательными. И Господь такие браки запрещает. Это в Синайском законодательстве после выхода евреев из Египта было дано распоряжение, что такие браки, хотя еще, скажем, за несколько сотен лет до этого эти браки были, мы знаем, что у Авраама жена была его сводной сестрой Сара, а вот уже прошло, скажем, несколько сотен лет, все идет нарастание повреждений в генетическом материале, то есть информация исходно заложена и совершенно, естественно, она портится от такого какого-то случайного, в общем, ненужного вторжения и повреждения. Вот это что касается радиоактивности. Кстати, радиоактивность шла не только сверху, но и снизу, потому что начались извержения, и после потопа осталось много радиоактивности в результате извержений. Так что радиоактивность, она сыграла свою роль в ускорении деградации, значит, организмов. А сейчас, в связи с потрясающими успехами физики, мы, человечество, которое изобрело атомную бомбу, добавило и вообще изотопные методы исследования, работа с радиоактивными элементами для разных целей привело очень к сильному радиационному загрязнению планеты. И что же получается? А получается следующее, что атлас наследственных болезней переиздается каждые 5 лет. Почему? Потому что за эти 5 лет накапливаются десятки новых наследственных заболеваний, которые раньше не были известны. Вот все, причем это именно при дальнеродственном скрещивании, которое маскирует это, уже недостаточно. Уже вот даже при дальнеродственном скрещивании время от времени у обеих родителей встречаются поврежденные локусы, и, значит, тогда у потомков проявляются наследственные заболевания. Вот, значит, это что касается, значит, радиоактивного излучения.
2: Татьяна Юрьевна, вот что хотелось бы отметить. Вот некоторые люди говорят, что Бог наказывает, Он посылает болезни, различные страшные болезни, генетически обусловленные болезни. В общем-то, сейчас человечество больное, так скажем. Организм человечества очень слабый. И кажется, Бог во всем виноват. Но на самом деле, ведь это закон причинно-следственной связи. Что посеешь, то и взойдет, как говорится. Вот именно поэтому Бог послал потоп. А после потопа, как вы сейчас объяснили, все изменилось.
4: Потоп, он дает нам защиту. Да. Озоновый слой. Кстати говоря, во время еще допотопного периода фактически появляется естественный отбор. Как только существа стали смертными, возникает хищничество и вот это вот разделение. То есть возникают элементы вот естественного отбора, потому что надо замедлить деградацию. То есть человек грешит, а Господь до поры до времени штопает эти дыры. Но только до поры до времени, потому что когда только Господу известно, когда человек переходит ту грань, за которым следует, скажем, глобальный суд, такой, каким был, значит, всемирный потоп, таким, в общем-то, каким был ледниковый период, хотя он не привел, как бы, к уничтожению всего человечества, но он, опять же, резко ухудшил, мы будем сегодня попозже об этом говорить, условия жизни на Земле и привел к дальнейшему двукратному сокращению жизни на Земле. Итак, значит, о радиоактивности мы с вами убедились, что произошло после потопа, какие условия стали новыми. Должна сказать, что как раз, Юля, на ваш вопрос о судах Божьих, на самом деле Господь такую трогательную заботу проявляет. Ведь сразу после потопа Господь создал некие промежуточные, переходные условия, которые где-то имитировали допотопный климат. Как это произошло? Ведь сразу адаптироваться всем существам от таких влажного, теплого климата, да, вот перейти вот к тому климату, который, скажем, сейчас мы наблюдаем, было бы слишком резкий переход. Им нужны были постепенные возможности к адаптации. Значит, каким образом это произошло? Дело в том, что океаны были гораздо более в результате вот этих извержений. Ну, представляете, вся масса, гигантская масса вот потопа, значит, воды после потопа на поверхности стало больше, чем было до потопа. До потопа это в основном были мелководные моря, хотя были и глубоководные части, потому что речь идет с самого начала шла о безднах, то есть о глубинных частях океана. Но после потопа количество вод, так сказать, неизмеримо возросло. Это весь водный слой и все геотермальные воды, которые вышли. И они теплые. И на много веков океан был теплым. И поначалу это к чему привело? Что парил, воздух-то охладился за счет новых условий, а океан парил. И создавалось, ну, мы все со школы, даже двоечники знают, что Гольфстрим – печка для Европы. Правда? Это в нас. То есть мы знаем, что именно воды отапливают континенты. Туда, куда подходит теплое течение, там тепло. И вот это было везде. Вот океан этот был теплый, и, соответственно, сохранялся достаточно много осадков, потому что очень бурные испарения. И это теплое климат. И в результате бурное размножение также животных, причем я бы не сказала, что я бы объяснила это только естественными причинами. Вспомним Псалом 103. «Посылаешь дух твой, возрождаются, и ты обновляешь лицо земли». Вот об этом, мне кажется, что это прямо можно привязать к этому периоду, что Господь способствовал вот этому быстрому развитию животной жизни, образованию адаптации, новых вот форм, то есть прямое участие Дух Божий принимал в этом. Ведь смотрите, воды потопа и вообще все, что произошло, похоже на перетворение. Вот во время вод потопа земля снова стала как во второй день. Суши нет, все покрыто мировым океаном. И вот эта новая земля, значит, появляется с новыми горами, с новым рельефом, с новыми условиями. И вот, значит, соответственно, Господь помогает этой жизни удержаться на земле, дает защитный слой, и животные заселяют тогда еще единый материк, расходясь. И поскольку со всех сторон этот материк омывается океаном, то там везде тепло. везде. То есть животные расселяются. А поскольку идут дожди, то опять же возникает достаточно пышная растительность, хотя уже смена форм, безусловно, произошла, потому что никогда уже не вернутся те вот гигантские споровые растения. Это все-таки условия не для них. И навсегда лидирующее положение динозавров утрачено. Эти, опять же, условия не для них. Они живут, они существуют, но они уже не лидеры, не самая ведущая, так сказать, форма животного мира. Наступает время млекопитающих животных. Вполне понятным причинам постоянная температура тела. Если динозавры зависят от внешней среды, то любой перепад температуры, даже суточный, сезонный, замедляются процессы. Понимаете, вот он становится малоподвижным, рептилия становится. Поэтому рептилии обычно предпочитают теплые, значит, области, там, где теплый климат. А млекопитающие способны расселиться в разных областях, поскольку их процессы напрямую не зависят от наружных температур. То есть наступает время цветковых растений, время млекопитающих, все эти формы быстро размножаются, хотя динозавры бродят по земле. И мы этому, значит, мы немножко об этом говорили. Ну, сегодня, наверное, не будет времени подробно на этом остановиться. И что же происходит дальше? Как мы говорили, все от человека, все зависит от человека. Был дан такой урок человечеству, как вот этот суд над злом, который был осуществлен Господом, гибель за человека, всей, так сказать, первой земли. Вот.
3: Через потоп.
4: Да, через потоп, через потоп. Но дело в том, что люди имели полное познание о потопе, сохранили. Мы с вами говорили о том, что даже вот в китайской каллиграфии сохранилось представление о том, сколько людей спаслись во время потопа. Просто в каллиграфии. Потом люди могли утерять эти знания, но сама каллиграфия говорила о том, что зачем вы их и потеряли. Все вам было сказано, все вы это знали. Вот. Но тогда люди, безусловно, сохраняли полное знание о потопе, но нравственный урок потопа очень быстро выветрился из сознания людей. Заполнившие землю молодые потомки, ну, не знаю, столетние, молодые, полные, значит, сил потомки, они почувствовали себя на новой земле вполне, так сказать, комфортно в силу своих талантов, принесенных, значит, с утонувшей земли знаний, технологий, научных сведений, математического аппарата, астрономических знаний, строительных знаний. Они принесли это все с той земли, которая погибла, но у них теперь были и новые знания, а они умели теперь строить корабли, и они этим воспользовались во время ледникового периода. Об этом чуть позже. Во всяком случае, они почувствовали себя очень комфортно на этой земле, и эта самоуверенность, она, конечно, всегда имеет трагические последствия, потому что все знают историю, невероятно печальную историю Вавилонской башни, когда люди во имя самопрославления и фактически, опять же, бунта против, мятежа против Господа и напрямую нарушили его повеление распространяться и заселять землю. Решено было строить башню до неба. Сделаем себе имя, цель. Сделаем себе имя.
3: Так в Библии сказано.
4: Да, это библейский текст, да. И, значит, опять же, мы знаем, чем это кончилось, ведь не все же воспринимают это как реальность. Бог мешает им языки. Естественно, члены одного семьи, люди, выросшие из одной семьи, естественно, они имели один язык. И вот мешаются их языки, и они невольно перестают доверять друг другу, потому что не понимают друг друга. Вот эти семейства крупные, они, значит, уже расселяются и дают начало, расселяются по земле, вынужденно расселяются по земле и дают начало современным народам. Что мы можем сказать о смешении языков? Вот, вы знаете, это просто поразительно. Начинают работать лингвисты, изучают языки, там корни, там звуки. Это своя могучая техника. Кстати говоря, у нас очень высокая школа была языкознания. образования в свое время. Я не знаю, как сейчас, но отечественная школа языкознания была передовой школой языкознания. Сталин ее громил. Вот, поэтому я не знаю, что сейчас осталось.
3: Сейчас тоже очень сильно
4: сильная школа.
3: Во всяком случае, на мировом уровне, конечно, это очень сильная школа.
4: Сильная школа, да. Но я очень рада, что все-таки не удалось до конца уничтожить, значит, эту школу русскую. Так вот, значит, уже вот в этом русле анализ историка, так сказать, ну и лингвистический анализ разных языков привел к пониманию и к формулировке того положения, что все эти языки происходят от одного древнего, ныне исчезнувшего языка.
3: Общий индоевропейский. Исходный язык, он называется общий индоевропейский.
4: Общий, да.
3: Да, это известный такой термин в языкознании.
4: Да, да.
3: Это тот язык, праязык, от которого идут слова. Например, солнце. Во всех языках солнце звучит одинаково. Солнце в русском, сан в английском, зона в немецком. Вот такие слова, как вода, вода в русском, water в английском, wasser в немецком. Я, к сожалению, других языков не знаю, но и в испанском. То есть в романских языках. Вот это все слова общеиндоевропейского вот этого вот праязыка. Это вот самый единый. То есть это тот, на котором говорили во время построения Вавилонской башни. Вот это он и есть. Он просто так называется. Общий индоевропейский. Индоевропейский. На самом деле это был вот тот единый язык. Мать, mother, mutter, modre. В испанском то же самое.
4: Так далее,
3: да, то есть это слова, которые
4: сохранились. Да, но,
3: языка.
4: Пожалуйста, там я совершенно не специалист, у меня просто туманные воспоминания, что и семитская группа языков имеет, так сказать, вот
3: корни,
4: все корни.
3: Самые, да,
4: самые, причем, во всяком случае, евреи считают, что их язык ближе всего к исходному языку. Может, они как раз и не ошибаются в этом. Вот. Значит, итак, как видите, мы имеем подтверждение. Вот такое, как за очень простенького утверждения. Смешал Бог языки. Да? Было, не было, было.
3: Лингвистика, языкознание подтверждает. 100%.
4: Смешал языки, произошло расселение народов. Хорошо, произошло расселение народов. После этого что произошло? После этого наступило время Фалика. Мы однажды уже когда-то говорили об этом, когда в Библии сказано, что у Еве родилось два сына. Имя одному Фалик, потому что в одни его земля разделена. То есть случился, мы говорили об этом, сейчас я скажу очень коротко, тот глобальный космический катаклизм, который привел к трем последствиям: к разделению единого континента на ныне существующие континенты, к изменению тогда угла наклона, значит, земной оси, и потом Земля, как вот волчок, который ударили, он отклонился, а потом он медленно-медленно возвращался к исходному, и по расчетам только где-то в 1800-е какие-то годы он пришел к исходному уровню после вот этого отклонения. Вот. И третье, это привело, значит, к ледниковому периоду. Нас интересует именно ледниковый период. Что же произошло? Почему он наступил? Ну, был расчет, что глыба колоссальная, то есть удар был совершенно колоссальный. Это 80 километров в диаметре, около этого. Только вот по расчету это должно быть тело такой величины. Но поскольку космические тела, именно, как правило, это ледовые тела, ну, с включениями, то, значит, это именно был переохлажненный космический лед с температурой космической, то есть минусовой сильной температурой. И в верхних слоях атмосферы, когда вот посыпались ледяные осколки, представьте, с 80-километровой глыбы ледяные осколки, мягко сказано, и вот магнитное поле Земли, намагниченные, отклонены были к полюсам. И тогда мы видим ту самую картину, то есть ледниковый период начался моментально, внезапно, потому что мы видим такую картину, когда стоячие животные, скажем, были заморожены. Заморожены животные в процессе питания. Ну, естественно, с непереваренной пищей. Никакой окаменелости там нет. Это, так сказать, просто замороженные животные. Где-то на севере Канады целый лес с листьями. Ну, поваленные деревья, но они все с листьями. И там кого только нет. Крокодилы и такие вот животные крупные. Там, я не знаю, тигры. И все все они одномоментно были заморожены. Носороги, в общем, медведи, ну, в общем, понятно. Спектр богатый, но все это было одномоментно заморожено.
2: Но это было не по всему лицу Земли. А только
4: нет, это все
2: в северных районах.
4: Мгновенное замораживание прошло именно в высоких широтах, угу. Куда отклонены были эти осколки. Вот понимаете, они же были, да, понимаете, угу. Если даже это не единая масса, вот, ну, скажем, которая бы, ну, время отдавала постепенно свой холод, а поскольку это было дробленое, то, угу. В общем-то, считаются по криоспециалисты по замораживанию считают, что температура должна была быть, ну, существенно меньше 100 градусов. Ну, во всяком случае, там
3: минус
4: может
3: 100?
4: Минус, да, минус 120 примерно градусов, и тогда вот эти мгновенные эффекты проходят. Там что очень животные-то крупные, пойдите заморозьте мамонта вот в холодильном шкафу. В общем, это нужно было именно очень-очень мощную такую, значит, температуру. А потом получались такие эффекты. Когда ударилось это об океаническое дно, ядро вошло. Ну, по расчетам считается, что оно вошло где-то вот в мировой океан, тогда еще единый, но потом он стал как бы вот эта часть, это Тихим океаном стала, что там должна быть колоссальная воронка, вроде она и есть, и там должны быть множественные кратеры вулканов, вроде они там и есть. И начались извержения, и присоединился эффект вулканического пепла, когда солнце, значит, солнечное излучение было какое-то время экранировано, и это тоже сразу способствовало тому, что вот эти великие осадки за счет теплого океана стали выпадать в виде снега. И причем это известно, что в ледниковых шапках снег перемешан с пеплом, то есть слои пепла, то есть вулканический пепел там зафиксирован. И в книге Йова он зафиксирован, там говорится о пепле, сыплющемся с неба. Так что это все, так сказать, реально. Вот эти все вот крупиночки мы находим в Библии, описание.
3: Как вот. Много данных.
4: Да, да, это да. Просто, понимаете, тут нужно внимать чтение и, собственно, доверие к тому, что тебе говорится, и тогда тебе расскажут очень много в Библии того, что было, и вот все это имеет реальные такие подтверждения. И постепенно, значит, где-то, где уже снег не таял, там начало расти вот это оледенение. Считается, что несколько километров в высоту накапливался этот снег. Соответственно, опускание было континента и обмеление мирового океана, потому что ушло такое количество вот в льду, вот эти лед в снег, воды, что, так сказать, геологи видят, считают, что Берингового пролива не было, вся Юго-Восточная Азия была сушей, вот, и вот такая была ситуация. А что же происходило с человеком вот в ледовый период? Я думаю, мы с вами поговорим в следующий раз.
2: Да, Татьяна Хорошо. Юрьевна, благодарим вас за эту интересную беседу, за интересные факты, приведенные в ней. Благодарю и вас, Юлия Ефимовна, за участие в нашей программе. Мы вернемся к разговору о ледниковом периоде в нашей следующей передаче. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: Поэзия есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку. Дмитрий Шаховской.

робкой веры первый взмах крыла, и душа просторы обрела. Пусть полет не смел и не уверен, и еще пугает высота, но небес безоблачно доверие, и ушло.

0: а из сердца пустота. Ведь его переполняет свет, солнце правды, ветер вдохновения, безграничность вечного прощения, обещание будущих побед. Всегда интересно, как рождается в душе поэзия? Как впервые человек слышит сердцем зов неба? Как вера, проходя сложный путь испытаний, крепнет и озаряет судьбу? Судьба Натальи Щегловой в стихах и в жизни, которой не угасает небесный свет, уготовил ей непростой жизненный путь. В суровых северных условиях, где она родилась, закалялся характер. Пример отца придавал силу духа. Глубоко верующая семья помогала выбрать верный путь. Но в те времена религиозные убеждения приходилось отчаянно защищать. Для взрослого человека и то эта ноша порой казалась невыносимой. А что уж говорить о детской душе.
1: Тогда ты, ребенок, попадаешь в этот расколовшийся мир. Дома ты видишь и наблюдаешь, как Бог действует в жизни твоих родителей. И как они получают ответы на молитвы, приходишь к нормальным людям и видишь, что большинство людей смеются над этим, называют это глупостью. Для ребенка пережить вот этот конфликт — это просто что-то страшное.
0: Первым серьезным испытанием для верующего сердца Наташи стало вступление, вернее, отказ от вступления в пионер. Любимая учительница, которой девочка бесконечно доверяла, стала ее палачом.
1: И было очень больно вдруг в третьем классе наблюдать ее поведение, совершенно неожиданное для меня. Я сказала ей, что я не могу вступать в пионер. Она спросила, почему. Ну, поскольку дома мы этот вопрос с папой и с мамой обсуждали, я уже понимала, почему я не могу. То есть мама и папа мне сказали: «Наташа, ты можешь вступать в пионеры? Ты можешь вступать в пионеры?» Но только пионеры делают очень много хорошего. Но только то плохо, что эта организация, она отрицает существование Бога. И ты прочитай клятву, которую дают юные пионеры. Вот посмотри, клятва хорошая, ты можешь ее, эту клятву принять. Но клясться человеку в чем-то — это очень рискованно. И это против библейского учения. Действительно, Иисус в Библии, написано об этом, говорит: не клянитесь ничем, потому что вы люди, вы не можете гарантировать верность. Не клянитесь ничем.
0: После долгих уговоров учительницы и принципиальном отказе Наташи ее стали подвергать всеобщему осмеянию. Ее травили, как загнанного зайчонка. Ребята дразнили богомолкой, сектанткой. Но что может десятилетний ребенок ответить на такое? Ей было страшно.
1: Ну и что произошло? О, я потом молилась Господу, чтобы Он не заступался так за меня. Я так потом плакала. Я так жалела, что все так получилось. Может быть, это не имеет отношения к тому, что она сделала, а может быть, имеет. Но буквально через 2 недели, в мае уже, мы пришли в класс, и почему-то нет Клавдии Григорьевны. И к нам пришла заруч и сказала: Клавдия Григорьевна лежит в больнице, она не придет. Сегодня с вами уроки будет проводить другая учительница. Клавдия Григорьевна заболела сахарным диабетом.

0: Наташа очень переживала за любимую учительницу. Потом, спустя какое-то время, она вернулась в этот город и первым делом навестила ту, которая оставила неизгладимый след в ее жизни.
1: Когда я увидела ее, она вышла уже такая постаревшая, и она меня сразу узнала. И она говорит: «Наташа, это ты?» Вот, и она заплакала. И мы посидели вместе, она меня угощала. И я, когда она плакала, вот я пила чай, она плакала. И я тогда подумала, что, наверное, она вот все-таки мучается, вспоминает вот это все. А я поставила чашечку, телевизор работал, и она говорит: «Ты на меня не смотри, ты смотри, смотри телевизор, Наташа». Вы знаете, вот я не могла, конечно, смотреть телевизор, и не могла с ней откровенно поговорить и сказать, что я не сержусь. Вот. Я так в окно мимо нее глядела, а она поплакала, слезы утерла, стала спрашивать об оценках. Вот я ей стала рассказывать, как там на Камчатке эти годы я провела. Но мы молчали об одном и том же.
0: Каменный склеп над лозою доверия, тяжкой обиды власть. Прощенье друг друга — часть смирения, самая его нелегкая часть. Первый закон сотворения — чудо, веруя, сделай шаг. Прощать — это значит поверить друг другу, а не просто выбросить белый флаг. Но это было только начало. Впереди был комсомол, не менее тяжелый опыт, опыт выбора – остаться с Богом или дать клятву на верность делу компартии. Потом Наташа училась в пединституте на вечернем отделении в Алма-Ате. Она не могла сидеть на шее у родителей и поэтому пошла работать экскурсоводом в зоопарк. Отец передал дочери всю любовь к животным, присоединив к ней много знаний. Но и тут, среди фауны, где, казалось, можно чувствовать себя в безопасности, Наталье Щегловой вновь предстояли испытания на прочность.
1: Работаю экскурсоводом, и учиться мне очень нравится. С большим упоением я училась. И когда я вожу экскурсии по зоопарку, и вот доходим до обезьян. Но я, как человек искренне верующий, а вы представьте себе, что такое рубеж 70-х, 80-х, то есть вот это 81-й год, когда я впервые водила экскурсии. Доходим мы до обезьян. Я начинаю им рассказывать о приматах. И после того, как я все основные данные излагаю, все, что положено, где обитают, чем питаются, и вот я начинаю говорить о том, что Дарвин, он после того, как изложил свою гипотезу, через несколько лет пришел в ужас, сам опроверг эту гипотезу, отрекся от этой гипотезы, но теперь ее преподают в школе как факт исторический. На самом деле это неправда. Господь сотворил человека. Человек – образ и подобие Божие. И, конечно, не могли смириться с этим слушатели, и на меня пошли жалобы.
0: В один непрекрасный день приехал «Черный Волга» и последовали разбирательства. Наташа была шумом изгнана из экскурсоводов и переведена в дворники. Она считает это большим благословением, так как получила возможность учиться на дневном отделении и продолжать научные наблюдения за своими питомцами. Но самое главное, она получила закалку, выдержку и поддержку Господа.
1: Сейчас другое время. Вот мои дети учатся в христианской школе. Я говорю мужу всегда: «Ты понимаешь, какое это счастье? А наши дети школьный день начинают с молитвы. А наши дети, представьте себе, учат в школе закон Божий. Они произносят это вслух, они зубрят это дома. Я слушаю и думаю: Боже, вообще какое счастье!»
0: Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но, тем не менее, у наших детей есть другие искушения. Но если присутствует в сердце Господь, Он поддержит и поможет сделать верный шаг. Жизнь – бесконечная условность, но в лабиринтах бытия разгадка словно луч в пещере. Есть выход – дерзновением веры преодолеть самих себя.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами приступаем сегодня к исследованию 12 главы послания к римлянам. 12 глава завершает изложение Павлом Евангелия в послании к римлянам. Фактически, мы приступили к исследованию заключительной части всего послания, где внимание уделяется христианской этике или христианской жизни. Некто очень хорошо сказал относительно такого метода. В Библии доктрина никогда не изучается просто для того, чтобы ее знать, но и для того, чтобы осуществить ее на практике. Наш Спаситель сказал: «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Для того, чтобы мы ясно понимали значение Нагорной проповеди Иисуса и применили эти советы в личной жизни, очень важно связать их со всей темой послания к римлянам. Христианская этика для Павла – это практическое применение в христианской жизни истины об оправдании через веру. Это плод Евангелия. Прежде чем мы приступим к нашему исследованию, хочу обобщить всю тему послания к римлянам так, чтобы мы могли вполне понимать, откуда мы идем и куда собираемся идти. Центральная тема послания, как вы помните, Римлянам 1:17, в нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». Это не новая мысль в Священном Писании. Павел цитирует слова пророка Аввакума, чтобы лучше понять, что из себя представляет главная идея послания к римлянам, разумно было бы прочитать весь стих из пророческой книги, потому что Павел цитирует только часть его, так как был уверен, что те, к кому он обращался, были знакомы со всем текстом. Там у Аввакума во 2 главе, в 4 стихе написано: «Вот душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет». Подоплекой для написания пророком этих слов была опасность, которая исходила для народа Божьего от гордых и надменных ассирийских завоевателей. Эти цари, согласно слову пророка, никогда не успокоятся и не насытятся своими завоеваниями, пока, подобно надуваемому шару, не лопнут от своей мании величия. Другое дело – праведники – праведный народ, вечный. Причина, на мой взгляд, почему Павел использует эти слова как тему своего послания, была в том, что иудеи неверно толковали этот текст. Урок, преподанный Богом ассирийским завоевателям, не пошел на пользу самим иудеям. Слово «вера» могло быть понимаемо ими как верность. И по этой причине иудеи понимали этот текст таким образом: «Праведный верностью жив будет». На первый взгляд все правильно. Разве Бог не ожидает от нас верности? В чем же здесь опасность? Все дело в том, что иудеи изменили праведность через веру на праведность через верность, через дела. Конечно, Павел был осведомлен в этом. К сожалению, многие христиане попали в ту же ловушку. В послании к римлянам Павел придает правильное значение словам древнего пророка. «Нас спасает не наша верность, нас спасает верность Божья». Какое счастье, что это так, потому что никто из нас не может быть истинно верным, а Бог всегда остается верным. Он исполняет свои обещания. Вот почему единственной причиной, почему люди погибнут, будет то, что они осознанно и упорно отвергнут это обещание. Бог остается верен своему слову, и это то, о чем говорится в послании к Римлянам. Как Павел объясняет эту тему? В первой части послания, с 1 главы 18 стиха по 3 главу 20 стих, он доказывает со всех точек зрения, что человек духовно обанкротился. И таким образом не может спасти себя своей верностью. Почему? Потому что все находятся под грехом. Нет доброго ни одного. Нет праведного ни одного. Все люди виновны пред Богом. Итак, всякий, чье сердце надмевается мыслью о своей верности и что эта верность может спасти его, неверно истолковывает Писание. Затем Павел обращается к Евангелию, теме об истинной праведности или оправдании через веру, через Божий дар Иисуса Христа. Павел провозглашает Евангелие римлянам, 3 глава, 21 стих, как праведность Божью, даруемую нам в святой истории нашего Господа Иисуса Христа, Его жизни и Его смерти. И с 3 главы 21 стих по 7, 25. Там мы находим эту весть. Но сердцем этого отрывка, да и всего послания, является римлянам 3, 28. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Человек оправдывается через веру, независимо от его верности или совершенства. Затем в 8 главе Павел показывает, что праведность, полученная через веру, должна быть видна в жизни верующего. Он говорит, что эта праведность, которая является нашей через веру, будет отражаться в жизни каждого верующего через силу пребывающего в нем Иисуса Святого Духа. Это и является темой заключительной части послания с 12 по 16 главы. Нам теперь становится понятным, почему в трех главах этого послания Павел обращает внимание на иудеев. Почему? Потому что именно иудеи неправильно истолковывали слова пророка Аввакума из 2 главы 4 стих. В трех главах, которые мы тщательно исследовали в подробностях, Павел показывает, что иудеи ошибались в этом вопросе. Они старались достичь праведности через дела закона, вопреки тому, что Бог устами во все времена, устами пророков во все времена говорил о праведности через веру в Иисуса Христа. Каждая жертва за грех, которую они приносили в храме, должна была научить их этой истине, а именно праведности через веру. В конечном итоге, с 12 по 16 главы, Павел заканчивает эту важную истину тем, как эта славная весть об оправдании через веру проявляется в нашей ежедневной христианской жизни. Другими словами, мы можем разделить слова пророка на три части, так же, как и все послание к римлянам. Первая часть может звучать: «Вот душа того, кто надмевается собственной праведностью, не устоит». И Павел это четко показывает. С 1 главы 18 стиха по 3 главы 20 стих, а также особенным образом в римлянам с 9 главы по 11 главы, когда относят это к иудеям. Вторая часть вести Аввакума – праведной верой. То есть единственный путь, которым мы можем стать праведными – это вера. Другого просто не существует. Это и есть, конечно, центральная тема вести апостола Павла в послании к римлянам. 3 глава, 21 стих, по 7 главу, 25. Наконец, Павел делает заключение в римлянам 8 главе, как введение, и в 12 и 16 главах: «Жив будет». Другими словами, праведный верою жив будет. Это та часть, которую мы с вами собираемся исследовать. Рассматривая эту часть, нам необходимо ответить на два вопроса. Первый. Когда христианин, который оправдан через веру, кто принял Христа и был крещен во имя Христа, начинает жить? Второй. Как следует жить христианину, который оправдан через веру? Наша тема – праведный верою жив будет. Когда и как мы начинаем жить? Мы поищем ответ на вопрос, как мы начинаем жить, позже. А начнем с ответа на вопрос, когда мы начинаем жить. Причина в том, что есть смущение в этом вопросе. Многие христиане верят, что слово «будет» относится к далекому будущему времени, когда Христос придет во второй раз, и смертное сие облечется в бессмертие. Только тогда мы сможем жить по стандарту Божьей праведности. Возвратимся к 6 главе, где Павел напоминает верующему, что оправдание через веру начинается с обращением и крещением. Юридически Бог оправдал всех людей в Иисусе Христе. Но все люди не будут спасены, потому что юридическое оправдание должно стать действительным через принятие его верой. И мы знаем причину, почему. Потому что Бог есть любовь и не применяет насилия. Он отдал людям самое дорогое, своего Сына. И каждый человек поставлен перед выбором, принять или отвергнуть этот дар Божьей любви. Когда же это законное оправдание становится действительным? В тот момент, когда мы поверили. Крещение – это публичное исповедание веры. Послушайте, что говорит об этом Павел в 6 главе, 3 и 4 стихи. «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Здесь дается описание опыта крещения. Не само действие, потому что действие часто не переходит в опыт. Действие – это внешнее исповедание веры. Мы должны пережить опыт крещения. Оно всегда во Христе. Истинное крещение – это похоронное служение, отождествление с Христом и Его распятием. Но истинное крещение – это и свидетельство о рождении. Когда мы начинаем жить? В тот момент, когда христианин выходит из воды – он уже начинает ходить в обновленной жизни. Каждый христианин, который оправдан через веру, будет жить новой жизнью от своего крещения, не дожидаясь пришествия Христа. Бог желает, чтобы эта новая жизнь началась прямо сейчас. И Павел в последующих стихах берет эту истину, которую мы уже рассматривали в деталях, и говорит нам, чтобы мы применили ее в христианской жизни. Читаем с 10 стиха. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Однажды и для всех Бог положил конец греху, а что живет, то живет для Бога». Вы что думаете, он не жил для Бога до своей смерти? Нет, он всегда, когда был на земле, жил для Бога. Но в течение его земной жизни было нечто во Христе, что находилось в противоречии Богу. И эта человечность, которую он принял, наша человеческая природа, которая, как говорит апостол Павел, находится во вражде против Бога. Это была не его природа. Это была наша природа. Он принял эту природу, и она постоянно отталкивала его от Бога. Она отталкивала его и от креста, но Христос никогда не уступил желаниям плоти. Плоть всегда воздвигала барьеры, и Христу приходилось постоянно бороться с ней. Всю жизнь он сражался с плотью битвою, которую и мы призваны сражаться. Наша плоть постоянно будет враждовать с Богом. Но наш ум будет жить для Бога. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, говорит апостол, и так тот же самый я умом моим служу закону Божьему, а плотью – закону греха». Христос никогда не уступил плоти, и поэтому всегда мог сказать: «Не моя воля, но твоя да будет». Откуда я знаю об этом? Иисус сам говорит об этом. Евангелие от Луки, Евангелие от Луки, 9 глава, 23 стих. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». Иисус нам никогда не предлагает того, чего сам не пережил. Именно отвержение себя. И ему приходилось отвергать свою плоть. Слово «крест» напоминает о двух деревянных столбах. И когда вы их соединяете вместе, получается крест. Один столб вертикальный представляет Божью волю, а другой горизонтальный представляет мою волю. И они всегда находятся в противоречии. Отсюда и крест. Истинный христианин, который несет крест, говорит: «И уже не я живу». И это то, о чем Христос говорил всю свою жизнь. И эта плоть с ее законом греха и смерти была осуждена на крестную смерть. Римлянам 8 глава, стих 3. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти. Слава нашему Господу да пребудет во веки веков». Христос осудил нашу плоть навеки, так что в воскресении Он не восстал в той же человеческой природе, но в прославленной, которая пребывает в совершенной гармонии с Богом. Это та природа, которую мы получим при втором пришествии Христа в день воскресения. Но теперь мы призваны нести крест, чтобы Бог мог жить в нас. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя». Это то, о чем Павел говорит в первых трех стихах 12 главы. В Римлянам 6 главе, в 10 стихе, он говорит, что смерть Христа положила конец разделению между Богом и человеком. «Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога». Раз и навсегда разрушен барьер между народом и Богом, так что нет уже разделения между Богом и человечеством. И Павел продолжает эту тему. «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». Мы должны рассматривать себя мертвыми, потому что в самом деле мы не умерли в себе, но во Христе. Таким образом, мы рассматриваем себя мертвыми для греха, но живыми для Бога в Иисусе Христе, потому что мы были крещены во Христа. Далее Павел применяет эту истину в жизни христианина. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте членам ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности». Пребывает ли еще грех в вашем смертном теле? Да, но он не царствует в этом теле. Павел сравнивает это человеческое тело с инструментом. Не может инструмент управлять разумом человека. Теперь Павел объясняет эту истину в послании к римлянам с 12 по 16 главы. «Итак, когда христианин начинает жить новой жизнью, оправданный через веру христианин не будет более обеспокоен тем, как ему попасть на небо. Он уже оправдан, и оправдание становится действенным в его жизни через веру. Когда же христианин начинает жить новой жизнью? В тот же момент, когда он крестится или обращен. И Павел говорит об этом многократно и разнообразно. Невозможно сейчас прочитать все тексты, но можно вспомнить некоторые из них. Римлянам 13 глава, 14 стих. «Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечение о плоти не превращайте в похоти». Галатам, 5 глава, 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Ефесянам, 4 глава, 1 стих. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны». Колоссянам, 2 глава, 6 стих. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Все это пребывает в полной гармонии со словами Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». И если оправдание означает, что вы уже перешли от смерти в жизнь, то когда вы начинаете жить, как оправданные через веру? Немедленно, сейчас же, именно это Павел имеет в виду. Есть некоторые, кто говорят, нет, мы должны дождаться пришествия Христа, когда тленное сие облечется в нетление, и только тогда мы будем жить новой жизнью. Христиане, дети Божьи, новой жизнью мы начинаем жить сразу же после оправдания. Бог желает, чтобы мы жили уже теперь, потому что величайшим свидетельством, которое мы можем дать этому миру о том, что мы оправданы через веру, будет наша жизнь, как и Павел говорит в первом послании к Коринфянам, 4 главе, 20 стихе. «Ибо Царство Божие не в слове, а в силе». Будем помнить об этом. Будем помнить, что мы сегодня призваны возвещать о Царстве Божьем. И мы должны возвещать о том, что Царство Божие – это сила Божья ко спасению всякому верующему. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
4: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о пище. Мы помним, что пища хорошо помогает справляться со стрессом, а где-то помогает лучше пережить последствия стресса. Мы уже немного коснулись этой темы, когда говорили, как питание взаимосвязано с повышением уровня мелатонина в крови. Но что можно еще предложить, чтобы противостоять стрессу здоровым питанием? Как высказался доктор Эммануил Чераскин из медицинского факультета Университета Алабамы, питание – это основа, на которую опирается хороший план управления стрессом. Важная роль в вопросе питания отводится здесь углеводам. Как вы знаете, углеводы делятся на простые и сложные. Мы посвятим целое занятие, чтобы раскрыть тему о простых углеводах. Там мы будем говорить о сахаре и о сладком. Но сегодня мы расскажем о важности сложных углеводов. Их основная составляющая – клетчатка или растительная оболочка, которую Бог специально создал для этой пищи. К сложным углеводам относится практически вся растительная пища в первозданном виде. Это зерновые, каши, хлеб грубого помола, бобовые, фасоль, чечевица, горох, фрукты и овощи. Все, что находится в естественном виде. Непроизводные от этих продуктов, когда пищевая промышленность очищает злаки и риск от ценного элемента клетчатки. Когда вы ножичком срезаете с фруктов кожуру и лишаете себя ценной клетчатки и витаминов, ценных пигментов, которые находятся прямо под кожурой. Первое преимущество для контроля стресса требует более длительного пережевывания пища, богатая углеводами с клетчаткой, что способствует хорошему пищеварению и скорее вызывает чувство сытости. Вы спросите, а в чем тут плюс контроля стресса? А я скажу вам. Когда мы испытываем стресс, то для многих из нас свойственно успокаивать его с помощью еды. Не так ли? Забрасываем ее хаотично причем. И как следствие переедаем. Избыток калорий усугубляет стресс. Ведь вы же помните об одной реакции стресса, о которой мы говорили, когда переговаривались о том, какие симптомы возникают во время стресса. Снижение активности пищеварительной деятельности. Эта пища наиболее простая, если вы, конечно, не заправите ее изрядным маслом. Но она дает быстрое насыщение в результате клетчатки и, конечно же, требует тщательного пережевывания. Эффект налицо, не так ли? К тому же, требуя более длительного переваривания, эта пища поглощает пищеварительные кислоты, которые могли бы повредить чувствительную оболочку желудка в минуты тяжелого стресса. Порой мы чувствуем, какой день предстоит нам, не так ли? Насколько он будет подвергнут стрессу? Так давайте же вооружимся, приготовимся к нему. И помимо других принципов контроля стресса, глубокого дыхания, физических упражнений, когда мы говорили с вами о достаточном сне, обратим наше внимание на количество и вместе с тем и на качество пищи. Послушайте по этому поводу библейскую мудрость, которая записана в книге Притчи, 15 главе, в 17 стихе. Мы читаем следующий текст. «Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть». Еще один библейский стих, он также записан в книге Притчи. «Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что перед тобою, и поставь преграду гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомствами его, это обманчивая пища». 23 глава книги Притчи. Два этих библейских стиха призывают нас к воздержанию, к меньшему потреблению тяжелой пищи, когда речь идет о важных событиях, когда речь идет о каких-то встречах, может быть, с начальником, может быть, с каким-то другим руководителем. Еда дана человеку, чтобы подкреплять его, но не дана для того, чтобы и еще перегружать организм, когда мы и так испытываем эмоциональные переживания и можем вспылить, можем раздражиться и сорвать вечер. Вот почему блюдо зелени, условно обозначающее простую пищу, будет лучше всяких яств. Когда речь идет о явствах, то самой тяжелой пищей будет для нас мясная пища. Хотя и картофель фри, насыщенный жареным маслом, не назовешь легкой пищей. Три момента подчеркну в отношении мясной пищи. Первое. Подобные продукты обильно обогащаются солью. Вы когда-нибудь ели мясо без соли? Оно требует очень много соли. При этом данные экспериментов, проведенных на животных, позволяют предположить, что соль может служить химическим веществом, порождающим стресс. Соль увеличивает количество рецепторов в мозговых клетках, которые реагируют на гормоны, запускающие стрессовый механизм. И, как представляется, способствует нарастанию раздражительности. Второе. Мы часто перчим и используем какие-то пряности, острые пряности, которые обжигают ротовую оболочку. И в результате, получая внутреннее раздражение слизистой желудка, мы вызываем дополнительный стресс. Неадекватно поступить, вспылить, опять же, пара пустяков. Зачем вам в ответственный день потреблять ту пищу, которая сама по себе будет для вас дополнительным стрессом? Ну и третье. При забое животных совершенно не учитывается фактор массового выброса адреналина скотиной в момент смерти. Подобный процесс превращен в хорошо отлаженный бизнес, в котором совершенно не учитывается ваше здоровье. А значит, весь адреналин, выделенный животным во время его убийства, будет ваш, в мясе. Он прибавит дополнительную раздражительность и без того тяжелый день. Хочу сказать вам, что не стоит думать, что только пища животного происхождения будет поводом для стресса, как тяжелая пища. К сожалению, мы можем сделать пищу тяжелой с уже упомянутыми продуктами растительного происхождения. Когда мы говорим о картофеле, готовящемся во фритюрнице, который насаждается и острыми специями, и обилием соли. Это и острые чипсы, очень соленые, и растительные другие продукты с обилием соли и острые. Перекусить или добавить в пищу большое количество семечек, сейчас их изрядно солят для вкуса клиента, избыток орехов в один прием пищи, это тоже можно назвать состоянием, которое способствует интенсивному пищеварению, а значит своеобразному стрессу от тяжелой пищи. Пожарить или обильно снабдить пищу маслом или майонезом, бухнуть несколько ложечек сметаны, а значит снабдить избыток калорий любой овощ, это все будет относиться к тяжелой пище. Высококалорийная пища – это тяжело перевариваемый продукт. Во время стресса организму будет тяжело справляться и с этим фактором, и с другим внешним стрессом. Как мы видим, чем здоровее пища, тем лучше для нас предупредить или же преодолеть стресс. Выбирайте лучшее, больше растительной пищи, наиболее натуральный продукт, подверженный меньшей пищевой обработке, меньше перца и соли. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и писаний, и мы уже подошли к последней книге Пятикнижия. На иврите эта книга называется Хумаш, Пятикнижие, пять. Последняя книга называется Второзаконие. Это греческое слово, фактически означающее «повторение закона». И здесь, конечно, трудно согласиться с таким заголовком книги. Действительно, повторение закона здесь имеет место, но исключительно в пятой главе, где у нас речь идет о повторении 10 заповедей Деколога. Однако же законы второзакония, которые у нас сформулированы в этой книге, они не являются повтором каких-то предыдуще сказанных законов. Эти законы, они отражают уже реальность жизни израильского народа в земле обетованной и регулируют многие вопросы, в частности, связанные с обустройством уже государства Израиль на своей территории, на той территории, куда ведет народ израильский Господь Бог. Некоторые исследователи, основываясь на этих фактах, предполагают, что книга Второзакония была написана намного позже, чуть ли не в VII веке до нашей эры. Конечно, с этими утверждениями невозможно согласиться. Во-первых, потому что в конце этой книги будет записано свидетельство о том, как Моисей получил от Бога указание завершить книгу и положить ее возле ковчега. То есть мы видим, что Моисей прилагал здесь руку. Конечно же, все эти предположения о том, что второзаконие не было написано Моисеем, сводятся исключительно к одному факту.

факту, что последняя глава описывает смерть Моисея, и Моисей не мог описать свою собственную смерть. Ну, об этом еще будет сказано в наших исследованиях недельных глав. Но, с другой стороны, мы очень четко видим свидетельства и аргументы о том, что законы, которые были написаны в книге Второзакония, они по своей сути не противоречат тем законам, которые были изложены ранее. Так, например, закон о городах-убежищах, он был еще сформулирован в недельной главе Шофтим, суды, где четко было прописано, что Господь даст возможность спастись человеку, который совершил непреднамеренное убийство. И книга Второзакония уже прописывает подобные законы, и они находятся в гармонии друг с другом. Фактически, это говорит о том, что, начиная с самого момента исхода, Господь уже говорил через Моисея те законы, которые будут введены в действие только в земле обетованной. Или, например, опять же, в конце книги Шофтим, недельной главы Шофтим, Мишпатим, недельной главы о судах, нам записано повеление, которое тоже в пустыне невозможно было выполнить. Три раза в год народ Божий должен был прийти на поклонение Господу. Естественно, в тех условиях, когда израильский народ жил в пустыне, стан находился вокруг святилища. Поэтому народ, всякий человек мог прийти в любое время. Ну, естественно, этот закон, он уже был тогда предназначен для ситуации, когда народ будет расселен по земле. И мы увидим с вами в последующих недельных главах, когда будем говорить о законах, что, как это положение, записанное в недельной главе Мишпатим, вводится в действие. То есть идет определенная гармония стилей и последовательностей, явно говорящая о том, что автором всего Пятикнижия является Моисей. И Второзаконие является последней проповедью Моисея, направленной к израильскому народу. Эту проповедь Моисей говорит к новому поколению, абсолютно осознавая тот факт, что ему не будет суждено уже войти в землю обетованную. Но и уже в книге чисел мы видели о том, как он рукополагает своего преемника Иисуса Навина. Но тем не менее, перед тем, как израильский народ перейдет Иордан, Моисей обращается с проповедью. Эта проповедь, она состоит из двух главных разделов. В этой проповеди есть как повествование, и мы говорили о повествовательном стиле, который присутствует в Пятикнижии, так и законодательном стиле. С 1 по 11 главы у нас идет повествование. Повествование о том, что произошло с израильским народом за все это время. Это своего рода самоанализ и предупреждение новому поколению не совершать тех ошибок, которые допустил прежний род. И вот это вот... Первая часть, она не хронологична. Несмотря на то, что в ней содержатся практически все моменты, которые проходил израильский народ,
И зачастую вот эту часть второзакония очень, можно так сказать, сложно читать, вчитываясь в нее, думая, что это действительно повторение. Но это, конечно же, повторение не закона, а если уже говорить о повторении, то это повторение истории. Но это повторение с анализом. Моисей рассказывает о том, что произошло поколению, которое многих этих событий не видело. Это уже после того, как то поколение, которое отказалось входить в землю ханаанскую, вымерло. И на его место пришли люди, которые, возможно, и даже не жили, когда все, что, когда происходили события у Кадес-Варни, или когда была история с золотым тельцом. Моисей это все рассказывает, говоря и излагая исторический урок. И рассказывает он это непоследовательно. В частности, его рассказ начинается с истории у Кадес-Варни, с истории, которая является самой поворотной в истории израильского народа, когда речь идет о завоевании Ханаана. Потому что никакое из других событий, даже восстание Корея, которое грозило израильскому народу расколом и гражданской войной, ни «Золотой телец», ни другие ропоты, которых было достаточно, они все описаны в книге чисел, но никакое другое событие не повлияло на ход истории и не изменило ход истории так, как это. Потому что именно в этот момент, в этом событии, фактически народ Божий оказался неспособным выполнить волю Божью. И Бог ничего не мог сделать. Не мог сделать только лишь по одной причине. Потому что Он каждому человеку дает свободу выбора. И если человек выбирает не слушать Бога, Бог ничего по этому поводу не предпринимает. Но это то, что произошло, оно, конечно же, имеет свои последствия. И вот это второе поколение, оно несет эти последствия. Народ читает об обетованиях, народ читает об исходе и задается вопрос, а если все так хорошо, если Бог был с нами и вывел нас из Египта великими чудесами и знамениями, то почему мы до сих пор находимся здесь? Что произошло? Вот почему Моисей начинает с повествования о том, что же все-таки произошло. И говорит о том, как Господь обещал сражаться за народ свой, но с горечью констатирует в 32 тексте. «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться ночью вам в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». Это Моисей констатирует с сожалением. Что происходит? Что и какой из этого можно извлечь урок? Эти главы, в частности, вот эти недельные главы книги Второзакония, они всегда читаются в синагогах перед самым трагичным днем, который отмечается ежегодно в иудаизме. Этот день называется 9 Ава. Он, конечно же, попадает на разные даты по григорианскому календарю между июлем и августом. Ав – это, получается, пятый месяц по иудейскому календарю.
Что произошло 9 ава? Во-первых, 9 ава 586 года до нашей эры был разрушен храм в Иерусалиме царем Навуходоносором. Также 9 ава 70 года нашей эры император Тит разрушил храм в Иерусалиме. И израильский народ потерял этот храм уже не на более чем 70 лет, а уже не существует этого храма более почти 2000 лет. День 9 ава является днем поста и молитвы, и в синагогах читается книга «Плач Иеремии», возносятся молитвы о восстановлении храма, и раввины размышляют о том, что произошло, анализируя эти события. Удивительным является тот факт, что во многих случаях, когда при исследовании жизни израильского народа и патриархов, раввины очень часто пытаются в своих истолкованиях оправдать, найти оправдание любой ценой поступков тех или иных библейских героев. Но в данном случае на 9 ава об всяком оправдании забывается. Да, действительно, в другом контексте зачастую это оправдание искалось исключительно потому, что, начиная с IV века, иудейско-христианский диспут приобретает со стороны христиан весьма агрессивный характер. Такие христианские апологеты, как Ориген или Августин, начинают использовать эти тексты о том, что происходило с израильским народом в пустыне, как они роптали, что они делали золотого тельца. Они начинают использовать эти тексты для того, чтобы обосновать, что израильский народ вот такой плохой и нехороший, и Бог его отвергнул, и теперь все он отдал церкви. Именно на этом основании Августин пишет свою книгу «Золотой град», в котором фактически он заявляет о том, что Иерусалимский храм и весь Иерусалим – это теперь церковь. И, естественно, тогда церковные служители являются правопреемниками левитского священства. Именно в этом заложена теологическая основа института священства, посредничества между Богом и человеком, который существует как в католицизме, так и в православии. Вот. И, естественно, поэтому, слыша, хоть и, допустим, иудея не так интересует вопрос священства в церкви, но вот эта вот огульная критика и заявление о том, что Бога с Израилем больше нет, потому что Израиль вот так и так провинился, они побуждали раввинов искать оправдание и защищаться. Но когда приходит 9 ава, защищаться не перед кем. И поэтому раввины анализируют ситуацию и думают, что произошло. Именно поэтому в проповедях своих, например, эти проповеди собраны в такой сборник мидрашей, который называется «Плач Иеремии раба», много содержится вот такого самоисследования, что же, собственно, произошло. Причем здесь книга Второзакония, первые главы ее. А при том, что вот эти главы, особенно вот это событие Шприкады Сварни, раввины считают, что оно произошло как раз 8 ава. Что конкретно произошло? Мы с вами видим цепочку событий. Сначала у нас книга «Числа» рассказывает о Пасхе. Затем говорит о том, что все, кто были в нечистоте во время Пасхи, могут ее провести на месяц позже. То есть не 14-го Нисана, а уже 14-го Ияра.
Затем у нас 12 глава описывает проказу, которая была поражена Мириам. И Мириам находилась в нечистоте еще 7 дней. А потом после этого в 13 главе Моисей посылает соглядатаев, которые исследовали землю, обетованную на протяжении 40 дней. Именно подсчитывая все эти дни, раввины приходят к выводу, что соглядатаи вернулись со своим отчетом 8 ава. И именно 8 ава было Божье повеление остановить движение на землю обетованную и начать 40-летнее странствование по пустыне. Но мы знаем, что после этого, на следующее утро, израильский народ сказал Моисею: «Мы пойдем и завоюем». И тогда они потерпели сокрушительное поражение. И вот это, раввины верят, тоже произошло 9 ава. Именно поэтому они исследуют эту книгу, анализируя ту критику, те обличения, которые израильскому народу высказывает Моисей. И вот в эти же самые дни читаются специальные отрывки Гафтары, которые тоже называются Гафтарами обличения, Гафтара обличения. И в частности, и книга пророка Иеремии, 1 глава, читавшаяся к прошлой недельной главе как в качестве Гафтары, это отрывок тоже является Гафтарой обличения. Точно так же и книга пророка Исаии, 1 глава, является обличительной Гафтарой. И мы здесь видим, что вот эти обличения, они как раз напрямую связаны с вопросом храма. Потому что Исаия показывает причину, что происходит в храме. 11 текст 1 главы. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, и я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу? Когда вы приходите являться пред лицом мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дровары мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот и праздничных собраний не могу терпеть». Раввины задают себе вопрос, что происходит? Почему Бог дал все эти повеления и о новомесячах, и о субботах, и о празднествах, и о возжигании курения, и о жертвах? А сейчас Бог говорит: «Не хочу». И приходят к одному простому ответу, который есть в тексте, и его можно вывести на основании исторического анализа. Во-первых, сам Исаия пишет эти тексты, эти слова во времена царя Осии, о котором известно, что это был, в общем-то, хороший царь. Он ходил путями Господними, но с одной поправочкой. Высоты не были отменены, и народ там совершал свои курения. Что это означает? Дело в том, что когда израильский народ при Самуиле решил поставить себе царя, о чем Всевышний, конечно же, был не в восторге, несмотря на то, что книга Второзакония нам предусматривает такую возможность, но мы говорили о том, что царь создает дополнительную ветвь власти и берет на себя ответственность как человек, которую раньше мог брать на себя Бог. И в данном случае, конечно же, ответственность убрать эти высоты лежала на царе, а царь этого не сделал, хотя сам вроде и поклонялся Богу в храме, и не кадил там, но и не сделал. И что получалось? Получалось, что люди ходили и туда, и в храм. О чем Исаия здесь и пишет. Оказывается, не могу терпеть, потому что беззаконие и празднование. Раввины видят в этом прямую причину, почему храм в Иерусалиме в конце концов был разрушен.
Однако же тут возникает серьезная проблема. А что говорить о первом храме, о втором храме? О храме, который был разрушен уже Титом. Ведь там-то не было идолопоклонства. Практически все партии, которые были в то время в иудаизме, начиная от саддукеев, заканчивая зелотами, были ярыми противниками всякого идолопоклонства. Даже саддукеи, которые имели некоторые наклонности к тому, чтобы ассимилироваться или эллинизироваться, не могли допустить и мысль о том, чтобы заниматься какими-то, например, внесением языческих римских богов на территорию храма. Это было уже невозможно, и это все прекрасно понимали. Что же, собственно, происходит? Дело в том, что в этом случае мнения разделяются. И есть мнение, в частности, и в иудаизме, и в христианстве, что разрушение храма является Божьим наказанием в Израиле. Единственное, что ортодоксальные иудейские круги и христианские богословы разделяются в том, за что наказание. Если ортодоксальные иудеи говорят о том, что храм был разрушен за недостаточную ревностность в исполнении заповедей, то христиане говорят о том, что храм был разрушен за то, что иудеи не приняли Христа. Но этот аргумент, конечно же, смысла не имеет. Ибо Иисус является исполнением всех тех жертв, которые совершались в храме. Если предположить, что иудеи бы приняли Христа, что бы тогда оставалось делать с этими жертвами и со всеми этими символами, которые Иисус теперь выполнил своей смертью на Голгофе? В этом-то и проблема. Даже если бы действительно Иисуса распяли бы римляне, а все иудеи были против, храм бы тогда не имел никакого смысла. И именно об этом говорит нам Евангелие от Матфея, 24 глава, где Иисус очень конкретно говорит с учениками. И именно эту главу мы предлагаем для чтения в дополнение к нашей Торе и Гавторе. Иисусу ученики вышли показать здание храма. Иисус же им говорит: «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Для учеников это шок. Как все будет разрушено? Они к нему приходят и говорят: «Скажи, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» То есть они воспринимают разрушение храма как конец света. А Иисус говорит: нет, это не конец света. И в действительности, да, храм был разрушен, да, но храм прекратил свое значение, потерял свое значение намного задолго до своего разрушения. Когда завеса разорвалась по смерти Иисуса. А разрушение храма, Бог здесь не имел ничего к этому. Бог не вызывал зелотов, которые подняли восстание против римлян. Бог не требовал этого. Бог не приводил сюда римлян. Все, что Бог мог сделать, и Иисус это делает. В Евангелии от Матфея, 21 глава, глава, которая параллельна вот этому повествованию, 24 главе, он добавляет одну деталь. Когда увидите город, окруженный войсками, то знаете, что надо бежать. Он не требовал, он не говорил это тайно только своим последователям. Он говорил это пророчески. Все, кто желает слышать, пожалуйста, слушайте и спасайте свою жизнь. Бог не наказывал иудеев здесь ни за что. Храм был разрушен исключительно потому, что потерял свое значение со смерти Иисуса. И поэтому Иисус говорит, что разрушение храма – это не конец света,
что еще будут войны, будут военные слухи, глады, моры, землетрясения. И это все еще не конец. Концом света будет только тогда, когда проповедь Евангелия будет совершена и завершена. Именно это было планом Божьим в самом начале, еще когда Он выводил израильский народ из Египта. Этот план и не изменился.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады видеть сегодня здесь каждого из нас, из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на Ютубе или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто нас смотрит в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Друзья, как вы считаете, быть здоровым — это классно?
2: Да.
1: Это модно?
2: Да.
1: Это замечательно, но это не просто. Это целая наука, и одно из ее направлений — это формирование культуры здоровья. Что это такое? Это установка на жизнь и здоровье, совершенство физическое, духовное, социальное, установка на постижение смысла жизни и достижение жизненных ценностей. Здоровье — это ключевая ценность для любого человека. Во все времена ценились гармония, гармония духа и тела. На Руси говорили: здоров будешь, все добудешь. Как не перестараться быть здоровым? Как правильно организовать свою активность? Как преодолеть лень? Какое питание называется правильным? Зачем все вокруг говорят, что нужно пить постоянно много воды? Нужно ли голодать, чтобы похудеть? И так далее. Давайте мы эти вопросы сегодня адресуем и попытаемся ответить с помощью нашего гостя, инструктора по здоровому образу жизни, мастера спорта и серебряного призера России по баскетболу с Павлом Межениным. Павел.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Добрый день. Все вопросы, которые вы задали, они актуальны. И с этими вопросами мы сталкиваемся каждый день. Поэтому, я думаю, у нас будет интересная беседа. Я рад быть с вами.
1: Действительно, сегодня говорят, модно быть здоровым, правильно? Давайте мы эту тему с вами разберем. Итак, ребята, будьте активными. Не стесняйтесь, поднимайте руки, задавайте вопросы. Можете делать это по ходу программы, только обязательно в микрофоны, либо позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы нам можете писать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить и по телефону передать все вопросы через нашего оператора. А после программы в рубрике «Вопрос-ответ» мы все эти вопросы обязательно передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Ну что, Павел, я передаю вам слово.
3: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
3: Что, отправимся в путь. Когда была задана тема, да, и сказали, что это модно, здоровый образ жизни — это модно. Ну, может быть, но мода — это не самый лучший мотиватор, наверное, потому что сегодня, а завтра, если будет, это не модно. Вот. Что мы будем делать с этим? Поэтому очень хотелось бы, чтобы здоровый образ жизни — это было принципом. Неважно, модно оно сегодня или не модно, моим принципом, и чтобы мой фундамент, моя мотивация и причина, почему я этим занимаюсь, была мне понятна и была очень глубока, и не зависела бы ни от обстоятельств, а обстоятельства бы подчинялись моей мотивации и моему фундаменту. Это хорошая позиция на самом деле, когда твои убеждения имеют глубокий фундамент и обстоятельства подчиняются твоим убеждениям, твоему фундаменту, чем мода или что-либо иное. Поэтому как бы сегодня это модно и хорошо, да, но завтра, когда это будет не модно, дай бог, чтобы у вас все это оставалось. Я хотел бы задать вам сначала вопрос. Скажите, пожалуйста, или поднимите руку, кто считает себя культурным человеком? Большинство, да, считает себя культурными людьми. Почему я это спрашиваю? Потому что слово «физкультура» состоит из двух частей. Физическая культура. А поднимите, пожалуйста, руки, кто считает себя физически культурным человеком. Ну, то есть знает какие-то механизмы, как оно там все циркулирует, какую-то физиологию, где бицепс, где трицепс, там, я не знаю, как это там все происходит, когда ты там скушал. Поднимите руку, кто считает себя физкультурным человеком. Немножко меньше, да, людей, вот, но все равно они есть, потому что слово физкультура — это не только там пробежка по стадиону, это вообще понимание механизмов, которые происходят, и мы говорили как-то, и здоровый образ жизни — это не только физическая активность, это включает 8 принципов здоровья, да, я хочу их повторить, о том, что это солнечный свет, солнце, воздух, вода, питание, труд, отдых, воздержание, доверие, доверительные отношения, все это в совокупности составляет здоровый образ жизни. И поэтому подходить к здоровью нужно комплексно, нужно широко подходить. И мы как раз на этой площадке «Территории реальности» пытаемся посмотреть не только на банальные вещи, очевидные, но и увидеть то, что может лежит как бы за гранью телевизоров или чего-то, каких-то рекомендаций, которые сегодня даются для того, чтобы зачастую лишь просто кто-то заработал деньги. Нам нужно узнать истинные мотивы, истинные причины, и тогда мы можем свободно вращаться и выбирать, отличать правильное от неправильного. Можно ли перестараться быть здоровым? Как вы считаете, можно ли перестараться быть здоровыми? И что это такое? Перестарались немножечко быть здоровыми? А? Да, скажите, пожалуйста.
4: Когда ты занимаешься физическими нагрузками, то есть занимаешься физкультурой, и потом приходишь, и тебе все просто отваливается, ноги отваливаются, и ты перестарался.
5: Не готовишь, при том, что у тебя дома ссоры, и ты поздно ложишься спать.
3: Да, то есть вы делаете приоритетом что-то одно, да, пренебрегая чем-то другим, вот вы сказали, да. Вы знаете, опять же, у каждого свои мерки, у каждого свои грани. И очень часто, говоря о здоровом образе жизни, мы говорим о разных аспектах, очень редко о духовных аспектах. А можно ли в духовном смысле перестараться? Ну, столько начитаться Библии, что прямо это вот уже слишком много было, да. Редко задают такие вопросы. Вы знаете, спортсменов, когда они тренируются, очень часто болят мышцы. Я не знаю, отличаете ли вы, умеете или вы отличать мышечную боль от другой боли. Но наш тренер говорил, когда мышцы болят, значит растут. Это хорошо. И вы знаете, встречаешься иногда, когда команды там, после особенно отпуска собираются и идет серьезная физическая нагрузка, УФП, да, то потом, когда мышцы сильно, ног особенно загружается, человек не может спускаться по ступенькам. Он спускается по ступенькам, и они вот так вот проваливаются у него. Да? Вот, и дают такой хороший совет. Если вы перетренировались, спускайтесь задом. Задом легче спускаться. Да? Ну да, то есть мы говорим о том, что можно где-то можно переусердствовать, да, и во всем так. Однажды знаменитый боксер Майк Тайсон, он сказал такую фразу: когда в 4 часа утра я бегу утром на пробежке, то я понимаю, что мои враги, мои соперники, которыми завтра я встречусь, они спят еще. И это дает мне некоторое преимущество. То есть это осознание, поэтому я заставляю себя бежать. Хорошая мотивация? Ну, хорошая как бы мотивация. Есть такая поговорка: кто рано встает, тому Бог дает. Да? А еще есть такая поговорка о том, что настоящая цель — это не та, которая не дает тебя вечером поздно уснуть, а та, которая поднимает тебя рано утром. Вот ваши цели, они вас заставляют рано вставать или поздно ложиться? Да, в контексте или в аспекте здорового образа жизни. Настоящие цели, они не идут вразрез здоровому образу жизни, если они от Бога. Понимаете, да? Поэтому сегодня, вот, наверное, нужно понимать о том, что если человек рано встает, то ему нужно и рано лечь. Вот тогда этот будет баланс. Если он делает что-то одно усердно, а другое другим пренебрегает, то вот это и есть, наверное, перестараться в одном аспекте, в пренебрежении в другом. Потому что здоровье — это комплекс, это гармоничное развитие человека и физического, и духовное, и эмоциональное состояние. Если человек занимается с каким-то физкультурной деятельностью, у него не остается времени для того, чтобы взять и книжку почитать, он перестарался. Если человек в своем духовном труде только и делает, что занимается духовным трудом, но абсолютно не заботится о своем теле, он перестарался. Поэтому Бог создал человека свободным, и у человека есть не только право, но и ответственность, и обязанность это исполнять. Причем информация, это люди, когда мы говорим о том, что о физкультуре культурный человек или нет, человек должен понимать, а что вот там все происходит. Очень часто людям, которые приезжают к нам в гости, в наш оздоровительный центр небольшой, мы задаем разные вопросы. Да? Ну, допустим, откуда желчь берется? Где желчь вырабатывается? Вот. И люди в 95% они отвечают, дают неправильный ответ. Скажите, пожалуйста, где желчь вырабатывается? Молодцы. Вот. 95% отвечают, что в желчном. Ну, желчь, желчный, очень похоже, да. И даже одна женщина, которая 2 года назад удалили желчный, она все равно говорит, в желчном. Я говорю, вы последние 2 года не задумывались, где она у вас вырабатывается? Она говорит, нет, не задумывалась. Люди не задумываются о том, что происходит, да. И поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы коснулись этих тем. Понятно, что за это время мы не сможем в полноте это все пройти. Опять же, мы дадим только направление, коснемся что-то глубже, что-то что-то поменьше. Но нам нужно знать самих себя. Почему? Потому что это дает нам определенные возможности правильно поступать, зная, что происходит. Потому что часто я задаю людям вопрос: если в мою машину залить хорошего 95-го бензина, как вы думаете, она лучше поедет или нет? Люди говорят: конечно, если хороший бензин на хорошей заправке, 95-й еще, да. Я говорю: нет, она абсолютно очень не поедет, или скоро она заглохнет, потому что она ездит на солярке. Хотя машина, она хорошая, но ездит на солярке. Но если ты не знаешь, что ты туда загружаешь, то это будет проблема. Согласны с этим? Так и во всем. Если мы сегодня знаем, когда фильтры нужно менять, масляные, там еще топливные, попробуйте водителю сказать, что не надо заменять фильтр там, масляный, да, после пробега там, определенного количества километров, то он будет переживать. Он знает, у него все написано. Написано, когда он поменял ремень, когда он поменял масло, залил. Почему? Потому что он знает, что это важно. А у вас записано по вашей жизни, когда вы меняли там у себя что-то, да, когда вы принимали то или иное, насколько мы знаем свой организм, как там все происходит. Это важные вопросы, которыми нужно уделять время и место для того, чтобы, имея эту информацию, правильно оперировать своей жизнью. Вы знаете, я с детства искал способы быть здоровым, потому что с детства мое здоровье было, ну, проблемным. У меня была больная спина. Потом, когда я занимался спортом, я здоровым не стал, точно вас уверяю. То есть спорт принес мне определенные проблемы. У меня есть в коленном суставе определенные проблемы. И когда я выходил на площадку, и у меня было обострение, а нужно было играть, а никого не интересовало, по большому счету, то что приходилось сделать? Я постоянно бегал в наколеннике, и мне делали блокаду новокаиновую, несколько уколов, и ты бежишь, все хрустит, вот, ты ничего не чувствуешь, ты достигаешь результата, потом это все отходит, и так каждый раз. И сегодня это слабое место в моем организме. И таких моментов было достаточно много. Потом когда-то кто-то прыгнул мне, и здесь у меня две связки разорвало, разорвались две связки, и у меня их нету здесь. Я хотел лечь на операцию, должны были поставить лавсановые связки, но там так оно и заросло. Внутрисуставные переломы, надрывы, подрывы, всякие такие возможные вещи. И когда я ушел из спорта, я начал еще более интенсивно искать методы здорового образа жизни и информацию, которую я получал, я ее фильтровал, и это позволило сегодня для себя мне найти программу, которая помогает мне быть здоровым. И это очень важный момент о том, что здоровый образ жизни должен быть индивидуален. Каждый человек должен под себя найти программу, потому что мы все разные по возрасту, по способностям, по принятию или непринятию каких-то элементов здорового образа жизни в свою личную жизнь. И поэтому, когда у меня в результате какого-то действия в спине происходит скованность, то есть спазмирование, я знаю упражнения, которые нужно сделать для того, чтобы это все прошло достаточно быстро, очень быстро. И как во время инсульта есть золотой час, когда нужно сделать определенные действия, так и в моем случае, во многих случаях, есть короткое время, когда нужно сделать определенные действия для того, чтобы минимизировать последствия своей, этой травмы или какой-то предрасположенности. И это нужно знать, для этого нужно вникать в это. Почему? Потому что это продлит качество твоей жизни. Еще раз говорю о том, что для молодежи порой бывает это не актуально, потому что у них все зарастает, как на собаке, да, все вот, зарастает. И все переваривает, и все. Но это до поры до времени. Поэтому чем раньше мы начнем уделять этому внимание, тем дольше мы сможем качественно жить. И здесь очень-очень много информации, которая есть, которую нужно как-то измерить, чем-то измерить. И здесь измерения разные, потому что сегодня люди на этом деньги делают. Подойдите по любой улице, самое часто встречаемое заведение — это аптека, больницы, клиники и все остальное. Поэтому сегодня люди даже из этого святого и здоровья сделали бизнес. И здесь нужно иметь информацию. И я благодарен тому, что когда я открыл первый раз Библию, и в первый раз я открывал Библию, когда мне было 20, наверное, может быть, 20 с небольшим лет. И знаете, что меня поразило? Меня поразило то, что там есть принципы, касаемые здорового образа жизни. Их достаточно много. Если мы будем вдумчиво читать, мы увидим почти все принципы, ну не почти все, а все принципы здорового образа жизни, описанные в Священном Писании. И это меня тогда поразило. Я пытался вникать в это все, и я понял, что эта книга не только для духовного здоровья, но и для физического здоровья тоже. И для меня тогда эта книга стала авторитетом, и сегодня многие вещи я измеряю, да и почти все, наверное, новые методики измеряю вот именно принципами Священного Писания. Это очень важно, знать Библию для того, чтобы уметь разделять хорошее от плохого. Почему? Потому что многие люди используют библейские даже тексты для того, чтобы укрепить свою неправильную позицию. Однажды я читал книжку по уринотерапии. Вот, да, и там предлагались разные методики, там, как это употреблять, пить и все остальное. Но написано, что даже сам Иисус это делал, и был указан текст в Священном Писании: «Пей воду из своего источника». Я думаю, как глубоко, как фундаментально человек говорит. Да? Когда же я открыл Библию через некоторое время и почитал, в каком контексте написан этот текст о верности в супружеских отношениях, это никакое отношение не имеет к уринотерапии. Я понял, что делают люди? Люди просто используют, выдергивают для того, чтобы людям идею свою как бы навязать. Поэтому очень важно, очень важно. Я хотел бы сказать вам, это очень важно с молодого возраста интересоваться этим и измерять это Священным Писанием, все эти принципы. Хочу сказать еще один момент о том, что соблюдение принципов здорового образа жизни дает человеку успех в его и производственной, предпринимательской или духовной деятельности. Почему? Потому что люди бизнеса, они очень ответственно относятся к своему здоровью. Почему? Потому что они видят прямую зависимость между соблюдением здорового образа жизни и успехом в бизнесе. Однажды один миллионер, Оскар Хартман, его спросили: если бы вы имеете много денег, и у вас есть возможность сделать методики, использовать для восстановления своего организма после тяжелых нагрузок, криосауны, там, отдых и все остальное, если бы у вас была возможность выбрать только одно из всего спектра возможностей, что бы вы выбрали? Он говорит: если бы было одно, я бы выбрал сон. Я такой, я остановился на этом и думаю, вот этот человек мудрый, да, почему? Потому что он говорит по-библейски, библейский принцип, да, отдыха, и он выбирает сон из множества возможностей. Я думаю, я выбираю сон, всегда ли я выбираю сон для того, чтобы восстановить свои силы? И я как-то для себя отметил этот момент. Прошло некоторое время, я слушаю его другую передачу, вот, и некоторое время назад он стал там чемпионом мира в гребле, в сухих помещениях. И он в этом триумфе своем, он говорит: я сегодня нарушу свой распорядок дня, я сегодня буду гулять, я буду сегодня праздновать победу. Ему говорят: а как вы будете это делать? Расскажите, нам очень интересно. Он говорит: я сегодня спать лягу не в 10, а в 11. Вы представляете, я думаю, вот этот человек, да, который... Я не возвеличиваю этого человека, но я просто увидел, что человек очень организован в своем образе жизни. Да, он делает это вынужденно, потому что у него есть определенные проблемы со здоровьем, но как дисциплинированно он это делает? Я сегодня лягу спать не в 10, а в 11. Это он будет так отмечать праздник. А если мы отмечаем свой праздник, выпускной, то что? Гуляли до утра, да? И так каждый день в течение, пока сил хватило. Поэтому еще раз и еще раз говорю о том, что здоровый образ жизни — это путь к какому-то, к тому, чтобы реализовать себя в полной мере в этом мире. Еще раз, не перестараться — это не сделать приоритетом один или два принципа. Потому что многие люди начинают, или в наш мир, допустим, в нашей культуре, да, ну, допустим, питание является порой, ну, чем-то таким, это есть здоровый образ жизни, лишь только питание. Или, допустим, там, не есть мясо, вот если ты не ешь мясо, ты ведешь здоровый образ жизни, да. И это неправда, это неверно, если мы только одним пользуемся. Или там мы записались в фитнес-клуб какой-то, и поэтому я веду здоровый образ жизни, а все остальные принципы попираю. Ничего не получается. Поэтому сегодня нам нужно понять, что Бог дал эти принципы, по сути, это лекарство. И когда тебе плохо, тебе плохо. И мы говорим, да, как бы нам что-то сегодня полечиться, то нужно посмотреть, вот лекарства, употребляешь ты их или нет. Если ты их не употребляешь, то Богу очень тяжело помочь тебе, и твое состояние будет, ну, не будет лучше, если ты будешь пользоваться лишь только одним каким-то принципом или пойдешь в первую очередь в больницу. Вот. Много аспектов. Возьмем, допустим, воду. Это то самое простое, что мы пьем каждый день. Вы пьете воду? Вы достаточно пьете воду? А сколько пить воды нужно достаточно? Кто знает? Да?
6: 3 литра в день.
3: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вот мне нужно 3 литра выпить, и вам 3 литра выпить, да? Зависит это от роста, от веса, от возраста. Вот какими, да, то есть чем вы измеряете? Когда я прихожу в столовую, и мне кладут порцию такую же, как моему сыну. Я говорю, почему вы мне такую порцию положили? Я немножко побольше, да, чем 13-летний ребенок. Сколько нужно пить воды? Кто может ответить?
4: Вообще я встречала разные виды расчетов, но говорят, что где-то 40 миллилитров на килограмм.
3: Да, спасибо большое. Врачи считают 30 миллилитров на килограмм веса. То есть если я вешу там 90 килограмм, то мне нужно пить там 2-700-3 литра, да, чистой воды. Если вы весите 50 килограмм, то вам нужно выпить сколько? 1,5 литра чистой воды. Что происходит с организмом, если человек не допивает воды? Давайте мы, допустим, один маленький моментик разберем. Организм – машина умная, она себя не даст в обиду. Там есть много систем, и организм сразу распределяет, когда у него есть проблема, распределяет системы на жизневажные и жизни, ну, не первой необходимости, первой необходимости. Есть две системы, которые организм говорит, это самое-самое важное для меня, это вопросы жизни и смерти. Какие две системы являются самыми важными в организме в момент стресса, в момент каких-то таких переживаний организма? Какие две системы? Кто может? Подумайте, пожалуйста.
7: Ну, нервная система.
3: Да, центральная нервная система — это мозг, это центральный процессор. Если процессор откажет, то уже все остальное, мышцы могут работать, но это будет бесполезно. Спасибо. Еще?
5: Сердечно-сосудистый, наверное.
3: Да, и кровеносная система, потому что питание идет... То есть организм что делает? Когда у него недостаток воды, он перераспределяет воду и снабжает водой эти две системы за счет жертвы других систем. И в первую очередь страдает опорно-двигательный аппарат. То есть человек, не допивая воды, если вы не допиваете воды, то ежедневно у вас страдают ваши кости. И к 40 вы начинаете хрустеть. И говорите, что же такое случилось? Вы понимаете, то есть сегодня вы делаете, создаете фундамент для вашей будущей, для жизни, для вашего будущего здоровья или нездоровья. То есть если сегодня вы не допиваете, хрустеть начнете. Да, вам это надо? Нет, это не надо никому, да? Никому не надо. Поэтому сегодня есть пожелание такое. Нам нужно это исполнять. Многие проблемы сердечно-сосудистой системы или кризисы происходят рано утром. Почему? Потому что утром человек, когда просыпается, он идет в туалет, да, и у него жидкость уходит. Он ночью дышал, эта жидкость выходила. И организм просыпается с дефицитом воды. И человек встал и начал что-то делать. Кровь густая, крови надо двигаться, а она густая. Что нужно сделать? Утром выпить пару стаканчиков воды. Это трудно? Восстановить баланс. Если этого мы не делаем каждый день, годами, то организм что делает? Ну, ему приходится искать ресурсы, и в конечном счете он не выдерживает, и происходит кризис, срыв, болезнь какая-то. И человек думает, почему все так? Поэтому поймите, что все эти принципы, они очень просты, доступны и бесплатны. Здоровый образ жизни прост, доступен и бесплатен. Но нам некогда, лень, холодно, чего там еще? Ну, еще чего-нибудь, да? Вот такие факторы, которые нам мешают быть здоровыми. Мы понимаем о том, что когда человек, допустим, спит, да, то в его организме вырабатывается мелатонин. Это гормон, который очень-очень благотворно влияет на организм. Но он вырабатывается до полуночи, он вырабатывается в темноте, и так далее, и тому подобное. Зная эти небольшие моменты, мы начнем что делать? Свет выключать, шторы задергивать. Для чего? Для того, чтобы организм мог это получить. Мы начнем раньше ложиться. Все очень просто. Быть здоровым очень просто. Конечно, вам скажут, что вы фанаты. Конечно, вам скажут, что ну, вдаряться так уж не надо. Но, как говорят, знаете, цыплят по осени считают. Поэтому нужно, невзирая ни на что, просто продолжать быть аккуратным и, конечно, не обвинять других, не делать это ожесточенно, а все-таки делать это с любовью и предлагая как бы свой опыт, результат своего опыта другим. И люди будут смотреть и сказать: слушай, он действительно нормально. Действительно, человек не ходит по больницам, у него нету там медицинской карточки и так далее и тому подобное. Или вы знаете, очень часто люди сидят в аудиториях, и тут есть окошки, да, и вот открыли окошко, и говорят: ой, закройте окошко, поясницу продуло. Слышали такое? Там или шею продуло. Вот посмотрите, вы все сидите сейчас, да, и самое защищенное у вас место, по сути, это поясница. Почему? Я никогда не слышал: закройте окошко, говорит, коленку продуло. Вы слышали такое? Я не слышал. А что происходит в организме, когда пришел холодный воздух? Знаете ли вы об этом или нет? Да, почему поясницу продувает? Почему не продувает вот локоть, ни у кого не продуло, коленку не продуло, вот, а поясницу? Когда мы начнем получать ответы на эти вопросы, то мы будем знать, что с этим делать и как этого избежать. И тогда мы сможем ехать зимой с открытым окошком, и нам ничего не будет.

клетки. То есть это естественным образом, что делается? Организм очищает сам себя. Не нужно никакие эндорфины, интерфероны, эргофероны покупать и так далее, и так далее, и так далее. Нужно просто что? Заниматься контрастный душ принимать. Но когда надо этим начинать заниматься? Осенью или весной? Весной, как только потеплело, детей своих самим босичком ходить, ручки, потом все дальше и дальше и дальше, да, а потом и полностью облиться, из бани выйти. Это все просто, это все понятно, но нет времени для этого. И потом, когда мы вдруг ударяемся и говорим, слушайте, я слышал, пошел воды себе налил сразу, да, холодной, да, 33 ведра, что произойдет? Все ваши болячки вылезут наружу, и вам такой здоровый образ жизни не понравится. И понимаете, поэтому сегодня вот это понимание, да, этого позволяет нам постепенно и постоянно увеличивать качество своей жизни в таких маленьких моментах. И я так стараюсь так жить, не во всем я идеален, стараюсь жить, и я не боюсь ходить босиком по улице там в снегу, я не боюсь там, у меня я каждый год теряю кучу там каких-то перчаток и шарфов, которые жена покупает, и шапок, потому что я где-то их оставляю, потому что мне что с шапкой пройти, что без шапки, и так далее. И я рад этому. Я рад этому. Что хочу еще сказать. Да? Если говорить о физических упражнениях, во время физических упражнений вырабатываются эндорфины. Эндорфин — это гормон радости. Гормон радости, который дает человеку некоторые обезболивающие эффекты имеет и дает такую бодрость. Если вы посмотрите в Википедии, то эндорфин имеет состав опиатов. То есть это наркотик, который вырабатывает организм, который дает человеку то же самое, что дают наркотики, но без побочных эффектов. Это классно? Это круто. Так лучше заниматься физической нагрузкой, да, и получать наркотик от Бога, чем колоть наркотики и чувствовать себя очень грустно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы этим, мы этому уделили большое внимание. Питание — это огромный пласт, который мы не сможем в этом формате разобрать достаточно глубоко. И здесь тоже есть площадка для крайностей. Быть ли вегетарианцем, быть ли мясоедом, быть ли веганом или оволактовегетарианцем. То есть оволактовегетарианцы — это люди, которые отказались от продуктов мясной пищи, но употребляют продукты молочные, там, сыр и так далее, да, яйца. Вот. А веганы — это люди, которые отказались от всего. Но хочу что сказать? О том, что падение человека, Библия говорит, началось именно с питания. Да? То есть они вкусили что-то там вожделенное. И восстановление человека тоже началось с поста Иисуса, когда он преодолел в себе это желание и жажду. Поэтому сегодня порой грех заходит через рот наш. И когда человек не воздержан в еде, он бывает не воздержан и во всем остальном. Как Навал был невоздержан в еде, в чревоугодии, он был невоздержан и в словах, и в своих мыслях, и во всем остальном. Это важный фактор. Большинство сегодня прогрессивных диетологов говорят о том, что на сегодняшний день истина для настоящего времени заключается в том, что сегодня предпочтительнее вегетарианская пища. То есть пища без употребления же продуктов животного происхождения. Один мой знакомый, он директор института или лаборатории пищевой промышленности, он говорит, что если вам во время болезни выписали какие-то антибиотики, тетрациклиновые группы, то вы смело можете купить курочку, разделить ее на 4 части, потому что четверть курицы — это суточная доза тетрациклина. Потому что курицы на фабриках колят гормонами и антибиотиками для того, чтобы они не болели. И поэтому человек, покупая мясо какое-то, он употребляет какие-то антибиотики, какие-то гормоны, и потом, когда он заболевает, ему уже не помогают антибиотики, которые ему выписывают, потому что организм к ним привык, и гормональная система дает сбой. Вот этот же... И такой информации очень много. Что рыбу кормят, когда ее разводят, таким образом, что она переживает, чтобы она ее вовремя надо выловить, потому что гормон ее распирает, она просто разрывается. Вот, то есть не выдерживает. Этот же человек говорит о том, что однажды его друг на одной из птицефабрик составлял программу, алгоритм для производства мясоперерабатывающей промышленности и заметил, что в алгоритме, в этой программе он не нашел процесса утилизации. Куры умирают, а утилизации нету. И когда он обратился к заказчикам, он говорит, почему нет утилизации? Они говорят, а у нас нет утилизации, у нас все опять в переработку, и умершие больные курицы их перерабатывают и дают в корм здоровым курицам и так далее.

0: Многие люди, которые работают на колбасных заводах, на мясоперерабатывающих фабриках, не едят это, вы знаете, да? Почему? Потому что они видят. Мы же это все не видим. И поэтому сегодня у нас создается иллюзия: вкусно, приятно, значит, полезно. Не факт. Не факт, что это так. Это реклама, которую сегодня люди делают. Поэтому сегодня, когда люди говорят: я люблю рыбу, даже вопрос неправильно ставит. Ты не рыбу любишь. Если бы ты любил рыбу, ты за ней бы ухаживал, в аквариуме держал, правильно? Ты любишь вкус рыбы более правильно. Поэтому для здоровья человека сегодня предпочтительнее отказываться от продуктов мясного происхождения. И здесь есть здоровая замена. Она есть, здоровая замена. Об этом можно много говорить. Но прежде нужно научиться вкусно готовить, научиться заменять. Потому что если мы уберем одно и не дадим другое, то мы вот как раз и перейдем в эту крайность. Понимаете, да? Вот. Поэтому сегодня те предприятия, там, Coca-Cola, да, Coca-Cola Zero сейчас есть, ноль сахара. Причем тут ноль сахара? Там такой химический состав, который очищает всякие бамперы от ржавчины и всего остального. Посмотрите это на видео, да, для того, чтобы человек пил и отравлялся, и при этом у него еще появлялся чувство голода, дают холодную Coca-Cola, и появляется чувство голода, человек ненасытим, он еще покупает какую-то булочку для того, чтобы еще съесть. То есть люди делают бизнес, давая продукты ненормальные. Если говорить о голодании, или можно ли голодать для того, чтобы похудеть? Важный вопрос. Нужно ли голодать, чтобы похудеть? Для того, чтобы похудеть, нужно ввести в здоровый образ жизни как принцип. Есть голодание, но оно лечебное голодание. Нельзя организм свой вгонять в такие состояния, кризисные состояния, критичные состояния, потому что для организма это большая нагрузка. И делать этого нельзя. И большие голодания, такие долгие голодания, они не полезны для человека. И многие врачи об этом говорят. И поэтому сегодня вот наша позиция. Я не хочу ничего делать, но потом я куплю пояс, вот, и даже во сне я буду худеть. То есть вот Божий принцип — это сотрудничество, когда человек, преодолевая себя, заставляет себя трудиться, исходить на зарядочку, что-то еще делать. И поэтому мир сегодня, он такой непростой. И он предлагает человеку свои какие-то ценности, которые ведут человека на самом деле не к счастью, и вытаскивает все деньги из человека. Есть такой фильм, да, недавно он вышел, вот, который говорит о том, что «Переломный момент» он называется. Может, кто-то из вас смотрел этот фильм «Переломный момент». Его продюсерами являются Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан. И там есть определенная такая идея, когда человек едет по всем олимпийским чемпионам, по людям успешным, и спрашивает их питание. И Арнольд Шварценеггер говорит, что да, раньше я ел много мяса, но сегодня я понимаю, что просто это был бизнес, за который мне платили деньги, я давно уже не ем мясо. И так далее, и тому подобное. Поэтому сегодня я хотел бы что пожелать вам всем, что, да, людям молодым, кто смотрит эту передачу, кто находится здесь. Здоровый образ жизни — это круто. Здоровый образ жизни — это угодно Богу, что немаловажно, и, может быть, самое первое. Это повышает качество вашей жизни. Это дает статус определенный человеку, гармоничное развитие. Это лучше любого спорта — здоровый образ жизни. Этим нужно заниматься. Не нужно переусердствовать, не нужно одну сферу внимания уделять. Нужно всем сферам равномерно уделять внимание. Мне хотелось бы пожелать, чтобы молодежь была флагманом, чтобы вы были лидерами и побуждали людей заниматься и физической активностью, и правильно вести свой образ жизни. Мне очень хочется, чтобы здесь, в этом центре, где мы сегодня находимся, по утрам та площадка была заполнена. Кем? Вами, нами. Чтобы люди, ваши соседи, знали, что вы ведете здоровый образ жизни. Вот. Это будет и вам хорошо, и Богу угодно, и для людей это будет полезно. Пусть Господь благословит вас всех.
1: Территория реальности. Ответы на вопросы.
2: Павел, спасибо большое за эту тему. Давайте мы перейдем к вопросам, которые у нас пришли. Также вы, ребята, можете готовить свои вопросы, мы к ним вернемся чуть-чуть попозже. Итак, первый вопрос. Какое питание и как правильно выбрать для здорового образа жизни?
0: Спасибо. Это большой вопрос. Нужно пробовать. Опять же, каждый человек индивидуален. То, что организм одного принимает, организм другого не принимает. Поэтому есть определенные базовые принципы по поводу количества еды, по поводу качества еды. Вот, и по поводу состава еды. Они известны, и поэтому предпочтительнее выделять, ну, как бы кушать 2 раза в день. Если человек трудится, если человек молодой, да, если человек ведет активный образ жизни, то можно кушать 3 раза в день. И, ну, третий прием пищи должен быть не сильно плотный. Вот. Я уже говорил о том, что предпочтительнее отдавать внимание вегетарианской пище. Может быть, это нужно делать последовательно, то есть не сразу. То есть если человек ел красное мясо, лучше есть белое мясо. Если человек ел белое мясо, лучше есть рыбу. Ну и так далее. То есть какой-то снисходящий. Если человек солил сильно, соленая пища у него была, то тогда нужно ему меньше подсаливать, потому что должны восстановиться рецепторы. Если вы покушаете несоленую пищу, вас это отвратит, даже самая полезная пища. Поэтому здесь принцип постепенности имеет такое важное, а может быть даже решающее значение для того, чтобы не свернуть с этого пути. Поэтому этим надо заниматься, эти принципы, они известны, и поэтому надо отправляться в путь.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, мне 42. Хакексия, заболевание ЖКТ. Поднимать брюшное давление мне нельзя. Упражнения на пресс не подходят и тому подобное. Еще остеопороз. Как укреплять суставы и мышцы без напряжения живота?
0: Вы знаете, я не врач, поэтому некоторые слова для меня они непонятные, неизвестные. Поэтому в такие моменты я всегда пользуюсь советом врача, которому доверяю, что нужно делать, какие упражнения. Когда врач уже советует, тогда я выбираю и рекомендую. Поэтому я бы хотел что тоже вам посоветовать. Если вы узнали какую-то сферу, и вам это нравится, и вы готовы ответить на любой вопрос, это неправильно. Я не готов ответить на этот вопрос. Да, я не знаю, какие упражнения нужно делать, поэтому нужна консультация врача, и после консультации можно уже что-то назначать.
2: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Пожалуйста.
3: Как развить в себе эту силу воли, чтобы вести свой образ жизни, здоровый образ жизни?
0: Сила есть, воля есть, а силы воли нету, да? У меня есть мотивация, вот, и я хочу угодить Богу. Вот, и в моей жизни происходили эти моменты, когда мне было очень тяжело делать что-то, вот, но я понимал, что Богу это угодно в этот момент, и я это преодолевал. Есть другие моменты, да, допустим, это дети. Вот сегодня утром я не хотел на зарядку идти. Вот, не хотел, потому что мне нужно было готовиться, я как-то там еще домой и так далее. Но сын говорит: папа, пойдем на зарядку, мне стало стыдно. Да, ему утром вышли на зарядку. Не всегда так бывает, чаще я его поднимаю и говорю: сын, пойдем на зарядку. Но вот сегодня было по-другому. Поэтому я уже говорил о том, что найдите себе где-то вот таких вот людей, которые будут вас, ну, мотивировать, если вам не хватает, собственно, если вы сами не можете, вам нужна посторонняя помощь. Да, и пусть это будет правильная мотивация. Ради Бога вы это делаете, ради друзей делаете, ради детей делаете. Это приносит пользу обществу. И делайте шаги, не сдавайтесь. Даже если вы упали, не зачеркивайте, не выкидывайте тетрадку. Потому что это ожидаемо, что у нас не получится с первого раза все сразу. Вот. Но не выкидывайте тетрадку, будьте смелы в этом.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Я начал бегать с правильной обувью 3 раза в неделю по 5 километров. Есть такой вопрос. В каких случаях бег может навредить здоровью? И часто бег может повредить мой позвоночник и суставы? Мне 27 лет.
0: Если у вас нет дискомфорта, если вы не чувствуете проблем, то бегайте столько, сколько вы можете бегать. Я раньше бегал много, потому что это было связано с моим видом деятельности, со спортом. Я не любил бегать. Это не самый любимый мой вид деятельности. Вот. Но мы бегали по 5, 15, 20 километров. Вот. Поэтому если сегодня у вас нет в этом каких-то переживаний, то продолжайте бегать, если это вам приносит удовольствие. Если у вас есть дискомфорт, если у вас начали какие-то болезненные ощущения, то нужно снизить нагрузку, посмотреть, из-за этого ли у вас болезненные ощущения. То есть все это приходит опытным путем, потому что кто-то бегает там сотнями километров, лыжники наматывают на лыжероллерах там десятки и сотни километров. Это нормально, поэтому все это очень индивидуально. Если вам это приносит радость, радуйтесь.
2: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста, еще.
4: Павел, Вопрос вроде бы простой, но сложный в применении. Как заставить себя начать пить воду по утрам?
0: Вы знаете, когда вот другие фирмы разные, да, которые предлагают свои добавки, они вместе с добавками предлагают и другой образ принятия жидкости. Да, надо просто пить. Вот сегодня должны стоять эти бутылочки. Да, нужно сделать какое-то упражнение, выпил стаканчик воды. Сделал упражнение, выпил стаканчик воды. Нужно где-то себя заставить, потому что люди говорят, что через 3 недели приходит привычка. Не всегда через 3 недели приходит привычка. Но вы поймите о том, что серьезные последствия из-за такой мелочи человек попадает в очень большие проблемы. И из-за такой мелочи человек может выйти из этих проблем. То есть это ничего не стоит, найти воду, которая сегодня у нас очень проста в нашей стране. Поэтому надо быть настолько неразумным человеком, чтобы отказаться от этого и потом ввести себя в очень грустное состояние своего здоровья. Вот. Будьте разумны, употребляйте воду.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел.
0: Извините, а что вот вам мешает? Вы забываете, или вам лень, или вам не хочется? Что это вот с вашей? Как вы оцениваете, почему вы не можете пить достаточно воды?
4: Утром заставить. То есть это начинается какой-то уже процесс такой, что нужно собираться, да, что есть куча неотложных дел, вот, и поэтому как-то забывается.
0: Вот для меня, знаете, что сложнее было? Для меня было сложнее не пить после еды. Потому что после еды, чаю не попить, это как бы, я не знаю, в нашей культуре, да, обязательно чаю надо попить. И когда как гости приходят, то что чай не наливаешь, да, вот сегодня, да. Но в своей личной жизни я понял, что у меня проблема она появилась, знаете почему? Потому что ты достаточно воды не пил до. Тогда, когда ты поел, то пить хочется, надо чем-то запить это все и смыть, да, там еще, чтобы все это разбавилось. Когда я начал принимать этот принцип и пить до еды, там, за полчаса, там, за 20 минут водички, да, то эта проблема сама по себе ушла. Поэтому с вечера наберите тепленькой водички, сделайте ее чуть-чуть там, какой-нибудь там с лимончиком, что-то еще, сделайте это приятным времяпровождением, и тогда, ну, как-то надо с этим бороться.
4: Спасибо большое.
2: Давайте перейдем к следующему вопросу, который к нам пришел онлайн. Тоже касательно воды, можно ли воду чем-то заменить? Сегодня чаще всего это чай, газировка, сок и так далее.
0: Ну, отвечая на этот вопрос, конечно, можно, но это не будет полноценной заменой. Я предложил бы вам помыть посуду чем-то, но не водой. Ну, газировкой, чаем там или еще чем-то, да. То есть мы же так не думаем, поэтому в организме, организму нужна вода. И то, о чем мы говорим, это идет, мы говорим о чистой воде. Ну, или достаточно, а только о воде. Почему? Потому что, когда человек принимает какую-то пищу, почему нельзя перекусывать? Потому что человек, допустим, там начались процессы какие-то, да, вот. Или человек после еды взял и запил водой. Весь желчный сок, все там, все ферменты, все смылись, и организму приходится что? Снова вырабатывать, двойную работу делать, да. Когда человек перекусывает, запускаются новые опять механизмы переработки, то есть организм лишний раз что-то делает. Поэтому вопрос еще раз повторите, чтобы я мог...
2: Воду чем-то заменить, чаем, да. Газировкой и так далее.
0: Да, поэтому, когда человек принимает воду, в организм ее принимает, не запуская механизмов переработки. Когда человек принимает что-то другое, будь то чай или сок, в организме запускаются огромные механизмы, которые мы не замечаем, которые истощают организм. Это тоже плохо. Поэтому, чтобы наполнить себя водой, нужно пить только воду. Но это чисто, это хорошо, это нормально. К этому привыкаешь на самом деле. И вкуснее воды потом уже ничего не чувствуешь. У тебя потом есть какой-то чай с булочкой, что-то еще, сок какой-то, да, с чем-то. Но вода, это становится твоей нормой, да.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии.
5: У меня вопрос к вам как спортсмену. Очень часто, я тоже много занимаюсь спортом с самого детства, и после спорта всегда очень хочется есть, особенно если ты интенсивно занимался 2-3 часа. Обычно рекомендуется есть много белков. Неважно, какое утро, вечерний это рацион и так далее. И приходишь после занятия, очень хочется есть. Ты готов съесть слона, уже неважно, какой белок тебе в рот попал. Вот что вы рекомендуете в данный момент? Какие белки, протеины, что употреблять спортсменам? Есть вообще или не есть, если это вечернее время?
0: Ну, я бы не рекомендовал, это мое мнение, я бы не рекомендовал употреблять, особенно в вечернее время, вы сказали, да. Вообще нормой является 1 грамм на килограмм веса. То есть если у вас вес там 50 килограмм, то в день вы должны съесть 50 граммов белка или протеина, да, разных аминокислот. Вот. Мы часто едим очень много, а белок является причиной многих заболеваний. Вот. И поэтому сегодня многие диетологи, они говорят о том, что мы очень много переедаем белка. Вот. И поэтому, понятно, многие говорят о том, что после занятия открывается белковое окно, углеводное окно, да, там все это быстрее там усваивается. Вот. Но вы знаете, многие штангисты являются вегетарианцами, и культуристы являются вегетарианцами. То есть это не единственный способ найти, как бы быть сильным. И одного человека очень сильного спросили, вы сильный как бык. А он говорит, извините, а где вы видели быка, который ест мясо? Да? Ну, быка вы видели, который мясо ест? Нет, не видели. Да? Поэтому тут надо менять стереотипы и, может быть, себя заставлять где-то подчинять, прием пищи или чем-то заменять его чем-то простым, легко усваиваемым, особенно после тренировок в вечернее время. Не кушайте белок, потому что это все тяжестью ложится на ЖКТ, на желудочно-кишечный тракт, даже если хорошее пищеварение.
5: А это не будет, что мышцы не будут наращиваться, не появляться?
0: Ну вот я еще раз говорю о том, что сегодня многие спортсмены, многие спортивные клубы, они серьезно рассматривают переход на растительную пищу, потому что они видят очень большую энергию, в том числе и физической силы, и объема можно достичь без большого употребления белков животного происхождения. И об этом я говорил о том, что есть фильм «Переломный момент», где полтора часа это не просто показывается, но и доказывается. Когда к нам в центр приезжают люди, многие женщины расположены менять свой образ жизни, а мужчины нет. И с ними как бы что говори, что не говори, авторитетов для них нету. Для них авторитеты вот Шварценеггер и все остальные. И когда они смотрят этот фильм, они говорят, слушай, меня это впечатлило. Я, говорит, подумаю. Поэтому посмотрите, может быть, этот фильм. Не знаю, реклама это или не реклама, но он интересный. Меня он впечатлил. Спасибо вам.
5: Спасибо.
2: Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
3: В таком случае, как вообще, во-первых, это означает, что мы должны от молока и яиц тоже отказаться? И, во-вторых, чем тогда это все заменить? Потому что это привычная для нас пища, которая нас кормит с детства, бабушки, матери. То есть реально очень сложно будет подбирать рацион, отказавшись сразу от мяса, рыбы, молока и яиц. Что вы предложите?
0: Да, я бы предложил сразу от этого не отказываться, а идти вопрос постепенности, да. Вот я говорил, от красного мяса к белому, от белого к рыбе, от рыбы каким-то другим альтернативам, потому что нужно научиться правильно готовить и белковую пищу тоже. Вот. Это такой серьезный вопрос. Вы знаете, люди говорят, ну да, сегодня, по сути, глядите, молочное, мясоперерабатывающая промышленность, коров становится все меньше, а молока все больше. Какое молоко мы пьем? Вопрос. И молоко ли это? Вопрос сегодня, который в магазинах. Да, есть много фильмов по этому вопросу. А что мы пьем вообще? Вот. И не является ли употребление мяса это лишь просто похотью плоти нашей? Вот. Потому что, по сути, мы можем пить химию. Другой один человек, который работал в этой структуре, он говорит о том, что даже домашние, даже когда берут домашние все эти коровы и все остальное, и сепарируют молоко и все в производственном, то куча гноя и слизи оттуда выходит. Поэтому домашнее молоко, оно тоже под вопросом, потому что на производство хотя бы это все отслеживают и сепарируют, и там дезинфицируют, а дома нет. И поэтому я живу в селе, и когда у соседа заболевает скотина, он быстрее что делает? Забивает, чтобы успеть продать мясо, которое уже зараженное, но пока еще болезнь не вылезла в крайнюю форму. Поэтому это такие сложные вопросы в нашем непростом времени. Но все дальше и дальше мы будем понимать, что нам нужно отказываться, как-то смотреть на этот вопрос более прямо, потому что будет все хуже и хуже, потому что экология становится все хуже и хуже. Поэтому нам надо этот вопрос рассматривать и искать альтернативу. Но делать это надо постепенно, да, но надо этим заниматься.
2: Хорошо, Павел, спасибо большое за эту тему. Спасибо за те ответы, которые мы получили. Это были все вопросы к этому времени.
1: Территория реальности.
2: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами, за то, что не стеснялись, задавали свои вопросы. Спасибо и вам, наши дорогие зрители. Пишите нам, звоните, оставляйте вопросы, пишите комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: В каком возрасте надо человеку приходить в храм? Когда это еще младенец, его приносят родители, когда он подросток, когда он взрослый, когда он пожилой. Давайте об этом сегодня поговорим. Итак, в каком возрасте человеку нужно приходить в храм? Мы продолжаем размышления над Евангелием от Луки. Николай Генрихович Кунцевич, Лена Валентиновна Варнавская, я Юлия Ефимовна Уткина. В год 30-летия телекомпании «Три ангела» исследуем Евангелие от Луки. И очень важный вопрос, который интересует очень многих людей, и ответ на который мы сегодня как раз найдем. Николай Генрихович, в какой уже главе мы находимся?
2: Мы находимся во второй главе, в середине, вот 25 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон». Он был муж праведный, благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем.
1: Вот начнем с первого слова «тогда». «Тогда» – это «когда». Просто мы таким образом свяжем наше сегодняшнее обсуждение с тем, о чем мы говорили в прошлый раз.
2: Это слово связывает нас с принесением Христа в храм, когда на восьмой день его принесли, чтобы совершить им законный обряд по закону того времени – посвятить ребенка Богу.
1: И вот, ну, на восьмой день?
2: На восьмой день после его рождения.
1: То есть возраст 8 дней.
2: И вот тут мы встречаемся с человеком по имени Симеон, который, как написано, ожидал утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. То есть человек непростой. Человек, исполненный Святым Духом. Как-то ему удалось быть таким вот. И что он такого сделал, что Бог его вот так вот благословил.
1: Но мы говорим про возраст. Возраст, когда нужно приходить в храм. Какой возраст был у Симеона?
2: Мы не знаем, сколько лет было Симеону. Конкретно тут нет этого. Но мы знаем, что этот человек, он уже ожидал смерти, уже готовился к ней. И по канонам библейским это было за 80. Потому что при большей крепости, Лена вспоминала текст, при большей крепости 80 лет. То есть, скорее всего, было за 80 лет ему. И вот этот человек ожидал утешения Израилева. Утешение. В каком смысле утешение? Скорее всего, здесь имеется в виду текст из книги Исаии, где говорится интересная такая мысль. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Господь». То есть Бог является для народа своего Богом, утешителем.
1: Утешителем. То есть поэтому, он вот опять же, возвращаясь к тому,
2: сам что
1: мы исследуем
2: важно.
1: Евангелие, то вот утешение, утешение от Бога, утешение в наших скорбях, во всех наших переживаниях, утешение.
2: Ну да, мы прежде всего у Бога-то ищем утешение, прежде всего, когда
1: находим
2: нам
1: его
2: плохо. Да, если ищем всем сердцем и всей душой, всей крепостью своей.
1: Без исключений, при любых скорбях, при любых обстоятельствах находим утешение.
2: Может быть, скорбь уходит не сразу, но она уходит все равно. Благодаря тому, что благодать Божия, она действует в каждом человеке, и никого он не оставляет без утешения.
1: Да. То есть без Божьей благодати вынести те беды, которые выпадают на нашу долю в этом греховном мире, было бы просто невозможно. Я думаю, каждый из нас, кто нес какие-то потери серьезные, может про это сказать, что это вынести невозможно, а Бог позволяет нам это вынести.
2: И при том мы ждем второго пришествия Христа, который, как говорит Библия, нам скоро придет. И мы как раз ждем вот этого всего, облегчения от наших немощей, от наших скорбей, от наших внутренних переживаний, от наших, может быть, телесных, ну, я не знаю, от болезней.
3: Ну и как сказано, да, что отрет Бог всякую слезу, да?
2: То от есть обид.
3: Слезы, да. И даже слезы радости тоже Господь утрет, потому что радость все равно со слезами на глазах здесь у нас в этом мире. А Господь дарует другую радость. Радость Его присутствия. И это ни с чем не сравнимое,
2: то есть,
3: конечно, состояние.
2: И мы, как Симеон, тоже ожидаем утешения от Бога, когда Он придет сюда, на эту землю. Положит конец всем войнам, всем смертям. Это же что может быть лучше? для человека. Но написано, что он был исполнен Духом Святым, Симеон.
1: Симеон был в храме. Вот то, что ты сейчас читаешь, это да. Он в храме, да?
2: Он пришел по вдохновению туда. Дух Святой его привел. Он оказался в нужное время и в нужном месте.
1: Вот чем это время случайно. Было таким вот важным?
2: А то, что Христа принесли, чтобы совершить над ним посвящение Богу.
1: И в это же самое время пришел и старец Симеон.
3: Да, и мало того, да, Симеону было сказано, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. То есть он пришел, и потом он же по вдохновению говорит, взял его на руки, да, и говорит, и ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему с миром. То есть он, ну, вот вообще уверенный был, что этот младенец – это Христос Спаситель. Который отпускает его с миром. Еще никто не назвал его этим именем, а он уже его назвал.
1: Может быть, даже прежде родителей, да, Симеон узнал, что это...
2: Неизвестно, в какое время ему было дано это знание. Но то, что оно было дано, то есть Дух Святой не только утешает, но он еще и предсказывает человеку, кому-то особо предсказывает.
3: Но здесь сказано, что Иосиф и Мария его дивились сказанному о нем. То есть здесь вот, то есть, да, Симеону было предсказано, да, что это Христос Спаситель, а именно Иосиф и Мария еще дивились тем словам, которые сказал Симеон о их младенце.
2: Ну, немножко позже мы поговорим о том, чему они там удивились. А сейчас мне хочется подчеркнуть мысль, что вот особое избрание Божие не зависит от заслуг человека, от того, что он делает или не делает, но зависит это от исключительно его, то есть Божьего избрания. Он знает, кому что сказать, какое время, когда и где.
1: Ну, означает ли это, что человек ничего не должен делать? Ну, вот что бы я ни делал, а Бог вот захочет и не изберет меня. Не захочет и не изберет. А, например, кто-то совсем ведет какой-то непристойный образ жизни, а Бог его возьмет и изберет.
2: А с другой стороны, я стремлюсь к тому, Господи, меня должен избрать, поэтому я буду вести себя благочестиво, никому худого слова не скажу, буду есть то, что написано в Писании, не то, не буду соблюдать все посты и так далее, и буду ждать, когда меня Бог обязательно изберет, потому что я так себя хорошо веду. То есть у Бога вообще нет любимчиков, и у него нет изгоев, с другой стороны. Он любит всех. И вы помните Марию Магдалину, наверное, такой персонаж в Евангелии? Бог ее избрал, вот такую женщину, которую, в общем-то, оторви и брось вроде бы. А он берет ее и изгоняет из нее всех злых сил, всех злых духов. И она становится верным его последователем, самым, может быть, из всех верным.
1: Он просто знает, Бог, что внутри человека, может быть, поэтому?
2: Конечно. Мы не знаем самих себя, может быть, а Бог знает. Точно, кому можно сказать что и куда послать. Или вот пророк Ион у нас там был тоже библейский, такой прямо и очень. Но Бог именно его берет, вот именно этого Ион, не кого-то другого. И вот таким вот образом он дает ему возможность послужить. И он действительно служит, хотя и не хочет этого. Вот удивительный Господь, как вот действует. Симеон вряд ли не хотел служить Богу, но он просто делал это от чистого сердца. Он, ну, он старался, он любил Бога, во-первых. Вот, наверное, это самое ключевое слово – любить Бога, да? Чтобы он как-то куда-то тебя направил и какое-то служение тебе поручил. Без любви, наверное, ничего не бывает.
3: Но, наверное, вот как раз в любви и примиряется вот это вот спасение не по делам, а по вере, да, потому что, вот как Николай Генрихович говорил, да, о том, что мы, может быть, пытаемся заработать себе спасение своими добрыми делами, там, милосердием, благотворительностью, еще чем-то.
1: Религиозной жизнью.
3: Да, религиозной жизнью. А Господь вот именно уравнивает нас всех тем, что Он это спасение дарует каждому. Не только тому, кто стремится всей там, вот должно быть вот это вот в любви, должно быть вот это сосредоточено, что я поступаю благочестиво не потому, что я хочу получить спасение, а я не могу жить иначе, потому что я люблю Господа. И вот это вот в любви, оно примиряется все. Спасение по делам и спасение по вере. То есть есть спасение по любви Божией и по нашей любви, ответной к Нему.
2: И потом, тут от нас требуется также доверие Богу.
3: Да.
2: Ну, изберет меня Господь, не изберет меня куда-то. Это его право и его дело, не мое. Если он посчитает нужным сделать со мной так, ну, Господи, да будет воля твоя. Если иначе, опять же, ну, тебе виднее, Господи, ты все видишь, ты все знаешь.
1: И... А можно быть уверенным, что если Бог это для меня избрал, выбрал, хотя я сам этого не хочу, я уверен, что это не лучшее для меня. Можно ли вот именно верой быть уверенным в том, что независимо от того, как я это понимаю, это все равно то, что Бог для меня избрал, это лучшее для меня? Это на самом деле в широкой, большой картине лучшее.
2: Помимо веры, тут еще должно быть свидетельство Духа Святого, как вот Симеон. Он должен быть, ну, он не то что уверен, он был абсолютно убежден, что да, это Бог мне говорит, это Бог меня то направляет. И тому свидетельства какие-то должны быть еще, угу. Кроме моего убеждения. Вот я так думаю. Я не знаю.
3: Ну вот еще яркий пример, да, все-таки вот такой ситуации посещения Бога вот в таких необычных условиях. Это апостола Павла, да, когда он шел в Дамаск для того, чтобы гнать верующих людей, притеснять.
2: Думаешь, перед тем,
3: да?
2: что служит Богу.
3: Да, то есть он тем самым думал, что он служит Богу и зарабатывает себе спасение, да, а его на этом пути посещает Господь, ослепляет его своим явлением Духа Святого, да? Он слышит голос, что ты идешь против рожна, да? И он поворачивается, продолжает, вернее, свой путь в Дамаск, но уже в другом качестве, не гонителя, а проповедника Божьего. То есть это вообще вот чудо, да, которое происходит при посещении Господнем.
2: Причем он понимает, что это Господь его посетил.
3: Да, да. Хотя он ему говорит, хотя что ты против рожна идешь. Да.
2: Ну, а вообще вот этот Симеон старец, он сам собой и служил знаменем, что ли, для окружающих. Вот этот Симеон, все знали, что ему было предсказано Богом, что не умрет он, пока не увидит Христа Господня. И, наверное, ждали, вот он живой.
3: Да, интересно даже.
2: Но с другой стороны, жизнь-то вот у него, он уже престарелый, и жизнь-то, она недолго еще у него, ну, продолжаться-то будет. И этим думают, что, наверное, скоро все-таки, раз он такой старый уже, значит, скоро будет Мессия в храме или где-то придет сюда.
1: Скоро придет Христос Господь на землю для спасения своего народа.
2: Да. «И пришел по вдохновению в храм», 27 стих, «тогда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд». То есть Симеон оказался не случайно в этом месте и в это время. И было еще вот такое знамение, что ли, что этот Симеон увидел Христа. Оно вот это все сошлось, все сходится. И, значит, вот если Симеон говорит, что это тот самый и есть, значит, он тот самый и есть. Потому что предсказание сбылось, что ли. И вот в 28 тексте мы дальше читаем. «Он взял его на руки, благословил Бога и сказал, ныне отпускаешь раба твоего владыка по слову твоему». Благословить Бога. Вот может ли человек Бога благословить?
1: Человек пожелать духовный. Ему блага.
2: Ну, пожелать, да. Ну, наверное, да, потому что слово «благословить» имеет значение еще хвалить, воздавать хвалу.
3: Благодарить.
2: Благодарить, то есть, да. И если мы благословляем Бога вот с чувством признательности, благодарности Ему, восхваляем Его за все, что Он делал, то вот так мы, конечно, Богу можем благословлять. И именно так, скорее всего, благословлял или благодарил, что ли, по-другому. Благодарил Бога Смел. Вот этот старец. Бог насыщил его жизнь днями, до глубокой старости. Он все ему сделал для того, чтобы тот жил. Жизнь его была с избытком. И он даже увидел величайшее пророчество, которое ему было дано от Духом Святым. Он как-то услышал этот голос, понял, что это Дух Святой говорит. И оно вот тут сейчас исполнилось. То есть человек жил в ожидании прихода Спасителя, и он этого даст. То есть жизнь прожита не зря. Есть за что Бога благодарить.
3: Да, и вот он говорит, да, «Ибо видели очи мои спасение твое». То есть он ожидал это всю жизнь, и это в конце жизни пришел. То есть он умирает со спокойной душой.
2: Мало того, смотрите, ныне отпускаешь, работал, ныне отпускаешь. То есть какая-то радость у человека.
3: Да.
2: Наконец-то я сейчас умру. Вот, знаете, вот как-то да. вот, странно звучит. далеко не каждый человек вот так встречает свою кончину. С радостью, что ли. Наоборот, мы как можно оттягиваем, мы, конечно, да нет, Господи, так не сейчас, только еще дай мне, вот еще дай мне. А это говорит, все, вот, я сейчас уйду, и это мне приносит радость. Ну, просто немыслимо как-то.
1: Ну, это такая вот крепкая связь с Богом, да?
3: Но я вот уже сегодня вспоминала в нашей программе Павла, да, и вот мне хочется еще раз, то есть сказать, что Симеон не в одном лице.
2: Не исключение.
3: Да, не исключение. Вот, и Павел говорил, ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья. В день оный и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть вот он тоже был готов умереть любой, и он даже больше чаял умереть, потому что ну, был в очень тяжелом состоянии, и в тюрьме, и гонениях, и ли его избивали до смерти, но Господь восстанавливал его, он опять шел, проповедовал. То есть это вообще чудо. И он готов был умереть в любой момент жизни, потому что он говорил, течение совершил, веру сохранил. Все, готовится мне венец жизни. Это вообще чудо, когда вот человек уже готов умереть, потому что он все совершил по Слову Божьему.
1: Да, здорово.
2: Ну и дальше. И вы видели, очи мои, почему он так радуется, видели мои спасение твое, которое ты уготовил перед лицом всех народов, свет и просвещение язычников и славу народу твоего Израиля.
1: То есть он видел Иисуса Христа, младенца, и это спасение всем народам. Всем народам.
2: Да. То есть вот он понял Евангелие, он понял суть Евангелия. Он видел спасение всем народам. Не только себе, не только своему народу, но и всем.
1: Спасение в Иисусе Христе.
2: И теперь спокойно могу отойти к Отцам, спокойно могу умереть.
3: Это чудо.
2: Ожидая явления своего воскресения.
1: Ну, что такое спасение в Иисусе Христе, это тоже очень, я думаю, краеугольный камень Евангелия. Мы об этом еще много будем говорить. Пока же у нас речь идет еще о младенческом возрасте Иисуса Христа, когда его только принесли в храм.
2: Ну, и в завершение Симеон произносит пророчество. Вот это 34 стихи и 35. «И благословил их Симеон». Вот «благословил» – уже другое значение слова греческого. Тут уже желание блага, что ли, чтобы Бог наделил тебя благами, чтобы Он тебя, ну, дал тебе благословение, что ли.
1: Он благословил земных родителей Христа?
2: Да, благословил Иосифа и Марию. «И благословил их, сказал Марии, матери его, вот лежит сей на падении, то есть младенец, и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Такое многослойное пророчество, несколько пророчеств буквально вот в этих словах записано.
1: Нападение многих. Христос пришел на падение многих.
2: Да, нападение. И тут вспоминаются слова самого Христа о камне, что он себя сравнил с камнем, который, если упадет на человека, он его раздавит. А если человек на него упадет, то он разобьется. То есть в любом случае...
1: Разобьется его гордость?
2: Да, в любом случае что-то с человеком должно произойти. Или он должен погибнуть в итоге безвозвратно, или должна погибнуть его, да, вот его гордость, его эгоизм и его грехи тоже. Вот это должно погибнуть. То есть мне нужен, как бы, образно говоря, разбиться о камень. Упасть, что ли, на падение, Иисус говорит.
3: То есть, если Симеон говорит... На падение или на восстание,
2: восстание, да?
3: То есть восстановление.
2: Если я упаду, восстание? Я встану. Если я упаду на этот камень, то я встану. То есть, если я отдам свою жизнь Богу, если я разобью об этот камень свою гордость, свое тщеславие, свой эгоизм, то я тогда встану. То есть Господь меня воскресит, если я умру. Но если камень упадет, то...
3: Раздавит.
2: То есть, если я отвергну Христа, если я не признаю его как своего спасителя, то этот камень меня, эта нож меня раздавит.
1: нападение и на восстание многих. А следующий слой какой еще?
2: А еще там и само оружие тебе пройдет душу.
1: Мария, он говорит.
2: А, да, и откроется побуждение, помышление многих сердец. Вот это дополнение к камню, можно сказать. А Марии тебе само оружие пройдет душу. Если вспомнить то, что произошло с Марией у креста на Голгофе, то переживание матери – это ни с чем не сравнимое переживание. Мать, которая теряет своего сына, и вот таким вот образом, такой позорной казнью, совершенно ни за что. Ну, это действительно как меч, там, как нож.
1: В сердце.
2: Очень острая, очень сильная боль, нестерпимая. Не каждый человек может такое перенести. И, наверное, поэтому тоже Мария была избрана, что Бог видел, что она это вынесет. А с другой стороны, Бог дает каждому человеку силу перенести. Упал такой есть даже, да, текст. Но при искушении даст облегчение, чтобы мы могли перенести.
1: Вот. То есть не даст искушение сверхсил?
3: Да, искушение сверхсил не будет.
2: Ну да. Поэтому многословно за это пророчество и заканчивается, да, откроется помышление многих сердец, то есть благодаря жизни и смерти Христа проявится та вот истинная религия, те вот истинные отношения человека с Богом, какие они должны быть, которые приводят нас к миру с Богом и к спасению, прощению наших грехов и жизни вечной в Царстве Его.
1: То есть, да, откроются помышления сердец. Это, ну вот, присутствие Христа в нашей жизни, оно дает нам искренность, оно дает нам открытость, то есть оно открывает, и мы не боимся этого, мы, наоборот, радуемся этому, что Господь, Его присутствие в нашей жизни, оно открывает нам и другим, но главное нам самим, то, какие мы истинные, и это нам дает возможность возрадоваться Господу в себе, да? И, ну, на самом деле, чтобы наша жизнь была преобразована. Мы о Симеоне завершили? Или
2: да,
1: еще что-то нужно
2: пророчество,
1: сказать?
2: Вот то, что он сказал, это, наверное, то, что завершает его пребывание в храме. И дальше мы уже встречаемся с другим персонажем, с другим пожилым человеком, имя которому Анна. Она была пророчицей, дочь Фануила.
1: Какой возраст был у нее?
2: Достигшей глубокой старости, вот написано, прожив с мужем от детства свой 7 лет, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь.
1: То есть, вот опять же, возвращаясь к тому вопросу, который мы задали в самом начале, в каком возрасте надо быть в храме? Вот, возможно, она со времени своего вдовства, да, была,
2: да,
1: в храме
2: вполне.
1: Из-за разочарования, что ли, от потери, из-за того, что она выход нашла в храме. То есть еще один совсем другой возраст нам уже тут.
2: Да, зрелый, но не, уже не преклонный и не детский. Человек средних лет, можно сказать. И вот с этих лет этот человек находился в храме. Или, во всяком случае, постоянно, регулярно его посещал.
1: И какая роль Анны, вот когда мы видим, что младенец Христос в храме, принесен туда впервые его родителями?
2: Она, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Израиле, в Иерусалиме. Вот свидетельство. То есть человек засвидетельствовал, подтвердил слова предыдущего старца Симеона, что это тот самый, да, и я тоже знаю, что это он. Два свидетеля уже. А вот в Израиле, если два свидетеля говорят, значит, дело верное.
1: При двух-трех.
2: Да. Вот они, два свидетеля. Подтвердила она. Вот ее задача была также подтвердить, что вот он тот самый Мессия.
1: Ну и все-таки хочу вот возвратиться к возрасту, в каком человек должен быть в храме. Вот младенца Христа, в семиле, когда ему было 7 дней, его родители принесли в храм. Возраст 7 дней. А почему такой возраст и вообще что это такое?
2: Ну, по закону, через 7 дней нужно было младенца принести в храм для совершения обряда обрезания. Это было повеление Божие, и так это повеление исполнялось из поколения в поколение, и вот дошло до сего момента.
1: Это был акт, который младенец Христос понимал, или это было что-то другое?
2: Ну, наверное, понимать семидневный младенец не может ничего, да?
3: Ну, почувствовал.
2: Ну, да. Главное, что как родители себя чувствовали при этом. Это, наверное, совершалось не для него, а для них. И еще, наверное, это совершалось все-таки для Бога. Что родители принесли и возблагодарили Бога за этого младенца.
1: Они его принесли в храм.
2: Принесли его в храм и, наверное, ожидали, что Бог его каким-то образом благословит. Ну, свою защиту, может быть, там как-то.
1: То есть, когда родители приносят младенца, маленького ребенка, в храм, когда ребенок сам этого не понимает, они это делают для того, чтобы показать свое собственное желание, свое собственное видение будущего этого ребенка. Правильно я понимаю, да?
2: Да.
3: Ну, и защиты Божьей.
1: Попросить.
3: Попросить, потому что мы понимаем, что мы все-таки ограниченные люди, а Бог всесильный и всемогущий.
1: Но вот этот вот обряд обрезания, который Богом был заповедан израильскому народу, мы это видим в Библии, это ведь не крещение. Это не было крещение Иисуса Христа.
2: Крещение Иисуса Христа описано в 3 главе, в последующей, за 2. И крещение Иисус принял в возрасте зрелом уже. Ему было за 30 лет.
1: А почему нельзя было, например, посчитать вот тот вот обряд крещением, когда он был еще в младенческом возрасте?
2: Ну, крещение первое стал совершать Иоанн Креститель, вот такое вот публичное. К нему приходили люди, он крестил их в реке, полным погружением в Иордане. И при этом совершалось нечто важное. Люди приходили не просто так ведь туда, к нему просто погрузиться, окунуться там, смыть грехи свои. Перед этим человек должен был испытать покаяние. То есть человек должен почувствовать, что он грешен, почувствовать, что он нуждается в Боге Спасителе, и что ему не нужны больше ни алчность, ни злоба, ни хитрость, ни ложь. Вот от этого всего я хочу избавиться. Такое понимание не придет к человеку незрелому в возрасте. Оно приходит к человеку, который обдумал, что он обдумал свою жизнь, наверное, и понял, что что-то там не так, что-то надо поменять. Я должен быть с Богом.
1: А как вот из вашего жизненного опыта, коль у тебя двое детей, и внучка есть уже у Лены, дочка, две внучки, как вы считаете, вот в каком возрасте к ребенку приходит осознание своей греховности или своих грехов? То есть в каком возрасте уже возможно покаяние, как вам кажется?
2: Ну, судя по возрасту, в котором Христа привели в храм, это уже, наверное, отрочество. Где-то так.
1: То есть это ты уже про следующий этап говоришь, когда его в 12 лет привели в храм?
2: Ну, а если говорить обо мне, то я пришел в 30 с чем-то лет к пониманию, что мне нужен Бог.
1: В каком возрасте уже ребенок способен ощутить свою греховность и способен понять, когда ему родители объясняют, что есть нужда в покаянии, есть нужда в том, чтобы отдать свои грехи, свои прегрешения, вот свою беспомощность отдать Богу?
3: Я думаю, что это очень-очень индивидуально. Потому что некоторые дети, как многие говорят, Божий.
2: Ангел.
3: Да, ангел Божий, да, то есть. А тем не менее, мы радуемся на детей, когда они в младенческом возрасте, и просто умиляемся им, да. Но нет праведного ни одного, и они рождены тоже в греховном мире и сами грешные. И вот это вот осознание своей греховности к ребенку, я думаю, что очень-очень индивидуально. Вот у меня сейчас внучке одной 17 лет, другой 14. И старшая год назад, то есть в 15 лет, приняла крещение осознанно, то есть. А вот я вижу, что помладше ей, может быть, и сейчас вот в возрасте она уже достигла такого, как старшая, но она еще не готова. То есть и мы говорим с ней, но она не готова еще именно как бы принять крещение и заключить завет, то есть быть ответственной перед Богом за свою жизнь. Потому что тут родители ответственны еще за детей, а здесь уже быть ответственным самой. То есть самостоятельность приходит ко всем по-разному, я думаю, что это тоже вот...
1: А может ведь и совсем не прийти к кому-то?
3: А может и не прийти. А может и не прийти.
1: А наша есть роль в этом, как родители, как бабушек, дедушек? Мы должны чему-то научить. Угу. Вот, например, исследуя сейчас Евангелие от Луки и основываясь на том, что мы сами узнаем. Когда, вот в каком возрасте со Христом были, ну, такие вот, что ли, когда он приходил в храм, что с ним происходило?
2: Ну, Христос приходил в храм, пришел в храм, вернее, впервые в своей жизни. Он пришел подготовленным родителями.
1: Сам
2: особенно
1: пришел.
2: Мамой.
1: Это в каком возрасте было?
3: 12 лет.
2: Его привели в храм.
1: Угу.
2: Он с родителями был. И большую часть...
1: 12 лет.
3: Да, когда он был 12 лет.
2: Львиную долю, вернее, воспитания Христа, это его мама, заслуга. То есть она его и учила писанием, и наставлением, и воспитывала она его, и говорила, какие качества характера должны быть в каждом человеке. Да он и сам это видел, наверное, ему это импонировало, эти качества. Потому что ведь Христос был без

0: Это еще не было время крещения. 12 лет ребенок, он как бы считался ответственным уже за свои поступки, и назывался он сын закона, что ли, вот таким вот титулом. Он теперь, что он не сделает, все, это ты, это твоя вина, это ты сделал,
1: или твой твоя выбор. Заслуга.
0: Или твоя заслуга, да. Угу. Ответственность на тебе уже, не на родителях.
1: Хорошо.
2: А пока вот ответственность на родителях, да, вот в Ветхом Завете очень хорошее такое наставление для родителей написано. «Внушай слова Божьи детям твоим, говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». То есть постоянно. То есть ты должен говорить слова, наставлять ребенка, пока он еще... маленький, даже, как многие конечно, говорят, от чрева матери своей. То есть ребенок, если слышит добрые слова и расположение твоего духа, то он воспитывается еще внутриутробно. То есть это вот важно, чтобы родители не просто говорили слова, но и жили по слову этому. Потому что мы многие знаем, что самое лучшее воспитание детей – это не слова, а наши дела, наше поведение.
1: Так что... Лена, то, что ты сейчас почитала, это где записано?
2: Это записано во Второзаконии, 6 глава, 6 текст. Вот поэтому, ну, как бы это мы должны помнить и всегда осознавать, что воспитываем мы не только, когда чему-то учим или пальчиком грозим, или еще что-то, а именно своей жизнью, своими поступками и своей... Ну, вот своими отношениями тоже. И друг с другом, и отношениями своими с Богом.
1: Тем, о чем мы говорим, тем, чему мы посвящаем большую часть своего времени. Это же все на глазах у детей происходит. Тем, что занимает наше внимание больше всего. И, конечно, вот знание Священного Писания – очень важно. И поэтому сейчас, ну, мы люди уже умудренные, и мы от всей души призываем вас, дорогие друзья, чтобы вы ведь хотите счастья своим детям, вы хотите счастья своим внукам, правнукам. Исследуйте Священное Писание, и ни в каком возрасте начать это делать не поздно. Очень рады, что можем вам в чем-то помочь, когда мы вот проводим эти встречи.
0: Да. Цирковой текст говорит нам, младенец же возрастал, то есть младенец Иисус возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем. Он не сам же исполнялся премудрости, он под руководством мамы это делал, и папы, наверное, они его, им руководили, и Бог благословлял и тех, и его самого. Хотя Христос был Богом, как бы не нуждался в благословении. Тем не менее, вот прожил он жизнь как человек обычный, и как человек он в благословении-то как раз нуждался особенно.
1: Какой мы вывод тогда можем сделать сегодня? Вот мы задали вопрос вначале, в каком возрасте человеку надо приходить в храм? Вот то, что сегодня прозвучало, в каком возрасте? Есть ли какие-то возраста, в которые не надо человеку приходить в храм? И для чего в том или ином возрасте стоит приходить? Давайте вывод сделаем.
0: Ну, то, что Бог благословляет всех, от младенцев до престарелых людей, это точно. То есть для него возраст как бы не играет роли. Он может благословить всех. Но в каком лучшем возрасте? Вот, по-моему, в возрасте юноши. Почему-то. Потому что тут, во-первых, обостренное такое восприятие, память хорошая, такие эмоции, человек хочет в самовыражение, вот такой возраст, что я должен что-то сам, то есть как бы в этом смысле. И он как губка, и в него можно вкладывать, что, как ни слово Божие, должно быть вложено в сердце и разум человека. В начале его жизни, что ли. Наставь юношу в начале пути его, да, как это написано.
2: В притчах Соломона, да, сказано. Он тогда не свернет с них, и когда достигнет уже зрелого возраста.
1: Даже если по пути могут быть ведь и какие-то борения, и какие-то искушения, какие-то уклонения от этого пути, то все равно ребенок научен.
0: У него есть основа заложена, какой-то стержень есть. И он не дает ему ни вправо, ни влево далеко так отклониться.

0: Это жизненные принципы.
1: Ну что же, очень интересный еще один разговор сегодня. Спасибо огромное, Николай Генрихович, Елена Валентиновна. Спасибо вам, дорогие друзья, за это время, проведенное вместе. Надеемся, что вам полезно и интересно то, что мы здесь обсуждаем. Как всегда, естественно, ждем от вас писем, звонков, вопросов и пожеланий. С Господом всего вам хорошего!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!

0: лицом к лицу.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Осмеливались ли вы когда-нибудь задавать Богу вопрос о том, зачем Он подарил вам жизнь? Герой нашей сегодняшней программы решился сделать это и получил достойный ответ. Здравствуйте, Филарет Иванович.
2: Здравствуйте.
1: Мне хотелось бы задать несколько вопросов о вашем опыте обращения к Богу, но сначала интересно было бы узнать, где, в какой обстановке вы выросли, были ли ваши родители верующими людьми?
2: Да, я рад, что родился и вырос в христианской семье. Мои родители были верующими людьми по убеждению, не просто по наследству. И с самого детства, которое осталось в моей памяти, я помню себя уже в жизни церкви. Вместе с родителями, с отцом или с матерью, или с обоими, мы каждую неделю посещали богослужения.
1: Какие у вас детские впечатления о посещении богослужения?
2: Да, мы ездили в соседнее село, где жили мои дедушка с бабушкой, одни и другие. Вот. И каждое посещение богослужения ассоциировалось с поездкой к дедушке и бабушке. Мы оставались весь день, в котором проходило богослужение, допоздна. С последним автобусом мы уезжали.
1: А что это был за край? А что это было за село?
2: Я родился и вырос в солнечном крае, в Молдове или Молдавии. Когда мы приезжали в деревню или в село, конечно, в этот день мы могли угоститься всеми фруктами, которые росли у дедушки. Начиная от, да, там и сливы, и груши, и яблоки.
1: Праздник такой, да?
2: Да, и более того, туда приезжали и другие мои двоюродные братья, троюродные, потому что именно в том селе была церковь. Я знал, что наступает суббота. Через 5 дней, через 4, через 3 я отсчитывал. Я знаю, что я в этот день не буду занят никакими делами, которые родители поручали мне делать. У нас было хозяйство, и я знал, что в этот день я абсолютно свободен. Мы одеваем лучшую одежду, мама готовит лучшую пищу, у нас в доме убрано. И я встречаюсь там с друзьями. Что для меня было привлекающим, у нас были разные кружки в церкви, детские кружки, музыкальные кружки. Я участвовал, и до сих пор я люблю музыку.
1: То есть вы туда шли больше все-таки как в клуб? Или уже были первые? Больше как в клуб шли?
2: Да, это было нормальным, это было приятным. Я шел, потому что иначе, может быть, я себя не видел. И я знал, что это правильно.
1: А в каком возрасте приняли крещение?
2: Это был 91-й год, 26 мая. Мне было 18 лет.
1: Это было осознанное такое духовное решение? Угу. Уже отношения с Богом тогда складывались лично?
2: Мне трудно сказать, что я полностью осознавал значение крещения тогда. Во-первых, потому что в то время немного было литературы духовной. У нас было в семье всего лишь одна Библия. И еще одна Библия была у нас в доме, нам подарили, так как у нас продолжительное время проходили богослужебные встречи. Но я принял крещение, потому что я знал, что так сделали все, что это правильно.
1: Что так надо.
2: Что так надо. И я знал, что если я этого не сделаю, то это будет неправильно. Угу. Ко мне, может быть, не будут относиться, может быть, так достойно другие люди.
1: А когда же пришло настоящее вот это осознание и настоящие взаимоотношения с Богом? Уже вот в какое время и какие обстоятельства этому способствовали?
2: Да, я считаю, что именно вот этот вопрос является ключевым. Мои личные отношения с Богом, они имеют большее даже значение, чем жизнь в церкви, чем даже крещение. И мое более глубокое понимание Бога, личная встреча, личное знакомство с Богом произошли немного позже. Но жизнь в церкви, то, что я слышал в церкви, то, что я учил, они оказали, конечно же, к этому немалое влияние. Это произошло в 93-м году. Я помню этот год, помню эту зиму. Это было до Нового года. Вероятно, это декабрь до Нового года. Мы поехали в другой город, соседнюю страну даже. Мы что-то продавали. В это время как раз союз распался. В один день, в один час многие остались без работы, без возможности каким-то образом устроить свою жизнь.
1: Вы тоже оказались без работы?
2: Да. Именно в моем возрасте люди, которые только планировали жизнь, мы не видели, как можно какое-то себе жилье устроить, где работать, где... Те, кто как-то устроились, они как-то по накатанной еще могли. Было где жить, они заводили там скотину или что-то покупали в соседней стране, в другую отвозили. А для меня, не имеющего никакого начала, я не представлял, как я буду жить.
1: То есть более как того, раз момент распада государства совпал вот с этим вашим моментом выбора жизненного пути, и надо было что-то выбирать, а выбирать было из чего? А,
2: нет, именно вот этот кризис экономический повлиял на то, что я стал думать, как же мне жить, что же мне делать. И вот эти обстоятельства, они как бы сжимали меня. Вот работа, с родителями где-то напряжение появлялось, там, с друзьями, даже в церкви. И последним, что было, последним ударом моим, я так, если бы нарисовал его сверху, наши отношения с знакомой девушкой как бы разошлись.
1: С девушкой расстался?
2: Да.
1: Что делать?
2: Что делать? И в этой поездке, когда мы поехали, мы как раз пытались каким-то образом свое экономическое положение выравнивать. Со знакомым человеком мы поехали что-то продавать. Он предложил мне в дороге что-то поесть. Я попытался, но не мог есть. Я как бы в отместку себе решил, ну я и есть не буду, раз не хочется. Я не ел день, я не ел два, третий, вот четвертый. Но я никому не показывал, что я не ем. Я просто пил горячую воду, кипяток, чтобы это была зима. Мы на рынке стояли. И вот на пятый день я вышел на поляну, где-то на краю города. И вот помню это детально. Стоял снег, росли деревья. Я подошел к ближайшему как-то дереву, уперся плечом, посмотрел вверх. И я впервые начал просто взывать к Богу: «Боже, почему я так живу? У меня никакого смысла нет в жизни. Все меня сдавило. Зачем я живу?»
1: Это была претензия?
2: Да. Я бронил Бога. И если кто-то посчитает в своей жизни нужным бронить Бога, я думаю, что Бог не обидится. Говорите Богу то, что вот я так и сделал. Я спрашивал: «Боже, зачем ты дал мне жизнь?»
1: А почему вы знали тот момент, что Бог дал вам жизнь?
2: А потому что я ходил в церковь. Я помню проповедь, до сих пор помню, когда пастор говорил, что каждый из нас не родился по воле случая. Бог дал нам жизнь. И Он имеет путь, Он имеет план для каждого. Я начал, вспоминая эту проповедь, наверное, давностью 2 или 3 года, я стал спрашивать Бога: «Боже, если Ты дал мне жизнь, какой смысл в жизни? Я не могу устроиться нормально, я не могу видеть свою, не вижу жизнь. Какой смысл в жизни?» И я задавал эти вопросы Богу. Недолго, как вдруг я услышал ответ. Может быть, это не был слышимый голос, но это было как бы мне вот лбом об стенку. Вот.
1: Мысль.
2: Мысль, да. И в моей мысли прозвучал библейский текст. Он записан в Евангелии от Матфея 6:33. «Ищите прежде Царство Божие и правду Его, а все остальное приложится вам».
1: Это была уже рекомендация даже, да?
2: Не, ну это был ответ. Я спрашивал, почему у меня вот так не получается? И этот стих меня остудил. Я как бы перестал Богу больше вопросов задавать.
1: То есть вы спрашивали про вторую часть, про все остальное, где оно, да?
2: Да.
1: А Бог ответил, что оно прилагается к чему-то основному.
2: И я поймал себя на том, что я же этот стих слышал раньше в церкви, я его, возможно, и сам не раз читал, но я не хотел с ним соглашаться, я его мысленно, неосознанно переворачивал наоборот. Я хотел все остальное приложить, устроиться, я, как и все ребята, хотел лучше одеваться, я очень хотел иметь автомобиль, у меня заложено, наверное, это вот... В генах.
1: Папа есть
2: автомобиль. Я это вижу по своему сыну. Он не умел говорить, не умел стоять, но вот когда я садил за руль, он уже какие-то звуки издавал и пытался
1: ехать.
2: Я хотел. И, конечно, я не пытался себя отделить от церкви. Да, конечно, я думал, я буду и в церковь ходить со своей семьей уже, участвовать, как я и участвовал там.
1: Но это не важнее машины.
2: В жизни хора, возможно.

0: Я думал это перевернуть. И даже думал, никто об этом даже не узнает. Но мне просто не получилось это перевернуть. Я этот стих, вот он про меня звучит. «Ищите прежде Царство Божие и правды, ибо все остальное приложится вам».
1: А что-то вот... изменилось вот в событиях в жизни? Что началось вот после той молитвы?
0: Да.
1: Вот именно в конкретных событиях.
0: Я сказал такие слова. «Господи, я сдаюсь». Я сказал, «Хорошо, пусть будет по-твоему. Я согласен. Искать Царствие Твое, правду Твою». Хотя я не знал, что это такое. «А ты обещал все остальное приложить сверху». «Что такое Царство Твое, Боже? Что такое?» А, я продолжал эту молитву. Я спрашивал, «Господи, а почему вот мне вот случилось вот эти напряженные обстоятельства дома с девушкой? Может, я в чем-то виноват?» И после этого вопроса я как-то аж испугался сам себя. «Ну, конечно же, виноват». Я говорю, «Господи, может, у меня характер шершавый?» Когда продолжался этот разговор с Богом, эта молитва, у того дерева, я помню, что мне все легче и легче становится. Я говорю, «Господи, хорошо, я больше не буду переживать о том, что я должен себе приложить. Я буду переживать о том, что ты предлагаешь. А все остальное ты будь добрый, приложи». И как я это рассказываю иногда детям на детских летних лагерях, говорю, я говорю Богу, «Теперь ты суши себе голову, как это все приложить, в какой экономический кризис, а я буду искать твое царство. Правда, я не знаю, где искать, но если надо, ты мне уже объясни, где его искать, и что оно, и с чем оно». И вот когда я сказал эти слова, «Я согласен, Господи, на твой путь», как будто вот что-то сошло с плеч моих, упало. Мне так стало легко, стало приятно. И я боялся потерять вот эту легкость, вот эту радость, вот эту надежду. Но это не ушло. Когда я закончил молитву, я бежал обратно, там лужи были так примерзшие, я перепрыгивал их, я на самом деле летал. Я понимал, что теперь Бог все держит своим контролем, мою жизнь. Ну и на второй день, конечно, я долго думал о том, что произошло. Я решил, я не просто буду искать Царство Божие от случая по возможности. По своему характеру, по своим вот... Я пытался... Когда что-то достигать, я искал либо музыкальную группу, концерт провести, либо что-то. Я выпрашивал инструмент, и у нас не было там аппаратуры. Где-то мы... Ну, чтобы это провести, я ездил на велосипеде.
1: Это уже впоследствии.
0: Да.
1: Ну, а вот сразу после...
0: Это до того было. Я участвовал в жизни церкви. Если я что-то искал, то я до тех пор, пока не нашел, я не отступал. Я сказал, «Господи, в таком случае я не буду просто твоего царства, твоей правды искать по случаю и по возможности.
1: Буду искать как ту аппаратуру».
0: Буду искать, да, как ту аппаратуру, или, как говорят, кровь из носа. Пока не отстану, пока не найду. Что ты от меня ожидаешь? Где это царство? Что я должен делать? Я не понимал это. Где-то, конечно, в своем сознании я понимал, что в чем-то я должен настроить себя на то, что от меня ожидает Бог. И я планировал уже какой-то свой бизнес. Не буду говорить по подробностях. Я думал, Бог в этом благословит меня. И рассказал об этом родителям, матери, маме. И она говорит, я подумала, брат мой двоюродный, он едет куда-то учиться. А как это, какие-то библейские курсы. Я не знал, что это за учеба. И мама говорит, я подумала, почему бы тебе не поехать тоже? Ты сейчас не работаешь, ты способен, учиться можешь. У нас частный дом, и вот второй такой, как бы флигель. И там я вот читал, там я молился, там я печку так подтапливал. Я вышел из дому, и опять тот же голос я услышал внутри себя. Это то, о чем ты молишься. Я не верил. Я забежал в этот фигель, закрыл замок, ключ на замок свой, туда, где печка, забежал, и начал молиться. И последними словами моей молитвы были такие. Господи, если ты хочешь, чтобы я попал туда, то ты благослови меня туда попасть. Нашлись последний день деньги. Разрешение мы получили. Билеты были куплены. Это была учеба в Киеве. Ну, все вопросы решились. Вот. Если бы гора ушла в сторону, для меня это было бы не меньшим чудом, чем то, что я попал. Я не знал, что это за учеба. А это были интенсивные курсы подготовки пасторов, священнослужителей.
1: Спаси овец моих,
0: да,
1: сказал Господь.
0: Я был приглашен на служение после учебы. Я молился 4 года. Уже будучи на пасторском служении, 4 года я молился о том, чтобы Господь благословил мою жизнь дальнейшую. Но супруга тоже из Молдавии. Вот я ее знал с детства. Я знал, что есть такая девушка. Мы знакомы были, так как церкви были небольшими, и мы знали друг друга. Мы

0: встречались. Угу. Поэтому из возможных выборов я его знал. Вот есть там девушка, там, там. Ну, самый лучший вариант.
1: А Бог в этом принял какое-то участие?
0: Ну, Бог во всем принимает участие. Та проповедь, которую я услышал в детстве, что у Бога есть лучшие возможности, где бы вам жить, где устроиться, учиться, где работать. У Бога все, он имеет путь для каждого.
1: То есть это жена от Бога?
0: Да, конечно.
1: А, наверное,
0: хотя
1: больше...
0: Бог не то, что вот он говорит, вот это твоя жена, он предлагал мне выбор.
1: Ну,
0: и
1: да.
0: Бог уважает мой выбор. Он
1: Но вы
0: мне...
1: к тому времени уже советовали с ним, да?
0: Да.
1: Но у меня последний вопрос к вам, да. Он скорее касается, это вопрос для родителей, буквально вот вкратце ответ. Многие родители считают, что если человек сам должен прийти к Богу, тогда не надо с самого раннего детства водить ребенка в церковь, что-то ему такое прививать. Вот стоит ли это делать? Стоит ли ждать, пока сам ребенок дорастет, примет решение сам посещать какую-то церковь?
0: Это очень рискованное решение.
1: Водить или не водить рискованно?
0: Не водить. И дать возможность, чтобы он сам. Потому что если они не будут ему открывать истину, о том, что говорит Бог, как делает Бог, то другую лжеистину откроют друзья, откроют улицы, откроет мир, все, что хотите, телевизор, интернет.
1: Но вот в вашем случае вы ходили с самого детства.
0: Да.
1: Что-то было заложено там, в детстве.
0: Конечно.
1: Но обращение произошло позже.
0: Да.
1: А с детства, в детстве это что было? Семена?
0: Да.
1: Семена, которые взошли потом.
0: Угу. Конечно. Я не имел возможности в детстве, может быть, перечитывать многие книги, но у нас дома была Библия, которая говорила. Я любил библейские истории. И я читал их до того, как пошел в школу в первый класс. И когда я учился в первом классе, моя техника чтения была самой быстрой среди первых классов, ну, среди учащихся первых классов. Меня даже как-то на линейке поздравили.
1: Это благодаря Библии?
0: Я только Библию читал, у нас не было другой литературы. А родители, воспитанные в вот таком христианском, может быть, даже немножечко консервативным, они другой литературы, художественной, не предпочитали. Ну и как было, так было.
1: Таким образом, вот в вашей судьбе, в вашей истории действительно сбылись слова, обещания Божьи о том, что если будете искать Царство Божие, прежде всего и правда Его, то все остальное вам приложится.
0: Да.
1: Это правда? Это приложилось? Вы счастливы?
0: Да.
1: У вас есть то, о чем
0: Более
1: вы
0: того, если можно... Я скажу, что это был мой первый опыт обращения к Богу. У меня не было другого выхода, но этого было недостаточно. И сегодня я убежден, что Бог хочет, чтобы мы покорились Нему не только потому, что безысходность. Хотя это нормальный первый шаг. Бог хочет, чтобы мы покорились Ему, тогда, когда мы видим, что Он любит нас, что Он по доброй воле. Господи, вот я могу так сделать, могу так. Никто меня, обстоятельства не сковывают, но я... Знаю, что твой путь, он лучше. Он единственный правильный, он дает счастье.
1: Я надеюсь, что благодаря вашему опыту многие люди поймут это
0: Даже
1: и
0: надеюсь.
1: Воплотят в свою жизнь. Спасибо большое, Филарет Иванович.
0: Пожалуйста.
1: Дорогие друзья, какой же вывод мы можем сделать из этой истории? Наши дети нуждаются в христианском воспитании. Поэтому читайте с ними Библию, приглашайте их на богослужение, чтобы посещение церкви не было для них обузой, а было бы интересно. А как с этим обстоят дела в вашей семье? Напишите нам, позвоните. Всего вам доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии.
4: Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий.
1: В этой программе сущность Библии, этапы знакомства с Библией, библейские сюжеты в искусстве, издание Библии, отношение Бога и человека в Библии.
3: К Библии относятся по-разному. Одни относятся к ней как к произведению мировой литературы, культуры. Другие относятся к Библии как к священной книге. Но как бы ни относиться к Библии, это книга, которую стоит прочесть. В общем-то, когда мы говорим о Библии, то мы понимаем, что Библия описывает реальность, которая находится вне этого мира. Поскольку она описывает Бога и его отношения с человеком, то это напрямую влияет на нашу жизнь сегодняшнюю. Один из главных посылов Библии о том, что если ты будешь хорошо относиться к своим родителям, то будешь жить долго и хорошо на той земле, на которой ты живешь. Но кроме того, Библия отвечает на еще один важный вопрос. Это вопрос, связанный с тем, что твоя жизнь конечна, и однажды ты приходишь к такому моменту, когда твоя жизнь закончится. И что там? Библия предлагает ответы на этот вопрос. Что там нас ждет встреча с тем, с кем мы познакомились на страницах Священного Писания.
1: Еще скажу вам тайну. Не все мы умрем, но все преобразимся. Свершится это быстро, во мгновение ока при последней трубе. Вострубит она, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же окажемся преображенными. Ибо должно это тленное облечься в нетление, и это смертное в бессмертие. Когда же тленное это облечется в нетление, и смертное это в бессмертие, сбудется сказанное в Писании: «Поглощена смерть победа». Смерть, где твоя победа? Где твое жало, смерть?
3: Когда вы знакомитесь с Библией, вы знакомитесь с огромным полотном, на котором человечество уже многое сделало. Библейские сюжеты стали основанием для знаменитых полотен. «Явление Христа народу» Иванова, «Христос и грешница» Поленова. Если вы прочитаете Библию, вы, конечно, поймете, о чем идет речь. Также вам будет понятно, о чем идет речь, когда вы находитесь в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге и смотрите на видение пророка Иезекииля, о котором он вам расскажет. Но если вы знаете заранее, вам уже эти объяснения дадут вам пищу для ума. Если вы не читали Библию, то это будет сложнее. В Москве, в музее имени Пушкина, стоит 7-метровая статуя Давида с пращой. О нем рассказывает Библия. И если вы знаете, с кем борется Давид, сюжет для нас становится более понятным. Еще Библия, конечно, помогает нам понять основные положения иудаизма, ислама и христианства, потому что Библия является первоисточником для этих книг, для этих религий. Но самое главное, конечно, если вы желаете прочитать эту книгу, тогда вы сможете с ней познакомиться. То есть именно желание, ваше личное желание является самым сильным основанием для прочтения Библии. Это должно быть именно вашим желанием, не желанием вашей мамы, бабушки, знакомых. Само чтение тоже предполагает некие три этапа. Вот то, о чем мы говорим сегодня, это первый этап, предварительный, подготовительный. Мы получаем предварительные сведения, и мы даем как бы предварительные сведения сейчас по книгам, по общим сведениям по Библии. Второй этап – это, собственно, чтение, когда Мы подготавливаем план, и по этому плану двигаемся, чтобы следовать за ним, чтобы видеть, куда мы движемся. И последнее, конечно, когда мы говорим о чтении, нужно, конечно, вести какие-то записи для того, чтобы записывать туда вопросы или мысли, которые у нас возникают при чтении Библии. Такая работа, она помогает нам лучше осмысливать то, что мы в Библии прочитываем. Ответы на эти вопросы можно искать самостоятельно. Часть вопросов, кстати, отпадет в процессе дальнейшего чтения. А кто-то ответит на эти вопросы из вашего ближайшего окружения. Ну и, вероятно, останутся вопросы, на которые никто вам не ответит. Они так и останутся без ответа. И к этому надо быть готовым. Для того, чтобы просто окинуть взором эту книгу и составить первое представление, нам нужно открыть первую страницу Библии и посмотреть на ее титульную страницу. Давайте просто попробуем расшифровать все, что здесь написано. Итак, первое слово, которое здесь встречается, Библия, греческого происхождения. Означает оно не что иное, как книги. Чуть ниже мы встречаем перевод этого слова, ниже, книги Священного Писания. Вся Библия распадается на две части. Три четверти занимает священная история Ветхого Завета, и поэтому написано Ветхого и Нового Завета. Причем Ветхий означает, просто перенесено к нам из славянского, означает не обветшавший, устаревший, а старый, древний. И Древний Завет – это, наверное, очень точный был бы перевод этого слова. А Новый – это Завет, который связан уже с нашим Господом Иисусом Христом. Слово «завет». Завет является ключевым понятием Библии, и это не наказ, не завещание, как в старославянском, хотя в старославянском имеет значение завещание, но это договор или союз Бога с человеком. По большому счету, Библия описывает ряд договоров, которые сначала заключаются с патриархами, начиная от Ноя, завет с Ноем был первым заветом, и заканчивая Новым Заветом, который предсказан на страницах Ветхого, и уже осуществленный Новый Завет описывается на страницах Нового Завета. Интересно, что в послании к евреям встречаются оба этих выражения, где сказано о том, что Ветхий Завет включает в себя постановления храмовые, поскольку храма теперь нет, то теперь вот эти установления, которые относятся к храму, они уже не актуальны, поэтому существует Новый Завет. Речь идет о Иерусалимском храме. В Иерусалимском храме совершались жертвоприношения. Через какое-то время храм был уничтожен. После пришествия Христа, через 40 лет, христианство осталось без зримого реального храма, который был центром богослужения. И немножко о связи этих двух книг. В Ветхом Завете события Нового Завета предсказываются, а в Новом Завете описывается их осуществление.
1: А Бог мира, воскресивший из мертвых, благодаря крови Вечного Завета Господа нашего Иисуса, пастыря великого Его овец, да сделает вас во исполнении воли Своей сильными на все доброе, и да совершит в нас все угодное Ему через Иисуса Христа, которому слава во веки веков. Аминь.
3: Следующее слово – канонические. Понятно, что слово «канонические» связано со словом «канон». Канон – это правило, трость, буквально трость, соответственно, мера. Здесь это список, в который входит определенное количество книг. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг в Новый Завет входит. Причем надо уточнить, что сама Библия – это не одна книга. Вот мы видим это такое печатное издание, которое в целом присутствует как одна книга. Но если мы откроем содержание, мы увидим, там написано книга такая-то, книга такая-то. То есть в самом содержании обозначено, что это отдельные книги. Вот. И когда мы не понимаем, что это сборник книг, да, то есть здесь много книг, и поэтому сами книги расположены не хронологически, что и составляет определенную трудность для начинающего читать эту книгу. То есть в библиотеке вы тоже не берете книги подряд с краю полки, а выбираете ту книгу, которая вам нужна, и читаете. Так и Библию не обязательно нужно читать последовательно от начала до конца. Ну, обычно, самое обычное дело, человек начинает сначала. Вот, и начинает с этим, наталкивается на определенные трудности. Ее можно читать сначала до конца, но это будет не лучший способ чтения Библии.
1: Изначально текст каждой книги Библии был сплошным. Современное деление на главы произвел в 1205 году канцлер Парижского университета Стефан Лангтон. Он разделил на главы латинский перевод Библии – Вульгату. Доминиканский монах Гуг де Сеншир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века. Сант-Эспанино, а затем парижский типограф Роберт Этьен, Робертус Стефанус.
3: И еще одна надпись, на которую нужно обратить внимание, в русском переводе. То есть получается, что Библия на русском – это перевод. То есть здесь нередко заблуждение о том, что Библия вот она на русском языке изначально была и написана. То есть русский перевод был сделан в 1876 году, то есть совсем недавно, сравнительно недавно, 150 лет назад. И этим переводом пользуется, вот это основной перевод, которым сегодня пользуется. И здесь на другой странице написано, что вот это издание, оно опубликовано по благословению Святейшего Синода в 1876 году. Именно поэтому этот перевод иногда называют синодальным. Изначально же Библия была написана на древнегреческом, арамейском и древнееврейском языках. До эпохи книгопечатания она распространялась в списках. Наиболее древние авторитетные списки были позднее собраны и изданы. В принципе, каждому сегодня доступен этот текст. На греческом... Ну, когда не было книгопечатания, книги переписывали. Причем переписывали их на самых разных материалах. Один из древнейших материалов – это папирус. То есть разрезанные листочки тростника, которым определенным образом скреплялись, и потом на этом папирусе при помощи определенного пера заставляли записи. Это наиболее древние материалы. Они, кстати, их сохранилось не так много. То есть папирусов где-то около сотни штук. Их можно сегодня... Они собраны, найдены. Они сохранялись только благодаря сухому климату Палестины. Следующий более долговечный материал – это пергамен. Или пергамент, как его называют сегодня. Это кожа телят или овец, которые специальным образом выделывали для того, чтобы можно было им пользоваться. И вот эти списки дошли до нас, сегодня они изданы, их расшифровывают ученые, текстологи. Об этом мы, наверное, лучше поговорим в отдельной передаче. Работа над синодальным переводом длилась около 50 лет. Дело в том, что там был перерыв этой работе. Изначально был сделан перевод Нового Завета, а потом уже спустя 30 лет работа была возобновлена и был переведен Ветхий Завет. Не все в этом синодальном переводе не все понятно, поэтому вот в этом издании, которое здесь лежит у нас на столе, некоторые издания снабжены словарем, в котором проясняются непонятные слова, встречающиеся в Библии. Например, слова славянского происхождения, слова еврейского происхождения, слово «аминь», например, да, означающее действительно так. Появилось и несколько новых переводов, которые были сделаны на рубеже 20-21 века. И два этих перевода, которые появились почти одновременно, это перевод Российского библейского общества 2011 года. Он был подготовлен группой ученых, ветхозаветная часть под руководством Михаила Георгиевича Селезнева. А в основу новозаветной части легли труды переводчицы с греческого Валентины Николаевны Кузнецовой. А второй перевод был сделан в Заокском переводческом центре под руководством доктора Михаила Петровича Кулакова. Завершен перевод был его сыном Михаилом Михайловичем Кулаковым. И вышел он в 2015 году. Работа над ним продолжалась около 20 лет, 22 года, если быть точным. Этот перевод выходил в издании Библейского богословского института Святого Апостола Андрея, московского издательства, и второе издательство – это издательство «Источник жизни». Эти книги как раз можно приобрести в издательстве «Источник жизни», эту книгу, и в сети магазинов «Читай город». О чем же эта книга? Если в целом взглянуть, как бы кинуть общий взгляд на эту книгу, ключевое слово в заглаве – это «завет», то есть «союз, договор Бога с человеком». Значит, эта книга прежде всего об отношениях.
1: В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова, имя же деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная! Господь с тобою! Благословенна ты между женами!» Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божьим. Вот и Елисавета, родственница твоя, называемая неплодна, и она зачала сына в старости своей, и ей уже 6-й месяц. Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Тогда Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
3: Еврейское слово «берит» или «брит» – это слово, которое означает «завет», «договор». Он осуществлялся не только между, как в Библии, между Богом и человеком, но и между людьми. То есть люди, есть такое выражение «резать завет». То есть люди собирались вместе, резали животное пополам и говорили, что если мы нарушим этот завет, будет с нами то же самое, что с этим животным. Вот, поэтому завет резали, то есть заключали договор. В Новом Завете это перешло из Ветхого Завета в Новый, это понятие, как соединяющее Ветхий и Новый Завет. Книга пророка Иеремии в Ветхом Завете предсказывает, что однажды я создам с народом израильским Новый Завет. Этот завет будет не написан в книгах, он будет записан в сердце человека. И поэтому очень важно, что Новый Завет говорит о установлении этого завета, который будет вложен в сердце человека. И Ветхий Завет описывает отношения между Богом и человеком в дохристианскую эпоху. А Новый Завет содержит Евангелие, добрую весть о спасении человека со Христом. Два сюжета, которые являются ключевыми для Ветхого и Нового Завета. В Ветхом Завете ключевой сюжет – это исход. Есть такой замечательный спиричуал, самым известным исполнителем который Луи Армстронг, он звучит так: «Let my people go» – «Пусть мой народ идет». В Библии это звучит так: «Отпусти народ мой». То есть то, что Бог говорит фараону, устами Моисея и Аарону. О своем народе он был в рабстве у египтян на протяжении веков. И вот согласно близкой истории, все евреи, более 500 000 человек, одних только мужчин, способных к войне, вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в ту землю, которую Бог им обещал. В Библии это называется «Земля обетованная», то есть Ханаан. История исхода становится лейтмотивом отношений Бога и его народа. И Бог говорит: «Вспомните, что я вывел вас из земли египетской рукой высокой, мышцы простерты». Бог спасает или освобождает свой народ. Интересно, что потом через своих пророков Бог вспоминает Египет как некое проклятие. Например, в книге пророка Осии он говорит о Северном царстве израильском: «В жертвоприношениях мне они ели мясо, приносят мясо, едят его, Господу неугодны они, и он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет». То есть Бог накажет их в форме насильственного возвращения в Египет. Причем Осия здесь говорит не о буквальном Египте, а об Ассирии, куда евреев уведут в плен. Надо сказать, что даже 10 заповедей начинаются с напоминания о самом важном событии в жизни еврейского народа. 10 заповедей начинаются со слов. Исход, 20 глава. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Для Нового Завета ключевым сюжетом является Боговоплощение. Бог становится человеком. В Библии это звучит так: «И слово стало плотью». То есть Бог появляется, Иисус появляется на свет в Палестине, в городе Вифлееме, в хлеву. Места в гостинице не было, от девушки по имени Мария. Он живет до 30 лет среди бедного народа в городе Назарете, неизвестном городе, а потом выходит на служение. и 3,5 года возвещает весть спасения. Затем, положенному обвинению, Иисус распят на кресте, но на третий день случилось величайшее событие, описанное в Новом Завете. Он воскрес. 40 дней он являлся ученикам, вознесся на небо и грядет однажды с силой славы великой во второй раз. Это будет второе пришествие, которое ждут все верующие. Собственно, под знаком этого события, Боговоплощения, и стоит читать все книги Нового Завета.
4: Я не могу себе представить, чтобы в одном сборнике были, значит, представлены авторы разных эпох, разных, может быть, культур, говорящие на разных языках. Вот. И между этими авторами не было бы каких-то противоречий. Если бы это был чисто человеческий сборник, однозначно мы увидели бы там массу противоречий. Вот. Например, возьмите любой сборник «Антология философской мысли». Там что не автор, то собственное представление, собственный взгляд на мир – в Священном Писании чувствуется, несмотря на то, что это сборник из 66 книг, написанных самыми разными людьми, чувствуется какое-то вот внутреннее единство, какая-то гармония. В Священном Писании нет конфликтов, нет противоречий. И, конечно же, это можно объяснить только единым источником, и этим единым источником является Бог.
5: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Его вкус становится понятным, когда начинаешь читать Писание, потому что в нем находишь всю человеческую жизнь. Религия создала искусство и литературу. Все, что было великого в самой глубокой древности, все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра. Поэзия Библии особенно доступна для чистого воображения. Мои дети будут читать вместе со мною Библию в подвиге. Библия всемирна.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Некоторые люди считают, что экономить – это значит отказывать себе во всем. Так ли это в действительности? И является ли экономия единственным способом поправить свое финансовое положение? Сегодня мы беседуем об этом с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Ну, на самом ли деле можно улучшить свое финансовое положение благодаря экономии?
2: Действительно можно, то есть есть два варианта, то есть как может семья поправить свое экономическое положение. Это, во-первых, больше зарабатывать, а во-вторых, экономить. То есть если семья говорит о том, что мы не можем больше зарабатывать, мы зарабатываем максимум, вот уже, и больше у нас нет никаких способностей и талантов, значит, этой семье подходит второй вариант, это экономия.
1: Ну, как правило, в основном же выбирают все и зацикливаются на первом вот этом варианте, что единственный способ, чтобы жить лучше, это больше зарабатывать.
2: Ну, вообще хорошо, когда и первое, и второе идет в связке, потому что если человек зарабатывает много, но не экономит, в какой-то момент он увидит, что все равно денег у него нет.
1: То есть сколько бы ни зарабатывал человек, все равно эти все деньги будут заканчиваться, и все равно будет мало.
2: Да, то есть вот есть такое выражение в народе, что копейка рубль бережет. Да, вот некоторые говорят, что я буду экономить, это же копейки, да, то есть что мне эти копейки экономить, которые зарабатываю, или вообще что-то искать дешевле. Это же, ну, копейка туда, копейка сюда, это же не играет значения.
1: А на самом деле же многие люди говорят, что мне экономить, у меня и так зарплата там копейки, и мне и так едва хватает на жизнь. То есть нужно экономить любым людям, у которых и большая зарплата, и у которых небольшая зарплата, да?
2: Конечно, потому что вот люди, у которых не очень большая зарплата, они не понимают, что именно на них богатые зарабатывают деньги. То есть богатые на богатых.

0: богатых особенно деньги не зарабатывают, потому что богатый человек так просто свои деньги не отдаст. Вот именно бедные люди, или у которых скромные ресурсы, вот именно они падки на рекламу, именно они падки на то, чтобы пускать пыль в глаза другим и покупать то, что им не по карману. Именно они переплачивают, покупая какие-то вещи, казалось бы, дешевые, но именно на дешевые вот эти вещи наиболее часто делают большую наценку. То есть это, вещи на этого и не стоят, а ее продают там
1: втридорого.
0: Именно бедным людям они становятся еще беднее. Вот, поэтому экономия – это, в принципе, мудрость. То есть мудрое распределение своих финансов. То есть это не полный отказ себе во всем. Это просто новый взгляд на ситуацию и понимание, что я буду покупать только то, что будет стоить того. Вот есть такое выражение, что те деньги, которые ты сэкономил, ты заработал. То есть, по сути, вот...
1: То есть, если человек получил зарплату, и ему удалось не потратить эту зарплату сразу же, а сэкономить, то он как бы получил две зарплаты.
0: По сути, так. Потому что если он потратил эти деньги, это означает, что на нем заработал кто-то другой. То есть он купил вот это, а люди, которые ему это продавали, они заработали. А ты это потратил. Так если ты вот свои там несколько, вот у тебя есть рублей, если ты их не потратишь, а сохранишь, это как будто бы ты их заработал. То есть как будто бы ты их приобрел второй раз.
1: Как будто бы ты заплатил себе зарплату, да?
0: Да, вот и понимая вот этот секрет, многие люди начинают по-другому размышлять. Например, если человек просто говорит, почему я должен отказаться ездить на машине, я должен ездить на транспорте, да,
2: вот, общественном.
0: На общественном, да, ради чего я это буду экономить? Если он поймет, что он экономит ради себя, то есть он эти деньги не отдает на заправке, да, ну, человеку, который занимается бизнесом бензиновым, там, да, или как он называется, связанным с бензином, если ты не отдашь эти деньги туда, ты их сохранишь. И таким образом ты сможешь себе что-то купить. То есть, сохранив эти деньги, допустим, на протяжении 3 месяца, ты считаешь, сколько осталось у тебя денег, и таким образом ты можешь себе купить то, о чем ты давно мечтал, а ты просто отдавал это неизвестно куда. Допустим, есть люди, у которых есть зависимость от курения, да, вот кроме того, что это неправильно и так далее, есть, ну, они
1: губят здоровье,
0: то есть, допустим, это человек неверующий, он не знает Божьей воли для себя, он курит. И вот каждый день он тратит где-то там $5 на то, чтобы купить пачку сигарет. И он думает, ну что это же копейки, ну что я там, что я такого себе купил, что я себе позволил. А если человек посчитает, сколько в год он тратит денег на курение, на это курение, он поймет, что только экономия на вот этой вредной привычке, он сможет себе в конце года позволить поехать отдохнуть, ну, куда-то там, даже в другую страну, то есть если он эти деньги будет складывать. То есть вот такой результат, что ты не просто себе в чем-то отказываешь неизвестно для чего, а ты отказываешь ради какой-то цели.
1: То есть обязательно нужно человеку увидеть какую-то цель.
0: Конечно, то есть и он эти деньги не просто тратит куда попало, он вкладывает именно вот в это направление, то есть он складывает деньги. И вот для этого есть такой совет, что вы можете взять разные конверты и их подписать. Один конверт подпишите, отказываюсь от курения, еду на море.
1: В пользу моря, да?
0: В пользу моря. И складываешь туда эти деньги. И вот на каждом конверте нужно написать назначение. Там, новая куртка там, или еще что-то, машина даже, или еще на что вы собираете деньги. И основное правило, ни в коем случае нельзя брать деньги не по назначению, не из того конверта.
1: Вот когда деньги лежат, по конвертам, да?
0: Да, деньги лежат кучей, у человека возникает идея, о, в магазине есть там вот такая вещь, она такая классная, все, там скидка, она тебе не нужна. Но ты думаешь, а у меня же там есть где-то заначка, я пойду возьму и куплю.
1: Ну ничего страшного, что это в другом конверте.
0: Нет, у многих людей вообще конвертов нет, поэтому они вот берут, а потом, когда вот эта кучка денег становится меньше, брать нечего, они уже ничего не покупают.
1: Получается,
0: а здесь другая.
1: Это уже дисциплинирует, когда человек для себя определяет какие-то какое-то назначение для каждой суммы денег, то он дисциплинирует себя, заставляет себя подчиняться уже каким-то правилам, которые сам себе поставил.
0: Да, то есть он выбирает для себя приоритеты, то есть что для него важно. Вот он делает приоритет – поехать на море отдохнуть, приоритет – там накопить деньги, чтобы, может быть, на крупную покупку и так далее. То есть вот. И вот эти свободные уже деньги, которые приходят, а вот эти сбережения уже, вот он раскладывает на вот эти конверты, ожидая того, что через какое-то время он сможет себе это позволить. И, в принципе, в стабильных экономических условиях, вкладывая в этот конверт год или два, он в результате дождется того, что... Или вкладывая в банк, он дождется того, что он сможет эти деньги действительно потратить на что-то толковое. А так он вынужден постоянно вот на мели быть, что-то вечно покупать, дом захламлен, неизвестно чем, а те цели, которые человек ставил, он их так и не достиг, и не достигнет.
1: Получается, что большинство людей страдают просто из-за того, что не ставят для себя каких-то больших целей, или, по крайней мере, средних целей.
0: Люди просто не дают себе отчет о том, что не просто цель приходит сама по себе. Вот они мечтают, они не цель ставят, они мечтают.
1: Осуществление мечты – это определенные действия нужны для того, чтобы осуществить.
0: Да, вот менталитет вот славянский, он заключается в том, что человек думает, что вдруг, как в сказке, должно что-то произойти. Вот я был бедный, вот жил Иван Дурак, потом раз – вдруг. И стал Иван-Царевич. Просто так. Вот все наши сказки, они пронизаны вот этой идеей. Вот что вот вдруг, непонятно почему, непонятно как.
1: Нет закона сеяния и жатвы.
0: Нет закона.
1: Просто какая-то внезапная стихия.
0: А библейский принцип – это закон сеяния и жатвы. Что ты сеешь, то ты и пожнешь. То есть вот с достижения цели... Оно редко бывает вот таким внезапным и вдруг, что умерла где-то бабушка, которую ты не знал, и она оставила миллион, и вот теперь ты так живешь там. То есть это бывает, но крайне-крайне редко, там 2% или 3% из всего. И всего. Но у нас тоже бабушек особо таких богатых нет. Вот. А в основном все происходит так. Есть пункт А и есть пункт Б. Вот ты находишься в пункте А, а хочешь прийти в пункт Б. Что тебе нужно сделать? Вот, ты хочешь вот это. Значит, чтобы у тебя было вот это, значит, что нужно? Вот есть между А и Б есть какие-то этапы. Ты разбиваешь промежуточные этапы, то есть вот этот отрезок на промежуточный, и потихонечку начинаешь идти по этим этапам. И начинаешь складывать деньги. Если это покупка машины, значит, идешь учиться на права. Там еще. И
1: то
0: потом
1: большую
0: постепенно
1: цель нужно
0: ты
1: разбить
0: приходишь
1: на какие-то маленькие цели.
0: Это
1: да?
0: Обязательно.
2: Принято считать.
1: Есть такое выражение, что как съесть слона, и ответ по кусочкам, да, то есть нужно большую цель разбить на какие-то кусочки.
0: Ну вот, а обычно наш народ хочет съесть слона целиком, с хобота начиная или с хвоста, я не знаю, ну и когда этого не получается... Человек говорит, я неудачник, у меня всегда так, и вообще, раз
1: я не
0: могу
1: буду экономить, да?
0: Это купить, значит, я пойду в ресторан и съем, проем все эти деньги или там куплю себе непонятно что. Вот, поэтому вот надо понимать, что есть цель, и ты постепенно идешь к этой цели, и ради этой цели ты в чем-то себе отказываешь. И вот можно брать все-таки пример ведения семейного бюджета в западных людей, которые этому научены. Вот не случайно наш народ, который переезжает потом куда-то в Германию, там, да, или в другие какие-то страны, он сталкивается с экономией. Вот наши девушки, выходя замуж, они думают, о, у меня муж богатый, я буду безбедно жить. То есть она вот себе представляет, что...
1: Что теперь она сможет тратить, будет сколько захочет, да?
0: А оказывается, вот этот новый муж, он выдает ей определенную сумму только. Потом она должна отсчитаться. Она выходит из ванны, привыкает, что можно включить воду и там делать разные вещи, а вода течет. А он заскакивает, воду выключает. Она только выходит из комнаты, муж новый уже выключает этот иностранец, выключает свет. Она только говорит, а я хочу себе шубу. Он говорит, ты знаешь, дорогая, мы шубу тебе позволим только через 5 лет по нашему бюджету и так далее. То есть большинство девушек, выходя замуж, они разочаровываются, потому что...
1: Если они выходят замуж за иностранцев.
0: За иностранцев, да? Потому что они не предполагали, что богатый человек так себя ведет. А он богатый, именно потому, что он себя так ведет.
1: То есть он не потому, что просто много зарабатывает, потому что, может быть, при большой зарплате он смог еще и экономить.
0: Конечно, и вот можно увидеть их, что они ездят на очень обыкновенных машинах. Женщин, вот иностранных, можно увидеть, что они вырезают какие-то купоны из каких-то журналов, их складывают, потом едут в супермаркет, и в этом супермаркете они получают там 2 или 3%
1: скидки,
0: да? На какой-то товар. Наш народ практически нельзя встретить за таким действием,
1: занятием,
0: потому что женщина думает, буду я еще вот это вырезать, эти купоны, ради каких-то 3% скидки. А вот именно эти и проценты, они и сохраняют общую сумму денег, потому что даже бегая туда-сюда за продуктами в соседний магазин, наш средний человек не понимает, что он покупает там минимум, наверное, где-то на 20%, да, дороже продукты рядом с домом, чем если бы он поехал за продуктами
1: в гипермаркет
0: или куда-то на рынок, где это дешевле. То есть вот человек этого не отдает отчет за это, да, он себе не отдает, он себе даже вопрос такой не задавал, в общем-то. А получается, что кто-то на нем зарабатывает.
1: Он не задавал вопрос, наверное, прежде потому, что он и никогда не смотрел, сколько он тратит, он никогда не записывал эти расходы и не сравнивал, сколько бы он потратил там на каком-то оптовом рынке и здесь.
0: Да, человек вот иногда говорит, да надо мне это, буду я куда-то ехать, куда-то там что-то искать, я вот себе куплю и все. А если он посчитает, сколько он потратил здесь, а потом съездив, вот как западная модель, раз в неделю ездят в большой магазин и закупают практически на всю неделю, да?
1: Продукты, да.
0: Продукты. То есть, а если бы он посмотрел, что он сэкономил на этом 20%, а если еще вырезал купоны, ему там еще 3%, еще что-то. То есть, по сути, он их заработал. Вот наш народ говорит, что это копейки, там эти 20%, но это твои деньги, то есть, которые ты мог потратить на себя.
1: То есть, если ты не тратишь эти деньги, то ты зарабатываешь второй раз эти деньги, да?
0: Конечно, то есть ты их зарабатываешь, ты их сохраняешь, и ты можешь осуществить свою мечту, которую долго не мог осуществить и не смог бы осуществить. То есть, если бы не взялся за свой бюджет, за рассчитывание семейного бюджета. Допустим, вопрос скидок, например, он тоже очень актуален на Западе. Там люди знают, что придут скидки, я себе это куплю, например. Да? У нас человек относится, что это я буду носить...
1: Со скидкой?
0: Со скидкой. То есть я хочу, вот, чтобы новая коллекция, там, или я вот хочу вот так. Да? Ну вот разный менталитет. Получается, мы зарабатываем меньше... Мы тратим больше, даже чем люди,
1: чем на Западе.
0: И таким образом вот мы и нищие. Да? То есть, а нам нужно понять, что соответственно наших заработков мы должны стремиться тратить скромно, да, то есть и считать вот эти именно деньги. Там. А если человек сядет и посчитает, что если он в месяц экономит, например, хотя бы $20, вот то, что он говорит, что $20, пошел в магазин и оставил. А вот если он $20 будет экономить в течение 10 лет, 20 лет, тогда он увидит, что еще если он их положит в банк и принесут, придет
1: какие-то проценты получит за это, да?
0: То, в общем-то, он сможет себе обеспечить какую-то...
1: Он может обучить ребенка где-то в институте.
0: Обучить ребенка или старость свою более-менее как-то обустроить. То есть если человек только об этом задумывается. Но на сегодняшний день обычно человек говорит, что мне это? Это ж пойду и лучше что-нибудь, да? Куда-то это потрачу и все. Вот, поэтому очень важен вот этот принцип находить варианты. То есть как, где дешевле, где лучше, как это сделать проще. Детям это объяснять. Мужу, жене, продукты, учиться готовить. Сейчас модно полуфабрикаты, например. Это легче. То есть, конечно, если человек хорошо зарабатывает, то, конечно, ему проще пойти в магазин купить полуфабрикаты. У него нет времени готовить, потому что за час работы на своей должности он зарабатывает больше, чем
1: если бы он час стоял возле плиты, да?
0: Да, чем если бы он час стоял возле плиты. Но если человек зарабатывает за час меньше, И он тратит еще деньги на эти полуфабрикаты. В результате он платит еще человеку, который стоял
1: у плиты. Дороже, чем он на самом деле зарабатывает сам, да?
0: Да, он платит дороже. Получается, если ты зарабатываешь меньше, значит, лучше купить сырые продукты, постоять час, это приготовить, это получается выгоднее.
1: И заработать, да.
0: То есть, и ты зарабатываешь, то есть ты не отдаешь эти лишние деньги.
1: То есть если ты экономишь, значит, ты зарабатываешь.
0: Да, это такое правило, которое, если станет девизом у семьи, то семья не даст на себе заработать многим и многим.
1: Можно написать на холодильнике такую вывеску, что «плачу себе сам», да? То есть экономлю, значит, плачу себе сам.
0: Да, это, в общем-то, так. И, ну, стоит посмотреть вот на людей, которые находят какие-то варианты. И очень много сейчас есть, ну, много чего рекламируется, да, разные лекарства, успокоительные средства, там еще что-то. Говорят, вот если у вас это, то вот вам надо обязательно это и это. Но если взять наше детство, да, там от ангины, еще чего-то, нас лечили
1: народными
0: да, средствами, там лимон, мед, еще что-то, лечь, закутаться в одеяло, там, погреться. То есть вот какие-то вещи, за которые не надо идти и платить. А нас приучают к тому, что вот если у тебя только почувствовал симптомы простуды, пойди в аптеку, купи это лекарство и его выпей. А в лекарстве в этом, там, может быть, ничего особенного нет. В нем цена заложена того, что тебе это прорекламировали. То есть цена телевизионного эфира в основном в этом лекарстве. Да. И цена за упаковку. А то, что там внутри, это практически обычно там аспирин или парацетамол, то есть обычные таблетки, которые стоят небольшие деньги.
1: Вот почему большинство людей все-таки не начинают экономить?
0: Ну, может быть, это связано и с самооценкой. То есть человек вот чувствует себя таким униженным, и он думает, что если я это еще вот там и скидки экономить буду, то все,
1: живу.
0: Моя жизнь вообще, это вообще кошмар, и как я живу вообще еще. А если он к этому отнесется, опять же, более легче, то есть он поймет, что я это экономлю для себя же, для своего отдыха, для того, чтобы сделать себе какую-то хорошую покупку, ему станет легче и веселее. То есть он поймет, что он просто не дает другим людям на себе заработать. И все. И он, если он что-то покупает, это действительно ценная и нужная для него вещь.
1: Спасибо большое, Елена, за то, что были сегодня с нами. Это была программа «Принято считать». До свидания.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Вообще у нас Библию не читают в основном, или читают очень-очень мало.
4: Вот если у вас вот чистая Библия, так сказать, без каких-то пояснений, вы там мало что поймете, а хуже того поймете и не так.
5: И вот такие вещи, которые в Евангелии, вообще в Новом Завете есть, которыми пронизано раннее христианство, они действительно нуждаются, может быть, в подсказке, в истолковании.
1: В этой программе опыты чтения Библии. Что делает Библию значимой? Что такое искупление? Родовое общество в Библии. Таинство чтения.
6: Библия, пожалуй, для нашей цивилизации самая известная, самая печатаемая книга. Про Библию люди слышат практически каждый день откуда-то из телевидения, из радио и просто каких-то разговоров, из газет. Далеко не все ее читают, далеко не все с ней знакомы, по крайней мере, до такой степени, чтобы понимать, о чем идет там речь.
7: Я начал читать Новый Завет, но естественно, что Новый Завет начинается с Евангелия от Матфея, с родословия Иисуса Христа. Авраам родил Исаак, Исаак родил Иакова и так далее. В общем, мужчины рожают, и, в общем, абсолютно неинтересно. И я скажу, что, в общем-то, мое чтение Нового Завета на этом закончилось. Потом я начинал читать Ветхий Завет, и книга «Бытие» – это была книга, которая на второй странице уже навевала скуку, там тоже начинаются списки, кто кого родил. Вот, кто сколько жил, и тогда я свое чтение не завершил. Тем более, что сразу с первых страниц возникают загадки, которые невозможно разрешить.
3: Очень многие люди, которые решали не почитать нам Библию, как бы расширить свой, что называется, кругозор, они открывали, ну, естественно, Новый Завет Матфея и читали. Там, Авраам родил Исаака, Исаак родил... Так, все, закрывали, и на этом заканчивалось.
5: Смотрите, вот с этими родословиями у меня лично был такой случай. Мы в начале 90-х отдыхали в Крыму, снимали там кусок дома с семьей. И женщина-хозяйка, она знала, что мы христианская семья. И она сказала, ну, читал я вашу эту Библию, Новый Завет. Что там написано? Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. А мы, бабы, на что? Мужики у вас там рожают. Она была всерьез обижена.
3: В древности действительно считалось, что главным в деле зачатия является мужчина. Женщина, она вспомогательная, она сосуд для вынашивания.
5: Конечно, это погрешность перевода синодального. На самом деле не Авраам родил Исаака, вот родил, как женщина рожает ребенка, а стал отцом. От Авраама произошел Исаак. Авраам стал отцом Исааку. Да? Можно по-русски очень разными способами сказать. Породил хотя бы, породил уже... снимает эту физиологию, вот, родовые муки, там, появление младенца. И, конечно, тут бывает нужно, ну, настроиться, если есть возможность и желание действительно куда-то посмотреть. Но иногда только комментарии или только специальная литература позволяет понять какую-то важную библейскую идею.
7: По большому счету, вся моя дальнейшая жизнь – это была попытка снова приступать к чтению Библии. Я приступал. В конце концов, я прочел Евангелие от Иоанна. Это была первая книга, которую я прочел. Ничего не понял, начал читать заново. Прочел много раз. Потом прочитал весь Новый Завет. Потом прочитал весь Ветхий Завет. И все это происходило постепенно. Таким образом, начиная с малого, это чтение библейских книг полюбилось мне. Я стал это делать, мне стало это интересно, потому что это книга, в которой открывается сам Бог. И вот... сама эта мысль о том, что в этой книге открывается сам Бог и говорит с тобой сам Бог, она делает эту книгу для меня значимой.
1: «И сотворил Бог человека по образу своему. По Божию образу сотворил его. Мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ею. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
7: Иногда мы читаем какие-то книги, которые мы не очень понимаем, например, книги, говорим, послания Павла. Почему мы послание Павла не понимаем? Потому что это как разговор по телефону. Павел разговаривает, отвечает на вопросы, которые ему, вероятно, прислали в другом письме. Причем он не повторяет вопрос, он отвечает сразу по существу, и поэтому мы не всегда понимаем, о чем Павел говорит. Это послание на определенную тему. То есть письмо, содержащее определенные темы, но при этом это и настоящая переписка. Поэтому мы с вами участвуем, читаем эпистолярный жанр.
3: Апостола Павла я, можно сказать, обожаю лично, влюблена в него, но он пишет ведь не людям, которые только-только пришли, или вообще не христиане, он пишет уже христианам, он пишет христианским общинам. Поэтому, конечно, когда человек открывает и пытается читать, он там очень много не понимает. Тем более, что если мы говорим о синодальном переводе, то Евангелие более или менее понятно. Там есть отдельные слова, которые цепляют, отдельные неправильные переводы, отдельно устаревшие вещи, отдельные как бы двусмысленности. Но все-таки суть понятна. А вот Павел – это просто абракадабра. Я вспоминаю, опять же, как говорил отец Александр, он говорил, я знал одного умного и честного епископа, православного епископа, который говорил: у Павла я понимаю только две вещи. Святаго апостола Павла – чтение, а следующее – аминь. Вот почему, понимаете, из Павла дергают отдельные фразы, забывая о том, что фраза, она часто вообще может быть понята только в контексте.
1: Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Ему слава во веки веков. Аминь.
5: Например, христиане всегда говорят об искуплении. Иисус Христос искупил людей всех. А что это значит? Люди иногда даже начинают задавать такие каверзные вопросы. Искупил, то есть денежек заплатил. Кому? Богу Отцу. А что, Богу Отцу нужно, чтобы ему сын платил деньги, что ли? Мне вот мой сын денег не платит, наоборот, я ему даю на карманные расходы. А, нет, он, может быть, дьяволу заплатил деньги, чтобы людей освободить от греха? Это что же, значит, он ему подчинен, значит, он ему как бы налог платит? Это, куда это годится? Но это современное сознание, где деньги максимально обезличены, где все люди между собой, по крайней мере, в теории равны, а деньги – это способ добиться того, чего тебе нужно.
1: И поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле».
5: В древнем обществе люди прежде всего делятся на тех, кто люди, и тех, кто вещи. Рабы – это вещи, они не люди, у них нету никаких прав. Они принадлежат другим людям. Но раба можно выкупить. Вот, допустим, попал кто-то в рабство. Я прихожу к хозяину, говорю: сколько этот раб стоит? Он мне говорит: столько-то. Я даю ему эту денежную сумму и отпускаю раба на свободу. Если это мой родственник близкий, у меня есть возможность, конечно, это делали люди в древности. А тут пришел Христос и искупил каждого. Он совершенно не в родстве был с этими людьми, он не чувствовал себя обязанным, не думал, что они обязательно вот будут как-то его за это сильно благодарить. Он просто пришел и отдал свою жизнь, как этот выкуп. И человеку древности это прекрасно понятно. Потому что в той же Римской империи из этого следует, ну, некоторый вывод. Что значит «меня кто-то выкупил из рабства»? Значит, я не просто теперь говорю «ура, всем спасибо, пока я пошел развлекаться». Я становлюсь клиентом этого человека. Слово «клиент» в Древнем Риме означало другое, чем сегодня. Сегодня это там клиент парикмахерской. Да? А там клиент – это человек, связанный очень тесными узами со своим патроном, но свободный. Вот есть раб, который вещь, который просто делает то, что ему сказали, или его будут сильно бить. А клиент – это человек, который, ну, вот в силу этих отношений возникших, вольноотпущенник, как правило, тот, кто был рабом, но стал свободным, получил свободу от этого человека, он теперь всецело на его стороне, он ему помогает, исполняет его поручения. В свою очередь, его патрон, тот, кто ему дал эту свободу, его наделяет какими-то нужными ему средствами, там, полномочиями, потому что древнее общество, оно очень такое, ну, структурированное. Там не все купишь на деньги, там нужно знать, кто ты, откуда, какого ты рода, кто твой патрон, кому ты служишь и так далее. Вот. А патрон, собственно, наделяет этого клиента своим именем, между прочим, да, как у нас в России отпускали на свободу крепостных и давали им фамилии. Там, Шереметьев – это не обязательно аристократы, это могут быть бывшие крепостные Шереметьев. Гагарин, Юрий Гагарин, наш космонавт, он не княжеского рода, он из бывших крепостных князей Гагариных. То же самое в Древнем Риме. Он получал родовое имя своего патрона. Так посмотрите на то, как ранние христиане видели сами себя. Да вот ровно в этой парадигме пришел Христос, дал за нас выкуп, мы больше не рабы, мы свободные. Но мы свободные, мы его клиенты, мы носим его имя, христиане.
8: Последний, самый великий день праздника, Иисус стал среди его окружавшей толпы и провозгласил: «Кто жаждет, ко мне пусть придет и пьет. У верующего в меня, сказано в Писании, реки живой воды потекут из сердца». Он говорил о Духе Святом, которого получат поверившие в Него. Но Дух Святой еще не был дан, потому что слава Иисуса не была еще явлена миру. Иные из толпы, услышав слова его, сказали: «Воистину он пророк». Другие говорили даже: «Это Мессия». Некоторые, однако, возражали: «Разве может Мессия прийти из Галилеи? Не говорится ли в Писании, что потомком Давида будет Мессия, что из Вифлеема придет он, из селения, где жил Давид?» И раскололась толпа из-за противоречивых мнений о нем.
5: Вот мы с трудом помним, кто у нас прабабка-прадед. Так, бабушек, дедушек, особенно если в детстве видели их, еще помним. А прабабка-прадед, можем ли мы назвать хотя бы имена полностью и вспомнить историю жизни? Уже нет. В родовом обществе, которое во многом сохраняется, вот скажем, там, на Кавказе, отчасти в Поволжье, каждый помнит, какого он рода. Я прекрасно помню, я еще с осетинами работал. И я говорю: да, вот мы когда были в школе, у нас было в классе два осетина. Назвал их фамилии. И девушка-переводчица сказала: а, этот из этих, а тот из тех. То есть уже по фамилиям она определяет, какой это род, значит, в каких отношениях ее род состоит с этим родом, кто там ближе, кто там дальше. И для меня это странно, потому что она городской житель, потому что она уже давно там не в ауле живет, ее там родители не в ауле жили, но все равно это представление встречается. А мы открываем Библию, мы открываем Новый Завет, Евангелие от Матфея, читаем: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. Скукотища, зачем это нужно? А для родового общества это очень важно, понять, кто от кого происходит, кто с кем в каком родстве, в каких отношениях.
6: Первый опыт был очень тяжелый, и я понимал, что это что-то совершенно из другого мира, к которому прикоснуться вот просто так, схватить то, что, как вот современный человек привык, что мы достаточно быстро должны реагировать, у нас мало времени на все. Мы должны прибежать, схватить какой-то кусок чего-то, быстро его освоить и побежать дальше. А дальше мы будем думать, нужен нам этот кусок для нашей дальнейшей жизни или нет. Вот первый мой опыт, он заключался в том, что я понял, что так не получится с этой книгой, что для этого нужно время, для этого нужны какие-то усилия, для этого нужна молитва.
4: Ну, конечно, нужно читать как саму Библию, так и вспомогательную литературу научного плана. Но вот сейчас Российское библейское общество, где я состою членом правления, выпустило учебную Библию, там есть вводные статьи каждой книги, там есть необходимые пояснения. Вот, поскольку вообще изучение Библии – это очень серьезная наука, это целый комплекс наук и филологических, и исторических, и археологических, не говоря о теологии, то есть о, так сказать, уже понимании ее богооткровенного смысла. Вот, и этому надо учиться.
6: Ну, когда прочитываешь Библию один раз… Ну, я знаю многие такие случаи, когда люди говорят, что ну все, мы прочитали Библию. И на этом могут успокаиваться на многие годы. Библию я уже читал. Мне неоднократно приходилось такие вещи слышать. У меня, наверное, тоже был такой период, где-то полгода, я помню, что я прочитал Новый Завет, прочитал большую часть Ветхого Завета и сказал, ну... Я прочитал Библию. Теперь есть много хороших духовных книг, богословских книг. Теперь я буду осваивать их, а Библию я пока положу на полку. Когда она мне понадобится, я ее, наверное, открою. Потом у меня был, после этих полугода, у меня был опыт, мне попалась на глаза очень интересная книжка. Есть такой итальянский католический автор, зовут его Энцо Бьянки. А книжка называлась «Молитва слову». О молитвенном чтении Священного Писания. Я ее открыл, она достаточно небольшая. Книжку, кажется, делала в России, переводила такая организация «Общество друзей Священного Писания». И оказалось, что книга, в общем-то, она не узкокатолическая, она не конфессиональная, в общем-то, она показывает, насколько это древняя традиция читать Библию как именно как общение с Богом. Вот. Это то, что называется молитвенное чтение. То есть не просто как изучение Библии с вопросом, с каким-то обсуждением там, а именно как личная встреча с Богом. Такое таинство чтения. И оказалось, что это очень древняя традиция, которая идет прямо с первых веков христианства, вот о таком чтении. И мне захотелось как-то это попробовать. Я попробовал, и у меня начало получаться. И с тех пор вот Библию я как-то не выпускаю из рук. То есть если мое утро не началось с чтения, я буду чувствовать что-то. Ну, как бы я не поел, наверное, не позавтракал сегодня.
8: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волны убелю. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщете меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем вашим».
9: Я бы пожелал не игнорировать этот источник божественной мудрости, вот, и приобрести, если у кого-то нет, а если у кого-то есть, просто выложить эту книгу на стол и сделать ее настольной книгой и обращаться к этой книге каждый день, хотя бы по чуть-чуть, что-то из нее читать и пытаться осмыслить, пытаться понять. Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. Вот. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, вот новое понимание вещей. Может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, поиначе, И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение. Вот, связанное с новым восприятием мира, жизни, смерти, самого себя, смысла человеческого существования. Я не знаю ни одного человека, который бы разочаровался, обратившись к Библии, разочаровался в ней. Не знаю таких людей.
10: Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке. Читал даже некоторые главы своей Арины. Но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтобы я сделал вам одно признание? Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтобы отслужить панихиду по Петру Великому. Служка попросил меня подождать в келье. На столе лежала открытая Библия. И я взглянул на страницу. Это был Исаия. Я прочел отрывок, который перефразировал в пророке. Он меня внезапно поразил. Он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение. Я встал, чтобы написать его. Мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Исаию я читал и раньше, на этот раз. Текст мне показался дивно прекрасным. Я думаю, что я лучше понял его. Так всегда бывает со Священным Писанием. Сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие юные друзья! Я начинаю урок в моей чудесной школе здоровья. Сегодня на редкость солнечный денек, и, конечно же, не хочется сидеть в школе за партой. Но я все-таки приглашаю вас ко мне на урок и постараюсь, чтобы урок был не скучным и веселым. И я хочу познакомить вас с моими учениками. Мои прекрасные ученики, Мирошечка и Лизочка. Садитесь, садитесь, мои хорошие. И, конечно же, Веселинка.
5: Вот так пробежечка.
4: Да, Веселинка.
5: Но мы пробежали вместе. Ну так нечестно, нечестно.
4: Подожди, Веселинка, с кем это вместе вы прибежали?
5: Ой, а вы догадайтесь. Оно такое, такое, такое.
6: И это большой лев, который приснился тебе во сне, и ты забыла о том, что проснулась.
7: Собака.
5: Ну что же вы, это же солнышко. Я просто хотела проверить, кто добежит быстрее, от дома до школы. Оно все время рядом и рядом. Оно догнало меня у пруда, у дерева и, наконец, у школы.
4: Веселинка, да. Но солнышко никогда не бегает. Оно вообще стоит на месте.
5: Это почему же?
4: Да.
5: Я видела. Бегает солнышко. Я видела. Утром солнышко просыпалось с одной стороны, а вечером спать уходило в другую сторону.
4: Так это Земля крутится вокруг солнышка, а не наоборот. Ну, вообще, для того, чтобы более правильно объяснить, что такое солнышко, пойдемте погуляем на мою солнечную полянку.
5: Смотрите, какие красивые солнечные лучики. А давайте перепрыгивать солнышко на солнышко.
4: А я как раз пою вам мою любимую песенку.
5: Пойдемте, пойдемте, не промахнитесь. Смотрите, лучики, давайте прыгать с лучика на лучик.
4: Сияет солнце в небесах.
5: Ну-ка.
4: И всех зовет из дома.
6: Конечно, если ты здоров, то ждет тебя, мой друг, дорога. Мы пойдем с тобой гулять вместе с солнышком опять по тропинке золотой. Мы пойдем гулять с тобой, мы пойдем скорей туда, где поляны, лес, вода, где поляны, лес и вода.
5: Ой, как хорошо, как светло, как хорошо, когда светит солнышко. А интересно, а зачем же тогда нужна луна?
4: А давай спросим у ребятишек. Мирошка, вот скажи, зачем нужна луна?
5: Давай.
4: Иди сюда. Ну, Лизочка, как вы думаете, зачем? Я вам расскажу, зачем нужна луна.
5: Так.
4: Бог создал два великие светила. Одно светило большое для управления днем. Это солнышко. И еще светило маленькое для управления.

0: Объясню. Пойдемте скорее.
1: Странный профессор сегодня.
0: Так.
1: Пошли.
0: Да.
1: А, ты здесь?
0: Это интересно. Это очень, очень интересно. Я вам хочу сказать о том, что солнышко – это и есть самая настоящая звезда.
2: Я знаю, ничего. Что солнышко – звезда.
0: Вот, молодец.
1: Ничего себе.
0: Наверное, мама тебе об этом уже рассказала. Солнышко – это и есть звезда. Но в отличие от других звезд, солнышко мы видим не ночью, а днем. И все это из-за того, что солнышко – это звезда очень большая, и оно находится близко к нашей планете. Принеси-ка планету. Вот, стой, пожалуйста.
1: Ух ты!
0: Селиночка.
1: Какая интересная.
0: Да, да, да.
1: Неужто
0: да?
1: Она такая маленькая?
0: Да. Вот такая у нас замечательная планета. Земля, она крутится, крутится, крутится. И предположим, что на этой Земле живут Мирошка и...
1: Лиза.
0: Лизочка, давайте поместим вас куда-нибудь вот
1: потеплее
0: сюда.
1: Потеплее где-нибудь, где светит солнышко.
0: Ну нет, где мы находимся, вот где-то вот тут вот мы и находимся. Вот мы сюда вот поместим их, так. Вот. И сейчас днем светит солнышко. И в том месте, где солнечный свет падает на Землю, там находится день. А когда планета крутится, куда попадает у нас Мирошка с Лизочкой?
3: Ложатся
0: туда, спать. Где спать. Солнечного света уже нет. Там, где находится ночь.
1: Они уже сказки вот. Смотрят.
0: Бог создал солнце. Оно очень большое, круглое и жаркое.
1: И от него тепло, как от костра.
0: Да, совершенно верно. Потому что мы... Люди, животные, существа теплые и нуждаемся в теплом солнечном свете.
1: А еще солнце похоже на лампочку.
0: Да, некоторые сходства с лампочкой есть, но солнечный свет поистине чудодейственен. Дело в том, что он избавляет нас от очень вредных микробов, лечит многие болезни и укрепляет наши зубки и косточки. И для этого нужно всего лишь каждый день немножко погулять на солнце. Это называют принять солнечные ванны.
1: О, все, я решила. Завтра я буду принимать солнечные ванны с собачкой-здоровулькой.
0: Отлично!
1: До тех пор, пока не избавлюсь от всех микробов.
0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Лиза,
1: не нужно.
0: Если ты долго ходишь на солнышке, что тебе мама скажет?
2: Что нельзя гулять долго на солнышке, а то можешь сгореть.
0: Вот.
1: Ну это же
0: вот.
1: Полезно для здоровья.
0: Понимаешь, Веселинка, дело все в том, что летом днем солнышко очень жаркое. И если ты слишком долго будешь гулять на солнышке днем, то можно получить солнечный ожог и даже перегреться. По этой причине лучше всего принимать солнечные ванны утром или вечером, когда солнышко теплое и ласковое. И тогда у вас у всех будет хорошее настроение. Вот.
1: Я вот, конечно, не солнышко, но я могу подарить вам солнечное настроение.
0: Отлично.
1: Я придумала. Я покажу вам поделку солнышка.
0: И
1: а
0: мы
1: вы
0: будем
1: подарите
0: делать.
1: Его своим друзьям. Мы вырезаем с вами кружочки из желтой бумаги. Вот каждому я выдаю по два кружочка.
0: Ты заранее уже
1: да,
0: все нарезала.
1: Да, да. Вот, а молодец. Здесь я нарезала лучики нашего солнышка. Держите, разбирайте, чтобы на всех хватило. Если не хватит лучиков, я вам еще дам. Вот, пожалуйста. Держите,
0: так.
1: Держите. Так, теперь мы достаем клей. И начинается самое интересное. Да. Так, профессор Бодрячок, помогайте.
0: Давай,
1: у
0: давай,
1: меня
0: давай,
1: тут
0: давай,
1: надо.
0: Давай.
1: Вот еще заготовлены карандашики.
2: Фломастеры.
1: Фломастеры.
2: Можно ей даже улыбку и глазки нарисовать.
0: Давай, давай, синим.
1: Да, что-то ватуха. Ладно, мы его разрежем пополам. Так, смотрите. Вот это будет наше солнышко. к этому солнышку, к одному, мы сейчас будем приклеивать лучики. Но для этого мы их сначала приготовим. Вот смотрите,

0: Вы их вот здесь не сжимайте, а вот с краешку склеивайте между собой. Вот такой должен получиться лучик. Угу. И сделайте столько лучиков, сколько вы хотите, чтобы было на солнышке. Держи, Мирош. Давай я тебе буду помогать. А вы, профессор Бодрячок, помогайте Лизе.
1: Так, а? Сейчас мы вместе с ней сделаем
0: вот
1: солнце
0: смотри,
1: большое.
0: Склеивай вот кончики
1: сюда.
0: Большое.
1: Давай.

0: маленьким солнышком можно немножечко повысить настроение, если мы подарим его кому-нибудь.
1: Да. У меня еще два.
0: Отлично.
2: Так, вот смотрите. Приклеили. Ой, Лиза, молодец какая. Какие у тебя красивые лучики.
0: Так, смотрите.
2: Потом мы эти лучики вот с одной стороны мажем клеем и приклеиваем вот так вот к солнышку. Ребят, посмотрите.
0: Ага, по кругу.
2: Вот смотри, видишь как? По кругу.
0: Так.
1: У меня уже три.
0: Ну раз, вот, давай.
2: Возьми.
1: Мне пять.
2: Вот еще.
1: Раз, два, три,
2: вот смотри, четыре, давай пять, я буду склеивать.
1: У меня шесть.
2: А ты приклеивай вот так вот на краешек, да, чтобы красиво.
1: Шесть.

0: Молодец. Вот посмотрите, что у нас Мироша получилось. Покажи. Вот что у нас получилось. Вот, давайте.
1: Ух ты, да кто у нас, подождите. Вы слишком быстро, вы прям молодцы какие.
2: Да.
0: Да. А вы, ребята, в это время можете нарисовать лицо этого солнышка, глазки и улыбку.
1: Так, сейчас рисовать будем.
0: Держи.

0: Ребята, вот, а для того, чтобы подарить это солнышко своему другу, мы к солнышку в серединке приклеим вот такую лямочку и повесим своему другу на шею.
1: Так.
0: Давай.

0: Так, я смотрю, давай. У вас уже получается красивое солнышко. Ну-ка,
1: давай,
2: а у нас
1: получилось.
0: Смотрите, какое красивое и веселое солнышко у нас получилось.
1: О, слушай, его можно повесить себе на шею.
0: Конечно.
1: Вот так вот. Ну вот, оно чем-то похоже на медаль.
0: Как вы светитесь теперь хорошо.
1: Да, молодцы. Дорогие ребята, если вы умеете рисовать и делать поделки, вы тоже можете сделать такие же солнышки и подарить своим друзьям. Или прислать нам по почте, мы вам будем очень и очень рады.
0: Кстати, профессор Бодрячок, я хотела вам показать, какие картины нам прислали наши маленькие телезрители-друзья.
1: Да, вот. Да. Это, наверное, после нашей программы «Прогулки на природе».
0: Да, да, вот смотрите, так, а это похоже на мою здоровульку.
1: А это, наверное, ты и есть в белом
0: платье. Какая красивая здесь, да.
1: Да, да. А здесь, смотри-ка, зимой тоже люди...
0: Конечно, зимой тоже полезно гулять на природе.
1: С саночками. Лиза, ты любишь зимой гулять на саночках кататься?
3: Да, любишь? Я даже иногда, как спортсмен, ложусь на живот и скатываюсь.
0: А Мируша как любит гулять, в какой позе?
4: Я люблю гулять во дворе, у нас там горка снежная есть.
0: Зимой, да, любишь больше гулять?
4: И еще в Саранске была такая высокая горка вообще.
1: Молодцы, ребята, молодцы, что вы не забываете о том, что нужно гулять на природе и дышать свежим воздухом. И не забудьте о том, что нужно принимать обязательно солнечные ванны утром и вечером. Это очень полезно и хорошо. Всего вам доброго, до скорых встреч, до свидания. Пока.
0: Пока.

необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Многие верующие люди сталкиваются с недопониманием Божьего закона, а если конкретнее, считают, что его невозможно исполнить. Ведь это очень сложно. Божьи заветы, разные предписания, все нужно помнить и все нужно исполнять. Зачем? Для чего? Но если с вопросом «зачем» более понятно, то с вопросом «возможности» вот здесь вот проблемы. В Священном Писании действительно очень много разных предписаний и законов. И действительно практически невозможно все это исполнить. Но иудеи считали, что они обязаны это делать. И они учили. Учили, что нельзя забывать даже самую мелочь. Правильно это? Да, конечно, можем сказать, что это верно, потому что это Божье установление. Это действительно так. Но, тем не менее, что сказал об этом Иисус Христос? Давайте прочитаем. В Евангелии от Матфея, в 11 главе, с 28 стиха, мы читаем такие слова. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Удивительные слова. Как может быть иго и бремя чем-то положительным? Ведь иго и бремя – это слова, которые даже не понимая, можно сказать, это нелегко. Мы не знаем, что такое иго, что такое бремя, но это что-то тяжелое. Это то, что невозможно нести или невозможно соблюдать. Ну как Христос мог сказать такие слова? Это то же самое, что взять мешок с цементом, который весит 50 килограмм, дать человеку и сказать, возьми его в левую руку и неси, потому что мой мешок легкий. Там же 50 килограмм. Вот Иисус Христос говорит нечто подобное. Существует такое поверье, что Иисус Христос знал, о чем Он говорит. Некоторые библейские комментаторы считают, что поскольку Иисус Христос был плотником, Он мог сам производить некоторые предметы, которые люди использовали. Эти предметы были из дерева. Возможно, Иисус Христос знал, как делать ярмо. Он прекрасно мог понимать, что ярмо, оно делалось специально под каждое животное. Сначала животное приводили к плотнику, он замерял шею, потом делал его. Через некоторое время вола опять могли привести для примерки. И вот Иисус Христос говорит, «Я тот, кто знает, что тебе нужно». И даже если это ярмо заставит тебя немножечко страдать, а мы все прекрасно понимаем, что, наверное, ни одно животное не любило это ярмо. Ведь ярмо одевалось на шею для того, чтобы работать, и, скорее всего, тяжело работать. Иисус Христос говорил, приходите ко мне, и я сделаю для вас такое ярмо, которое хоть и заставляет вас работать, но будет для вас комфортным. Слова Иисуса Христа о том, как мы должны жить, чему или кому повиноваться, все Божьи законы, которые содержатся в Священном Писании, не сделаны для нас, для нашего счастья, для нашего блага. И поэтому то, что предлагает нам Иисус Христос, поскольку оно для нашего счастья и блага, безусловно, комфортное, даже если нам кажется, что оно не нужно нам. Пусть Господь поможет нам это понимать и полностью доверять, и, приходя к Иисусу, брать то, что Он предлагает.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону, код города 831-4000. телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Когда ребенок маленький и активно растет, родители очень переживают по поводу неизвестного. И к подобным вещам, как появление температуры, относятся очень трепетно. В большинстве своем эти переживания по поводу состояния ребенка не имеют под собой реальных оснований. Но иногда они могут указывать на опасные заболевания. Насколько опасно повышение температуры для ребенка и как ему помочь в этот период? Поможет нам во всем этом разобраться и даст конкретные рекомендации эксперт, врач-педиатр Наталья Анатольевна Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
5: Здравствуйте.
4: Сегодня мы будем говорить о высокой температуре, о повышенной температуре. Давайте с вами сначала поймем, почему вообще у ребенка повышается температура.
5: Ну, она повышается как защитная реакция на какую-то угрозу. Это может быть вирус, бактерия, грибок, инородное тело какое-то, да, общее воспаление или прорезывание зубов, вакцинация, да, выработка иммунитета. Это защитная реакция организма, когда повышается температура и запускается механизм реакций сложных, гуморальных, клеточных, когда у нас активируются антитела, активируется выработка интерлейкинов, активируются фагоциты, которые съедают бактерии. Все, вот они работают при повышенной температуре тела. И сами многие вирусы и бактерии, они погибают при температуре выше там, 37, 38, 39 градусов.
4: Даже так. Если у ребенка при болезни не повышается температура, это может о чем-то серьезном говорить, что у него организм, например, не борется?
5: Если это легкое течение болезни, насморк, чуть-чуть покашлял, а не серьезный грипп, то ничего страшного, не обязательно должна быть какая-то гиперреакция. Угу. Да? Если это тяжелые вирусные инфекции, да, бактериальные, то должно быть повышение температуры, как какая-то реакция. Вот такие ареактивные протекания инфекции тоже могут свидетельствовать о каких-то сбоях в организме. Да? И иногда бывает гиперреакция на прорезывание зубов. Если ваш ребенок тяжело переболевает каждый зуб, это не значит, что у него низкий иммунитет. Это, возможно, у него такая сильная реакция на вот это вот воздействие, и вот у него сильный иммунитет, сильный ответ.
4: Какая температура считается нормой для ребенка?
5: Средняя норма 36,6, 36,8. У грудных детей 37, 37,5 в вечернее время. Если ребенок поплакал, также температура поднимается на градус выше, и это вот ничего страшного. Также у грудных детей зависит от температуры окружающей среды. Они очень быстро охлаждаются, очень быстро перегреваются. А то, как вы их одели, у ребенка может варьировать температура на 2 градуса. Более старших детей уже более совершенная терморегуляция.
4: Какую температуру уже точно нужно сбивать?
5: Ну, здесь стоит поговорить о двух видах лихорадки у детей, да, как дети переносят. Бывает лихорадка белого типа и розовая лихорадка
4: красного
5: типа.
4: Вообще не слышала об этом.
5: Да? Наверное, вот если я вам сейчас объясню, вы увидите. Пойму. Знаете, какая у вас, да, у ребенка. Когда у ребенка пик лихорадки, пик температуры, а какие у него ручки? Теплые, розовые и лицо, да, теплое, розовое. Или бледные и холодные. Если бледные и холодные, это температура, это реакция бледного типа, да, белого, это говорит о том, что у ребенка спазм сосудов на температуру. Это опасная температура. Эту температуру мы не сгоним какими-то физическими методами. Вот, противопоказаны какие-то физические процедуры. Такую температуру мы сбиваем лекарственными препаратами и стараемся все-таки ниже. 38,5, да. А если у ребенка лихорадка красного типа, ручки теплые, ручки могут быть влажные, красные, значит, сосуды расширены, терморегуляция проходит, мы можем держать такого ребенка. Если нету фибрильных судорог, судорожного синдрома, да, вот тогда мы можем сбивать температуру 38,5, 39, да. Мы выдерживаем этот промежуток. В течение там, 3 дней вы можете, да, держать, если у вас держится такая температура. И на фоне такой температуры происходят все защитные реакции, борьба с вирусами. Если температура идет за 38,5-39, 40, мы такую температуру снижаем разными способами.
6: О градусниках поговорим. Сейчас огромное количество градусников, особенно там, для малышей. Чем они отличаются и какой лучше выбрать?
5: Ну, существуют градусники термометры ртутные. А вот у нас тут представлен ртутный,
6: да, термометр. По старинке, да. Да. Все мы его знаем.
5: Ну, и на самом деле, вот самый достоверный, да. У нас в больнице, если мама приходит, говорит, прибегает, ой, у меня у ребенка 40, я сначала поставлю вот ртутный термометр, потому что иногда мама померила электронным, иногда она инфракрасным померила, и могут быть недочеты. Все-таки вот мы больше доверяем, перепроверяем таким градусникам. А желательно, если вы выбираете ртутный термометр с ребенком, выбирайте в аптеках те термометры, у которых вот внутренняя колбочка с ртутью идет в защитной пленке. Это значит, когда падает термометр, он разбивается. Знаете, как защита стоит на автостеклах? Стекло не разбивается, оно остается на пленке.
6: Разбитым,
5: также
6: да.
5: У нас остается пленка, кокон, и в ней ртуть. Не рассыпается, мы не собираем, не вызываем там бригаду. Да? Вот это, что говорится о ртутных градусниках. Самые достоверные, надежные, да, в старинке. А электронные. Проверяйте батарейки. Вот такой совет, да?
6: А как их проверишь? Наверное, надо сравнивать, да, просто
5: да,
6: с
5: да. Вы периодически поставить. Вот им пользуетесь, и потом сравниваете. Если вы видите, что ребенку явно плохо, а он вам показывает 35,3, или наоборот, если он вам начал показывать 40, ну, тут явно не 40, да, вы проверяете. Или иногда сам градусник может об этом оповестить. Читайте инструкцию. На некоторых электронных термометрах в инструкции указано, после того, как издается звуковой сигнал, да, мы включаем, запищал, ставим, меряем температуру, пищит. Мы вынимаем, смотрим, о, нормально, так вроде 37, а ребенок горячий. В инструкции указано, подержите градусник еще 5 минут после звукового сигнала, 3 минуты, и достаете. И вот тогда температура будет достоверна. Да, читайте инструкции при использовании электронных термометров.
6: Я на самом деле всегда вытаскивала после
5: да, да.
6: звукового
5: ну,
6: сигнала.
5: Возможно, у вас на градуснике такая. Ну, добрая половина, да-да. Вот. Еще зависит от места применения. Вот у нас звуковой сигнал. Подмышечной области, допустим, мы должны 5 минут выдержать. Если мы ректально вставляем, да, ребенка, то же будет другая температура, в ротовую полость, в уши, там... Температура может варьировать на полградуса, нормы температуры, да, если у нас подмышечной области ниже, там ректально у ребенка будет выше. Да? Вот, это мы учитываем. Существуют инфракрасные градусники, очень удобно, измеряется, да, на крупных сосудах, он включает на крупных сосудах, лоб, виски, шея, но у очень активных детей он также мало информативен, потому что ребенок крутится, а температура должна быть измерена в покое, ребенок сидел, встал, а если ребенок побежал, это у нас добавляют градусники, да. Также существуют полоски. Полоски мы прикладываем, у нас там синий, зеленый, красный цвет ко лбу приложили, но это как экстренная мера. Мы приложили, увидели за 38, дальше меряем, перепроверяем.
6: Все-таки самая достоверная температура под мышками?
5: Достоверно она будет везде.
6: А.
5: Да. Если это не женщина. Ну, вот эти 36,6 это под мышками, да, общепринятые. Кто-то меряет, во рту будет выше, да, в ушах тоже выше. Ну вот. Единственное, не применяется под мышками, это у женщин, кормящими грудью. Ну, да. При лактации, да. Ну, наверное, знаете. Ну, большей частью дети мы меряем так.
6: Методы снижения температуры какие?
5: Методы у нас делятся на медикаментозные и на физическое охлаждение. Да? Ну, начнем, наверное, да, с физического охлаждения. Гидротерапия очень успешная. И также воздухом. Если ваш малыш затемпературил, да, у него лихорадка красного-розового типа, да, ручки тепленькие, холодненькие, мы нашего малыша раздеваем. Мы снимаем памперс, да, оставляем его в трусиках, там, кладем на пеленочки, не жалеем штаны. Пусть малыш охлаждается. У них очень хорошая терморегуляция через кожу. Он охлаждается. Да? Мы не перегреваем ребенка, не кутаем. Если ребенок только заболевает, у него насморк, да, температуры еще нет, мы ребенка одеваем тепло. Угу. Как только у ребенка поднимается температура, мы его раздеваем. Комната должна быть проветренная. Это у нас физическое охлаждение, охлаждение воздуха.
6: Надо же, меня всегда держали под тремя одеялами.
5: А это уже следующий метод, да, когда мы ему даем горячую жидкость, мед, лимон, поем, и мы вызываем потоотделение, и мы нагоняем эту температуру, запускаем, активируем это механизмы. Да, это другое. Но если у вас повседневно ходит ребенок, мы его охлаждаем, раздеваем при розовом типе. Если у ребенка бледные руки и конечности, мы их сначала постараемся согреть теплыми носочками, не надо, там, немножечко растираем. Если не удается перевести в розовый тип, мы применяем спазмолитики, да, нож. Чем опасен вот этот белый тип сосудистый? У нас, помимо того, что сужены сосуды, мы его будем нагревать, мы его внутри нагоняем, у нас возникает отек мозга, да, инфекционно-токсический шок, и также возникает надпочечниковая недостаточность. Это тяжелое состояние, поэтому белого типа лихорадки мы относимся аккуратно. Гидротерапия. Для таких маленьких детей мы применяем локальное воздействие. Носочки, тряпочка. Маленькие тряпочки для ручек и побольше тряпочек на лоб. Мы смачиваем в холодной, в ледяной воде. Немножко ребенку не понравится, мы его успокоим. Если ребенок уснул, не надо мучить его, да, не надо ему постоянно менять, надевать, если ребенок просыпается и беспокойный от этого, пусть он поспит. Как только он просыпается, да, мы продолжаем это. Вот, мы надеваем ледяные носочки, вот, холодные, вот, на ножки, если розовый типа лихорадка, да, а на ручки.
6: Они должны быть прям очень мокрые. Или их надо отжать?
5: А, мы чуть-чуть, ну, чтобы не текло, не капало, да, мы можем положить на клееночку или себе на руки там клеенку, чтобы он, но они должны быть влажные, да, у нас должно что-то испаряться, происходить теплообмен, да, физика наша, да, потом на лоб, область крупных сосудов, голову мы ребенку не трогаем, вот именно лоб, только область лоб. Крупных сосудов, да, смотрите, чтобы в уши нас ледяная вода тоже не заливала, у малышей там короткие эти проходы, широкие, и область запястья. Вот. Это наша гидротерапия, а она действенна. Если лихорадка розового типа, да, если она пошла за 38,5, мы видим, что нужно что-то делать, попробуйте начать с этого, если ребенок хорошо переносит. Если вы начнете, очень часто температура падает, и вам не придется медикаментозно. Более старших детей мы можем взять простыню холодную, без головы обернуть ребенка, если ребенок хорошо переносит. Если какие-то негативные реакции, да, мы можем его просто обтирать, взрослого ребенка, да, те же самые носочки.
6: А маленьких детей вот заворачивать не стоит?
5: Смотрите на реакцию ребенка, лучше не стоит. Просто у маленьких детей генерализованный ответ. Он в ответ на это ледяное обвертывание может остановить дыхание рефлекторно, да, и это опасно, мама может растеряться. Если мама опытная, подкованная, да, и если есть какие-то судорожные синдромы, мы вот это все не применяем. Да? Если какие-то заболевания почек, мы также локально температуру, холод не используем. Вот это полное обертывание. Вот. Дальше, если мы переходим к медикаментозному лечению, да, существуют вот для детей разрешенные препараты, это нурофен и парацетамол. Мы не используем детям аспирины, нимесулиды, вот эти все взрослые препараты детям не используем. Это многие взрослые говорят, бабушка так лечила, и у нас пройдет. Нет. Да. У нас были случаи тяжелых кровотечений, желудочно-кишечных, носовых у детей после приема 3-4-дневного, 7-дневного приема аспирина, да, дозировки. Потому что у детей угнетается кроветворение, последствия для печени. Именно аспирин – это все-таки взрослый препарат. И также идет ножпа и супрастин. Супрастин, если ребенок аллергик, а ножпа, если у нас сосуды спазмы, да, при белого типа лихорадки. Мы возрастные дозировки берем, эти лекарства, да, там 2,5 мл на килограмм веса. Это мы читаем в инструкциях, это мы консультируемся с врачами, да. Если вдруг не помогает, лихорадка держится, да, мы обращаемся за помощью. Также важно сказать, что все вот нож, вот, парацетамолы, нурофены мы используем не больше 3 раз в сутки, 3 раза в день, чередуя между собой. Угу. И подбирая под ребенка. Да, они есть в свечах, дети. Тех, если это рвота, ротавирус, мы ставим свечки. Если угу. это там вот, нету там жидкого стула угу. ребенка. Да, если ребенок лучше переносит свечи. Если это уже взрослый ребенок, не нужно его мучить свечами, дайте ему сиропы сладкие, таблетированные формы. Да, что лучше переносит ребенок? У каких-то детей больше чувствительность к нурофену, у каких-то к парацетамолу. Угу. Да? Это мамочка подберет сама. Если
6: хорошо, да,
5: лучше чередовать. В этот раз мы дали парацетамол, в следующий раз мы даем нурофен. Угу. Да? Каждый препарат не больше 3 раз в сутки.
6: Угу. У некоторых детей до 5 лет случаются так называемые фибрильные судороги.
5: Фибрильные, да.
6: Угу. Как к ним относиться? Что в этих случаях делать? Как можно помочь?
5: Да, ну, фибрильные судороги – это особенность нервной системы на вот такую высокую температуру. Угу. Фибрильные судороги для ребенка опасны возникновением статуса, судорожного статуса, отека мозга, поэтому мы обязательно при любых подергиваниях на фоне температуры обращаемся к специалистам, да, чтобы в дальнейшем мы уже были к этому подготовлены. Да, врач проводит нам ЭЭГ мозга, все проверяем, да, чтобы не допустить тяжелых осложнений. Да. И мамочка должна знать, если у ребенка были фибрильные судороги, мы не держим ребенка 38-38,5, 39, мы не ждем, когда у него там выработается иммунный ответ, угу. мы снижаем температуру с более нижних цифр. Как с этим бороться? Ну, борьба – это снижение температуры. Угу. Мама должна как можно быстрее снизить температуру и обратиться в медицину. Учреждение. А там уже будут противосудорожные препараты применяться. Но обычно это купируется. Оно не длительно. Ребенок длительно вот в этих судорогах не пребывает. Его немножко начинает трясти, мама начинает снижать температуру, это купируется. Да.
6: Ну, несмотря на то, что мама снизила температуру и стало легче, все равно нужно обязательно обратиться.
5: Обязательно. Если был эпизод фибрильных судорог, вы обращаетесь, да, и проходите консультацию у невролога.
6: Угу. А какие еще есть случаи с повышенной температурой, когда тоже обязательно надо вызвать врача или скорую помощь?
5: Да, это если появляются угрожающие жизни там, состояние, симптомы. Мы уже сказали с вами судороги, да. Если ребенок начинает запрокидывать голову, да, явление менингита, ему больно разгибать ноги, сгибать ноги. Если температура держится на высоких цифрах 39 дольше 4 суток, если мама не справляется сама. Если у ребенка появились какие-то высыпания, мама вызывает врача, и особенно кровяные высыпания, да, угу. вот менингококковая инфекция. Чем раньше мама обратится к врачу, тем лучше для мамы. Не нужно сидеть с ребенком. И если что-то вы видите, меняются зрачки, размеры, формы зрачков. Вот, если длительная рвота сопровождается, рвота, жидкий стул, у ребенка обезвоживание, ребенок плохо пьет. Вот эти симптомы должны насторожить маму, обратиться к врачу.
6: Обязательно, да, вызвать скорую помощь.
5: Да, да, лучше нужно. Даже скорую помощь.
6: Угу. Спасибо вам большое, что вы так подробно нам рассказали, как в такой острой ситуации себя вести. Потому что, на самом деле, даже я, мама 3 детей, не все знала и даже не могла об этом подумать. Спасибо, всего вам хорошего, и пусть ваши детки будут всегда здоровыми. До свидания.
5: До свидания.
6: Всего доброго. Подведем итоги. Повышение температуры – это физиологическая защитная реакция организма. При высокой температуре постарайтесь обеспечить оптимальные для организма условия для борьбы с инфекцией. Доступ свежего воздуха в помещении, его увлажнение, снижение комнатной температуры до 22 градусов, облегченная одежда, обильное питье, щадящий режим питания. При угрожающем жизни состоянии необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Берегите себя и своих малышей!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущий Алексей Бритов.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Верую», и у нас вновь в гостях замечательный собеседник, священнослужитель, преподаватель кафедры теологии Заокской духовной академии Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Одной из любимых книг моих в Новом Завете является «Послание к евреям». Но когда я делюсь, например, с людьми информацией об этой книге, то для многих людей, только начинающих читать Священное Писание, для них преградой, может быть, или каким-то камнем преткновения является то, что оно названо так, «Послание к евреям». И многие говорят, а мы не евреи, мы русские, например, да, украинцы, белорусы. Почему мы должны читать то, что адресовано не нам? Скажите, действительно ли «Послание к евреям» написано только для евреев?
8: Конечно же, нет, поскольку послание к евреям является частью Нового Завета Господа нашего Иисуса Христа, и весь Новый Завет, он адресован всем верующим. И можно сказать, что многие тексты Нового Завета, они изначально были написаны для
7: определенной аудитории.
8: То есть, допустим, Евангелие от Матфея, оно тоже обращалось к аудитории в основном иудейской.
7: То есть, по идее, его можно было бы тоже в скобочках написать Евангелие от Матфея к евреям.
8: К евреям, mm-hmm. Да. И это не говорит о том, что если тот или иной текст был адресован к определенной аудитории, то он не подходит к другой аудитории. Mm-hmm. Потому что мы же с вами читаем послание к галатам, к римлянам, к фессалоникийцам.
7: Не будучи при этом ни галатами, ни римлянами, ни коринфянами.
8: Да, совершенно верно. И мы понимаем, что эти тексты, они вдохновлены Господом, поэтому они являются вечными. Они говорят о вечном Евангелии. И более того, сам текст, он не называет себя так. То есть, если мы с вами открываем послание к евреям, то мы видим, что нет никакого вступления, никакого
7: обращения
8: к
7: какой-то
8: аудитории.
7: Да. А вот это название, оно изначально автором было прописано, что это вот я пишу евреям, или это послание к евреям, или нет?
8: Нет, этого не было. То есть, само название к евреям, оно, ну, скажем так, приписывается традицией, и оно находится даже в самых древних рукописях. Mm-hmm. Но почему именно оно так было названо, и было ли это название дано самим автором, или же оно появилось позже, мы с вами не знаем. Mm-hmm. Само это послание, оно, ну, по сути дела, является анонимным, оно никем не подписано. Mm-hmm. Традиция его относит к Павлу, потому что послание имеет очень много пересечений с учением
7: трудами
8: Павла. Да, и оно никак не противоречит учению Павла.
7: И, наверное, из тех людей, которые могли его тогда в то время написать, апостол Павел первый претендент,
8: да,
7: на авторство.
8: Да, верно. И есть, конечно, разные по этому поводу вопросы, в основном связанные со стилем послания к евреям. Но что интересно, послание к евреям считается самым грамотным, самым красивым, самым, с точки зрения языка, выверенным текстом. То есть греческий язык послания к евреям, он считается самым лучшим в Новом Завете. Послание, оно содержит очень много риторических структур, которые призваны были убедить слушателя. То есть предполагается, что этот текст, он должен был читаться. Некоторые даже называют его не посланием, а проповедью.
7: То есть он читаться должен был где-то вслух перед аудиторией?
8: Вслух перед аудиторией, да. И некоторые даже предполагают, что, может быть, это и есть записанная проповедь. Mm. Послание к евреям, оно благодаря вот этой вот структуре становится уникальным в Новом Завете.
7: В плане жанра, да?
8: В плане жанра.
7: То есть это и не Евангелие, и вроде как и не письмо.
8: И не письмо, да. И эта структура, она также очень много нам говорит вообще о замысле автора и о том, для чего оно было написано. Мы можем достаточно с большой уверенностью говорить, что текст послания обращен к конкретной аудитории, у которой были конкретные духовные нужды. То есть это не просто абстрактный какой-то теологический трактат. Он обращен к тем людям, которые имели проблемы с пониманием закона, имели проблемы с осознанием того, как им вести себя во время преследований, гонений, которые испытывали определенный дискомфорт, вызванный тем, что Христос все еще не приходит. И в этом смысле, мне кажется, что послание к евреям, оно очень актуально для многих и сегодняшних верующих, ожидающих пришествия Господне, потому что время идет, да, и Христос не приходит, и многие разочаровываются, теряют веру, и думают, что, ну, раз он до сих пор не пришел, вроде бы уже все признаки позади, а Христа все нет. А правда ли вообще это? И, может быть, он вообще не придет, или через 1000 лет придет.
7: То есть тем, кто задается этими вопросами, им очень полезно читать послание
8: к евреям. Очень полезно читать послание к евреям, потому что оно как раз призвано утвердить веру людей в незыблемость слов Христа, в то, что второе пришествие, оно обязательно произойдет. И также послание к евреям открывает более полно, более красочно, более верно понимание закона. То есть то, как именно верующему в новозаветный период, то есть уже в эпоху христианскую, после Голгофы, нужно относиться к храмовому служению, к жертвоприношениям, к закону в целом.
7: Потому что, наверное, многие не сразу поняли, что храмовое служение ветхозаветнее, оно лишь образом было служение Христа, и что оно завершено, и теперь Христос совершает служение в небесной скинии. И автор послания к евреям уделяет достаточно большое место в своем вот этом тексте именно этим вопросам.
8: Да, конечно. И мы с вами из книг «Деяний апостолов», например, даже видим, что первые христиане, они продолжали приходить в храм.
7: Собирались в храме и по домам, и в храме они проповедовали.
8: Они проповедовали в храме, они продолжали приносить жертвы, и даже были такие случаи, когда христиане, обращенные из иудеев, они призывали всех остальных тоже обрезываться, тоже приносить жертвы в храме.
7: И то есть проблема
8: Павел
7: существовала. Он и в послании Галатам поднимает
8: совершенно
7: эту тему,
8: верно,
7: и
8: да.
7: Вот здесь тоже.
8: Здесь не говорится про обрезание, но здесь говорится про жертвоприношение и про понимание скинии. Поэтому, вероятно, одной из проблем вот этих первых получателей послания была какая-то попытка или желание вернуться к
7: Моисеевым обрядам.
8: Моисеевым обрядам. И поэтому послание, оно об этом говорит, что служение Христа, то, что Он совершил, оно универсально. Оно отвечает на все духовные нужды человека, и оно отменяет. То есть послание к евреям, наверное, единственное, которое прямо заявляет о том, что действие Моисеевого закона, касающиеся жертвоприношений, то, что касается скинии, оно отменено.
7: Точнее, может быть, сказать, не отменено, а нашло свое воплощение в служении Христа. То есть оно исполнилось в том, ради чего оно и было предназначено.
8: Но автор послания к евреям, он использует прямо термин «отменяет». То есть, да, оно заменено, скажем так, служением Христа, которое является вот совершенным, чем-то совершенным, а то, что было до этого, это тень. Это образ. И в послании к евреям уникальным образом также используется Ветхий Завет. Можно сказать, что в этом тексте больше всего цитат из Ветхого Завета, чем в любом другом тексте новозаветном. Практически все послание, оно построено на цитатах из Ветхого Завета. И с самого начала, то есть буквально с первого стиха, мы видим, то, что послание, оно апеллирует к прошлому, на нем строит свою аргументацию, показывает, что даже, ну, не даже, а именно тексты вот этого Писания Ветхого Завета, они подготовили уже почву для принятия Христа как Спасителя.
7: Справедливо ли сказать, что без понимания Ветхого Завета, без должного его изучения и понимания невозможно понять учение Христа?
8: Именно это и показывает послание к евреям. То есть оно полностью строится на Ветхом Завете и самим собой демонстрирует, что без знания, глубокого знания, без понимания, без анализа Ветхого Завета понять служение Христа невозможно.
7: Почему я это подчеркнул? Потому что, к сожалению, сегодня, как мы уже говорили в одной из наших предыдущих программ, проникло вот в христианство, особенно вот в евангельские направления христианства, такое заблуждение ужасное, что это достаточно для понимания спасения, что Ветхий Завет не нужен. И я слышал мнение одного очень посвященного, любящего Господа человека о том, что Ветхий Завет дьявол поместил с Новым Заветом под одну обложку. Представляете? То есть он говорит, он настолько не нужен людей, настолько он их отвлекает, христиан, от Евангелия, которые его читают, что это просто умысел дьявола, что христиане некоторые читают Ветхий Завет. А оказывается, в самом послании к евреям и вот в Новом Завете сказано, что невозможно правильно понять Евангелие, не зная Ветхого Завета. И, возможно, согласитесь вы со мной или нет, я не знаю, но, возможно, это одна из причин, что сегодня в христианстве существует так много различных конфессий, потому что немногие из них основывают свое толкование Евангелия и учения Христа и Нового Завета на правильном фундаменте, на Ветхом Завете. Так это?
8: Да, верно. Без Ветхого Завета мы не можем, в принципе, понять Новый Завет. То есть Новый Завет, он как бы является таким вот завершением Ветхого Завета. И Писание, оно едино, оно так было задумано Господом. И

0: Чтобы понять в Ветхом Завете, нужно разобраться в том, как послание к евреям, как послание к Галатам, оно помогает нам вот это увидеть. То есть оно предоставляет определенные, скажем так, механизмы прочтения Ветхого Завета с точки зрения христианства. Это не единственное возможное прочтение Ветхого Завета, но это богодухновенное прочтение Ветхого Завета. И, кроме того, стоит отметить, что в послании к евреям затрагиваются некоторые темы, которые являются для Библии уникальными. Мы много где в других текстах можем увидеть намеки, какие-то, такие вот отсылки к некоторым истинам, но послание к евреям очень четко о них заявляет. И в частности, это истина о Христе как первосвященнике, который совершает служение в небесном святилище. Это послание к евреям говорит очень четко, очень ясно. И можно сказать, что идея первосвященства Христа, она является пронизывающей, потому что, начиная буквально с первой главы, где Христос показан сначала как царь, затем говорится о нем как о том, что он стал первосвященником, показано, какой он первосвященник, сравнивается его первосвященство с первосвященством левитов, говорится о его жертве, и одно из центральных, таких важных слов в послании к евреям — слово «лучше». То есть Христос, он показан во всех отношениях как тот, кто является лучшим. Он лучше ангелов, он лучше священников, его жертва лучше жертв козлов и тельцов. Скиния, в которой он совершает служение, святилище, оно лучше скинии, святилище земного, и так далее. То есть Христос показан тот, кто лучший, и тот, кто совершенный. И Христос, будучи совершенным первосвященником, он совершает совершенное служение в совершенной скинии, придя туда с совершенной кровью.
1: Нигде мы в других местах Нового Завета не находим вот такой аргументации, последовательной аргументации, доказывающей и как мессианство Христа, так и его право совершать это служение как первосвященник.
0: И более того, послание к евреям достаточно серьезно делает акцент на том, что первосвященство Христа, оно не какое-то такое, может быть, абстрактное или далекое от нас, а первосвященство Христа — это такое первосвященство, которое как раз помогает нам стать Христу ближе. То есть в 4 главе известные достаточно стихи, можно прочитать с 14 по 16 стихи в 4 главе.
1: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам немощих наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи».
0: И эти стихи показывают, что то, что Христос является первосвященником, то, что Он совершает свое служение в небесном святилище, является фундаментом для нас. Оно является основой для нашего упования и уверенности в том, что Христос действительно скоро придет.
1: Спасибо вам большое, Сергей Николаевич. Я думаю, что наши телезрители заинтересовались, те, кто еще ни разу не читали «Послание к евреям» или читали его не столь внимательно, они заинтересовались этой удивительной новозаветной книгой и обязательно прочитают в ближайшее время «Послание апостола Павла к евреям». Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы были с нами. Мы ждем с вами новых встреч. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно.

0: можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Вадим Кочкарев.
3: Мрак навис над головой. Сад

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Созвучье слов живых. Афанасий Фет. Как нежишь ты, серебряная ночь.
2: Как нежишь ты, серебряная ночь, в душе рассвет немой и тайной силы. О, окрыли и дай мне превозмочь весь этот тлен бездушный и унылый. Какая ночь! Алмазная роса живым огнем с огнями неба в споре. Как океан разверзлись небеса, и спит земля, и теплится, как море. Мой дух, о ночь, как падший серафим, признал родство с нетленной жизнью звездной, и окрылен дыханием твоим, готов лететь над этой тайной бездной.
1: Стихотворение Фета «Как нежишь ты, серебряная ночь» читала Ирина Кириченко. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
3: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: возрождении. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Красивые истории с хорошим концом. Наверное, такие истории самые популярные. В наше неспокойное время они могут нас как-то порадовать или вдохновить. Есть только одна сложность. Жизнь, она другая. 30 января 1829 года трагически погиб очень талантливый во многих областях музыкант, литератор, дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. И особой трагичности в истории его гибели добавляет то, что буквально за год до этого он заключил брак с молодой девушкой, которую звали Нина, или на грузинский манер звали Нино. Он познакомился с ней, когда ей было еще 13 лет, и, будучи блистательным музыкантом, отец Нино, граф Тбилиси, который пригласил Грибоедова в гости, попросил заниматься с ней музыкой. После нескольких уроков, уезжая на дипломатическую работу, Грибоедов, шутя, сказал, чтобы девочка серьезно занималась, и когда он приедет, он возьмет ее замуж. Спустя 3 года Грибоедов действительно посетил семью своего друга и увидел подросшую Нино, которая из девочки-подростка превратилась в прелестнейшую девушку. Буквально сразу созрел до того, что сделал ей предложение. И очень быстро Нино ответила согласием. Они сыграли свадьбу, и спустя некоторое время, по делам службы, ему нужно было ехать в Тегеран. А в Тегеране в это время проходили очень сильное волнение, и там было такое событие. Бежали из плена, из шахского плена, несколько армянских девочек-наложниц, и они укрылись в русском посольстве. И толпа, возбужденная фанатиками, ворвалась на территорию посольства и растерзала тех немногих защитников, этих несчастных, которые были там. В том числе среди них был Александр Сергеевич. Когда Нина услышала об этой страшной новости, это было потрясение, огромнейшее потрясение для нее. И больше она уже никогда не вышла замуж, хотя ей было еще чуть менее 20 лет. Она до 1857 года, еще почти 20 лет, хранила верность своему супругу, пока трагически не умерла от холеры во время эпидемии, работая сестрой милосердия в госпитале. Если сегодня вы будете в Тбилиси, и там есть гора, которая как бы возвышается над городом,

И на ней развлекательный, красивый очень парк. И туда идет такой горный трамвай. И посередине остановка, которая называется «Пантеон». И там есть усыпальница. Усыпальница Александра Сергеевича и его супруги Нины. И там следующие слова. «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской. Но для чего пережила тебя любовь моя?» Прекрасная история, страшная, но верность сделала ее красивой. Верность сделала ее произведением искусства, поэмой, которой можно любоваться, несмотря на то страшное, что пережили эти оба возлюбленных. В одном из последних писем, когда Нина заболела уже смертельной болезнью, она пишет письмо, которое она писала ему, несмотря на то, что его уже нет два десятилетия. «Что только не перенесла твоя бедная Нина с той поры, как ты ушел. Мы скоро свидимся, свидимся. И я расскажу тебе обо всем, и мы навеки будем вместе». Прекрасная история. История верности, посвящения, удивительной любви, которую не часто встретишь в жизни. Но в Библии чаще найдешь другую грань человеческой жизни и отношений. Там гораздо меньше красивых историй, чем во всемирной литературе. Там есть истории, которые ужасают иногда тем, что происходит там. И одна из таких историй, она вписана в целую книгу, книгу, которая носит название ее автора, книга Осии. Осия – это другое прочтение имени Иисус. Фактически это имя означает «спаситель» или сокращенно, это сокращение от имени Яхве «спасает». Осия, пророк, которого призвал Господь, как и все пророки, должен своим трудом, своим служением, своей жизнью служить для спасения людей, народа Божьего, народа Израиля, того, кого выбрал Бог, на кого Бог обратил внимание и призвал, того, кого Бог окружил своей заботой, попечением, любовью и пытался спасти. И вот этот процесс спасения человечества и отдельных людей чаще всего он не выглядит такой красивой, воздушной, романтической историей. Это бесконечно тяжелая задача, в том числе и для самого Бога. И чтобы нас с вами хоть как-то приблизить к пониманию тех вопросов, которые нужно решить Богу, той методологии, которой Он пользуется, чтобы вытащить нас из этой бездны, куда мы погружены, бездны греховной жизни, жизни, разделенной с Богом, нашего погружения в беззаконие, Бог использовал, а Он имеет это право, как всемогущий, как вседержитель, использовал людей, их жизни, обстоятельства создавал в их жизни, чтобы добиться этого нужнейшего, важнейшего результата спасения человека, спасения народа. И вот что мы с вами видим в этой истории. С именем Иисус мы разобрались. Есть вторая героиня этого повествования. Оси – это спаситель и девушка по имени Гомерь. Имя Гомерь, произошедшее от корня Гомар, оно имеет, ну, как бы сложно, возможно, передаваемое, конечно,

Личный смысл, это так, чтобы одним словом, словом перевести это имя, но оно имеет такой смысл или значение, то, что его можно перевести как совершеннейшее, в зависимости от того, что это названо, или окончательное. Может быть, это звучит несколько вульгарно, законченное. Мы же говорим о человеке «законченный негодяй». Вполне себе литературное выражение. Именно вот эта форма близка к имени Гомере. Спаситель и совершенное в несовершенстве, во грехе, до предела. Уже само такое вступление, оно сразу наводит на мысль, о чем, что же там будет, что же там за история, что же там такое. И вы, дорогие читатели Библии, конечно же, знаете, наверное, но давайте еще раз вспомним, что там происходит. Откроем эту книгу, книгу Осии, и перечисляются времена, в которые это было, во время Озии, Афама, Ахаза, Езекии, царей иудейских, в дни Иеровоама, сына Иасова, царя израильского. То есть историческая привязка, которая должна нам сказать только одно – это правда. Это не просто какая-то история поучительная. Знаете, бывают такие истории, рассказывают их мудрые люди, вот типа там один человек, что-то, но вы понимаете, что это выдумка. А здесь как раз-таки привязка – это реальность. И это начало слова Господня к Осии. «И сказал Господь Осии». Знаете, вот все время ждешь такого, а что дальше Господь скажет? Господь сказал Осии. Часто в священных текстах мы видели уже это выражение, то, что Господь говорит там Исаии, кого мне послать? И Исаий говорит, вот я, пошли меня. Господь говорит там к Моисею, выведи народ мой. И какие-то важные вещи, миссия, поручение, весть спасительная. Какое-то откровение к Богу. А Осии досталось поручение, миссия. Уже досталось, так досталось. Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда. Ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. Мы с вами... Вот в этом повествовании как бы знакомимся с результатом каких-то взаимодействий. К сожалению, не совсем понятно, как это конкретно происходит. Это были конкретные слова, это было повеление, или это было просто какое-то намерение внутри Оси, которое он потом как-то расшифровал и говорил, это от Бога было вот такое решение. Но вот мы имеем текст. «Иди возьми блудницу, то, которое будет тебе... неверна. Жизнь твоя не станет красивой историей. У тебя будет ужасная история. Но ты будешь частью той ужасной истории, которая происходит с моим народом. Ибо сильно блудодействует земля. Ты не можешь построить отдельно, в отрыве от всего происходящего, свой какой-то отдельный мирок, если ты пророк Божий. Иди и испытай ту горечь, которую испытываю я, говорит Господь. Горечь оставленности, горечь обманутости, горечь разрушенных надежд, не исполнившихся ожиданий. И вот что мы видим. Пошел, взял Гомерь, дочь Дивлаима, она зачала, родила ему сына. В 6 стихе читаем дальше. «И зачала еще и родила дочь, и он сказал ей, нареки ей имя Лорухама. До этого имя было Изриэль, говорящие имена». Вообще, для Ветхого Завета это очень характерно, говорящие имена, как и имена Осии и Гомере. И вот та конструкция языковая еврейского языка, она подразумевает, что вот это зачастие, оно происходило... без участия Осии. Это были дети не от него. Чтобы чашу, вот эту, оставленность, брошенность, предательство, Осии испил полностью, приближаясь
к тому пониманию, очень отдаленно на самом деле, что чувствует Бог, когда его предает его народ, его дети, его возлюбленные. Вообще язык ревнивого любовника, брошенного, оставленного, преданного, чьи чувства растоптаны, это очень часто встречающийся язык этой книги Иезекииля, Иеремии, там очень серьезные тексты, которым хочется даже языковой ценз определенный прикрепить, потому что они очень откровенны, особенно как звучат в языке оригинала. Но это все вследствие того накала страсти и любви, которую Бог испытывает к нам. Но у Бога божественный ресурс. У Бога бесконечно больше этого ресурса человеческого, чем у нас. А что же Осия? Что же с ним? Что с его жизнью? Он стал ходячей иллюстрацией того беззакония, непотребства, которое творится среди верующих людей. И, в общем-то, ну да, хорошо, ты вот у нас наглядное пособие. А каково это быть таким пособием? Для того, чтобы родилась эта книга, для того, чтобы родились эти строки, для того, чтобы убедить нас на определенный правильный путь, нужна была вся эта история. Но в этой книге есть еще один смысл очень важный. На самом деле, вот Осия очень скромно описывает происходящее. То есть, по большому счету, он говорит конкретные действия. Описание своих эмоций он не говорит, он говорит о Божьем. Он говорит о том, что Бог ощущает, какое он чувствует, какую боль он чувствует, какое восприятие у него всего происходящего. О себе он очень кратко, но тем не менее, здесь есть описание. И вы знаете, что я вижу еще в этих главах? То, что, к сожалению, есть необходимость нам видеть, понимать и знать. Потому что прямо когда я ехал сюда, в машине, подъезжая и стоя в пробке на въезде в Нижний Новгород, мне звонит один человек, и он говорит: моя жена подала на развод. Мне стало известно, что, скорее всего, она изменяет. Я прочел переписку. Что мне делать? К сожалению, это часть нашей жизни. К сожалению, то, что казалось бы, как-то невозможно, оно не должно быть там в христианской среде, к сожалению, это происходит. Это беда, это страшно, это очень больно. Но есть ли выход из этой боли? И вот Осия, опять же, на примере того, что происходит с ним, и как-то Бог через него, через его историю показывает определенное, если не пути, то направление, что искать, какой ресурс, какие возможности, потому что разговаривая, человек говорит: а что мне делать? Как мне восстановить? Что делать? Давайте с вами посмотрим, что же там написано. Есть ли какие-то ориентиры? Во второй главе, очень такой страстной главе книги пророка Иосия, Бог говорит и о судах, и о наказании, и о преступлениях, которые там были. И все это он уже в диалоге, там уже все смешано. Где Бог, где Осия, где его история семейная, где Израиль. Там очень такое большое переплетение. Но в конце Бог говорит о том действии, которое он сделал. Он столкнулся с предательством. Он столкнулся с тем, что разрушило его жизнь. То, что лишило его счастья. Что делает человек часто в такой ситуации? Это либо депрессия, либо какие-то ответные удары. Я чувствую боль, и ты почувствуешь. Мне плохо, и тебе будет плохо. Бог использует другой способ, и этот способ, по всей видимости, как подготовка для решения оси определенного.
Господь здесь описывает путь. «Увлеку ее и буду говорить. Обручу тебя мне в верности, ты познаешь Господа. Обручу тебя мне навек, обручу в правде и суде, в благости и милосердии. Помилую, увлеку и буду говорить». Есть только один выход. Есть только один выход – это быть честным и разговаривать. И Осия после вот этого откровения, вы знаете, оно очень эмоциональное откровение, и Бог предлагает ему сделать следующий шаг, который описан в 3 главе. «Сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующему, подобно тому, как любит Господь сынов Израилев. Они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Иди еще раз и полюби». А где находится Гомерь, чтобы ее любить? Где она находится? Она вот на этом, знаете, нашу жизнь один писатель назвал «ярмарка тщеславия». Что вот наша жизнь – это ярмарка тщеславия. И мы на этой ярмарке себя как-то представляем, свое время, свои возможности, мы ими торгуем и получаем за это там хлеб насущный и так далее. То есть весь мир, кто-то говорит театр, а кто-то говорит это рынок, ярмарка. И он находит ее на ярмарке, на рынке. И стоит она уже очень дешево. Когда-то, возможно, за нее, может быть, состояние бы кто-то дал. Прошло время. Возможно, красота уже ушла, и не той былой красоты. Осанки, внутреннего какого-то огня. Она опустошена грехом, разрушена неправильной жизнью. Ту цену, за которую он приобрел, это копейки, да, там, полцены. Это дешевка, никому не нужная. Никто не позарился, никто не купил. Но он приобретает. И вот представьте себе, рынок, который мы с вами никогда не видели, к счастью, надеюсь, никогда не увидим. Рынок, где торгуют людьми. Солнце, пыль, жара. Стоит женщина, которой стыдно поднять глаза, которая вместо того, чтобы быть хозяйкой в своей доме и кормить, там, не знаю, воспитывать, одевать детей, стоит в продаже. И никто не подходит. Цена не соответствует качеству. Пыль, жара. Непонятное будущее, что будет дальше. И вдруг вдали она видит знакомая фигура. Походка очень знакомая. Кто это? Осия? Как? Подходит Осия. Платит, сколько нужно было заплатить. И забирает ее себе. Забирает без каких-то, ну, без каких-то больших сцен, очень простые слова говорит: оставайся у меня. Много дней оставайся у меня. Не блуди, не будь с другими, так же я буду для тебя. И сразу же разговор в этой главе, он переводится на нас с вами, на нас с вами. Долгое время сыны Израилева блудили, оставались без царя, без жертвенника, без эфода, без серафима. Вот этот весь список – это близкое присутствие Бога, Его дары, но на тот момент актуальны, очень нужны, а сегодня у нас другие дары, которые нам нужны, Божьи дары – это радость в жизни, это умиротворение, это покой, это защищенность, это победы над нашими грехами. Это защита от дьявольских и демонических влияний. Это реализация тех талантов, которые вложил в нас Бог. У нас много чего, что нам необходимо, и без Бога, не имея Божьего, мы страдаем. И Господь, сжалившись, смотрит на нас, потерянных, часто неверных, забывающих о Нем, поступает, как Осия, потому что Он Спаситель.
потому что он милующий. И он помиловать готов даже законченного негодяя, даже того, кто уже даже своим друзьям по пороку не нужен. Протягивает руки и приглашает. Иди, приходи ко мне. Много дней оставайся у меня. Иисус говорит, в доме моем обителей много. Приходи, оставайся, не блуди и не будь с другим. Это очень хороший рецепт для восстановления семей, потому что ошибки делают все. Может быть, не всегда такие трагические, но часто из-за мелочи, безблагодатность, без непрощения, неспособность простить, нелюбовь разрушают иногда самые крепкие союзы. Если что-то происходит, влеки к себе, находи ключики, разговаривай, проявляй благодать к человеку и люби, разговаривай, поднимай. Помни, что это же Бог делает лично с тобой. Каждый день отвращая от греха, спасая и прощая. Наш Спаситель, Господь Иисус Христос, видит тот результат, который для нас не очевиден, который, возможно, был не очевиден для жителей того поселка, где жизнь этой бедной женщины, может быть, была притчей во языцах. И все, когда она попала на рынок, все так, ну, мы все знали, что этим закончится. Но эта история не закончилась этим, потому что есть настоящая любовь. Любовь в благодати. Любовь, которая не отворачивается, любовь, готовая заплатить цену. Там всего лишь 15 серебряников. Но любовь Иисуса Христа не намного дороже оценили, всего лишь за 30 серебряников, а цена была бесконечно великая. Самое прекрасное, самое лучшее во Вселенной было отдано, чтобы выкупить вас и меня, всех нас, никчемных грешников, чтобы даровать великую, невероятную радость спасения. Слава нашему Богу, а нам радость и мир.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все

0: Программа «Независимость». Владимир.
1: Бывают такие моменты в жизни, что вот или неприятности на работе, или еще что-нибудь, да, и я не знаю, что делать, и хочется выпить. Хочется выпить, схватить этот стакан и выпить то, что самое чего, и как бы разрешить ситуацию, да. И я понимаю, что это не решит ситуацию, но все равно вот это желание выпить, да, оно такое бывает непреодолимое и такое, как бы сказать, состояние, что вот, ну, все, вот, готов выпить и все. И когда вот у меня вот эти анонимные алкоголики появились, да, и когда я прихожу, я могу об этом состоянии рассказать на собрании и на группе. И вот это состояние желания выпить, оно уходит. Вот это фантастическое состояние, когда приходишь на группу, говоришь, что у тебя проблемы на работе, или в семье, или еще что-то, рассказываешь, и вот это самое уходит, состояние желания выпить. Для меня алкоголь это меня убивает, и я ничего не могу с собой поделать, и все равно пью. Вот это безумие алкогольное, оно как бы вот мне присущено, и поэтому я вот хожу на анонимные алкоголики и стараюсь оставаться трезвым один день. Вот то, что вот один день, вот это вот анонимные алкоголики придумали такую простую вещь, не пить один день, для меня это просто, как бы сказать, выход. Потому что на большее я как бы не рассчитывал, что могу больше не пить. А вот один день я как бы уверен был, что я могу продержаться один день. И поэтому когда вот такое мне предложение, как бы сказать, предложили, я согласился, что действительно один день для меня это как бы просто. И когда мне предлагают выпить, мои друзья, которые продолжали пить вокруг меня, я на работе, там, дома, на даче, я отказывался. Раньше я отказывался и как бы изворачивался, врал, как бы себя чувствовал неловко, да, мне желудок болит, я не буду сегодня пить там или еще что-то. А им мне говорили, ну что там тебе от 50-100 грамм будет? И, ну, в принципе, ты действительно думаю, от 50-100 грамм мне ничего не будет. Я как бы выпивал, и опять пронапивался. А тут они меня спрашивают, будешь? Я говорю, нет, я сегодня пить не буду, я выпью завтра. Понимаете, вот отложить на завтра, это очень как бы для меня был такой психологический ход защиты, наверное, от моих друзей, от твоих, в общем-то, соратников и от родственников тоже. У меня родственники тоже, в общем-то, пьющие люди. И вот этот выход простой, он мне понравился, потому что, во-первых, я не врал, что я действительно, мне анонимные алкоголики разрешили выпить завтра. То есть они говорят, ты можешь пить, но ты получишь, знаешь, что получишь, или дурдом, или могилу. А мне не хотелось ни туда, ни сюда. Ощущение вот этой благодарности у меня и Богу, и людям, которые вот меня окружают, и алкоголикам, которые мне помогли, в общем-то, мне спасли жизнь мне. Потому что мои друзья уже, не знаю, несколько человек уже умерли от алкоголя. А я, в общем-то, живу вот и рассказываю вам, как я трезвею. Трезвый образ жизни, он дает такую вот уверенность во мне и такой вот душевный покой, который мне раньше никогда не давало. Да? И, во-первых, я хочу сказать, что вот у меня в семье наладились отношения, хотя у меня вот никто, в общем-то, не пьет в семье, не ходит никто на группу анонимных алкоголиков, но вот то, что вот я хожу, и то, что вот у меня вот это состояние душевного покоя и радости, я прихожу с группой и чувствую вот это как бы оптимизм дальнейшей жизни, я как бы приношу домой за заряд. И когда день заканчивается, я всегда благодарю людей и Бога за то, что я остался сегодня трезвый и дал мне еще один трезвый день.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мне задали любопытный вопрос. Что значит лестница Иакова, упоминаемая в Ветхом Завете? И нам для этого нужно действительно посмотреть текст Священного Писания и взглянуть. Итак, лестница Иакова упоминается в книге «Бытие» в 28 главе, в 12 стихе. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И 13 стих. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Ну и дальше там идет слова Божие, которые Господь уже обращается непосредственно к Иакову. Что же означает именно эта лестница? Нам нужен контекст. Во-первых, Иаков, конечно, совершил не очень хорошее дело. Он действительно согрешил против своего отца, обманув его, и обманом заполучил благословение. И с тем, чтобы его брат Исав, который это благословение должен был получить, его не убил, Иаков вынужден бежать к своему родственнику. И вот по дороге во время этого бегства он останавливается в пустынном месте, кладет камень себе под голову и засыпает. И вот ему снится вот этот сон, когда он видит как раз лестницу. И возникает вопрос, что это за лестница. Одно из толкований говорит о том, и очень важно, это нужно понимать, что это был, скорее всего, зиккурат. А зиккурат – это, скажем, такой вид строительства храма, на который с разных сторон были именно лестницы. Он поднимался высоко, и наверху располагался, ну, как бы храм или место обитания Бога. Скорее всего, это не значит, что именно Иаков видел сам зиккурат, но поскольку еще тогда не было откровения о святилище, и не было, естественно, мы еще не живем в эпоху христианства, когда есть четкое понимание места, да, как должно строиться святилище и какие есть храмы христианские и тому подобное. Естественно, в его представлении, скорее всего, возникает та картина, которая была привычна ему вот в то время в Месопотамии, да, поскольку именно такие храмы были распространены. И он, скорее всего, видит именно картину эту. Но, что интересно, по этой лестнице идут не жрецы, а ходят именно ангелы Божьи, спускаются вверх и вниз. И более того, по разным переводам, в одном переводе говорится о том, что именно на самой высоте стоит Господь Бог, который к нему обращается. Но есть и другой вариант, который говорит о том, что рядом с ним стоит Бог. То есть как бы Бог, получается, сходит с неба по этой лестнице, находится рядом с Иаковым и говорит о том, что именно он избран. И именно несмотря на то, что он совершил, Бог его все равно благословит, и именно через него произойдет дальше благословенный род и Божий народ. Но какое значение имеет именно эта лестница Иакова? Во-первых, конечно же, для Иакова это означало, что именно Господь обращается к Иакову и говорит о том, что он к нему близок, что он повторяет завет, который дает и Аврааму, и Исааку. И он таким образом как бы подтверждает, что он дальше находится в этом завете и особо будет в благословении. Но это не все. Когда мы смотрим Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея, первую главу, то мы видим, что эти слова Иисус Христос уже адресует немножечко к другой ситуации. Когда он разговаривает с Нафанаилом, который, ну, был удивлен тем, что Иисус сказал про него, и Христос говорит такие слова. И говорит ему, то есть Нафанаилу. Это первая глава, стих 51. «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Получается, вот эта лестница Иакова, с одной

некое такое соединение земли и неба, которое осуществляется, наконец-то, через избранного Богом Мессию, посланника Иисуса Христа. Вот что означает лестница Иакова. С одной стороны, это обновление завета Бога с Иаковом, и, соответственно, что через него произойдет Божий народ. А второе значение лестницы Иакова, что это указание на то спасение, которое теперь осуществится через Иисуса Христа, когда в нем воплотится истинный человек и истинный Бог. Но тоже можно сказать, что как возобновление Нового Завета теперь для Божьего народа и для тех, кто, поверив в Иисуса Христа, становится частью этого народа. Теперь для него открыты небеса и доступна вечная жизнь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Что ж, приветствую вас еще раз. Мы остановились в прошлый раз на дресс-коде, именно когда, ну, схожий с мусульманским, да, когда полностью прикрыто или максимально прикрыто все и тело. И
2: без демонстрации сексуальности.
1: Без демонстрации сексуальности, да. Вообще, как с этим быть, как на это реагирует общество, потому что где-то общество это принимает, наоборот, как уважение, а где-то общество принимает это как вызов или как неуважение. Вот. В том же самом, как мы говорили, там, на пляже, да, со своей паранжой иди на свой пляж куда-нибудь. Вот что с этим делать? И вообще, как обществу реагировать на такое?
3: Андрей Юнак. Священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз. Счастье не зависит от обстоятельств. Александр Сахаров. Священнослужитель. Семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта. Открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
2: Мне кажется, везде по-разному реагируют. Я скажу за Кавказ, потому что я там живу. У нас абсолютно нормально реагируют на женщин, которые ходят в традиционных одеждах. Да? То есть это прикрытая одежда, это полное отсутствие демонстрации сексуальности, и в то же самое время это демонстрация женственности. Это демонстрация принадлежности семье и семейным ценностям. Довольно открыто, нормально, никакого диссонанса в нашем регионе это абсолютно не вызывает.
1: Я помню новостные заметки, когда...

0: это в Европе стало проблемой из-за того, что девушки в паранже пришли в бассейн. И просто стал вопрос, а имеет ли она право, вот, как им показалось, в верхней одежде купаться в бассейне, там, где люди это делают в купальниках. И вот что делать для них?
1: А это была именно верхняя одежда или это было буркини? Потому что...
0: Я думаю, что для человека, скажем так, западного, не связанного с... Вот, не вникающего, по-моему, все равно. Я уверен, что они пришли прилично согласно своей культуре, но для тех, кто возмутил, вот кого это возмутило, естественно, им это...
1: Знаете, может быть, западным людям, которые очень любят как бы образование, очень любят находиться в таком широком информационном поле, может быть, просто загуглить и просветиться, что буркини, в принципе, это вообще не верхняя одежда. Это купальный костюм женщин, которые исповедуют ислам. Вот и в чем проблема? Если они насколько толерантны к демонстрации сексуальности, то почему они не толерантны к людям, которые предпочитают эту сексуальность как бы сохранять для более интимных отношений семейных? Какая-то однобокая толерантность получается.
2: Да, и вообще я согласна с тем, что зависит от культуры. То есть, к примеру, для меня, да, для человека, живущего здесь, вот в Нижнем Новгороде, очень часто я сталкиваюсь с тем, что зависит от даже культуры человека в принципе. Для кого-то, да, у нас есть просто в городе нудистский пляж, и некоторые на это реагируют, а, нормально, вообще там хорошо, что человек такой там пришел. Для кого-то это норма. Зависит все-таки от культуры лично самого человека.
1: Понимаете, если уж люди ратуют за такое тотальное равноправие, то равноправие должно быть широким. Не наше равноправие и ваши неправильные взгляды, а равноправие подразумевает, что приходит женщина в буркини, в любой там европейский бассейн, она чувствует себя комфортно.
0: Ну, давайте тогда уже сделаем другое равноправие, да, приходит трансгендер, смотрит так, есть дверь для мужчин, есть дверь для женщин в тот же самый бассейн, да, и у них там отдельная раздевалка, отдельные душевые, и потом вход в бассейн. А он говорит, а где дверь для меня? Давайте сделаем одну, пускай все проходят через одну, или сделаем три. А мы говорили вот в прошлый раз, что там вообще-то этих гендеров сейчас плодится и размножается до 300 и более.
1: В Фейсбуке 56, да. В Тимбле, по-моему, так больше 300.
0: Сколько у нас дверей не хватит, тогда проще сделать одну.
2: Университет. Тогда будет просто еще... вообще, чтобы не было дверей, там открытое пространство.
0: Ну да.
3: Но тогда это ущемит права тех, кто все-таки какую-то принадлежность гендерную имеет, если будет открытая полностью дверь.
0: Что делать? То есть получается, что для того, чтобы соблюсти права одного человека, будь то в гендере, одежде или еще что-то, ты неизбежно ущемляешь права другого человека.
1: Знаете, с тех самых пор, когда в эпоху Просвещения мы сказали, что человек – мера всех вещей, ну, скажем так, мы это очень так обозначили конкретно, да, как вообще как новый культурный код, то вот с этих самых пор началась очень большая проблема, потому что здесь мы сейчас к чему приходим, и еще больше будем приходить к этому, что чем больше людей, тем больше вариативность. И сейчас, посмотрите, каждый человек, попадая в такой вот контекст, где, в принципе, вот, ну, исповедуется идея толерантности и так далее, каждый человек, он хочет заявить о себе. Вот это следствие того, что мы ушли от нравственного идеала. Когда человек ушел от Бога, который в его замысле, именно он берет ответственность за нравственные идеалы, да, человека, то как только мы сказали, что нет, Боже, мы сами по себе, мы хотим быть как боги, у нас начинаются проблемы с дверями. Одна, две, три, 50, 300 и так далее. Вот, поэтому я думаю, что, конечно, мы вряд ли, наверное, ответим на этот вопрос вот так вот конкретно, что делать. Потому что это все-таки в разных странах, в разных культурах будут разные варианты. Кто-то три двери поставит, кто-то 50, а кто-то вообще одну. Вот. Но все-таки лучше человечеству вернуться на библейские позиции, к своей целостности, скажем так, которую мы утратили при грехопадении.
0: Если говорить о библейских позициях, раз уж мы тут у нас бассейн во главе угла стал, пускай на его примере. Как быть христианом, да? насколько позволительно тогда христианину обнажаться? Вот вы упомянули там нудистский пляж, да? Христианин скажет, ладно, я туда не пойду, там это, ну, неприемлемо для христианина.
2: Не для меня.
0: Да. А буркини, может быть, для христианина тоже скажет, ну, это чересчур для меня. А где вот эта вот грань, да? Или каждый сам пусть для себя определяет, или мы можем что-то сказать, может быть, Библия что-то на эту тему говорит. Где грань на том же самом пляже будет или в бассейне? В чем мне, как христианину, туда приходить прилично, а в чем нет?
2: Мне кажется, что это каждый решает сам в зависимости от взаимоотношений с Богом. То есть как вот, насколько он духовный, насколько вот он придерживается принципов библейских, настолько он, наверное, и решает.
3: Получается, что, следуя вашей логике, Мария, получается, что если чем у тебя более прикрытое тело, даже при купании в бассейне, ты более духовный человек. Так выходит? Ну, как бы я просто пытаюсь, скажем, как-то вот, ну, оппозиционировать вот взглядом момента, то есть как бы определить духовность свою, да, то есть понятно, я все-таки думаю, что тут, наверное, как бы мои отношения с Богом, они определяют как бы вот степень восприятия, какое влияние оказываю на других людей. Вот еще момент, который тоже нам нужно еще учитывать, помимо, так скажем, этого. Потому что если я понимаю, что моя одежда влияет на людей, а это безусловно происходит, то я должен дать себе отчет, как христианин. Вот. Какая это одежда, как она, допустим, будет на мне выглядеть.
2: Да, то есть получается так, что если, к примеру, мы следуем, да, библейским принципам, то получается уважительно я отношусь к себе, к Богу и к людям, которые вокруг меня находятся. То есть я понимаю, что если я пришел на пляж, на общественное какое-то место, я не пришел не голый, да, потому что кого-то, ну, то есть это смущает, да, то есть, ну, Бог нам дал одежду. Это уже говорит о том, что надо прикрыться. Вот. Но, к примеру, для меня там неприемлемо, да, приходить там водолаз, например, в костюме. Да, то есть я прикрываю то,
3: Что считаю
2: нужным. То есть и вот из разряда этого...
1: Если говорить о пляже, вот, ну, на мой взгляд, есть разные позиции на этот счет. Есть позиция раздельного, да, купания. Вот, когда мальчики отдельно купаются, девочки отдельно купаются. И такой опыт имеет место быть. Но, к сожалению, это не гарантия того, что среди молодежи будет отсутствовать сексуальные связи. Это вообще, да, не гарантия.
0: То есть, да, то есть стоит вопрос, для чего мы тогда их разделяем? Если их разделять, тогда зачем? Да. Если они все равно будут встречаться, видеться, там еще, конечно, что-то. Ты хочешь уберечь их от чего? Чтобы они не смотрели друг на друга? Ну, это не убережешь, бессмысленно, они будут.
1: Ну, да,
0: это от чего? Абсолютно... Чтобы не соблазняли друг друга, все равно будут. От чего?
1: Я вспомнил, кстати, историю вот библейскую. Христос говорил так ученикам своим: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». То есть у книжников и фарисеев с одеждой было все идеально.
3: Дресс-код у них был.
1: Дресс-код был просто конкретный, не подкопаешься.
2: Они соблюдали все прям.
1: Но смотрите. Они любят, значит, приветствовать в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах. Сии, поедающие дома вдов и напоказанно долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. Вот посмотрите, как Бог интересно относится к одежде, а точнее к личностям, у которых с одеждой все хорошо. И этот текст еще раз демонстрировал ту ценность, о которой мы в прошлой передаче говорили, да, что для Бога важно не то, во что я одет. Не в смысле, что для Бога
0: не важно,
1: как ты
0: одежда
1: одет,
0: важна,
1: а для Бога важно, кто ты есть, потому что кто ты есть, диктует то, как ты одет.
0: То есть если ты скажешь так, мальчики купаются на этом пляже, девочки на этом пляже, а завтра они мимо пляжа будут спать друг с другом в беспорядке,
1: конечно, да?
0: Да. Вот, то, в общем-то, тебе это разделение не спасает.
1: Здесь я вот соглашусь с Марией. Смотрите, здесь очень важно все-таки, чтобы человек решал индивидуально этот вопрос для себя. Если ты чувствуешь, что для тебя проблема находиться на общественном пляже, ты искушаешься, лучше не ходить. Лучше ходить на какой-то, ну, пляж там дикий, где ты один, там прекрасные места. Кстати, ну, надо быть осторожным, потому что места, не оборудованные для купания, могут быть опасны.
0: Это тоже.
1: Вот. С другой стороны, если ты как бы идешь на пляж, и для тебя ну, купальный костюм не вызывает какого-то внутреннего такого конфликта, в чем проблема? Иди купайся.
0: С другой стороны, Священное Писание говорит, а если ты соблазнишь кого-то, да, то есть если человек соблазняет другого, то лучше этому человеку чуть ли не мельничный жернов и в море.
1: Понимаете, это вопрос, ну, когда мы говорим о пляже и о соблазне, это такой вопрос очень расплывчатый. На пляже все, всех соблазняют.
0: Угу. То есть если у тебя проблема с тем, что тебя соблазняют, тоже не ходи.
1: Если для тебя проблема, что ты соблазняешься, как я уже сказал, угу, не ходи на пляж. Если для тебя проблема, что ты кого-то соблазняешь, не ходи на пляж.
0: Угу.
1: Это твой выбор. Не ходи. Да, ходи на другой пляж, где ты один или там, ну, в рамках семьи. В чем вот проблема?
3: У нас, допустим, как бы в нашей стране не существует раздельных пляжей, да, у нас не существует, мужской, допустим, для мужчин пляжа отдельного, там, для женщин отдельного. То есть, как бы говоря о том, чтобы купаться, это, значит, только лишь один вариант. Купаться одному в специально оборудованном варианте, вот, либо, опять же, где-то в бассейне, где, ну, там свои, как бы, тонкости, свои моменты. Получается, мысль какова здесь заключается, в чем она? В том, что насколько я, имея духовное состояние, так сказать, отношение с Богом, могу ответить на вопросы своего соблазна, да, сам соблазняясь, да, и того, насколько я смогу соблазнить или могу соблазнить кого-то другого. Вот, то есть вот эти вот отношения с Богом, они формируют мой взгляд на вот эти вещи. По большому счету, вывод,
1: да,
3: который...
1: Да, да, да, так и есть. Так и есть. Вот именно степень моей близости с Богом, она это решает вопрос.
3: Бог говорит мне: Василий, ты не должен наплевательски относиться к мнению других людей, которые будут на тебя смотреть, допустим, да, или там, например, там,
2: если... Бог нам не диктует, он просто показывает, что, к примеру, если мы будем наплевательски относиться к кому-то другому, то тебе тоже плюнут в ответ.
3: Да, ты позволяешь, да, так общаться с тобой, с собой.
2: Да.
0: Мне понравилось, как Павел реагировал на вопрос одежды. Там речь шла о платках вообще, то есть покрываться, не покрываться. И он в итоге, хотя и дал рекомендацию, соответствующую тому времени и тому месту, где он жил, но в итоге у него там стоит такая фраза очень интересная. «Судите сами, прилично ли?» И дальше он отвечает, как прилично в их времени. Но мы понимаем, что время меняется, культура меняется. Вот. И вы тоже вот использовали как-то фразу «библейская цивилизация». Да? То есть, а мы сейчас живем немножко в другой цивилизации. А прилично ли применять меры библейской цивилизации к современной цивилизации?
1: Интересный вопрос. Мы можем, ну, на мой взгляд, мы не можем просто вот брать и делать кальку с культурных особенностей того времени, угу, да? Потому что у нас другие культурные особенности. Но чем ценна Библия? Почему она вечная, эта книга? Да? Потому что в ней есть универсальные принципы.
0: Ну, в частности, вот судите сами, прилично ли. Это универсальный принцип.
1: Это принцип, да, свободы. Да, это один из принципов свободы, который Бог нам дал.
0: Угу.
1: Понимаете, ведь Библия — это же не регламентированность моей жизни вот от и до. Ведь Бог дает массу пространства человеку для своих собственных решений, для своих собственных мнений, суждений, действий и так далее. Вот. Но есть какие-то универсальные принципы, которые позволяют человеку не пойти в разнос, что называется. Вот. И один из таких универсальных принципов — это не демонстрация сексуальности публично.
0: Угу.
1: Еще один принцип — это принцип того, что то, что внутри тебя, важнее твоей одежды.
0: Угу.
1: Вот.
3: Но продолжая эту мысль, как бы стоит еще добавить, Александр, о том, что судите сами. Фраза, которую сказал Павел, он рассчитывает, что ее, эту фразу услышит аудитория, духовно сформировавшаяся. То есть есть человек, который сегодня как бы прочитает это из Библии, как бы, и он скажет: ребят, ну, спасибо.
2: Все, могу судить, кого хочешь.
3: Да, спасибо, Господи, тебе за это пожелание. Я пошел как бы, как хочу, так и одеваюсь. То есть Павел рассчитывает на людей, которые духовно уже сформировались, они повзрослели, они могут правильный, здоровый вывод сделать из того, что они сейчас прочтут, и то, что они узнали в отношениях с Богом.
0: А вот мы говорили о том, что у нас вот этот возраст, от которого начинает требовать сформированный ответ, все меньше и меньше становится. То есть мы ожидаем, что дети будут правильно одеваться. А как им судить, правильно или неправильно? Общество на них давит, кажется, с одной стороны.
2: Это как раз-таки и сделал, наверное, акцент на том, что у детей нет еще вот этого осознанности и сознания, которым они могут принимать вот эти правильные решения, сформированные уже в них. Угу. А чаще всего в мультфильмах мы видим какие-то непонятные фигуры, какие-то непонятные там цвета, и, соответственно, через это оказывается влияние на сознание ребенка. Конечно, он может сделать неправильный вывод и выбрать то, что...
0: Поэтому знаете, у нас...
1: Я работаю с молодежью. Это, ну, сфера моей профессиональной ответственности. И что я вижу? Я вижу семьи, которые... Разные семьи. Я вижу семьи, где большой акцент делали на одежду. Это одевай, это не одевай, это носи, это не носи. Угу. И я вижу семьи, где воспитывали личность и вкладывали ценности. Результат одних и других диаметрально противоположны. У тех подростков, у тех молодых людей, девушек, где воспитывали родители личность, духовную личность, да, вот, интеллектуальную личность, целостную личность, у них нет проблем с одеждой. А вот там, где навязывали какие-то, вот, навязывали просто дресс-код без философии, без воспитания личности, вот этих ребят их как раз носит. Вот эти ребята, они постоянно ищут себя, они пытаются протестно, да, против себя вести. Ага. О чем это говорит? Это говорит о том, что личность незрелая. Поэтому родителям, я сам отец, как и вы, и я глубоко убежден в том, что надо детей не одевать правильно, вот сейчас хочу, чтобы меня правильно поняли, да, а нужно воспитывать личность. Когда мы воспитываем личность, у нас нет проблем с одеждой у детей.
2: То есть вкладываться во внутренний, вот как говорится, в воспитании, в ребенка внутри, то есть больше делать акцент на восприятии, на внимании ребенка, именно заботиться о нем, не, больше не с финансовой точки зрения, хотя это тоже очень важно, физические потребности ребенка, но также духовные, моральные, не указывать ему, да, вот как в первом случае там указывали, во что ты должен одеться, как ты должен выглядеть, указывать даже не примером, а показывать, возможно, просто своим примером.
3: Знаете, стоит заметить, что на самом деле, да, Александр, вот то, что вы сказали, очень важные моменты, стоит заметить, что вот данную позицию исповедует, ну, так скажем, ну, далеко не большинство. Будем так говорить. То есть есть семьи, которые понимают этот правильный вектор и двигаются на протяжении, ну, своей жизни, воспитания детей своих. Как быть тем, которые уже получили другое воспитание, которых на самом деле одевали, раздевали там, и так далее. Вот. И у них возникает проблема, тоже как бы, да, приходится, как бы, проводя консультирование, занимаясь определенной тоже вот деятельностью вот, в формате не только пасторского служения, но и консультирования семей, возникают такие сложности. По поводу того же, допустим, той же самой одежды. Вот создали семью муж, жена, да, у каждого из них были свои родительские семьи. То есть модели семьи были свои, они принесли как бы все это вместе в одно вариант и пытаются какой-то вариант свой уже родить. И говорит, а вот у меня в семье было принято, что отец ходил, так скажем, ну, в нижнем белье по дому, да, там, по квартире, там, по дому и так далее. Вот. А у его жены, допустим, папа там всегда как бы даже в майке не ходил, то есть как бы, ну, закрыто, так скажем, все одежда была. И либо другой вариант, тоже проблема возникает в этом вопросе, либо другой вариант, допустим, где девушка говорит, вот в нашей семье мама, так скажем, вот, она могла себе позволить, как бы, так скажем, ну, в определенных моментах даже, допустим, без одежды, к примеру, да, вот, в свободное время, когда могла себе, как бы, так скажем, позволить. И я, как бы, тоже хотела бы это проявлять вот, ну, в своей, допустим, как бы, семье также тоже, как бы, ходить. Что, в свою очередь, для мужа тоже неприемлемо, потому что его мама так не одевалась. То есть вот эти вот моменты, унаследованные от наших семей, не всегда правильные, не всегда, как бы, лучшие, создают определенные проблемы. Вот как мы могли бы, может быть, им помочь? Что можно было бы сделать вот в этой ситуации, чтобы посоветовать, чтобы одежда или вопрос одежды мог бы не повлиять на проблему разлуки семьи?
1: Я думаю, что нам, христианам, надо прежде всего отказаться от осуждения. Это наша большая проблема. Когда мы осуждаем людей не в той одежде, когда мы осуждаем людей нетрадиционной сексуальной ориентации, понимаете? Когда мы проявляем такую нетерпимость, мы проблему усугубляем. Во-первых, мы Бога неправильно репрезентуем, понимаете? Потому что Бог, он принимает всех. Как бы эта мысль ни звучала, да, вот даже для нас, для христиан, как-то вот, ну, немножко жутковато, но Бог принимает всех. Принимает ли Бог гомосексуалистов? Да, однозначно. Да. Любит ли Он их? Да. Умер ли Христос за них? Однозначно. Да, и 100% да. Но нам, христианам, надо избавиться от вот вечной попытки кого-то осудить, кого-то причесать, кого-то поставить вот, ну, вот к какому-то стандарту привести. Христианство — это не про стандарты. Христианство — это про взаимоотношения с Богом, которое формирует мои ценности. Вот это, мне кажется, очень важно. Про семьи. Помогать им надо. Помогать таким семьям
3: одевать.
1: Создать...
2: Купить одежду.
1: Я скажу так, кого-то одевать, а кого-то раздевать. Сейчас поясню, что я имею в виду. У меня был случай. Без имен и отсылок. Был случай, когда девочку в семье воспитывали очень строго. Вот. Ну, скажем так, пытались скрыть ее вторичные половые признаки. Вот. И как бы девочка со времени, вот, выйдя замуж, у нее стоит очень мощный запрет вообще на сексуальные отношения.
3: Табу.
1: Табу, да. То есть она отвергает свою сексуальность. Для нее ее сексуальность, она ее пугает. Почему? Потому что она не приняла свое тело. Она не приняла саму себя. Какой, кстати, ее задумал Бог? Почему? А потому что, ну, родители повели себя...
2: Очень жестко.
1: Жестко.
3: Крайне радикально.
1: Крайне радикально, что привело, по сути, к тому, что она сейчас отрицает свою сексуальность. И, ну, помогать таким семьям надо. Благо дело, что у нас в церкви есть целая программа, существует, да, для молодых семей, не только для молодых семей. Это консультирование. И во многом это решение вопроса.
0: Получается, что у нас большая часть общества с теми или другими проблемами, и у нас уже выросло не одно, наверное, поколение, испорченное вот такими вот неправильным воспитанием, неправильным представлением о сексуальности, неправильным представлением о, не знаю, адрес-коде, в конце концов, да, об одежде. И теперь, когда они уже сами стали родителями, и у нас уже вырастает поколение их детей, мы видим, что у нас общество, там, ну, боюсь сказать, в каком проценте, но, ну, просто не знает правильного...
3: Искалеченное общество, которое мы сегодня сталкиваемся, нам приходится с ним не только лишь как бы вот трудиться, жить, нам приходится где-то кому-то и мириться, но мы понимаем, что это неправильно, неверно, и нам нужна необходима им помощь. В чем она заключается? Я думаю, как раз это вот наша серия, они тоже, наша тема позволит на какие-то вопросы хотя бы дать ответ и помочь кому-то в чем-то найти ответ для себя.
0: Если все общество занято поиском себя и бесконечно спорит о мнениях, о том, кто прав, кто виноват и кого за что и судить, то мне видится, что Библия здесь может быть отличной альтернативой, по крайней мере, в христианском мире, вот этому спору о мнениях. Пусть Библия останется каким-то мерилом, какой-то основой, ведь мы уже сказали, там не прописаны все детали, там даны некоторые основы, жизнеполагающие основы, и по поводу воспитания, и по поводу одежды в частности. И если их взять за фундамент, то на нем можно построить здоровое общество.
3: И здоровую семью.
0: И здоровую семью.
2: Поэтому, мне кажется, это не только для вот именно христиан, это вообще, в принципе, как нравственная основа всего.
0: Да.
1: Один нюанс. Историческое христианство уже допустило такую ошибку. И вот нам этого нельзя повторить. В чем ошибка исторического христианства? В том, что когда христианство стало доминирующей религией, да, доминирующей идеологией вот, во всем, то христианство, к сожалению, не продемонстрировало принятие Бога искалеченного мира. А христианство на первое место выдвинуло требования и правила. Ты должен быть таким. Точка. Если ты не такой, ты враг. И во что это вылилось в средние века, мы знаем. Да, это сожжение.
0: Вместо принципов начали ставить правила.
1: Да, я даже скажу больше. Бога заменили правилами.
2: Да.
1: И если мы повторяем эту ошибку, если мы Бога заменяем правилами, при этом я не хочу сказать, что
0: правила,
1: это,
0: не нужны,
1: что
0: да?
1: Правила не нужны. Да, вот правила нужны. Это часть как бы Бога. Да? Но нам важно Бога представить людям прежде всего.
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
5: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Представьте себе такую картину. Маленький сынишка строит из песка замок на берегу, но набегающая волна уносит в море все его старания. «Папа, помоги!» – плачет он. «Конечно, дорогой!» – отвечает папа, и вместе с крохой начинает строительство снова. «Мама!» – жалуется дочь первоклассница. «Не могу завязать бант, помоги!» «Ну, конечно, родная!» И мама спешит на помощь дочке. Исполнение родительских обязанностей – это настоящее служение. В тот день, когда вы решили завести ребенка, вы подписались на долгосрочную службу. В служении есть истинное величие. Бескорыстная помощь родителей своим детям, подросткам – это тоже подлинное выражение любви. Служение ребенку происходит постоянно на протяжении многих лет. Но иногда родители чувствуют себя рабами, зависящими от супругов и детей. Если родители будут так относиться к своим обязанностям, дети это почувствуют, и они не воспримут это как проявление любви. Служение любви – не рабство. Это искреннее желание отдать свои силы другому. Сам Иисус Христос, будучи на земле, учил своих последователей: «Кто хочет между вами быть большими, да будет вам слугою». Так записано в Евангелии от Матфея, 20 глава, 26 стих. Служение любви происходит ежедневно, поэтому родители должны останавливаться и проверять, отражается ли любовь их в поступках. Мы с удовольствием помогаем выполнять домашние задания первоклассникам, но если старшеклассник обращается к нам за помощью, как мы обычно реагируем? Не пытаемся ли мы просто отвязаться от него? Сознательные родители хотят только одного – любить и быть любимыми. Мы хотим, чтобы подростки чувствовали нашу любовь к ним, чтобы их потребность в любви была удовлетворена. Но мы также хотим, чтобы они научились любить других. Важно заботиться о наших подростках, но мы должны научить их заботиться об окружающих. Если мы не будем учить их помогать другим, то они вырастут с навыками только получать, но ничего не смогут дать.
1: Мамины секреты.
2: Основное правило заключается в том, что вы делаете для подростков то, что они не могут сделать сами. Когда дети маленькие, вы их одеваете. Когда они подрастают, вы учите их одеваться самим. Когда дети маленькие, вы их кормите. Но по мере роста они овладевают этими навыками. Вполне целесообразно сказать 13-летнему подростку: «Когда ты был маленьким, я убирала твою комнату и складывала твои вещи. Думаю, что ты уже довольно взрослый, чтобы делать это впредь самому». В современном обществе все куда-то спешат и не успевают обучить подростков элементарным вещам. Вследствие этого многие люди, вступив в брак, обнаруживают, что не умеют готовить, убирать квартиру, стирать. Очевидно, что переход от обслуживания ребенка к обучению подростка самостоятельной работе требует от родителей времени и энергии. Однако это очень важно для эмоционального настроя и социального статуса подростка. Если он научится служению, он будет чувствовать себя полноценной личностью. Это повышает самооценку подростка. Более того, обретая определенные навыки, подросток обретает способность жить самостоятельно и таким образом сильнее чувствует свою независимость. Родители вносят значимый вклад в развитие зрелости подростка. Если родители не делают этого, подростки будут испытывать чувство неудовлетворенности, чувствовать себя неудачниками, будут обладать заниженной самооценкой, и общественные отношения будут даваться им нелегко. Невозможно переоценить значение родительской любви, выражающейся в обучении подростков служению другим. Любовь питает детей, когда они малы, но учит их питать самих себя, когда они подрастают. Не будем лишать наших детей своей помощи и поддержки даже тогда, когда они подрастают.
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Есть такое течение в христианстве, когда в конце каждой молитвы верующие люди произносят фразу «Во имя Иисуса». Так что же означает эта фраза «Во имя Иисуса Христа» в конце молитвы? Давайте мы посмотрим на Евангелие от Иоанна, 14 главу, и прочитаем слова Иисуса Христа. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Итак, верующие люди считают, что, выполняя заповедь или веление Иисуса Христа, они в конце молитвы произносят именно эту фразу «Во имя Иисуса». Потому что так сказал сам Христос, или так Он их научил, научил своих учеников. Что же на самом деле имел в виду Иисус, когда сказал просить во имя Его? Первое. Вообще имя в Библии, в Ветхом Завете, чаще всего, оно означает сущность или характер. Когда Бог кого-то называет, Он передает какую-то особую суть, ну, того или иного человека, который определяет его жизнь в будущем. Часто иногда библейские герои имели одно имя и одно имя, а потом Бог дает им другое, потому что это меняется суть человека или его характер. Но так не будет всегда и не было всегда, но имя означает именно сущность. Когда же Христос говорит о том, чтобы мы обращались к Отцу во имя Его, Он вовсе не говорит о том, чтобы мы в молитве обязательно упомянули эту фразу. Однако часть верующих людей, которые буквально воспринимают библейский текст и считают, что если так сказано, так и нужно соблюдать, они стали практиковать именно такую форму. То есть в конце молитвы произносить эту волшебную формулу. И если ты ее не произнес, значит, эта молитва уже не будет услышана Богом. На самом деле это не так. Христос хочет сказать следующее, что если мы понимаем сущность Христа, понимаем Его цели, понимаем Его мысли, если мы этими мыслями наполнены, и если желание Христа – это наше желание, то когда мы будем молиться, мы будем именно молиться о том, о чем хочет Он. То есть как бы ради Него или во имя Его. То есть вот как мы Его понимаем, как мы переживаем Его в своей жизни. Именно это и хотел Христос сказать. Теперь, когда мы будем читать слова Иисуса Христа, мы сможем понять их смысл. «Если чего попросите Отца ради Меня, то Я сделаю, и да прославится Отец в Сыне». Суть молитвы не в том, чтобы упомянуть эту формулу, а в том, чтобы наша молитва соответствовала Духу Христа, чтобы она, в ней были именно желания Христа. То есть мы просим о том, о чем желает Христос. В молитве мы хотим, чтобы осуществилось то, чего задумал Бог, чтобы осуществилась Его благая воля. И даже не сказав этой фразы «Во имя Иисуса», мы тем самым исполним эту молитву, потому что она будет такой. Пусть Бог поможет вам именно молиться так, как учил Христос, и ясно понимать тексты Священного Писания.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
4: Для вас поет квартет Заокской духовной академии.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Итак, люди решили восстать против Бога и не слушать его повеления расселяться по лицу всей земли.
2: Тима, а ты помнишь, какой ответ они дали Богу?
3: Они решили построить огромный город с огромной башней, высотой до самых небес.
2: Правильно. Они планировали построить мегаполис с огромной башней, чтобы там могли жить они и их многочисленные потомки.
4: И говорили они все на одном языке.
1: Потому что все эти люди были потомками Ноя и произошли от одной семьи.
3: Откуда же взялось так много языков?
1: Бог увидел их дела и сказал: «Не перестанут они делать то, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого».
4: Господь Бог сошел к этим людям и дал им каждому новый язык.
5: Это как?
6: Как?
1: Каждый из них стал говорить на унальтралингва.
4: Мит мондалурам.
1: Там миунапала.
4: Я вас не понимать.
1: Комедертило. Там миунапала.
4: Сеньор, я вас есть не понимать.
1: Не понимать, не понимать. Дай лопату. Так примерно и происходило. Один строитель просил другого принести воду.
4: А тот другой не мог понять слово «вода» и приносил вместо этого кирпич.
1: В другом месте строитель просил принести кирпич.
6: А ему приносили веревку.
7: Они совсем запутались.
2: Они перестали понимать друг друга.
6: Совсем-совсем не понимали?
4: Нет, нет, они совсем трух-трух, они понимают.
2: Как вы думаете, после этого они смогли достроить свое строение?
6: Нет!
1: Конечно же нет! Они оставили свою затею и перестали строить сначала башню, а потом и город.
8: Получается, их башня так и осталась недостроенной.
2: Получается так. Им стало невозможно общаться друг с другом. Поэтому дальше они вместе жить не смогли.
7: Они ушли из города?
2: Да, они стали ссориться, и им пришлось расселяться далеко друг от друга.
6: Они все-таки расселились по земле, как Бог и хотел.
1: Да, но именно с тех пор люди стали говорить на разных языках.
8: Мне их жалко. Почему они были такими непослушными?
4: Не все люди были такими. На земле всегда были люди, верные Богу.
8: Правда? Значит, не все строили Вавилонскую башню?
1: Нет, не все захотели участвовать в восстании против Бога. И они отказались строить башню высотою до небес.
7: Ура! У Бога были послушные детки.
2: Да, эти послушные детки слушались Бога и ушли далеко от этого города, которому после разделения всех людей на народы дали название Вавилон.
4: Те, кто ушел подальше от Вавилона, рассказали эту историю своим потомкам и заповедовали им слушаться Бога и соблюдать его заповеди.
6: А как звали этих людей?
1: Это были потомки старшего сына Ноя, которого звали Сим. Вот их имена. У Сима родился Арфаксад. У Арфаксада родился Сала, а у Салы родился Ивер.
4: Многие исследователи Библии считают, что именно при его жизни стали строить Вавилон.
1: Есть также мнение, что правнук Сима Ивер и его сын Фалек не были участниками строительства Вавилонской башни.
4: Они оставили после себя множество потомков, но один из них был особенным человеком. Этого человека звали Авраам.
1: Дорогие ребята, а вот кто такой Авраам и почему он назван другом Божьим, вы узнаете в наших следующих сериях. До новых встреч!
9: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
10: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
11: Thank you.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поют Марк Латухин и Юлия Широкова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтении. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии, книги «Эсфири». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание.

праздника Пурим, который сегодня празднуется среди еврейского народа. Во время этого праздника читается книга Исфири, и от пирожки под названием «Уши Амана», одного из врагов евреев в этой книге, проводят веселые конкурсы. Но сама книга полна не веселья, а трагизма. Это своего рода драма, сродни средневековому роману с дворцовыми интригами. Вот слова из середины книги, с ними обращается главной героине, царице Исфири, из персидского царя, ее двоюродный брат, который воспитывал ее и был ей вместо отца. «Не думай, что в царском дворце тебе не грозит та же участь, что ждет всех остальных иудеев. Если ты сейчас промолчишь, то помощь и избавление будут дарованы иудеям иным путем, а ты и весь род ваш погибнете. Как знать, быть может, для этого времени ты и достигла царского звания». Это суровое предостережение с отвагой и бесстрашием приняла Исфирь, главная героиня библейского повествования, готовая пожертвовать собой перед угрозой, нависшей над ее народом. Мы живем в сложном, противоречивом мире. Несмотря на многие усилия людей доброй воли, межнациональные столкновения, насильственное подчинение малых этносов более крупными, ответная месть, истребление целых народов и преследование людей по национальному религиозному признаку остаются горькой повседневной реальностью современного мира. Проблемы межнациональных отношений сложны и трудноразрешимы, и темы, затронутые в этой древней книге, для каждого поколения по-новому злободневны. Книга Исфири, вторая из двух книг Ветхого Завета после книги Руфи, названа именем женщины. Исфири, еврейская девушка-сирота, сыграла судьбоносную роль в истории своего плененного народа. События, описываемые в книге, происходят в эпоху господства одной из самых могущественных мировых держав – Персидской империи, во времена Ксеркса I. В Библии он назван Ахашверош. Он царствовал в 486-465 годах до Рождества Христова. Они приходятся на период между первым и вторым возвращением иудеев из Вавилонского плена. Значительная часть иудеев все еще продолжала оставаться на чужбине, несмотря на призывы пророков Исаии и Иеремии выйти из Вавилона. Они стали частью тогдашнего общества, пытаясь при этом сохранять собственную самобытность. Основная цель книги – напомнить о верности Бога Завету, данному еще Аврааму, и показать, каким удивительным образом он заботится о своем народе и избавляет его от неминуемой гибели. Книга призвана укрепить веру народа в Божье водительство, придать ему мужество и твердости в минуту опасности и вселить надежду на то, что Бог никогда не оставит свой народ. В книге Исфири не упоминается имя Бога. В еврейском оригинале оно упоминается только в греческом переводе. Не говорится об Иерусалимском храме, молитвах, заповедях, но вместе с тем невозможно не заметить, как незримо присутствует Бог в поступках героев, как удивительно и непостижимо его провидение проводит их через все жизненные перипетии. В книге переплетаются несколько ключевых тем. Повествование начинается с описания событий, происшедших во времена царя Ксеркса, который на третий год своего правления устроил пир не только для вельмож и сановников, но и для простого народа. Царские пиры служат фоном, на котором происходят основные события. Красной нитью через всю книгу проходит тема повиновения и неповиновения царским указам, не подлежащим отмене. Стержнем повествования, безусловно, является тема спасения народа от уничтожения, наиболее ярко звучащая в словах Мардохея, приведенных выше. Исследователи обращают внимание на тонко и глубоко продуманные автором художественные приемы – сатиру, гротеск, изящество стиля, симметричную композицию книги Исфири, основанную на линейном развитии событий. Начавшись с описания роскошного пира, устроенного Ксерксом, книга повествует о том, как царица Астинь отвергает требования царя предстать перед пирующими, как уязвленный, опозоривший сам себя царь, лишает ее царского достоинства и находит новую супругу. Так в захватывающем сюжете этой драмы появляются Исфири, ее старший двоюродный брат Мардохей, предупредивший царя о готовящемся заговоре. Обретение ими властных полномочий вызывает зависть у Амана, правителя, которого царь возвысил выше всех своих князей. Оскорбленный тем, что Мардохей не кланяется ему, Аман подстрекает царя подписать указ об истреблении всех проживающих на территории этой империи иудеев. И только смелое ходатайство царицы Исфири спасает Божий народ от неминуемой расправы. Завершается книга описанием торжеств и установлением праздника Пурим, от пур, жребий, в честь удивительного избавления. Автор книги Исфири неизвестен.
Из повествования явствует, что

Пастору хорошо знакомы персидская культура и общественно-политическая обстановка в империи. Он легко ориентируется в географических реалиях и исторических персоналиях. В частности, ему известна распространенная у персов практика определять счастливые и несчастливые дни, бросая жребий. Со времен ранней церкви авторство книг приписывали Мардохею. Существует также предположение, что книга написана Эзрой или Неемией, но убедительных доказательств в пользу этого у исследователя нет. Появление книги Эсфири в каноне Священного Писания, вне всякого сомнения, не случайно. И хотя в еврейском тексте книги имя Бога даже не упомянуто, ее содержание не сводится к детективному повествованию о жизни царского двора, где от почета, богатства и роскошных перов до позорной казни всего один шаг. Более того, сам ход ее событий не просто цепочка случайных совпадений. Бог действует в истории даже тогда, мы не говорим, а может быть, когда и не думаем о нем. Он незримо присутствует в жизни каждого народа, стоит за судьбами этого мира и в своем проведении злые помыслы людей обращает во благо. Но совершается это не всегда через славных царей и великих пророков. Избавителем своего народа может оказаться слабая женщина и вообще всякий человек, который готов исполнить Божью волю. И через века простая девушка из Назарета ответит согласием на благую весть о рождении сына, который спасет не один народ, но все человечество.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поют Анастасия и Александр.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Какое мое любимое блюдо? Любое, приготовленное не мной. Так ответила на этот вопрос известная актриса Татьяна Доронина. Если вы еще не любите готовить, но вам все-таки хотелось бы научиться, начните с простых и полезных блюд, которые мы здесь готовим вместе. И обещаю, вы полюбите готовить.
4: Картофельная запеканка с грибами и овощами. 1 килограмм картофеля сварить в подсоленой воде. Затем воду слить. Картофель тщательно намять и остудить. Добавить 3 яйца и соль по вкусу. 300 граммов грибов и 2 луковицы нарезать и пассеровать с растительным маслом. Посолить, затем добавить 100 граммов сметаны и продолжать тушить до готовности. 400 граммов цветной капусты и 400 граммов брокколи отварить в подсоленой воде. 100 граммов сыра натереть на мелкой терке. Глубокую форму для запеканок смазать маслом. Посыпать панировочными сухарями. Выложить половину картофельного пюре, затем грибы, потом вторую половину пюре. Сверху красиво выложить рядами брокколи и цветную капусту. Ряды цветной капусты посыпать сыром. Выпекать 20-30 минут.
3: Брокколи для многих, по-моему, еще в диковинку. Но нужно отметить, что она тоже очень вкусная. Очень просто готовится. Она вкусная, даже если просто отварить в подсоленной воде. А кроме того, как и все темно-зеленые овощи, брокколи очень богаты кальцием. Поэтому это замечательно, что у нас будет рецепт с использованием брокколи. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». И сегодня мы вновь обратимся к жизни библейского патриарха Авраама. Тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Одного раза договориться с Господом недостаточно». Мы с вами обратимся к чтению 17 главы книги «Бытие». Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен, и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов. И весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя. И поставлю завет мой между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их, в завет вечный, в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь, всю землю ханаанскую, по владение вечное, и буду им Богом». И сказал Бог Аврааму: «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их». Итак, Господь вновь обращается к Аврааму. Но, друзья, сколько прошло времени с тех пор, когда Господь последний раз общался с Авраамом? Это было более чем 10 лет назад. Что мы видим с вами? Когда мы изучали с вами главу 12, 14, 15, мы видели следующую закономерность. Когда Авраам был послушен Господу и принимал верные решения, например, когда он после освобождения своего племянника Лота сказал твердо царю Содомскому, что не возьмет от него даже нитки, от ремня обуви его, Бог незамедлительно является Аврааму. Но когда Авраам ослушался Господа, то Бог перестал общаться с Авраамом как с другом и обращается к нему уже спустя свыше 10 лет. В очередной раз Бог является ему в возрасте 99 лет. Несомненно, это был упрек Аврааму, чтобы он понял, с Богом шутить нельзя, особенно если ты с ним вступил в отношения завета. И обратите внимание, друзья, на еще одну деталь. Почему-то Господь здесь, в этой 17 главе, уже в четвертый раз повторяет свое обещание, которое он дал Аврааму, когда тому было еще 75 лет, то есть 24-25 лет назад, когда Авраам должен был выйти из Харана. Вот уже четвертый раз Господь говорит Аврааму одно и то же. Для чего? А все это нужно было по той причине, что Авраам несерьезно относился к словам Господа. Или точнее, он относился серьезно, но потом шло время, и что-то происходило с его верой. Она таяла, как весенний снег на солнце. И поэтому Господу приходилось вновь и вновь повторять Аврааму свое обещание. Однако, если в 12 главе Бог просто говорит Аврааму: «Авраам, я тебе обещаю землю ханаанскую, я тебе обещаю наследника, от которого произойдут множество народов в семени твоем, в тебе благословлятся все народы», то когда Авраам не поверил Господу в 12 главе и выдал Сару, жену свою, за сестру, Бог уже заключает с ним договор. Он просит Авраама принести в жертву животных. И мы с вами говорили о том, что означало рассечение животных, разведение огня, прохождение между рассеченными животными. Это означало, что Авраам приносит торжественную клятву, присягу, что он готов, если нарушит слова этого договора с Господом, быть рассеченным, как это животное. Однако прошло время, и Авраам подумал, что после 10 лет Бог, наверное, забыл о своем обещании, о своих угрозах. И когда они с Сарой решили провести такой маневр с Агарью, то Бог решил не оставлять этого дела на самотек. Но является Аврааму в очередной раз и говорит: «Авраам, я снова хочу заключить с тобой завет». Но, Авраам, понимаешь, ты был неверен в том завете, и, по идее, я должен сейчас взять меч и рассечь тебя на две части, как тех животных, потому что ты нарушил наш с тобой священный договор. Однако, Авраам, я не хочу тебя убивать. Давай вот что сделаем. Я не рассеку тебя надвое, а ты сам у себя отсечешь маленькую частичку твоего тела». И вот как об этом сказано далее. «И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Итак, Господь говорит Аврааму сделать над собою обряд обрезания. Это болезненная процедура для мужчины в зрелом возрасте, но так Бог воспитывает веру в своих последователях. Он не хотел, чтобы Авраам совершал над собой это болезненное действие, однако Авраам никак не хотел воспринимать уроки веры. И позже Господь продолжит эту практику в отношении других библейских патриархов. Так, например, когда внук Авраама Иаков будет бороться с Господом у потока Иавок, бороться за право называться новым именем, то Господь в результате этой борьбы тоже сделает его физическим калекой. На всю жизнь Иаков будет хромать на одно свое бедро. Хромым будет человеком. Для того, чтобы он никогда не забывал, кем он был ранее и кем стал впоследствии. И дальше Бог говорит не только то, что нужно сделать Аврааму в отношении себя, но и в отношении Сары. Бог говорит ему: «Авраам, ты знаешь, если ты думаешь, что я призвал тебя одного, ты глубоко заблуждаешься. У тебя есть Сара, и она для меня не менее ценна, чем ты сам. Без нее, Авраам, ты ни на что не способен, ты ни на что не годишься». Практика дальнейшей жизни Авраама покажет, что без Сары Авраам мог производить только диких ослов в больших количествах. После смерти Сары он возьмет себе в жены еще Хитуру и еще возьмет наложниц, и у него от этих женщин родится много сыновей, об этом мы можем прочитать в 26 главе книги «Бытие». Но все это было не то. От этих людей произошли народы, всю свою историю, враждовавшие с потомками Исаака. Почему же Бог уделяет такое большое внимание Саре? Да потому что она прошла с ним великий путь из Ура Халдейского до этого места. У нее был богатый опыт путешественницы. Она вместе с Авраамом переносила все тяготы этого длительного перехода, путешествия, длиною в жизнь. Агарь же ничего этого не знала и не видела. Она хотела быть госпожой вместо Агари, вместо Сары. Но она не знала, что за этим стоит. Часто, друзья, мы тоже совершаем такую ошибку, когда хотим занять чье-то положение или завидуем чьему-то достатку, завидуем, что у нашего знакомого или друга или начальника большая красивая машина, квартира. Но, к сожалению, мы видим только внешне. Мы не знаем, что скрывается за этим благополучием, какие стрессы, переживания испытывают люди, имеющие достаток. Сколько нервов они тратят на то, чтобы приобрести это земное сокровище и затем его удержать. И поэтому Бог, обращаясь к Аврааму, говорит: «Авраам, не забудь и про свою супругу Сару, и не называй ее больше Сара, а называй ее Сарра». То есть Бог прибавляет еще одну буковку «Р» в имени Сары. И если раньше она была госпожой в доме своем, то теперь ее имя приобретает другой оттенок. Она должна стать госпожой многих народов, не только в доме своем. Роль ее существенно повышается. От нее должны произойти многие народы. «И сказал Бог Аврааму: Сару, жену твою, не называй Сарую, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Измаил был жив пред лицом моим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству ему после него. И об Измаиле я услышал тебя, вот я благословлю его, и возвращу его, и весьма, весьма размножу его. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий народ, но завет мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сара в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и восшел от него». Что происходит дальше, друзья? Дальше происходит очень интересная реакция Авраама. Если в начале разговора с Господом он просто падает ниц перед ним, то теперь, после услышанного, он начинает смеяться. Давайте еще раз обратим внимание на эти слова Писания. «И пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам в себе: неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летняя, неужели родит?» То есть Авраам смеется. Удивительно, Бог ему в четвертый раз обещает, просит его заключить с ним еще один договор, а Авраам смеется. Знаете, вот эта история показывает не только, каков у нас Бог милостивый, всемогущий, заботливый, но, на мой взгляд, здесь есть и некая доля юмора у Господа. Потому что Господь никак не упрекает Авраама, не говорит ему: какой ты, Авраам, нехороший человек, смеешься над моими словами, как тебе не стыдно. А Бог просто обещает: знаешь, Авраам, я об Измаиле тебя услышал, он будет не просто жив, а очень сильно размножится. 12 народов произойдут от него. Ты хотел одного сына, а у тебя будет множество народов, и вместо одного дикого осла их будет в 12 раз больше, Авраам. Я думаю, тебе это понравится». Дальнейшая история покажет, что слова Господа оказались верными, и от Измаила произошли арабские народы, которые доставляли много беспокойства потомкам Исаака. Постоянно были какие-то конфликты между ними. И все это из-за смеха, скептического смеха Авраама. С Богом нельзя смеяться, друзья, или нужно быть готовым нести определенные последствия за свои слова и реакции на Божьи обещания. Бог опять повторяет Аврааму, что именно Сара родит тебе. И принято считать, что у человека самое лучшее время – это его молодость. Нужно в молодости всего успеть натанцеваться, покушать вкусной еды, подружиться со многими женщинами или мужчинами. А потом старость, потом уже будет поздно это все делать. Однако на примере жизни Авраама мы видим, что это не так. И второй жизненный тайм может быть гораздо более благословеннее, радостнее, чем предыдущая жизнь. Мы видим, что чудо было совершено, чудо рождения Исаака было совершено не только в отношении Сары, которая перестала быть женщиной и, можно сказать, стала бабушкой, так как у нее прекратилась обыкновенная женская, но Бог также совершает чудо и в отношении Авраама, потому что Авраам в этой главе очень трезво оценивает свои способности к деторождению, смеется по этому поводу и говорит: «Господи, где ты был раньше, когда я был способен к зачатию, теперь уже все, разве может быть от столетнего сын?» Поэтому Бог творит двойное чудо. И здесь опять проявляется такая тонкая ирония или доля юмора Божьего. Бог не только делает Авраама способным к зачатию Исаака, но сохраняет этот дар мужской силы Аврааму на многие годы, еще на 75 лет. Авраам прожил долгую, насыщенную жизнь, 175 лет. И после смерти своей жены Сары, которая умерла гораздо раньше его, в 127 лет, а Авраам умер в 175 лет, Авраам смог еще жениться на нескольких женщинах, точнее, он взял в жены Хитуру, а остальных еще 5 или 6 женщин он взял в качестве своих наложниц. Мы видим, насколько сила его мужская была велика, и его хватало на нескольких женщин. Вот так Бог может поступать с нами, если мы не совсем ему послушны. Бог помиловал Авраама, помиловал Измаила, Агарь. Тот, кто говорит, что Бог в Ветхом Завете – это злая личность, которая издевается над людьми, он просто невнимательно читает слова Священного Писания. Он многие детали просто пропускает мимо глаз. На примере жизни Авраама мы вместе с вами, друзья, можем убедиться, насколько благ и милостив и добр Господь, насколько Он снисходителен к нашим просчетам, к нашей неверности в отношениях с Ним. Хотелось бы с вами поговорить еще об обряде обрезания и крещении. Ведь в Новом Завете для того, чтобы вступить в отношения с Господом, больше нет необходимости совершать этот болезненный обряд. Достаточно зайти в воды крещения, и ты будешь в завете с нашим Господом Иисусом Христом. В чем же принципиальное различие между обрядом крещения и обрядом обрезания? А дело здесь вот в чем. Бог повелевал обрезывать младенцев от 8 дней после рождения. Так он сильно хотел спасать всех людей. Ты еще ребенок, но ты уже можешь быть в Царстве Божьем. За тебя уже Отец принял это решение, чтобы ты был спасен. В Новом Завете ситуация другая. Если вы будете внимательно читать Новый Завет, в частности, книгу «Деяния», вы нигде не найдете случаев крещения младенцев. Эта практика в христианской церкви появится позже, через несколько веков. А в Новом Завете крещение принимали исключительно взрослые люди. Ведь что такое крещение? Это обещание Богу доброй совести. Это торжественная клятва, присяга христианина – жить для Господа в доброй совести. И младенец не может дать такой клятвы. Это может дать только человек в зрелом возрасте, который понял слова Господа и решил последовать за Ним. Как вы думаете, друзья, а где больше милости и благодати? В обряде обрезания или в обряде крещения? Где сильнее Господь хотел спасения людей? У меня складывается такое впечатление, что в Ветхом Завете Бог был больше заинтересован в спасении. С каким искушением сталкивался затем новорожденный? С тем, чтобы прийти к Господу или с тем, чтобы не отпасть от Него? Естественно, напрашивается разумный вывод о том, чтобы не отпасть от Него, потому что благодаря своему Отцу он уже в завете с Господом и наследник жизни вечной. А вот в Новом Завете, друзья, у нас с вами задача посложнее. Нам нужно прийти к Господу. Мы боремся с искушением не как уйти от Него, а как прийти к Нему. И это непросто. Это сложно. Христос ничего от нас не таит, и Он говорит, что старайтесь идти тесными вратами. Многие поищут этот путь и не смогут его найти. Я это все говорю к тому, чтобы мы еще раз могли убедиться, что милость Господа, она осталась неизменной, как в Ветхом Завете, так и в Новом. Бог по-прежнему нас любит. Его, он не стал более добрым или снисходительным в Новом Завете, или не был злым в Ветхом Завете. Он всегда был милостив и благ к человеку. Также интересно поразмышлять с вами об имени Исаака. Это второе указание, которое Бог дает Аврааму, как он должен назвать своего сына. И он говорит: «Авраам, у тебя родится сын, и ты назовешь его Исаак». Что же означает это имя? А это имя означает «сын смеха» или «он смеется». Тот, кто имеет возможность читать Слово Божие в оригинале, на иврите, он знает, что разница между смехом скептика и смехом чистой радости, она всего лишь в одну букву. Исаака назвали Ицхак. Это смех бедолаги, который силится сделать что-то невозможное, и над ним смеются. Таким смехом, чтобы не плакать, часто смеются мужчины в местах не столь отдаленных или проходящую службу в армии. Но есть еще смех чистой радости, о котором мы можем прочитать с вами в Псалме 125 стихе 2. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш – пение. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними». Это когда Господь возвращал свой еврейский народ из плена. Тогда уста их были полны веселья, смех, радости, чистый. Эта идея передается словом «схок». Разница всего в одну букву. И вот, друзья, представьте, каково было затем Исааку впоследствии. Он уже давно забыл или даже и не помнит, как ему было больно, когда его папа обрезывал. Но вот что делать с этим именем? Ведь он с ним прожил всю жизнь. И наверняка он задавал вопросы: «Папа, почему меня так назвали? Почему у Измаила такое красивое имя, да слышит Бог, а у меня сын смеха? Папа, почему?» Это тоже был упрек Аврааму. Авраам, твой первенец, тот, которого ты так долго ждал, носит такое смешное имя. Но это важно, Авраам, и для него, и для тебя. И мы видим, что логика Бога, она несколько иная. Тот, кто не стал наследником Божьих обещаний о спасителе мира, назван «да слышит Бог». А тот, от которого должны произойти многие народы и в итоге родится спаситель мира, назван «сыном смеха». Вот как Господь действует. Вот он как даже готов умолять сам себя. Он готов вести свою историю рода человеческого, от рода человеческого, начиная с сына смеха. Господа это не смущает, потому что для Господа важна не внешняя наша оболочка, не то, как мы выглядим, как мы умеем говорить, чем мы владеем. Для Господа гораздо большее значение имеет, какие мы. Для Господа важно, чтобы мы были настоящими людьми, а не казались ими. Для Господа важны не столько наши внешние дела, но наши мысли, наше сердце. Вот что волнует нашего Господа более всего. И заканчивая исследование этой 17 главы, друзья, я призываю вас не совершать ошибок Авраама, всерьез относиться к Слову Божьему, не смеяться над Словом Божьим, помня, что с Господом не стоит легкомысленно шутить, потому что последствия могут быть достаточно серьезными.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Этого писателя называют самым национальным писателем России. Он вошел в литературу как знаток духовной и бытовой жизни народа. За ним сложилась репутация как писателя широких гуманистических взглядов. Однако многие его произведения были не поняты и не приняты современниками. Масштаб его художественного дарования по достоинству оценили только в 20 веке, когда появились статьи Горького о его новаторстве и драматичной творческой судьбе, работы Эхенбаума о его сказовой манере, иллюстрации Кустодиева, оперы Шостаковича, а также многочисленные спектакли и фильмы по его произведениям.
1: Дело всей жизни. Николай Лесков.
2: Николай Семенович Лесков происходит из дворян. Он родился 4 февраля 1831 года в селе Горохово Орловского уезда. Первоначальное образование Лесков получил в доме богатых родственников. В 1841 году поступил в Орловскую гимназию, но учился неровно. И в 1846, не выдержав переводных экзаменов, начал службу писцом в Орловской палате уголовного суда. В те годы он много читал, вращался в кругу орловской интеллигенции. Внезапная смерть отца и бедственное разорение семьи изменили судьбу Лескова. Он переехал в Киев под опеку дяди, профессора университета, и стал служить в Киевской казенной палате. Влияние университетской среды, знакомство с польской и украинской культурами, чтение Герцена, Фейербаха и Бюхнера, дружба с иконописцами Киевско-Печерской лавры заложили фундамент разносторонним знаниям писателя. Внук священника, Лесков всегда подчеркивал свою родовую связь с сословием, изображение которого считал своей специальностью в литературе.
3: Религиозность во мне была с детства, и притом довольно счастливая. Ну, то есть такая, какая рано начала во мне мирить веру с рассудком. Я думаю, что и тут многим обязан отцу. Матушка тоже была религиозна.
2: Лесков начал литературную деятельность довольно поздно, в 30 лет. 1863 год – это официальное начало писательской карьеры писателя. Он публикует свои повести «Житие одной бабы», «Овцы-бык», работает над романом «Некуда». В этом романе он отрицает модные в то время революционные нигилистические идеи. Современники восприняли роман как клевету на молодое поколение. Главная мысль Лескова в этом произведении – бесперспективность революции в России и опасность неоправданных социальных жертв. Начиная с 1860-х годов и до последних дней, Лесков много писал о религиозной жизни русского общества. Он входил в мир старообрядцев и сектантов, личностно участвуя в поиске истинной веры. Писатель стал проповедовать внеконфессиональное христианство и сблизился с толстовством. Он так писал о самом Толстом.
3: «Я всегда с ним в согласии, и на земле нет никого, кто был бы мне дороже его. Меня никогда не смущает то, чего я с ним не могу разделить. Мне дорого его общее, ну, так сказать, господствующее настроение его души и страшное проникновение его ума».
2: Лесков всегда выступал в защиту чести и достоинства человека. Он ставил свободу ума и совести на первое место, воспринимая личность как единственную неприходящую ценность, которую нельзя приносить в жертву ни разного рода идеям, ни мнениям разноречивого света. Николай Семенович трепетно относился к Священному Писанию. Он считал, что Библия – – это первая важнейшая книга для христианина, данная ему Богом, для того, чтобы просветить его разум, очистить сердце и спасти его душу. Соглашаясь с Оригеном, древнегреческим теологом, он писал:
3: «У того, кто ежедневно поучается из Священного Писания и стремится основательно разуметь его, более и более обновляется ум. Священное Писание совершенно необходимо для руководства нас к честности, умеренности, человеколюбию, вере и постоянству. А кто не хочет обновлять своего ума в этом, тот будет заблуждаться и обманываться во всем».
1: Дело всей жизни. Николай Лесков.
2: Писатель всегда стремился искать лишь правды в жизни, давая всякой картине, говоря его словами, подлежащее освящение и толк по разуму и совести. Любя свой народ, он стремился, по словам Горького, ободрить, воодушевить Русь. В конце своего жизненного пути Николай Семенович Лесков писал: «Я вижу яркий маяк и знаю, чего держаться». Это призвание было поистине выстрадано писателем, прожившим сложную жизнь, полную тревог и ошибок, исканий и потерь.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мне задали любопытный вопрос. Что значит лестница Иакова, упоминаемая в Ветхом Завете? И нам для этого нужно действительно посмотреть текст Священного Писания и взглянуть. Итак, лестница Иакова упоминается в книге «Бытие» в 28 главе, в 12 стихе. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней». И 13 стих. «И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака». Ну и дальше там идет слова Божие, которые Господь уже обращается непосредственно к Иакову. Что же означает именно эта лестница? Нам нужен контекст. Во-первых, Иаков, конечно, совершил не очень хорошее дело. Он действительно согрешил против своего отца, обманув его, и обманом заполучил благословение. И с тем, чтобы его брат Исав, который это благословение должен был получить, его не убил, Иаков вынужден бежать к своему родственнику. И вот по дороге во время этого бегства он останавливается в пустынном месте, кладет камень себе под голову и засыпает. И вот ему снится вот этот сон, когда он видит как раз лестницу. И возникает вопрос, что это за лестница. Одно из толкований говорит о том, и очень важно, это нужно понимать, что это был, скорее всего, зиккурат. А зиккурат – это, скажем, такой вид строительства храма, на который с разных сторон были именно лестницы. Он поднимался высоко.

И наверху располагался, ну, как бы храм или место обитания Бога. Скорее всего, это не значит, что именно Яков видел сам зиккурат, но поскольку еще тогда не было откровения о святилище, и не было, естественно, мы еще не живем в эпоху христианства, когда есть четкое понимание места, да, как должно строиться святилище и какие есть храмы христианские и тому подобное. Естественно, в его представлении, скорее всего, возникает та картина, которая была привычна ему вот в то время, в Месопотамии, да, поскольку именно такие храмы были распространены. И он, скорее всего, видит именно картину эту. Но, что интересно, по этой лестнице идут не жрецы, а ходят именно ангелы Божии, спускаются вверх и вниз. И более того, по разным переводам, в одном переводе говорится о том, что именно на самой высоте стоит Господь Бог, который к нему обращается. Но есть и другой вариант, который говорит о том, что рядом с ним стоит Бог. То есть, как бы Бог, получается, сходит с неба по этой лестнице, находится рядом с Иаковом и говорит о том, что именно он избран. И именно несмотря на то, что он совершил, Бог его все равно благословит, и именно через него произойдет дальше благословенный род и Божий народ. Но какое значение имеет именно эта лестница Иакова? Во-первых, конечно же, для Иакова это означало, что именно Господь обращается к Иакову и говорит о том, что он к нему близок, что он повторяет завет, который дает и Аврааму, и Исааку. И он таким образом как бы подтверждает, что он дальше находится в этом завете и особо будет в благословении. Но это не все. Когда мы смотрим Новый Завет, а именно Евангелие от Матфея, первую главу, то мы видим, что эти слова Иисус Христос уже адресует немножечко к другой ситуации. Когда он разговаривает с Нафанаилом, который, ну, был удивлен тем, что Иисус сказал про него, и Христос говорит такие слова. И говорит ему, то есть Нафанаилу. Это первая глава, стих 51. «Истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Получается, вот эта лестница Иакова, с одной стороны, она показывает о возобновлении завета Бога именно с Иаковом, некий символ, что именно через него произойдет Божий народ, и это такое ободрение Иакова о том, что Бог рядом с ним. Но в Новозаветнем, получается, этот образ лестницы Иакова означает исполнение обетований Божьего, что от этого Божьего народа наконец-то происходит Мессия, то есть Божий Сын, Божий Сын Человеческий, который теперь соединяет небо и землю, и дает людям возможность спастись, да, то есть некое такое соединение земли и неба, которое осуществляется наконец-то через избранного Богом Мессию, посланника Иисуса Христа. Вот что означает лестница Иакова. С одной стороны, это обновление завета Бога с Иаковом, и, соответственно, что через него произойдет Божий народ. А второе значение лестницы Иакова, что это указание на то спасение, которое теперь осуществится через Иисуса Христа, когда в нем воплотится истинный человек и истинный Бог. Но тоже можно сказать, что как возобновление Нового Завета теперь для Божьего народа и для тех, кто, поверив в Иисуса Христа, становится частью этого народа. Теперь для него открыты небеса и доступна вечная жизнь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! И хоть я не стоял на учете в наркологическом диспансере, не проходил реабилитацию в реабилитационном центре, но в определенный момент я понял, что, к сожалению, в своей жизни я не умею расслабляться без алкоголя, не научился грустить без алкоголя, не смог справляться с трудными жизненными ситуациями. Вы знаете, на нашей планете алкоголь вызывает около 2 миллионов смертей в год. Это 5000 случаев ежедневно. Согласно статистике, основной причиной смертности среди мужчин в возрасте от 25 до 45 лет является именно употребление алкоголя. Алкоголь создал в вашей жизни проблему? Или понимаете, что создаст? Проблема употребления алкоголя стоит в том, что не только употребляющий его страдает от этого, но и еще его окружение. И вы это поняли. Вы молодец. Алкоголь – это болезнь или зависимость? Сегодня над этим очень многие спорят. Одни говорят, что алкоголь – это болезнь. А другие говорят, что хорошо, если вы приведете на необитаемый остров людей, больные заболеваниями, там, экзема или какое-то другое вирусное заболевание и алкоголика. Если двоих первых не начать лечить, болезнь начнет прогрессировать. А если алкоголику не давать употреблять алкоголь, он выздоровеет. Некоторые говорят, ну хорошо, а алкоголь... Если он попадет на необитаемый остров, он будет думать, как ему перегнать все-таки какие-то плоды в алкоголь. Мы не будем сегодня сражаться за формулировку. Мы просто знаем, что выход есть, и мы вам поможем. Важно понять, что это враг, и победить его возможно. Есть такая поговорка: информирован, значит вооружен. Поэтому мы сначала получаем с вами информацию, а после пользуемся спасательными средствами, которые помогут вам стать свободным. Ведь чтобы победить любую зависимость, кстати, эта информация будет полезна людям, имеющим и другие зависимости, такие, например, как табачная, пищевая, игровая и так далее. Если вы или в вашем окружении есть люди, которым вы сможете помочь, в любом случае будьте с нами, и что-то ценное вы для себя обязательно извлечете. Надо знать всего лишь две вещи, чтобы стать победителем. Первое. Когда ты хочешь от чего-то отказаться и что-то приобрести новое, нужно знать, что мне необходимо делать, когда в моей жизни происходит перемен, и второе, чего мне делать ни в коем случае не нужно. До того, как мы приступим к конкретике того, о чем мы говорили раньше, задайте для себя вопрос: для чего я хочу перестать употреблять алкоголь? С некоторыми доводами многие, не начав, уже обречены на провал. Например, я вспоминаю интересный случай своего знакомого нарколога, которому жена привела своего мужа и говорит: пожалуйста, помогите ему перестать употреблять алкоголь. Он пьет и пьет, пьет и пьет. Этот врач-нарколог говорит: хорошо, приводите мужа. Они пришли вместе. И врач-нарколог спрашивает: вы хотите избавиться от алкоголя, перестать употреблять? Муж говорит: да, хочу. Он говорит: а зачем вам это нужно? Ведь представьте, теперь по праздникам, вот, в компании с друзьями, вы теперь не сможете употреблять алкоголь. Муж разворачивается к жене и говорит: ну вот, видишь, я же тебе говорил, что иногда можно. Жена ничего не поняла, но врачу-наркологу нужно было понять, какая мотивация, он сам хочет или это просто его жена хочет, чтобы перестал он употреблять алкоголь. Очень важно, чтобы вы это осознали, задали себе вопрос: для чего мне нужно перестать употреблять алкоголь, чтобы обрести эту победу. Уверен, вы станете победителем. Итак, начнем с фундаментальной глобальной мотивации и будем находить причины и осознанно поймем, чем же является алкоголь и как алкоголь действует на организм. Мы узнаем, как от него избавиться и на физическом, и на духовном, и на психологическом уровне. Итак, вначале нужно задать себе вопрос: в чем смысл моей жизни? Каково мое предназначение? Как и для чего раскрыть свой потенциал? И как его использовать? Откуда я? Зачем я здесь? Куда я иду? Ого, скажете вы. Ведь мне нужно просто завязать с алкоголем, потому что утром у меня болит голова, трясутся руки, и мне бы не хотелось употреблять его, потому что жена уже ругается, а здесь какие-то пошли философические вопросы. Если нет ответа хотя бы на один вопрос, внутри вас будет создаваться вакуумная пустота, и мозг будет стараться искать ответ на этот вопрос. И если он не будет найден, будет создана зона тревоги, с которой некомфортно жить. И человек старается заглушить свой мозг или будет стараться каким-то отключением. Кто-то может употреблять алкоголь, здесь пошли сигареты, может быть, другие наркотики. Кто-то вначале может быть, знаете, создавать какую-то иллюзию в виде сериалов. Кто-то начнет употреблять больше сахара, потому что сахар тоже блокирует мозг. Больше всего к этому подвержены женщины, чтобы уйти от какой-то проблемы. Или кто-то, может быть, начнет заходить в компьютерные игры. Ну, как-то отвлекаться от этих глобальных вопросов, потому что каждый человек должен найти ответ, для чего я здесь. И вы знаете, я уверен, что мы это сможем сделать вместе. В России рынок алкогольной продукции – одна из ведущих отраслей экономики страны по объемам и уровню привлекательности для предпринимателей. Хотя сегодня многие понимают, что наша страна от производства и употребления алкоголя не только приобретает, но она больше теряет. Потому что акцизы поступают, но они поступают незначительными по сравнению с теми убытками, которые теряет наша страна. Эти болезни, эти детские дома, тюрьмы переполнены людьми, которые употребляют алкоголь. Дорожно-транспортные происшествия – это и многое другое. И вот те люди, которые производят, конечно, алкоголь, они понимают, что им бы хотелось больше производить и чтобы их продукцию больше потребляли. Поэтому всевозможная реклама, скрытая реклама фильмов, сегодня эпизоды в фильмах – они проплачиваются алкогольными табачными компаниями для того, чтобы... Потому что открытая реклама, она запрещена. А эти люди, которые производят, они понимают, что им нужно толкать свой продукт. Поэтому проплачиваются различные сцены кино, где люди употребляют алкоголь в тех или иных жизненных ситуациях. Занимает также лидирующую позицию среди других производств, которые употребляют другие продукты. Хотя интересно, алкоголь он не является продуктом. Он является продуктом, может быть, какого-то химического состава, но не тем продуктом, который сегодня нужно продавать в продуктовых магазинах, в пищевой промышленности. Но сегодня, к сожалению, мы видим не совсем правильные вещи. И, конечно, деньги поступают в госбюджет, но убытки, как мы уже говорили, в разы больше и больше. И вы знаете, бюджету хорошо, но чем это грозит населению, мы уже с вами поговорили, или конкретно нам с вами. Особенную тревогу вызывает тот факт, что люди, начинающие употреблять алкоголь раньше 15 лет, в 4 раза больше подвержены риску стать зависимыми во взрослом возрасте. А сегодня как раз молодежь, подростки и начинают употреблять вот эти алкогольные яды как раз в этом возрасте. У них идет половое созревание, и они понимают, что они становятся взрослее. И вот в частности молодежь думает, ага, что делают взрослые? Взрослые, они курят. Может быть, мне начать курить, и я буду еще взрослее. А некоторые взрослые, они употребляют алкоголь. Может быть, и я, если буду употреблять алкоголь, значит, я тоже буду взрослее. Сегодня молодежи нужно смотреть на нас, взрослых, которые подают положительные примеры. Не в том, что употреблять какие-то гадости, яды и наркотики, а в том, чтобы развиваться физически, творчески. 70% смертей среди молодежи, приходящей на возраст 20-24 года, связаны именно с дорожно-транспортным происшествием. И происходит это вследствие употребления алкоголя. И это только официальная статистика. А что такое неофициальная статистика? Дело в том, что когда человек употребляет алкоголь, его внимание, реакция, координация снижается от 4, может быть, до 7 дней на 50%, 40-70%. То есть человек, употребивший алкоголь вчера или позавчера, уровня в крови, может быть, и не обнаружено при ДТП. Но человек не смог справиться с аварийной ситуацией, потому что его реакция, убитая или заторможенная алкоголем, не справилась. И человек попал в ДТП. Поэтому это не входит, эти случаи не входят в статистику официальную. Но мы уже с вами понимаем, что именно алкоголь вызвал причину официальных и неофициальных ДТП. Во многих частях света ухудшение здоровья людей связано не столько с состоянием современной медицины, с ухудшением проживания условий, социальных среды какой-то, атмосферы. Да, есть факторы, которые влияют на это. Но конкретнее Состояние здоровья зависит от усилий, прилагаемых для убеждения населения отказаться от употребления алкоголя и табака. Потому что если мы с вами возьмем 4 основные причины, которые вызывают сегодня больше всего болезней и которые провоцируют смерти, какие-то же 4 фактора. Первое – это алкоголь. Второе – это курение. Третье – это неправильное питание. И четвертое – это малоподвижный образ жизни. Вот эти 4 основные фактора сегодня вызывают больше всего болезни. И алкоголь является фактором номер 1. Особые опасения вызывают молодые люди. Именно они представляют наибольшую группу жертв алкоголя. В Европе алкоголь является причиной 25% смертей молодых мужчин и 10% молодых женщин. Многие не знают, что алкоголь употребляется не из-за приятного вкуса, а из-за психофармакологического эффекта, который он создает, особенно за способность к стимуляции, расслаблению и анестезии. Но чаще всего это бывает иллюзия. Некоторые люди думают, что алкоголь он расслабляет или, к примеру, алкоголь дает веселье. Давайте мы сейчас с вами просто возьмем и разобьем этот миф, и вы увидите, что многие ошибаются относительно этого аспекта. Человек, попадая в определенную ситуацию, к примеру, если мы возьмем Новый год, человек приходит на Новый год, одевает определенную одежду, он садится за стол, где стоит определенная вкусная еда, все вокруг веселятся до употребления вот этого яда, все наливают себе в рюмки какой-то яд, начинают выпивать и начинают веселиться. И многие думают, что алкоголь приносит веселье. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. Когда человек попадает, к примеру, приходит на похороны. Люди в особой одежде, стоит, может быть, также вкусная еда. Люди употребляют алкоголь. После употребления алкоголя они начинают танцевать и веселиться? Нет, они не начинают танцевать и веселиться. Срабатывают определенные рефлексы тех ситуаций, в которые они раньше попадали. Поэтому алкоголь, он не дает веселья. Впоследствии мы об этом поговорим. Но мы поговорим не только о последствиях и факторах. Мы расскажем, что выход есть. Помните, выход всегда есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Ведал владыка в душе о вещем предостережение. Знал, что придет в это место сон вопиющих народов, дабы его, похитив, восставить насильно на царство. В горный он лес удалился, на пустынные скалы. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его.
3: Иоанн представляет нам Иисуса, способного не только творить чудеса. Для Иоанна Иисус – это прежде всего идущий. И причем в этот раз мы видим Иисуса, идущим там, где ходить невозможно. Иисус идет по воде. Если мужчина идущий, то он может ходить и по воде, и по суше. Он не боится набегающей волны обстоятельств и не привыкает к земной определенности. Он всегда идет вперед. Он идущий. Таким был Христос во время жизни на земле. Таким его запомнил Иоанн. Таким мы видим его в Евангелии. Ученики были другими. Они ходили по земле и плавали по воде. Они были как все нормальные люди, но они забыли, что Иисус был другим. Они забыли, что Он не пользуется привычными средствами для решения проблем. Ему не обязательно плыть по воде, если можно идти по ней. Ему не обязательно садиться в лодку, чтобы переплыть на другой берег. И вообще плыть – это не в его стиле. Так и просится плыть по течению. Ему больше нравится идти, так и хочется сказать, идти против течения. Одним словом, быть идущим – это его образ жизни.
4: Стоит отметить, что Иоанн, в отличие от других евангелистов, очень сжато описывает то, что произошло на море. В своем повествовании «Морского чуда» он останавливает наше внимание на двух деталях. Сначала Иоанн говорит, что ученики больше испугались Иисуса, идущего по воде, нежели сильного ветра и волнения на море. А потом поясняет, что появление Иисуса на другой стороне моря является очередным чудом. Будучи профессиональными рыбаками, ученики выходили в море в любую погоду. Можно с уверенностью предположить, что каждый из них в совершенстве владел техникой вождения рыбацкой шхуны. Короче говоря, море – это их стихия. И в отличие от Иисуса-плотника, они чувствовали себя на море, как рыбы в воде или как Иисус в плотницкой мастерской. Как настоящие морские волки, они были готовы встретить в море все, что угодно, кроме Иисуса, идущего по воде. И, как оказалось, идущий Иисус напугал их больше, чем сильный ветер и волнующееся море.
3: Почему ученики испугались своего учителя? Мне кажется, они так и не привыкли к тому, что он может найти выход из любой сложившейся ситуации, что он может творить чудеса. И самое главное, что он, как царь, посланный Богом, они сделаны нечаянно народом. Он может не только кормить или исцелять, он может управлять стихией. Стоило Иисусу войти в лодку учеников, как они тут же приплыли к берегу. Как это произошло? Кто может объяснить? Опять назойливый вопрос «как?» и мой любимый ответ «я не знаю». Я не знаю, как это произошло. Единственное, что я понял, нужно привыкнуть к тому, что Иисус может творить чудеса, что для Него нет неразрешимых ситуаций. А самое главное, нам нужно поверить в это. И тогда Он сможет для нас совершить тоже какое-нибудь чудо и проявить свою божественную силу. Я не умею ходить по воде, и у меня получается это только зимой и на льду. Тогда может попросить Спасителя, чтобы дал несколько уроков хождения по морю. И последнее. Нельзя нечаянно сделать Иисуса царем. Можно лишь целенаправленно подойти к Нему и попросить Его без страха войти в лодку своей жизни. И тогда никакие житейские бури, ни волны трудностей не смогут помешать нам достичь берега, к которому мы хотели приплыть. И благодаря этому мы сможем по-настоящему понять смысл морского чуда.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Друзья, вы снова с нами в нашем гараже. Программа «Пит-стоп» молодежная. Мы здесь обсуждаем актуальные темы, интересные для вас и для нас, для тех, кто здесь сегодня их обсуждает. Богдан, Наташа, Велина и я, Сергей. Тема сегодняшнего дня – как пережить измену.
4: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
5: И если это случается второй раз, то все, как бы до
6: свидания. Ну а как же в Библии написано, до 7 ли раз мне прощать? Я говорю, до 77 раз.
5: Ну простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 77 раз или сколько.
3: Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей. К основным мотивам измен относятся угасание чувств к супругу, желание новизны, стиль жизни друзей, месть изменой на измену, грубые отношения партнера, половая неудовлетворенность, длительное отсутствие партнера, чувство собственной привлекательности, измена под воздействием алкоголя. Вот. И, кстати, наличие измен в семье по статистике приводит к разводу в 15% случаев. Немного. Да, то есть не все, так скажем, разрывают
6: все
3: отношения
6: раскрылись
3: после этого. Скажите, пожалуйста, что такое измена? Как вы считаете?
6: Неверность. Человеку.
7: А если человек, ну, это, есть же физическая измена, также есть измена, которая, как бы сказать, ну, человек перестает чувствовать чего-то к другому человеку, и он эти чувства направляет на другого.
6: Восполняет.
7: Ну, да, то есть, а вдруг он вот влюбился в другого человека? Там.
3: То есть измена эмоционального характера, такой любви. То есть он перестал проявлять любовь к тебе, к девушке, к жене, да? И как скажем, проявлять ее в другой. Даже не было, допустим, физической измены, да? Это уже измена, считаешь?
6: Больше времени проводит с тем человеком, допустим. Больше интерес у него к этому человеку. Ну, то есть, если ты любишь человека, ты хочешь с ним проводить время, ты хочешь его узнавать, хочешь вместе что-то делать.
5: Все, что ты должен давать этому человеку,
6: да,
5: ты даешь другому.
6: Да, ты как бы у него забираешь и отдаешь другому.
5: Но, в принципе, как бы, если это... ну, вот как вот ты сказала, да, что просто он как бы проводит время, например, с ней, там, они...
6: Много достаточно.
5: Да, как бы больше. И когда это как бы она знает, это еще не то чтобы измена, это просто какая-то проблема.
6: Ну да.
5: Вот. Но когда она уже не знает, и когда она ему доверяет, а он этим доверием пренебрегает, он ее предает. Вот это, мне кажется, называется изменой.
3: То есть, я так понял, исходя из ваших точек зрения, не, физическая измена – это вообще самая последняя, да, из измен?
5: Нет, это тоже, если она не знает,
3: это уже край
5: это,
3: пропасть,
5: это просто
3: да?
5: Финиш.
6: Ну, все, что мы говорили, это все приводит, наверное, к физической измене.
7: Это самая страшная измена.
6: Да.
7: Нет, я к тому, что не физическая измена самая страшная, а именно вот
3: именно
7: на чувствах. Если ты, допустим, случайно там, ну, чаще всего это бывает по первых таких, ну, несерьезных чувствах, эмоциях, и это проходит, и ты все равно возвращаешься к своей семье, потому что ты ее любишь, она, ну, это твоя жизнь. А если ты понимаешь, что ты не хочешь быть с этим человеком, хочешь быть только с другим, это уже измена, которая, мне кажется, намного серьезнее, потому что ты понимаешь, что ты не сможешь уже, ну, семью свою возобновить.
6: Мне кажется, если в голове нету того, что там твой настоящий партнер тебя, ну, не устраивает, то ты не изменишь ему ни физически, никак. Ну, все в голове начинается. Разве можно просто вот так вот, ну, да, допустим, по пьяни там люди могут, да, с кем-то там.
3: Ты знаешь, обычно голова очень сложно останавливает мужчину, когда воздействует, когда гормоны на него воздействуют. Почему говорят, что сложно совладать с собой, да, когда там... То есть я бы не согласился с тем, что всегда мужчина всегда головой решает, что да, вот сейчас я изменю, или сейчас я не изменю.
6: По расписанию сегодня.
3: Попадают люди в такую ситуацию, когда когда они вообще после этого буквально как будто очнулись, а что вообще было, что я сделал, что натворил.
7: Ну, вот
3: то есть это не было его основным решением. И это случайная ситуация. И как Наташа сказала, да, и они возвращаются в семью, они могут каяться перед женой, слушай, вот такое натворил вообще, просто бес попутал, это не я был, я не знаю, кто это был.
5: Ну, в принципе, очень удобно, да? Каждый раз меня бес попутал, каждый
7: нет,
5: раз...
7: Нет, вот если это каждый все... раз, то понятно, до свидания.
6: Бес такой, я вообще ни при чем.
5: Ну, а что, вот один раз вот ты бы смогла простить, вот если бы один раз...
3: Вот вопрос. Давайте мы сейчас как раз к этому переходим. Смогли бы вы простить измену своему человеку близкому, да, девушке, парню, до брака, мы сейчас говорим, просто вы встречаетесь, дружите, общаетесь, уже какое-то, ну, длительное отношение, и вы узнаете, что он сделал. Вот, допустим, даже еще не переспал, да, а просто, в принципе, уделяет время другому человеку больше, чем тебе.
6: Наташа. Встречается с двумя, короче.
3: Да, допустим, встречается с двумя.
6: Негодяй.
7: Ну, в плане, он любит и того, типа.
3: Ну, типа. Ну, человек любя.
5: Потому
3: ну,
5: что так можно разве?
7: Нет, бывает, что типа он как бы один его прям официальный партнер, а с другими просто общается, но бывает так, что больше. Это другое.
6: Ну, послушайте, это же измена.
3: Это не измена.
6: Все-таки измена это более глубокая. И чаще всего про измену говорят, когда это физический контакт, когда это интимная близость. Все-таки про измену больше вот это имеется в виду, мне кажется. И вот это уже простить, я не знаю, очень тяжело.
5: Ты со временем так и получится, что ты с кем ты больше общаешься, с тем у тебя и, ну, как бы больше строится, тем совместная деятельность какая-то, она все равно сближает. И со временем, как бы, ну, эти чувства, они могут, как бы, наверное, пропасть, и как-то. И там же, оттуда же пойдет и даже физическое. Это, ну, как бы. И уже будет и физическая измена, по сути.
6: Ну, мне кажется, здесь зависит от обоих человек, смогут ли они простить. То есть, если и парень, и девушка, они как бы. Ну, допустим, они друг у друга не первые, да, ну, в плане отношений, то, может быть, как бы они, ну, понимают, что они еще находятся в поиске, там, вот я, прости, я там был неправ, да, я там вот повелся на минутное там влечение, и она как бы его поймет, и она может его простить, но если они там очень таких строгих консервативных правил, там, и как бы вот такую измену, мне кажется, простить вообще невозможно.
3: Давайте не будем говорить, они, вот если они такие, если они такие, вы что бы сделали?
5: Я бы один раз бы, я, мне кажется, простил, вот, но...
3: Даже как физическую измену?
5: Ну, да.
6: Мне кажется, просто это
5: очень
6: сложно. Пережил.
5: Я не пережил это, но, в принципе, мне свойственно вот немножко вживаться, очень-то хорошо. В принципе, один раз бы, ну, как бы, меня как вообще, как бы с детства учили, всегда нужно давать шанс. Всегда нужно, меня самого очень часто прощали, как бы, и поэтому я научен прощать, вот. Но если это, ну, предупредить, как бы, второй раз, как бы, нет, уже все. И если это случается второй раз, то все, как бы, до свидания.
6: Ну, а как же в Библии написано, до 7 ли раз мне прощать? Он говорит, до 70
5: Ну, простите, я не идеальный, я не буду терпеть это 70, там, 7 раз или сколько.
7: Мне кажется, что... Если произошло, ну, до брака, если у пары произошла измена, это показывает то, ну, насколько они еще готовы вообще к браку, насколько человек ответственный, насколько он, ну, какой он будет в семье, потому что то, что происходит до этого, это, ну, почти то же самое будет у тебя и дальше. И поэтому, я думаю, стоит остановить такие, простить можно со временем.
3: Стоит разойтись.
7: Ну, я бы разошлась, я бы сказала, ты еще просто не готов. Ну, я понимаю, может, у тебя были какие-то там это...
6: Сомнения.
7: Может быть, ты это сделал совсем не по желанию, не подумав. Но тогда уж лучше просто нам разойтись и, не знаю, еще чтобы сформироваться в личность,
3: да?
7: Понять, кто ты, кем ты хочешь быть, с кем ты хочешь быть. Понятно, что будут обиды, скандалы, это все естественно, но отпустить человека, я думаю, в этом случае все-таки стоит попытаться. Я бы не стала продолжать чего-то, потому что это будет, во-первых, это в отношениях нанесет большой удар на отношения, это будет каждый раз кто-то будет припоминать друг друга, это постоянно будет всплывать, и зачем вот это надо? Ну, я считаю, что если это произошло до брака, это даже хорошо. Это показывает, какие у вас отношения, на самом
5: деле. У меня вот у знакомого история была, у него тоже, у него очень долгие были отношения с девушкой, и все, как бы, девушка красавица, а он сам тоже. И однажды, короче говоря, она ему изменила, он прям застукал за этим всем делом их, вот. И он, ну, я удивился, конечно, он ее простил, просто простил, но после этого уже началось какое-то недоверие, подозрение и так далее. И уже отношения, как бы уже, ну, конкретно такая деградация пошла, и в итоге они расстались.
3: Да, то есть, в принципе, вот здесь вот да. Вопрос: стоит ли продолжать отношения?
5: Я думаю, стоит попробовать.
3: С вот этим потому что,
5: а может быть, получится, а может быть, все ну, сложится. А если оно, ну, как бы не суждено, ну, как бы, то оно не сложится, вы так и разойдетесь, в принципе.
7: Да, я бы не смогла продолжить.
6: Мне кажется, на самом деле, вот до брака вообще, ну. В чем вообще смысл отношений, если вы изменяете друг другу? В чем смысл? Ну, это же в отношениях самое основное – это доверие. Вот, ну, как бы они, в принципе, на этом и держатся, да? Чувства, они непостоянные, там, эмоции непостоянные. Вот принцип доверия друг другу – это, ну, вот единственное, что скрепляет. Если его нарушить, ну, иди тогда к тому человеку. Зачем?
5: Я согласен, конечно, 100%.
6: Не надо мне такого человека, я бы тоже, ну, как бы, да, дурака. Это предательство.
7: Сначала.
3: Знаете, перед тем, как перейти к другому, к другой стадии измены в браке, хочу привести библейский пример того, как было вообще, когда Господь управлял своим народом, Он давал им свои законы, то есть это вот природа Бога, каков Он. Он говорил, если изменит муж или жена, да, то есть своему супругу, что с ней делали? Ее просто побивали камнями. Чтобы, написано, чтобы изгладить любой грех из народа моего, чтобы не давать повод другим, и чтобы греха вообще не было. То есть это, в любом случае, это грех, и Господь не желает, чтобы этого было вообще. То есть это должно быть изглажено из среды общества. Конечно, наше время сегодня у нас не теократическое государство, то есть нас Господь не управляет, сегодня управляют миром кто угодно, да, то есть, но если мы хотим быть верными Богу, если мы хотим жить по Его законам, то, конечно, любая измена – это нарушение закона. Но Господь предусмотрел некоторые вещи, и мы знаем истории, когда Иосиф узнал, муж Марии, от которой родился Иисус, когда он узнал, что она беременна, а он с ней не спал, потому что еще не были обручены. Там написано,
6: были обручены, но не спали.
3: Были обручены, да, но еще не было брака. То есть он захотел ее отпустить тайно. То есть это, по сути, порочило, если бы все узнали, что она, ну, то есть она, значит, где-то изменила ему. То есть он не мог поверить сначала, что какого-то Духа Святого, вам бы сказали так, да, твоя жена Духа Святого родила, будет родить. Он хотел ее отпустить тайно, то есть не хотел придать гласности, чтобы ее побили камнями. Он ее пожалел, он ее простил, но отпустить. Вот. Ну, конечно, потом все было хорошо. Ангел ему сказал, что это от Духа Святого и что родится Иисус Христос, Мессия. Так вот, интересно, в браке, если ваша жена или ваш муж вам изменит, захотите ли вы это оставить тайно и просто разойтись с ним? Захотите ли вы простить его и жить дальше? Да? Доверитесь ли ему? Или вы захотите расторгнуть этот брак? Потому что брак – это уже что-то серьезное. Это союз двух людей, который заключен не только здесь на земле, а да, на небесах. Как вы подступите?
6: Мне кажется, пока ты это не переживешь, ты не сможешь до конца сказать, смогу я простить или нет.
7: Да, это.
6: Но тем не менее, вот если просто представить, да, то мне кажется, что мне было бы очень сложно, просто потому что я бы всегда смотрела на этого человека и представляла, как он был с другой, извините. Но просто невозможно, что там этими же губами он тебя целует, которым он целовал ее, этими же руками. И, ну, мне кажется, это, в принципе, очень сложно.
7: А если еще у вас дети, то
6: да.
7: Это
3: вот вопрос. Если дети, а как же расходиться? Получается, это влияет не только не на нас, а именно на детей.
7: Нет, но если он любит тебя, и он это сделал по ошибке, то понятно, что да, стоит, может быть, дать второй шанс.
6: Потом, попробовать.
7: Да, попробовать. Ну, каждый человек несет ответственность за свой грех. Понятно, что без следа это не останется. Mm-hmm. Понятно, что все гладко дальше не будет. Но ты сам этот выбор сделал. Просто придется жить с этим. И вот нести это бремя.
5: В принципе, все, ведь все, что не случается, все проблемы, все залечивает время. И, в принципе, со временем может так получиться, что и как бы эта проблема, она, ну, эту проблему вы сумеете пережить, и как бы она станет чем-то таким далеким, какой-то уже такой неправдой, когда уже как бы, ну, люди, ну, снова будут, ну, крепки. Да. Может быть, это вас, как бы этот перелом, он вас, ну, наоборот, еще сильнее, да. А вообще, вот даже если так вот сравнить, пример приведу маленький, да, когда отношения просто до свадьбы, это у вас еще палаточка такая в поле стоит. Когда вы уже семья, у вас уже стоит большой дом. И, конечно, когда измена уже в семье, и когда в ваш дом прилетает ракета, и когда там уже все получается, ну, как бы рушится, то это намного серьезнее, намного сложнее, конечно. Поэтому в семье, ну, намного это все страшнее переживать, наверное. Вот, ну, по своему опыту, конечно, так сказать не могу. Но, в принципе, вот как ты сказал, да, если вот расходиться, то придавать где-то огласки и позорить где человека, да, ну, там, я бы не стал бы, наверное, потому что...
7: отношение к
5: нему. Ну, как бы, ну, уважаю. Вот случилось и случилось, это между вами, как бы, не надо портить жизнь человеку дальше, как-то, ну, я бы это оставил...
6: Я думаю, что, да, вот ты говоришь правильно, что очень тяжело это пережить и простить. Я думаю, что единственная возможность полностью простить человека, это, ну, попросить у Бога этого просто, потому что наших собственных сил не хватит. Потому что Он, Бог, Он единственный, кто может простить так, что Он просто об этом больше не вспоминает. Он, ну, он не напоминает, Он не человек, который говорит, а вот помнишь тогда? Он, и действительно, Он на самом деле может дать вот эту силу простить полностью. Если, правда, ну, как бы у вас семья, да, у вас дети, и Он создал нас, и Он, правда, может помочь в этом.
3: А, вы знаете, на самом деле, я вот сейчас так думаю, грех прелюбодеяния, то есть измена. По сути, это такой же грех, как если бы человек, я не знаю, украл что-то или убил кого-то. В законе Божьем нету больших и маленьких грехов. Грех зависти, грех, ну, того, когда ты хочешь что-то другого, да. И мы это, в принципе, совершаем очень часто. И даже когда мы, например, встреча в отношениях, да, мы совершаем разные грехи другого характера, не только измены. Допустим, измену мы могли не совершить, но мы могли совершить что-то другое. Мы идем, мы посмотрели на другую жену или девушку, да, и захотели ее, там, увидели, что она красивее, что она в чем-то лучше.
6: В сердце своем уже согрешили.
3: В сердце своем уже согрешили, потому что Христос говорит, что сердце, грех начинается из головы и сердца. Если мы его питаем, это уже грех, это уже совершили. Он говорит, если вы в уме своем переспали с девушкой, вы уже согрешили.
5: Это если в уме. То есть, если ты как бы увидел, и ты начал уже там,
6: развивать,
5: да, развивать. В таком случае ты же имеешь в виду.
3: Да, я имею в виду, что физического контакта не было, но измена, по сути, уже произошла здесь.
6: Ну, не только взглянул, но и подумал. Как.
5: Да, потому что просто взглянуть, ну, куда ты денешь свои глаза? Выколешь, что ли?
6: Да.
3: Нет, я имею в виду, что вот здесь.
6: Написано, выколешь, соблазнять.
7: Руки отрежь там, если надо.
3: Так вот, в принципе, Господь призывает к тому, чтобы прощать друг друга. Но вы правильно сказали, что у любого греха есть свои последствия. Есть малый грех, который идет с собой, малые последствия, есть грех, который идет с собой, большие последствия. Поэтому пожелание такое, да, наверное, исходя из того, что мы сказали, чтобы мы все-таки старались и помнили, что это очень важно, что это грех пред Богом, что наш близкий человек заслуживает, да, наверное, если мы с ним общаемся, чтобы мы его не изменяли. Но если это случилось, а сегодня бывает такое часто, дай вам Бог мудрости принять правильное решение и анализировать свои отношения, то есть понимая, что да, есть последствия определенные, если вы расстанетесь, если у вас уже дети, например, да, то есть, может быть, стоит сохранить брак и семью, и стоит простить человека. Вот, а может, вам стоит и разойтись. В общем, решение принимать вам и тем, кто нас смотрит сегодня. Спасибо, ребят, что вы были с нами. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили о том, можно ли простить измену. Выводы мы уже сделали.